0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Создай свое счастье. Притча о том, что все реально, когда ты знаешь, чего на самом деле хочешь. Один мужчина мечтал о лучшей жизни. Ему не нравился тот дом, в котором он живет, та одежда, которую он носит, словом, все, что его окружало. Он задавался вопросом, почему у кого-то есть все, о чем только можно мечтать, а у него нет ничего. Вот если бы у меня был хороший дом, красивая жена, много денег, то я бы был счастлив, думал мужчина целыми днями. И вот однажды пред ним предстал ангел. «Я слышал твои мысли», — сказал он, — «и я готов помочь тебе. Скажи, чего ты хочешь, и я все исполню». Мужчина очень обрадовался. Сначала он не поверил своему счастью. «Неужели так бывает? Просто попроси, и все исполнится. Наверное, ты что-то хочешь взамен». Но ангел ответил, что ему ничего не нужно. «Ты так давно просишь, что я подумал, наверное, ты точно знаешь, что тебе нужно. Просто попроси, и все будет». «Отлично», — обрадовался мужчина. «Мне нужен большой красивый дом, красавица жена, чтобы умела хорошо готовить. И мне нужно, чтобы у меня всегда было много-много денег». «Хорошо», — ответил ангел. «Ты уснешь, а завтра утром проснешься, и у тебя все это будет». И действительно, на следующее утро мужчина проснулся в большом роскошном доме. Его встречала улыбчивая красавица, которая была его женой. Завтрак уже был приготовлен, все было великолепно. В банке был открыт счет на его имя, и сколько бы он ни тратил, счет все время пополнялся. Сначала мужчина не верил своему счастью. Он был просто в восторге. Но вот день летел за днем. Месяц за месяцем, а его сердце все больше и больше заполняло ощущение пустоты и одиночества. Он сам себе задавал вопрос, чего еще можно хотеть, ведь у меня и так все есть. Но между тем он чувствовал, что желанного счастья так и не обрел. И он снова начал звать ангела. «Почему я несчастлив? Ведь у меня все есть», — спросил мужчина ангела, когда тот снова предстал пред ним. «Я исполнил все, что ты хотел. Так что наслаждайся своим счастьем». «Не могу. В моем огромном доме мне одиноко. Красавица-жена не радует меня. И деньги, которые я так хотел, не приносят мне удовлетворения. Почему? Ответь мне, ангел». «Ты попросил у меня дом, но не попросил тепла и уюта в нем. Ты попросил у меня жену, но не попросил любви и понимания. Ты попросил у меня денег, но не попросил свободы, силы и радости, которые они могут дать», — ответил ангел. Мужчина очень обрадовался. «Спасибо, я все понял», — сказал он. «Я хочу всего этого, дай мне это». «Но раз ты все понял, тогда иди и создай свое счастье сам», — сказал ангел и исчез. А мужчина очнулся в своем прежнем доме, один, без жены и денег. Но зато теперь с ним была уверенность и знание того, что он хочет на самом деле.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня, мне кажется, будет очень интересный выпуск. Потому что сегодня я позвал человека, который имеет огромный опыт в виде 30 лет преподавания, бизнес-тренерства. Это Булат Амирханов. Благодарю за присутствие здесь. И очень надеюсь, что мы сегодня дадим нашей аудитории такую пользу, которую они смогут практически внедрить, и их жизнь классно изменится и выйдет на новый уровень.
2: Я тоже надеюсь очень.
1: Аминь. Давайте начнем, наверное, с того, что вот хотелось бы задать вам такой вопрос. Что такое эго? Потому что, ну вот, я видел, у вас тренинг называется «Экстрим для эго». Вот, давайте начнем с этой истории. Что такое эго?
2: Эго – важная составляющая часть энергетического тела человека, и эго нам очень нужно. Эго дает нам амбиции.
1: Выживание.
2: И амбиции, да. Что такое вдохновляющая цель? Вот кто хочет стать крутым тренером во мне? Мое эго, мое тщеславие, оно двигает, не дает, не позволяет сдаваться, пасовать перед трудностями. Падаю, снова встаю, себе доказать, окружающим доказать. Эго, значит, наш двигатель. И в то же время эго ли разрушитель наших отношений и наших команд. Потому что в командном взаимодействии как раз эгоизмы сталкиваются, летят искры. Ну, либо потом притирка происходит, либо посылаем друг друга, да? И вот очень важен навык, который, собственно говоря, мы и тренируем. Там, где нужны амбиции и целеустремленность, там мы эго проявляем. А там, где нам нужно найти определенный компромисс, мы эго двигаем, отлавливаем и двигаем. Поэтому эго, как и любая другая черта человека, как, допустим, упрямство. А упрямство – это хорошо или плохо?
1: Да, это никак.
2: И хорошо, и где-то плохо. Поэтому эго – и помощник, и созидатель, и разрушитель.
1: Хорошо. А как за счет эго правильно его так выстроить, чтобы оно дало вот именно вот этот вот правильный рост классный? Вот что нужно такого знать о себе, о своем эго, чтобы это, наоборот, как вот топливо такое шло, а не в минус себе? И как отлавливать моменты, где надо дать по тормозам?
2: Во-первых, не всегда обязательно давать по тормозам. Можно косячить. Мой главный учитель в этом деле, помню, перед тренингом сказал, если ты хочешь настоящий творческий процесс и трансформацию, позволь лажать и участникам, и, главное, и главным образом себе лажать. Потому что если мы не позволим себе лажать, то не будет творчества, не будет риска.
1: Точно.
2: А нам же система внедряет страх ошибаться.
1: Да.
2: Шаг лево, шаг вправо, ошибку допустил, двойка, за двойку дома попал. Потому что система не заинтересована в огромном количестве лидеров и творческих личностей. Они не нужны. В том числе, я считаю, Казахстану не нужны 20 миллионов лидеров, согласитесь.
1: Да, окей. Можно тут я тоже от себя добавлю классный пример? На одном из обучений нам приводили классную идею, что просто представьте, если, допустим, менеджер по продажам, и ему сказать, если ты сейчас не сделаешь продажи, то наша компания развалится, все будет ужасно плохо, ты понимаешь, что ошибку невозможно допустить, то он как раз-таки зажмется, не сможет креативить и сделает действительно ошибку. А если ему сказать, ты профессионал своего дела, сыграй в эту игру и сделай продажи, как ты умеешь, то он пройдет расслабленно и реально это сделает. И вот это, наверное, как такой доказательный, понятный пример того, что действительно вот этот вот страх, сдерживающий нас от ошибки, он на самом деле реально и по итогу реализовывает этот страх, по сути.
2: Да, и надо понимать, что нам его навязывали специальным образом. И я ни в коем случае не осуждаю мировой уклад. Кто я такой, как я обычно говорю? Я рыбка в аквариуме, чтобы обсуждать мировой уклад. Я констатирую факт,
1: да,
2: что традиционная система образования не готовит в большом количестве лидеров. Как раз вот лидер, он умеет, где надо эго проявить, где надо, может быть, тормознуть, но не всегда получается, потому что лидеру тоже надо рисковать.
1: Можно вопрос тогда? Вот я очень часто вижу и вот в комментариях по подкастами, и у себя в Инстаграме, что действительно люди боятся ошибаться.
2: Да.
1: А вот какие есть практические мысли, упражнения, которые позволяют снизить напряжение и начать действовать и ошибаться?
2: Элементарно, скажем так, отлавливать свои ошибки и за них приносить извинения. В отличие от того фильма «Слово пацана», да, извиняться, делать покаяние, просить прощения. Я косячил, косячу и буду косячить. Вот, допустим, мы с вами, Арман, начали взаимодействовать полчаса назад, да? И вот в этом разговоре я считаю, что был излишне конфронтивен, излишне эмоционален там и так далее, излишне критичен, такой закрыт. Сегодня весь день лежал на диване, отдыхал и так далее. Вот, и приношу извинения за лишнюю эмоциональность.
1: Все, супер.
2: Все, я отловил, я позволяю себе косячить, позволяю, но я вовремя отлавливаю, признаю, двигаю эго для того, чтобы отношения становились теплее. И двигаемся дальше, да.
1: Давайте поговорим про боль. То есть эволюция через боль.
2: Насколько... Не только через боль,
1: вот,
2: но и через
1: это
2: боль,
1: и хотел понять. То есть, какие есть варианты? То есть, можно ли всегда эволюционировать, то есть выходить на новые уровни в жизни, да, там в деньгах, в каком-то личном состоянии, сознании и так далее, через такой только гармоничный вариант, если такие осознанные люди, или. Вот я знаю, что точно можно через проблемы ходить, да, то есть я там был, я это практикую, это точно. Вот. Бывает ли, либо вот так можно полностью пойти, либо так только, либо это как-то вот вместе, вот как?
2: Наверное, баланс. Я слышал, где-то читал про эксперименты над крысами. Взяли три группы крыс. Одним устроили лакшери условия, идеальные, комфортные. Другим устроили нормальные, хорошие условия, но периодически устраивали им жесть, умеренную жесть. И третья группа, где была тотальная жесть. Угу. Как вы думаете, какая группа была здоровее всего?
1: Вторая.
2: Вторая, да.
1: Умеренная
2: да.
1: жесть.
2: В лакшери, в кайфе они болели очень сильно, да, и деградировали. В общем, дело. Поэтому я не знаю гладких методик, если честно. Я даже на своих тренингах, у меня экстремальная методика, экстрим для эго, местами неприятная. Я даже своих учеников прошу, если вы найдете гладкую методику, позовите меня туда. Гладкую и эффективную. Возможно, они есть. Я не нашел. Как правило, все методики, над которыми, с помощью которых я над собой работаю, есть там болезненные моменты. Как в спорте. Спортсмен любит тренировки?
1: Не всегда.
2: Бегать кросс же он не любит, да? Там же есть боль.
1: Да.
2: Он любит золотые медали.
1: Да.
2: Рекламные контракты.
1: Да.
2: Поэтому я не нашел безболезненных методик.
1: Окей, отлично. Двигаемся дальше. От эго переходим потихоньку уже, я чувствую, к таким каким-то проблемам.
2: А про эго можем еще некоторый момент очень практически полезный.
1: О, можем.
2: Потому что вот если, например, среди наших слушателей есть люди визуалы и технари, я могу даже на примере показать, как это работает энергетически, когда ты не борешься. Призывают же бороться с эго, да?
1: Да.
2: Ломать эго?
1: Да.
2: Ни в коем случае. Вообще, я считаю, что личностное развитие, которое призывает бороться с минусами, это тупиковый путь, по которому пускают население, чтобы население было слабым во всем мире, так легче управлять. И, наверное, это правильно. Мы не боремся с эго. Мы взаимодействуем с ним. Вот, допустим, представь себе, что это мое энергетическое тело.
1: Да.
2: И у эго есть свое почетное место.
1: Угу.
2: Сверху от Создателя каждому идет энергии в достатке.
1: Угу.
2: 24/7.
1: Угу.
2: Почему у большинства людей нехватка? У большинства нормальных людей эго слишком большое, занимает все энергетическое тело. Я, мне... Согласны с этим?
1: Нет? Согласен.
2: Вот. И когда эго занимает все пространство... Божественная энергия не проходит, а через, в том числе через покаяние, признание своих ошибок без чувства вины. Мы двигаем эго, не ломаем, не боремся, а с уважением к нему двигаем эго на его почетное место.
1: О, круто, круто. То есть то, что когда мы проявляемся в этот мир на исходящем потоке, что-то отдаем в него, помогаем, где-то в моменте эго вот так вот контролируем, задвигаем, и в этот момент происходит вся магия, по сути.
2: Когда мы эго двигаем на место, да, энергия сразу же... когда, вы даже, наверное, почувствовали... Когда я вас попросил прощения,
1: да.
2: Тут же энергия пошла.
1: Да.
2: Почувствовали же?
1: Да,
2: да,
1: почувствовал.
2: Это так работает. Я на самом деле вот плотно покаяние взял у... По-моему, его зовут Дмитрий Троцкий. Я в имени не могу ошибаться. И вот он там вообще говорит: 30 человек с 30 людьми сделай покаяние в короткий срок, подробное, конкретное, за короткий срок. Незапланированный денежный приход почти гарантируется. Потому что, ну, а вы обращали внимание, что деньги на энергию идут?
1: Да.
2: Когда ты в тонусе, когда у тебя на душе бодряк, раз, денежные потоки к тебе. А когда ты выжатый, как лимон, деньги от тебя убегают.
1: Так, ну раз уж мы туда ушли, да, предлагаю зайти в тему энергии.
2: Давайте.
1: Очень такая интересная тема, то есть с точки зрения...
2: Бездонная.
1: Ну да, да, да, конечно. Угу. Но она такая, какая-то неосязаемая и такая... вот хочется тут какую-то понять, какие-то практические вещи, как это, собственно, ну, все это увеличить, это количество, да, энергии, скажем так.
2: Ключи к энергии.
1: Да.
2: Ключи к энергии. Самый элементарный и простой, ну, помимо двигать гордыню, быть на 100%. Опять-таки, у каждого есть персональный поток. Беда, трагикомедия, почему у людей не хватает энергии, бедолаги. Потому что люди в основном живут как слепые котята. У каждого есть свой поток персональный, но они ходят вокруг да около. Когда мы в потоке в своем? Когда на 100%?
1: А что когда значит на 100%?
2: Настоящий. Вот, допустим, если я с вами сижу, я разговариваю, я сейчас не думаю о своей бухгалтерии.
1: Да.
2: Я не думаю о своей семье сейчас. Да. А нормальные люди на работе, он думает о детях.
1: Да.
2: Когда он с детьми общается,
1: он думает о работе.
2: Он думает о работе. Нормальные люди нигде тотально не присутствуют. На 100% это... Мыть посуду можно на 100%. Если ты будешь мыть посуду на 100%, будешь заряжаться.
1: Прикольно. То есть присутствие в настоящем моменте.
2: Да, просто слушать на 100%. А люди же не умеют слушать на 100%.
1: Да.
2: Обращали внимание?
1: Да, по глазам
2: очень
1: видно.
2: Часто делают вид, занимаются имитацией. И они не виноваты. Знаете, почему люди, кстати, не слушают? Почему? Занимаются имитацией.
1: Почему?
2: Потому что мы живем в мире пустого базара. А нужно же быть вежливым.
1: Да.
2: Люди говорят в основном штампами, неинтересно, скучно, ну, начиная со многих преподов в школе, в институте. И люди обучаются не впускать этот мусор, но смотреть на тебя преданными глазами. Mm-hmm. Вот уже не слушай. Детей, большинство родителей часто детей на 100% не слушают.
1: Да.
2: Вот, понятно, что такое на 100%?
1: Да, да, да, да, да.
2: И это навык тренируется сложно, по миллиметру, по чуть-чуть.
1: Супер.
2: Один из главных ключей.
1: Да. Окей, хорошо. Можно я тут тоже еще вкину момент?
2: Да.
1: Вот то, что у меня сработало, это выписать списком свои ключики энергии. То есть то, что вам вот просто на ровном месте вот включает энергию. Это может быть, допустим, вот в моем случае всегда привожу этот пример, катание на самокате с музыкой в ушах. Я не знаю, вот я в этот момент абсолютно счастлив. Вот у меня что бы ни случилось, я беру самокат, еду, музыку слушаю, думаю, какой кайф. Вот классная есть штука, выпишите для себя списком то, что вас заряжает. Это может быть кофе по утрам, я не знаю, хоть что. Просто вот выпишите и каждый день делайте хоть что-то оттуда, из этого списка, для себя любимого.
2: В горы вот люди ходят, да. Я люблю в горы ходить или там на доске кататься, да. Ну просто эти действия отключают голову.
1: Да, да.
2: У нас нет энергии, когда мы думаем.
1: 100%.
2: Потому что когда мы думаем, то есть бездействуем, мы думаем о прошлом в контексте... допущенных ошибок, неиспользованных возможностей, гнобим себя за то, что биткоины не купили, там, ну и так далее. Либо над нами давляют страхи перед будущим.
1: Тревожность.
2: А когда я еду на самокате, или иду в горы, или еду на доске с горы, я не думаю об этом, да? Потом ты едешь на самокате на 100%, наверное.
1: Да, же. Да. Как остановить вот эту мыслительную жвачку, которую мы все жуем каждый день?
2: Только действие. Любое созидающее действие помогает, да. Не, ну медитации еще есть. Люди медитируют, да. Но я не специалист в этой области. Моя медитация – это прогулки на природе и в горы. Вот я в движении медитирую. А есть люди, которые обучают кучу всяких курсов.
1: Да, то есть да. Какое-то действие, оно растворяет мысли. Вот, допустим, да, простой пример. О чем-то переживаешь, пошел, взял, убрался в моменте.
2: Да, элементарное стало. Действие, да-да, движуха, да.
1: Окей, супер, да. Хорошо, окей. Что еще увеличивает энергию?
2: смелые поступки.
1: Угу.
2: Это настоящий ветер в паруса, решительные поступки. Приходилось вам, Роман, часто слышать, надо бороть страхи, надо бороть страхи.
1: Да.
2: Это тоже непродуктивно. Страх – это источник энергии. Потому что, когда у меня есть страх, я могу смелость проявить, так?
1: Да.
2: А если у меня нет страха, у меня нет адреналина.
1: Да.
2: А я боюсь, я совершаю действие смелое, и у меня выделяется энергия.
1: О, прикольно.
2: Решительные поступки, но с оговорочкой. Да. Я пропагандирую решительность не всякую. Допустим,
1: бандиты
2: тоже очень решительные. Или прыгнуть с 10-го этажа – это тоже смелость. Решительность безопасная для здоровья.
1: Да, понятно.
2: Экологичная, созидающая.
1: Ну, хочешь запустить проект – запусти его, условно.
2: Но экологично,
1: ну, да, да,
2: потому
1: да,
2: что
1: да.
2: Послать – тоже решительность.
1: Да, понятно.
2: И она дает адреналина, но это разрушающе.
1: Выпишите, да. Что для вас сейчас является вон тем смелым, храбрым поступком, который, совершив который, вы понимаете, что вас ждет новый уровень. Вот это прям классная мысль. Я хочу еще узнать, что еще дает энергию.
2: Безотлагательность.
1: Угу.
2: Давно уже модно в социальных сетях, я слышу, бороться с прокрастинацией, да?
1: Да.
2: Работать с прокрастинацией. Прокрастинация – это привычка откладывать все. Не надо работать с минусом, не надо работать с ленью, не надо работать со страхами. Надо тренировать плюс. В данном случае с одной минус прокрастинации, плюс безотлагательность. Мы же теряем энергию, когда даже мелкие дела откладываем.
1: Да.
2: А тренируем навык сразу делать.
1: То есть пришла мысль, идея, сделал.
2: Да, да, да.
1: Даже конечно, хоть что, даже если это микродействие будет.
2: К идеалу стремиться не нужно, потому что одна из дыр энергетических – это перфекционизм.
1: Да.
2: Перфекционисты – лютые вампирюги, как правило. Потому что все не идеально, я не идеальный, там, ты не идеальный.
1: Это вот про меня. А что с этим делать?
2: Ага, с одной стороны, опять, перфекционист в любом качественном специалисте, ему он нужен, во мне он тоже есть. Потому что я каждый тренинг рассматриваю как возможность сделаться еще чуть-чуть качественнее.
1: Да, да, да, да.
2: Но если отдать власть всю перфекционисту, труба, это будет не жизнь. Это ты будешь постоянно бежать за этим куском сыра. Да, вот я достигну той вершины, тогда стану счастливым. Доберешься до этой вершины, дальше, дальше.
1: Моя
2: просрал жизнь.
1: Жизнь,
2: это называется, да? Значит, отлавливаем перфекциониста.
1: Так.
2: И позволяем, опять-таки, вы же с Яном Васильевичем об этом говорили, ошибаться, косячить, быть несовершенным. Я иногда в Инстаграме ошибку допущу грамматическую и не исправляю ее в сторис. Там. Пусть все видят, что я безграмотный могу быть. Супер. Ничего страшного, да? Есть великие писатели, а есть корректоры. Это отдельная профессия, которые ошибки исправляют. Вот, отлавливать перфекциониста. Главная проблема перфекциониста, что он не готов радоваться жизни. А главный ключ к энергии – это радость, выбор радости. А безрадостность – это дыра энергетическая.
1: Вот я это да. закрываю свой перфекционизм благодарностью. Я, то есть, стараюсь
2: к
1: во
2: себе?
1: Всем, нет, ну и к себе, и вообще в целом к миру, к Богу, что типа я благодарен за то, что вот у меня сейчас тут может быть несовершенный подкаст, но мы сдвинулись с того места, когда мы только начинали, допустим.
2: Угу.
1: И мне как бы не сильно верится в это до конца, но я себя так учу, короче, благодарить за это. А как лечится этот перфекционизм?
2: Значит, волшебной кнопки нет.
1: Ну да.
2: Самая большая ошибка, что мы все время ищем... радикальный способ, там, кнопку волшебную, по чуть-чуть, по чуть-чуть.
1: Благодарность лечит?
2: Нет, благодарность, она всегда лечит,
1: okay.
2: по любасу.
1: Да.
2: Благодарность, главное, не только за все плохое, но и за все, а не за все хорошее, но и за все плохое, в кавычках. Чем хуже, тем больше надо благодарить.
1: О, об этом позже поговорим.
2: Ладно.
1: Я так на закладку
2: ставлю. Да, про перфекционизм. По чуть-чуть, отлавливать. Даже вот мы когда беседовали, я увидел в вас волнение. А вдруг что-то не так получится? Да и хрен с ним.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.
1: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
2: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
3: А знаете ли вы, что в советское время органы власти республики уделяли большое внимание развитию физической культуры и спорта? Так, 30 ноября 1955 года Бюро Дагестанского обкома КПСС приняло постановление, обязывающее органы власти городов республики предпринять усилия по расширению сети детских спортивных учреждений. Также предлагалось расширить существующую махачкалинскую детскую спортивную школу, доведя контингент занимающихся до 250 человек, и одновременно поставить вопрос перед Всесоюзным комитетом по делам физкультуры и спорта при Совете министров Советского Союза об открытии детских спортивных школ в таких городах, как Буйнакск, Дербент, Хасавюрт, оборудовав их соответствующим инвентарем до 1 марта 1956 года. В результате совместной согласованной работы всех заинтересованных ведомств в 1949 году в городах республики появились первые мастера спорта Советского Союза.
2: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Так как армяне очень гостеприимные люди, вы можете ожидать, что во время вашего делового визита в страну вас могут пригласить в гости. Не стоит отказываться от приглашения, так как своим отказом вы можете нанести личную обиду. Во время застолья с армянами стоит ожидать большого количества тостов. В Армении большая часть населения, особенно старшего поколения, хорошо знает русский язык. Поэтому особых проблем в общении нет. Молодежь также неплохо владеет английским и французским языками. В армянской культуре принято дарить и получать подарки. Для делового подарка лучше всего подойдут офисные принадлежности с логотипом вашей компании. Желательно, чтобы подарок был в упаковке. Если же вам вручили подарок, не стоит открывать его в присутствии других людей. Армяне придерживаются традиционного европейского делового стиля в одежде. Для мужчин это темный костюм и галстук. Для женщин – высококачественный деловой костюм с юбкой по колено в темных цветах. Женщины в Армении уделяют большое внимание своему внешнему виду. Для деловых встреч редко используется повседневная одежда.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Понятно, что существующая финансовая грамотность людей сегодня такова, что большинство людей, которые берут кредит, не могут видеть, что они окажутся в кредитной кабале. Банк это видит. Поэтому я бы так сказал, навязчивая, активная реклама потребительских кредитов от банков, от корпораций, там, от продавцов, там, возьми товар в рассрочку с небольшим там, превышением по цене и так далее. Это ловушки. Давай посмотрим, как это отражается на структуре расходов. Вот, мы написали в структуре, сколько денег человек может себе позволить на те или иные товары, которые попадают в товары, ну, так называемого бытового уровня. Достаточно несложно узнать сегодня сумму за изделие, которое ты хочешь приобрести, ну, с переплатой. Сколько ты за это изделие в результате заплатишь? Таким образом, если мы знаем, что этот телевизор или это квартира или что-то там, машина с переплатой стоит столько, надо внести его в эту структуру твоих расходов и увидеть, как быстро будет израсходован твой вот этот вот бюджет. Дело в том, что при этом нельзя посягать на другие коробочки с расходами. Нельзя, можно руководствоваться только этим. В результате люди этого не знают, банки или компании активно рекламируют кредиты. И что делают люди? Берут товары с переплатой, лишая себя на многие годы вперед возможности инвестировать в свое развитие и возможности создавать резервные фонды. Что это? Кредитная кабала. Хотели, так сказать, банковское рабство? Нет, не хотели. Не волнует, уплочено. И невзирая на то, что сейчас правительство России ввело возможность там, убыстренного там, списания долгов от 50 тысяч до 500 тысяч, ну, так называемая внесудебная процедура банкротства, ну, эта процедура коснется не очень большого количества людей, поэтому на это тоже не стоит уповать. Просто не брать кредит и точка. Не лишать себя будущего. И не только себя, а еще и своих детей. Банки и корпорации не заинтересованы в высокой финансовой грамотности населения. Поэтому вопрос не в том, чтобы призывать население быть более финансово грамотным. Вопрос в том, допускаем мы как общество такой подход, когда мы финансово не очень грамотных

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Еще одну тест-систему для быстрой диагностики опасной инфекции разработали ученые Центра научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора. На этот раз речь идет о кишечной инфекции – сальмонеллезе. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Сальмонеллез – это острая кишечная инфекция, вызываемая бактериями рода сальмонелла. Она поражает желудочно-кишечный тракт и приводит к интоксикации, а также обезвоживанию организма. Это одно из самых распространенных пищевых отравлений в мире. Бактерии сальмонеллы очень живучие. В воде и почве могут сохраняться до нескольких месяцев, хорошо размножаются в пищевых продуктах, таких как молоко, мясо, яйца, не меняя их вкус и внешний вид. Сальмонеллез – это классическая зоонозная инфекция, то есть ее источником чаще всего становятся животные, как сельскохозяйственные, как коровы, свиньи, птицы, так и домашние питомцы – рептилии, черепахи. Также носителями опасных бактерий могут быть грызуны. Заболевание может проявляться острым гастроэнтеритом, диарея, рвота, высокая температура, обезвоживание и интоксикация. Некоторые штаммы приводят к тяжелому течению болезни.

0: Сегодня. Лечение нужно начинать как можно раньше, поэтому важна быстрая диагностика. Новый тест позволяет обнаруживать ДНК сальмонелла всего за 60 минут. Это значительно быстрее традиционных методов диагностики и классической ПЦР, что особенно важно для быстрой реакции на вспышки заболеваний. Кроме того, тест обладает высокой точностью и может выявлять возбудителя в различных биологических материалах и объектах внешней среды, что важно для эпидемиологического надзора, пояснили в Роспотребнадзоре. Разработка теста велась в рамках реализации федерального проекта «Санитарный щит страны. Безопасность для здоровья. Предупреждение, выявление, реагирование».
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Спустя несколько лет активного развития безналичных расчетов, россияне начали чаще использовать наличные. С апреля по май этого года их доля в общей массе платежей достигла 30%, что на 5 процентных пункта больше, чем годом ранее. Об этом сообщил гендиректор платформы ОФД Дмитрий Батюшенков. Параллельно с этим растет и объем наличных в экономике. По данным Центробанка, в апреле он составил 20 триллионов рублей, что на 14% больше, чем в предыдущем году. С начала года объем наличных увеличился на 1,2 триллиона рублей, что превышает годовой прирост прошлого года, отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынка в Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. Эксперты объясняют тенденцию увеличением издержек малого бизнеса, перебоями в работе мобильного интернета и желанием части граждан хранить сбережения в наличных. Изменения в налоговом законодательстве для предпринимателей, такие как повышение НДС и рост расходов на прием безналичных платежей, также внесли свой вклад в эту ситуацию. Наиболее часто наличными расплачиваются при покупке автотоваров, услуг по ремонту и гостиничных услуг. Наибольший объем наличных платежей зафиксирован в южных регионах страны. Лидером по показателю является Дагестан, где на наличные приходится 36% всех покупок. В Москве показатель составляет лишь 10%.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Сентиментальность, душевность и деликатность – основные особенности национального характера бразильца. Говорят они на измененном португальском, а не на испанском, как принято думать. Учитывайте это, когда готовите визитные карточки. Бразильцы тратят на трудовую деятельность столько же времени, сколько тратят японцы и немцы. Их менеджеры – люди очень целеустремленные, жадные к успеху в карьере. Назначайте встречу в первой половине дня. Рабочее время в Бразилии начинается в 8:30 и заканчивается в 17:30. Но люди, занимающие руководящие посты, чаще всего приходят на работу ближе к обеду и работают до позднего вечера. Будьте готовы, что темы в ходе переговора будут обсуждаться непоследовательно. Повестка дня из-за хаотичного характера беседы во время встречи может измениться несколько раз. Отнеситесь к этому терпеливо. Сохраняйте постоянный состав команды с вашей стороны, так как бразильцы больше ценят человека и ведут бизнес на личной основе. Торгуйтесь. Это повысит уважение к вам. Перед началом сотрудничества бразильские партнеры постараются узнать ближе нового человека. Не удивляйтесь, если во время приветствия вас похлопают по плечу, а при последующих встречах приобнимут. Начинайте встречу с разговоров на отвлеченные темы. Проявите интерес к бразильской культуре, кухне и к футболу.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Эл день гуждувал, сел день гуждувал. Сила народа подобна силе воды. Эл день гуждувал, сел день гуждувал.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио «Диалог».

0: Мысли вслух.
1: Ты давал себе обещание бросить. Может, 5 раз, может, 20. И каждый раз одно и то же. Держишься несколько дней, потом что-то происходит, и ты снова там, откуда начинал. И самое страшное не то, что ты сорвался. Самое страшное, ты начинаешь думать, что с тобой что-то не так. Что у других получается, а у тебя нет. Что ты слабее, что это навсегда. Ты не слабый. Ты просто воюешь не с тем врагом. Японцы поняли это задолго до того, как появились книги по саморазвитию, коучи и марафоны по изменению жизни за 21 день. Самураи, монахи, ремесленники – они не верили в силу воли как главный инструмент. Они знали – человек не меняется рывком, он меняется ритмом. Вот как думают большинство людей. Курю – значит слабый. Прокрастинирую – значит ленивый. Переедаю – значит несдержанный. Залипаю в телефон часами – значит глупый. Мы привыкли вешать на себя ярлыки, и именно это делает нас беспомощными. Японская психология смотрит на это совершенно иначе. Каждая вредная привычка когда-то тебя спасала. Да, именно так. Даже та, которая сейчас разрушает твою жизнь. Ты тянешься к сигарете, потому что когда-то она дала тебе маленькое облегчение в момент стресса. Ты переедаешь по ночам, потому что еда однажды стала твоим теплом, твоей псевдобезопасностью в трудный момент. Ты бесконечно листаешь ленту, потому что когда-то это давало ощущение связи с миром, когда вокруг было одиноко. Понимаешь? Проблема не в привычке. Проблема в боли внутри, которую ты когда-то заклеил ею, как старым пластырем. И пока ты воюешь с привычкой, но не видишь ее корня, ты обречен крутиться по одному кругу. Обещание, попытка, срыв, стыд. Новое обещание, новый срыв. Так проходят годы, иногда целые жизни. Теперь о том, почему борьба делает хуже. В одной древней школе говорили простую вещь – не борись с туманом, иначе ты только глубже зайдешь в него. Когда ты пытаешься сломать свою привычку через колено, внутри тебя поднимается конфликт. Одна часть хочет новой жизни, другая отчаянно защищает старую стратегию выживания. И начинается война. Чем сильнее ты стараешься бросить курить, тем сильнее тянет к сигарете. Чем жестче запрещаешь себе сладкое, тем ярче оно снится ночью. Это не слабость характера, это физиология. Мозг защищает стабильность, даже если эта стабильность медленно разрушает тебя. Был один японский мастер каллиграфии. Он годами пытался победить свой гнев. Медитировал, постился, заставлял себя молчать. И чем сильнее боролся, тем яростнее становился. Пока старый наставник не сказал ему одну фразу. «Перестань сражаться с волной. Научись просто видеть ее». Вот откуда начинается японский подход. Мы не подавляем, мы замечаем, мы перенаправляем. Это путь, который не ломает психику, а берет ее за руку и мягко выводит из ловушки. Теперь о силе воли. Большинство людей пытаются изменить жизнь именно через нее, и именно поэтому проигрывают. Самураи говорили так. То, что требует усилия каждый день, обречено. То, что встроено в ритуал, становится вечным. Сила воли хороша для короткого рывка, но не для ежедневной битвы на протяжении месяцев и лет. И здесь появляется кайдзен – путь маленьких шагов. Он работает не потому, что это красиво звучит, он работает потому, что не вызывает сопротивление мозга, не пугает, не требует героических усилий, позволяет нервной системе перестроиться постепенно, без паники и саботажа. Кайдзен задает другой вопрос. Не «как мне сломать эту привычку», а «что я могу сделать настолько маленькое, что мозг даже не заметит, что я изменился?» Этот вопрос меняет все. Есть история про токийского бизнесмена. Он курил больше 20 лет. Пробовал все – пластыри, таблетки, жесткие обещания, приложения, гипноз. Каждый раз возвращался назад. Пока один старый монах не сказал ему «ты снова пытаешься победить, попробуй подружиться». «Как можно подружиться с сигаретой?» – удивился он. Монах ответил, «пока ты видишь привычку врагом, ты сражаешься с частью себя. Не бросай, просто замедли». И дал одно правило. «Когда захочешь курить, не запрещай себе, просто подержи сигарету в руке 10 минут. Не зажигай, просто держи». Через неделю тяги стали короче. Через месяц начали исчезать сами. Через 3 месяца он бросил полностью. Не силой воли, осознанностью. Тяга – это не дракон, который разрывает тебя изнутри. Тяга – это волна. У любой тяги есть несколько фаз. Сначала легкий импульс, просто «хочу». Потом подъем к пику, несколько минут, когда кажется, что выдержать невозможно. А потом спад, полное исчезновение, если ты не действуешь на автомате. И вот самое важное, что ты должен знать. Тяга не длится долго. Но привычка учит тебя действовать именно на пике. Именно поэтому создается ощущение, что ты не можешь сопротивляться. На самом деле можешь, если перестанешь бороться. Теперь о правиле 10 минут. Это один из самых мощных японских методов. Выглядит почти смешно в своей простоте. Когда появляется тяга, не запрещай себе, разреши, но отложи. Скажи себе, я сделаю это чуть позже, но сейчас 10 минут я просто посижу рядом с этим желанием. Не отвлекайся, не гони мысль. Просто наблюдай за тягой, как за облаком в небе. Вот что происходит дальше. Первая минута желание по-прежнему сильное. Вторая – тело немного напрягается. К третьей-четвертой минуте наступает пик. Кажется, что волна накрывает с головой, а потом начинает отпускать. К седьмой-восьмой минуте заметно легче. К десятой волна почти исчезла. Самураи делали странную практику. Они мысленно проживали самое страшное еще до боя. Поражение, рану, стыд, смерть. Не чтобы напугать себя, а чтобы освободиться от страха. Они верили, тот, кто умер до битвы, уже ничего не боится, а значит, непобедим. То же самое работает с вредными привычками. Многие живут в режиме постоянного страха срыва. Только бы не сорваться, я обязан продержаться, если сорвусь, все потеряно. Этот страх делает тягу в разы сильнее, потому что запрещенное внутри становится особенно притягательным. Самурайский подход другой. Ты не боишься возможности упасть, ты признаешь ее. Да, я могу сорваться. Да, это возможно. Да, я живой человек. И что тогда? Ничего смертельного. Это и есть внутреннее умереть до битвы. Ты перестаешь подкармливать неудачу страхом. Теперь про порочный круг страха. Вот как он работает. Ты чувствуешь тягу, тяга вызывает страх, страх создает стресс, стресс усиливает тягу, ты срываешься. Потом наказываешь себя. Стыд увеличивает стресс, цикл повторяется снова и снова. Древние мастера говорили: не сражайся с тенью, от ударов она только растет. Принятие не значит сдаться зависимости. Принятие значит перестать отдавать ей власть через ужас и самоненависть. Теперь о том, как это выглядит на практике. Когда поднимается тяга, вместо паники сделай иначе. Остановись, почувствуй тело. Где живет это желание? В груди, животе, горле? Назови его. Это желание, это волна. Позволь ему быть, не борись, не убегай. Скажи себе, я выдержу, пусть пройдет само. Включи правило 10 минут, и произойдет то, что самураи знали веками. Если не бросаться в бой, враг сдается первым. Теперь про замещение. Представь дом, где снесли старую стену, но не построили новую. Остается дыра, хаос, опасность. То же самое с привычками. Если убрать старое действие и не дать нового, мозг создает пустоту, а пустота болезненна. Он возвращается к знакомому, даже если оно разрушительно. Поэтому японцы не просто ломают привычки, они их заменяют. Вот ключевой вопрос, который меняет все. Не «как мне бросить», а «что именно я пытаюсь этим заглушить?» Стресс, скуку, одиночество, тревогу, усталость. Каждая вредная привычка – это способ справляться с чем-то. Плохой способ, но все же способ. И когда ты нашел ответ, появляется следующий вопрос. Чем я могу заменить это действие, чтобы получить то же чувство, но без разрушения? Вместо сладкого – теплый чай и глубокий вдох. Вместо бесконечного скроллинга – короткая прогулка. Вместо сигареты – несколько осознанных вдохов. Вместо телефона перед сном – лист бумаги и простая запись мыслей. Важное условие – новый ритуал должен быть легким, иначе мозг его отвергнет. Когда замена повторяется снова и снова, привычка начинает умирать сама. Ты больше не даешь ей разряд. Не кормишь импульс. Закрываешь реальную потребность другим способом. Нейронные связи перестраиваются. Это уже не борьба. Это взросление. В каждом человеке живут два «я» – автоматическое и сознательное. Разрушительные привычки почти всегда принадлежат автоматическому «я». Оно не спрашивает, не сомневается, не выбирает. Просто повторяет то, что делало тысячи раз. Рука тянется к телефону не потому, что он действительно нужен, а потому, что так привыкла. Тянешься к сладкому не от голода, по шаблону. Открываешь соцсеть не из настоящего желания, по инерции. Самураи прекрасно понимали, настоящий враг не чувство и не тяга. Настоящий враг – жизнь на автопилоте. В японской культуре есть понятие «итигу итея». Переводится как «одна встреча, один момент». Смысл простой. Этот момент единственный и неповторимый. Никогда больше не будет точно такого же. Самурай мог повторять одно движение тысячи раз, но относился к каждому как к первому. Так убивается автоматизм, так рождается осознанность. Если перенести это в обычную жизнь, рука потянулась к телефону. Остановись на мгновение, скажи себе, это новый момент. Я могу выбрать, а не просто повторить. Одно такое микрорешение уже ломает цепочку. Теперь про трехсекундную паузу. Это один из самых простых и при этом самых сильных приемов. Поймал себя на автоматическом действии, сделай паузу. Мысленно посчитай до трех, не с целью запретить себе, а чтобы вернуть управление. Эти 3 секунды включают сознательный мозг. Там, где еще мгновение назад была чистая реакция, появляется выбор. Самураи делали так же. Перед ударом – пауза. Перед шагом – пауза. Перед решением – пауза. В этой паузе рождалась их сила. Теперь самое важное. Что делать после срыва? Ты сорвешься. Хотя бы однажды. Скорее всего, несколько раз. И это нормально. Проблема не в том, что человек падает. Проблема в том, что он считает падение концом пути. Мастера дзен говорили, срыв – это часть пути, не ошибка, урок. Срыв нужен, чтобы увидеть слабое звено, понять, какая эмоция запускает привычку, научиться вовремя замечать импульс, выработать настоящую устойчивость. Без падения не бывает настоящей дисциплины. Вот как обычно реагируют люди на срыв. Сорвались, осудили себя, почувствовали стыд, потеряли мотивацию, вернулись в старый паттерн. Это западный стиль внутренней войны. Японский путь другой. Первое. Простое признание без драмы. Да, я сделал это. Это факт. Без самобичевания. Без «я ничтожество». Второе. Правильный вопрос. Не «почему я такой слабый?», а «что я чувствовал прямо перед тем, как сорвался?». Ответ почти всегда приводит к конкретному триггеру. Усталость, скука, стресс, одиночество, тревога, разочарование. Понимая триггер, можно менять паттерн. И третье, самое важное. Восстановление начинается не с понедельника, прямо сейчас. Срыв – это не точка, это запятая. Теперь про разрушение контекста. Очень часто привычка привязана не только к эмоции, но и к месту, времени, конкретному объекту. Куришь на балконе, листаешь ленту в кровати, ешь сладкое на кухне ночью, залипаешь в телефоне за рабочим столом. Вместо того, чтобы воевать с привычкой, разруши ее сцену. Куришь на балконе? Ходи в другое место. Ломай связку балкон-сигарета. Телефон заряжай не у кровати, а в другой комнате. Сладкое убери подальше. Измени привычное место. Меняется контекст, меняется поведение. Японцы называют это разрушением условий, и это работает быстрее, чем любые клятвы и обещания. И последнее в этой главе – принцип муддин. Муддин – это действие без опоры на настроение. Срывы происходят не из-за плохого характера, они происходят, когда мы связываем нужные действия с хорошим настроением. Не в настроении, нет сил, завтра точно сделаю. Самураи знали, эмоция – это волна, действие – это путь. Один мастер говорил, настоящая дисциплина, когда рука поднимает меч, даже если сердце не хочет. Древние японские мастера замечали одну вещь – сильные люди не побеждают привычки, они вырастают из них. Это и есть кайдзен. Путь маленьких, почти незаметных шагов, которые в сумме меняют человека сильнее, чем любой героический рывок. Когда ты меняешь поведение на 1%, не включается сопротивление мозга, не поднимается паника, ты не ломаешь себя, ты создаешь пространство для роста. Внутри этого пространства вредные привычки постепенно становятся лишними. Теперь про утреннее обнуление. Каждый рассвет японский воин совершал простые действия. Холодная вода, чтобы очистить лицо и ум. Небольшой порядок вокруг, даже если и так чисто. Одно крошечное действие по своему пути. Почему это важно? Утро – точка выбора. Маленькое правильное действие – запуск дисциплины на весь день. Начав день правильно, гораздо труднее разрушить его привычкой к вечеру. И последнее. Про настоящий прогресс. Многие думают, что прогресс – это когда тяга исчезла навсегда. Японцы говорят иначе. Прогресс начинается, когда ты перестаешь бояться тяги. Не важно, что ты чувствуешь, важно, что делаешь. Прогресс – это когда ты делаешь паузу вместо автоматического действия, замечаешь эмоцию, но не тонешь в ней, выбираешь маленький шаг вместо привычного паттерна, не бросаешь путь после срыва, а продолжаешь идти, даже если медленно. Медленный рост создает огромные изменения.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ярак Казмаляр. Село в Магарамкентском районе Республики Дагестан. Оно расположено на границе Дагестана и Азербайджана на северном побережье Самура. Основной частью населения Ярак-Казмаляра являются выходцы из ныне покинутого селения Верхний Ярак. Ярак располагается на южно-восточном склоне лесистого холма. Ввиду того, что село имело благоприятное географическое расположение, оно, как и Касумкент, занимало центральное положение в экономической, культурной и политической жизни кюринцев. По воскресеньям из различных торговых центров Восточного Кавказа на Иракский базар приезжали купцы. Иракцы торговали древесным углем, дровами, зерном, фруктами и так далее. Женщины занимались домашним хозяйством, ткали пестрые паласы и хурджины. В 1928 году бурные воды Самура затопили село. Иракцам пришлось в третий раз менять место жительства. На новом месте был организован колхоз «Бахар». Также построили новую школу. Позже, в 1935 году, в колхозе построили свою гидроэлектростанцию. Известно, что в годы Великой Отечественной войны более 80 иракцев погибли на полях сражений. Возле Ярака-Казмаляра имеются родники, которые обеспечивают водой жителей села. Село газифицировано, улицы покрыты асфальтом. Сейчас иракцы разбросаны по всей России. Среди них есть врачи, ученые, строители, банкиры и журналисты.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья! Недавно я наткнулся на занимательное интервью Стива Джобса, в котором он рассказывал о достоинствах нового гаджета Apple. Однако, когда речь зашла о том, как его дети используют новинку, он сказал удивительную вещь. Мы не разрешаем нашим детям пользоваться современными технологиями, так что они даже не держали iPad в руках. Сперва меня это поразило, почему он запрещает близким пользоваться своими чудесными изобретениями. Но оказалось, что Стив Джобс такой не один. Например, у детей Билла Гейтса есть всего пара часов на использование благ современного мира, а до 14 лет отец вообще не разрешал им прикасаться к гаджетам. И чем дальше я копал, тем больше поражался. Многие лидеры техноиндустрии жестко ограничивают себя и своих детей от новинок Силиконовой долины. Встает логичный вопрос. Что они такого знают, чего не знаем мы? Что ж, в 2014 году ученые обнаружили, что частое использование современных технологий приводит к уменьшению плотности серого вещества в мозге. Это, согласно уже другим исследователям, значительно ухудшает память и способность к обучению. Но это только вершина айсберга. Еще частое использование смартфона приводит к дисбалансу целого ряда нейромедиаторов в мозге, в частности гамма-аминомасляной кислоты, что делает вас апатичным, раздражительным и предрасположенным к психозу. Возможно, вы скажете, что все это мелочи, подумаешь, какие-то нейромедиаторы. К сожалению, нет, не мелочи. Это буквально вопрос жизни и смерти. Масштабное исследование 2017 года, проведенное на 500 000 американских подростков, выяснило, что дети, проводящие наибольшее количество времени в экране, имеют значительно больший риск суицида. Особенно это относится к молодым девушкам. Добавьте еще к этому, что зависимость от смартфонов – это уже практически доказанный факт, и примерная картина будет ясна. Наше тело не знает, как реагировать на современные технологии. Мы радикально изменяем взаимодействие с людьми и окружающим миром. 100 лет назад у нас даже не было электричества, а теперь половина из нас не может заснуть без смартфона. Мы на себе проводим очень сомнительный эксперимент, результаты которого, возможно, вскроются только через пару поколений. И, по-моему, очень безответственно в такой ситуации игнорировать ученых, которые уже сейчас заявляют, что простое наличие у вас смартфона значительно снижает ваши познавательные способности, при этом повышая риск депрессии. В свете всего вышеизложенного, неудивительно, почему основатель Facebook Шон Паркер в одном из интервью сказал: «Один только Бог знает, что социальные сети делают с мозгами детей». Но поймите правильно, я вовсе не призываю вас выбросить свой смартфон и отовсюду удалиться. Однако стоит знать меру. Например, у меня есть четкие правила. Во-первых, 2 часа социальных сетей в день, при том, что это по сути моя работа. Во-вторых, онлайн для меня существует только в моей комнате. Кухня, туалет и спальня служат по назначению. Интернету и современным технологиям там не место. Это правило очень легко осуществить, достаточно просто избавиться от смартфона. В-третьих, у меня всегда есть четкий план, что я делаю за компьютером и в онлайне. У моего мозга нет выбора, я все делаю по расписанию. Последние 20 лет заботливые корпорации только и думают, что о нашем удобстве. Вот только забывают сказать, чем для нас оборачивается их забота. В условиях такой агрессивной опеки только мы отвечаем за наше будущее. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Чтобы решить проблему с кишечником, врачи посоветовали обратить внимание на такой доступный продукт, как киви. У ягоды, в которой всего порядка 60 калорий, есть преимущество перед черносливом и шелухой семян подорожника, то есть псиллиума. Использование чернослива часто приводит к вздутию и спазмам из-за большого содержания клетчатки. Псиллиум помогает снизить уровень холестерина и насыщенных жиров, правда, в сочетании с диетой, но при этом он может спровоцировать боли в желудке, а также тошноту. Известны случаи с сильной аллергической реакцией, а также ситуации, когда проблемы с кишечником в итоге усиливались. Псиллиум не стоит использовать без назначения врача. К натуральному и безопасному средству от запоров медики отнесли киви. Нужный эффект достигается благодаря особенному ферменту актинидину. Он помогает переваривать даже самую тяжелую пищу, включая мясо. Также способствует решению проблемы клетчатка в киви. Кроме того, продукт называют природным антиоксидантом. Не случайно его употребление связывают с улучшением состояния кожи, волос, а также ногтей. Киви укрепляет иммунитет, являясь одним из рекордсменов по содержанию витамина С. Также отметим, что продукт обладает низким гликемическим индексом, поэтому подходит для диабетиков.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: живется моему другу. Вскоре у него появилась вторая жена. Но когда в брачную ночь он захотел разделить с ней ложе, она гневно отвергла его. «Не мешай мне спать, иди к своей первой жене. Или я, или она». Чтобы найти утешение, он отправился к другой жене. «Тебе здесь нет места!» — в ярости выкрикнула та. «Если ты взял себе вторую жену, а я тебе уже не мила, ну так и иди к ней». Ему не оставалось ничего другого, как пойти в ближайшую мечеть, чтобы найти покой хоть там. Когда он принял молитвенную позу и попытался заснуть, то услышал за собой покашливание. С удивлением он обернулся. Оказывается, это был никто иной, как его добрый друг, разглагольствовавший перед ним о счастье иметь двух жен. «Чего это ты пришел сюда?» — спросил он его с удивлением. «Мои жены не подпускают меня к себе. Это длится уже многие месяцы». «Но зачем же тогда ты мне рассказывал о том, как это прекрасно — жить с двумя женами?» «Я чувствовал себя таким одиноким в этой мечети и хотел, чтобы рядом со мной был друг».
1: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
2: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что у некоторых народов горного Дагестана к концу мая – начало июня приурочивались праздники цветов, обычаи организации летнего досуга? Так, например, в пору цветения трав в Самужской долине Южного Дагестана отмечалось одно из интересных народных празднеств – праздник цветов. Он приурочивался к периоду сбора лечебных трав для домашних нужд. В рационе лезгин лечебные травы занимали важное место. Из них готовили начинку для пирогов, приправу, сдобренную кислым молоком и другое. В различных вариантах праздник цветов отмечался во многих селениях самужских лезгин, но наиболее торжественно и красочно он проходил в селении Ахты, где еще в XIX веке он был описан русским лингвистом, этнографом и педагогом Леонардом Завурским.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Почти половина российских работодателей позитивно оценивает уровень подготовки выпускников вузов и колледжей для начала профессиональной деятельности. Согласно исследованию ХХРО, 19% компаний высоко оценивают их подготовку, еще 30% считают ее достаточной для трудоустройства. Наивысшие оценки получают выпускники, претендующие на должности в сфере управления персоналом. 29% работодателей отметили их высокий уровень подготовки. В маркетинге и рекламе показатель составил 27%, а среди квалифицированных рабочих – 24%. Технические специальности производственного профиля и инженерные профессии также входят в число направлений, выпускники которых наиболее подготовлены к выполнению рабочих задач. Высокий уровень их подготовки оценили 19% работодателей. Компании готовы компенсировать недостаток практических навыков у молодых специалистов. Более половины работодателей берут выпускников на работу и назначают им наставников. Еще 41% предлагают внутреннее обучение, а 36% используют стажировки для оценки потенциала молодых специалистов.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Открытость. То есть смотри, вот все цифры открыты. Все видят и понимают, что... то есть человека будут судить только там по результатам. Да, как бы открыто можно обмениваться спокойно какой-то информацией, если кто-то классно работает. Все вот знаешь, открытость, культура открытости, когда ты делишься, управляющая компания делится, и партнеры также начинают делиться. И вот эта среда, она очень такая продуктивная. Вот. Потом такой капиталистический честный подход. То есть вот мы за честность, мы за конкуренцию, что за правила игры. Партнеры понимают, что управляющая компания, она никогда не нарушает правила игры. И все равны в своих возможностях. Нету как бы каких-то договоренностей, которые... И они действительно нам доверяют. И это создает очень такие продуктивные взаимоотношения, потому что любые проблемы, они возникают. Потому что у франчайзи и управляющей компании часто есть конфликт интересов, потому что франчайзи могут мыслить более краткосрочно, а управляющая компания более долгосрочно. И мы должны находить баланс. По сути, идеальная франчайзинг компания, к которой мы стремимся, такое в каком-то смысле государство, то есть которое есть конституция, которые есть там граждане, собственники, которые могут значит, требовать и ожидать прозрачности. Есть какие-то сложные вопросы, но мы всегда их можем решить, потому что мы все значит, раскладываем, взвешиваем, ничего не скрываем, всех слушаем. Как бы. И это на текущий момент очень хорошо работает, и наша задача все это сохранить. И это один из вообще факторов успеха.
2: У меня, вот, знаешь, немножечко такое... Это же, с одной стороны, капитализм, с другой стороны, открытость. Это не... отчасти противоречащие друг другу вещи, потому что, смотри, у вас внутри между франчайзи конкуренция, и каждый франчайзи должен быть лучше, перформит лучше.
1: Кто сказал, что капитализм, во-первых, это про закрытость, а не про открытость. Я думаю, что вообще мир будущего. Вообще вот капитализм, социализм, это же все какие-то условности, на которые мы вешаем, безусловно. Да? И, значит, чем меньше условностей, тем лучше, да? Тем мы более, значит, свободно можем гибко действовать. Наверное, мир будущего, он будет максимально открытым. То есть, опять же, биткоин, какое-нибудь электронное там, голосование и так далее. То есть ты, в принципе, все меньше и меньше можешь скрыть что-то, а это означает, что тебе нужно понимать, что ты за все будешь отвечать, что тебе нельзя делать что-то плохо, потому что это будет открыто. И это как бы меняет сознание. И, в принципе, вот эта компания с прозрачными стенками, это меняет сознание людей. То есть у меня приходит менеджер к нам, в управляющую компанию, он понимает, что открыты цифры компании, все могут знать, сколько компания зарабатывает, сколько она тратит. Любой может задать вопрос, а почему мы инвестируем деньги туда, да? Собственно, франчайзи то же самое, там все знают про компанию. И это они, менеджер управляющей компании понимает, что франчайзи видит, как мы работаем. То есть это влияет на его работу. И это, опять же, супер вечный двигатель. Это тоже одно из конкурентных преимуществ ДОДА. Один из факторов успеха и секретов успеха.
2: А зарплатная политика тоже открыта в компании? Все знают, кто сколько зарабатывает?
1: Нет, зарплатная политика не открыта. Это хороший вопрос. Смотри, значит, я много об этом думал. Мы думали о ведении таких экспериментов. Смотри, так как вопрос зарплаты настолько многофакторный, на него влияет опыт, да, там, как бы, когда человек пришел, там, да, какие-то факторы, связанные там, с его какими-то уникальными компетенциями, что... объяснить всем очень четко, почему здесь такая зарплата, а здесь такая, особенно при быстром развитии, когда нету какой-то жесткой сетки, которая уравнивает и не дает гибкости, очень сложно. И дальше зарплата может вызывать эмоции. То есть объяснить мы не успеем, а эмоции это вызовет. И поэтому в компании не открытая зарплата. То есть понятно, что все примерно представляют, сколько кто зарабатывает. И все примерно, ну, то есть в рамках единой какой-то справедливой системы для всех. Система, мы пришли сейчас, строим некую систему грейдов, она открыта.
2: Система мотивации, роста какого-то, да?
1: Да, да, то есть она открыта, а вот конкретные, сколько человек зарабатывает, конкретный человек, мы считаем, что это не нужно делать открытым. Вообще, когда мне говорят, что вот там Дода открыта, мы открыты, поэтому скажите, кто ваши акционеры, допустим, да? То есть я могу сказать, что я акционер, там, я могу сказать, сколько у меня там акций.
2: Да, да? Я слышал твою позицию, здесь, что не нарушать личные границы другого человека.
1: Да, но я
2: человека.
1: Не могу, если человек мне не дал согласия, сказать, вот если там условно Василий Петров, который у нас работает, скажет, я хочу, чтобы моя зарплата была открытая, да я ему не запрещу, пусть как бы говорит. Но если он как бы не дал такого согласия, ну как бы я считаю, что компания не может это делать, что все-таки нужно здесь баланс соблюдать.
2: Про твою зарплату тоже не могу тебя не спросить, потому что ты довольно часто акцентировал и всегда акцентировал на это внимание, что ты, как и все сотрудники в компании, получаешь зарплату, но при этом у тебя есть акции, и ты, соответственно, играешь в долгую с расчетом на то, чтобы потом увидеть IPO или там дивидендную какую-то политику и заработать в перспективе. Но вот тут у меня тоже возникает внутренний, знаешь, такой вопрос. Предприниматели, вот есть такая фраза хорошая, все лучшее в этом мире создано людьми, которые просто хотели заработать денег, да, и то, что люди...
1: Я вот с ней не согласен.
2: Вот как раз я чувствую, что да, что у тебя другой немножко взгляд, и мне даже...
1: Подожди, а зачем заработать денег?
2: Вот, ну, это тоже вопрос.
1: Это вопрос. Предприниматель, он же должен задать несколько вопросов и дойти до сути.
2: Да.
1: Нужно всегда доходить до сути. А ведь когда мы говорим, хотели заработать денег, ведь деньги-то для чего-то зарабатываются.
2: Да, чтобы что-то создать, а что тогда ты сразу не создаешь, условно.
1: Ну, чтобы что-то купить, там, ну, чтобы что-то создать, что-то
2: достичь. Нет, я думаю, на самом деле здесь ответ очень простой. Заработать, если мы говорим про какой-то первичный капитал, то, мне кажется, тут социальная часть имеет огромный вес, что все хотят жить в хорошей квартире, ездить на хорошей машине, не знаю, летать хорошими авиакомпаниями на хороший отдых и есть хорошую еду. Вот и все. И, как бы, мне кажется, этого мотива, его достаточно для того, чтобы перформить первые сколько-то достаточно много лет, потому что амбиции, они же, как бы, и аппетиты, они растут.
1: Ну, да, да.
2: Но потом, в какой-то момент, когда ты заработал сколько-то денег, ты уже понимаешь, ну, в целом, как бы... Теперь можно что-то и создать. Вот. Но у тебя, опять же, ты с первого дня в компании никогда, я так понимаю, не... Ну, ты продавал какие-то доли небольшие, я помню, 1.5% ты продавал, да, что-то в этом районе, какие-то публичные сделки были, я помню. Вот. Но глобально у тебя была зарплата и игра в долгую. И вот предпринимательское, где вот это... Или не предпринимательское, а просто человеческое желание заработать, что-то купить, создать какую-то безопасность в виде квартиры, дома, машины, я не знаю, какой-то подушки. У тебя этого не было?
1: Ну, почему не было? Было, но просто оно, может быть, не... То есть, условно, желание какой-то супер лучшей жизни, чем у меня было, у меня никогда не было. Потому что в целом я был всегда доволен жизнью. То есть, честно, даже когда я в Сыктывкаре жил там в однокомнатной квартире, я не страдал.
2: Вот. Кстати, когда живешь в однокомнатной квартире, гораздо, мне кажется, меньше людей страдают, чем те люди, которые живут в пентхаусах, потому что, ну...
1: Там почему же... они страдают в пентхаусах?
2: Ну, потому что, как бы, вроде все есть, а как бы, а вроде ничего на душе и нет, знаешь, такое. Это у Харари есть, он классно в этом, Сапиенсе, он приводит там классную аналогию, не знаю, читал ты, не читал?
1: Читал.
2: Да, и он там приводит аналогию, что, по сути, там человеческий мозг, он работает как бы на гормонах, и если мы возьмем там какие-нибудь древние времена, когда у кого-нибудь крестьянина, он жил там в хлеву, ел там один раз в день, у него была грязная рубашка, которую он стирал раз в месяц, у него при этом уровень счастья не отличался ничем от человека, который сегодня живет там условно в трехкомнатной квартире и так далее.
1: Это безусловно. Смотри, у меня уровень гормонов, он зависел от, скажем так, бизнес сам по себе давал мне огромное количество вот этих гормонов счастья, скажем так. У меня была обратная проблема. То есть, если люди, которые там создают бизнес, потому что они очень сильно хотят улучшить образ жизни, там, да, какую-то картинку видят, там, я, там, суперкрутая машина, как бы, да. Честно, у меня не было никогда такой картинки, и я этих людей совершенно, ну, как бы, нет никакого негатива, но я все это понимаю. У меня просто была обратная история, что я, наоборот, вытаскивал все деньги из семьи, у меня была проблема, что я не мог, как бы...
2: Нес бизнес,
1: потому что мне было важно достичь, ну, вот каких-то целей, каких-то вот создать что-то достичь, от чего я получал огромное количество гормонов. То есть, более того, я воспринимал, знаешь, бизнес как будучи первым разорившимся предпринимателем в первом бизнесе.
2: Как, с книжным бизнесом.
1: Как, знаешь, такое экстремальное путешествие, особенно, когда ты, условно, когда ты поехал там в поход Подмосковье, это одна история. А когда ты решил, нет, я хочу достичь Южного полюса, вот просто меня это вот как бы... Люси, зачем человек идет в Южный полюс?
2: Непонятно. Нет ответа в целом, да.
1: Вот, ну зачем ты идет, гены его, да? И также вот я хотел создать какую-то большую историю. И это то же самое. Ты должен экономить энергию, деньги. Ты должен постоянно думать о том, что если ты что-то лишнее потратил, то завтра у тебя ничего будет есть. Потому что ты-то играешь в долгую, у тебя большая как вот эта история, и ты постоянно думаешь, блин, а там-то где-то вот этот Южный полюс.
2: Пригодится.
1: И это же как бы вау, я дойду до туда или заберусь на эту гору как бы. И поэтому у меня долгое время я не умел тратить деньги. Вот это была проблема. И, ну, понятно, что у меня, значит, есть, значит, семья, там, у меня есть там дети как бы, да. У меня есть жена, супруга моя, как бы мама, там, брат как бы. И, конечно, я о них как бы думаю. И, собственно, там я и акции продавал, да, и зарплату, я считаю, что у меня достаточно сейчас хорошая, да, она, может быть, не соответствует рыночно, как бы ее поставил кто-то, вот, но, опять же, мне хватает этих денег, да, как бы, если мне что-то больше, то я, как бы, там, могу что-то продать, как бы, да, я понимаю, что компания, как бы, да, она будет расти, вот, и это некое будущее, вот, ну, короче говоря, у меня не было никогда вот этого, знаешь, желание там тратить. Я наоборот, мне тяжело было тратить. Есть такие предприниматели, которым тяжело тратить, потому что для них бизнес это некая вот игра там, и как бы, я вообще считаю, как человек начинает много тратить, значит, но это как бы в бизнесе, может, если ты воспринимаешь бизнес как такую игру, да, там, то не приведет к хорошему, да, то есть ты расслабляешься, ты привыкаешь к комфорту, и это тебя делает менее конкурентоспособным точно.
2: Это ты вот просто упомянул Apple, а я буквально неделю, мне кажется, назад смотрел фильм «Джобс», который не с Эштоном Катчером, а который с Фассбендером. И там очень четко, там такой в целом такой драматичный довольно фильм, и там показывается этот момент про траты, когда Джобс просто все деньги в компанию, а там его дочери нужно было что-то, и он там спорил неделями с матерью ребенка на тему того, что эти деньги, там, какую-то $1000 условно нужно на что-то потратить. А она ему приводила в пример, ты тратишь там миллионы долларов сюда. И он такой, типа, ты не понимаешь. Вот...
1: Но он одержим созданием, реализацией своих идей.
2: А вот Джобс для тебя это такая фигура, которая вдохновляющая или... Как вот Джобс для тебя, это кто?
1: Джобс это, безусловно, вдохновляющая фигура, это гений. И, собственно, ну, то есть, как многие гении, он, говорят, был не самым приятным человеком со своими демонами, но с точки зрения вот, продуктового визионерства, фокуса, то есть это, ну, как бы, точно вдохновляющее.
2: Обсуждал с коллегами-предпринимателями несколько раз, что зачастую, когда компания вырастает до определенного размера, ты как предприниматель перестаешь чувствовать свою предпринимательскую деятельность, потому что каждое твое решение, действие, оно очень долго реализуется, и ты перестаешь на кончиках пальцев ощущать, как бы, что ты вот движешься. И у меня первое, о чем я подумал, что ты хочешь остаться как бы с компанией и продолжить заниматься развитием просто вот ваших стартап-направлений или каким-то зарубежьем, а ты сейчас прям про другие вещи.
1: Ну, то я и могу, я и точно буду заниматься и компанией, и помогать, но это не мешает заниматься и другими вещами, я и сейчас занимаюсь какими-то параллельно проектами.
2: Понял. Такой немножечко еще про, именно про личность хочу. Мы с тобой много говорили, ты сказал, то, что вот детям ты хочешь передать любовь и то, чтобы они были хорошими людьми. Ты сказал вначале про мечтательство и про умение делать, как бы, да, консистентно, как это, системно, постоянно что-то делать. Вот если мы говорим с тобой про предпринимателей, и у тебя огромное количество предпринимателей в окружении, ты сам уже занимаешься предпринимательством много лет, какие, на твой взгляд, не то что ключевые, но вот ты все равно, как бы, опять же, рефлексируя, выделил для себя такие основные точки, в которых нужно развиваться для того, чтобы быть успешным в бизнесе, для того, чтобы не создать что-то там маленькое и на этом закончить, а для того, чтобы годами расти и развиваться. Что это? Какие это вещи? Вот хочется как-то подытожить.
1: Ну, то есть ты имеешь в виду для того, чтобы создать именно большой бизнес?
2: Да, для того, чтобы создать большой бизнес, для того, чтобы создать большую компанию.
1: Слушай, ну мне самое главное, кажется, что человек должен задать себе вопрос, он нужно ему это или нет. Почему все хотят создать большой бизнес? Это же путь экстремальный. 7,5 лет Дода было убыточной компанией.
2: Это уму непостижимо, честно говоря.
1: Ну, то есть мы залезли, вот опять же, пример с серфом. Ты вот разгребся, поймал волну, и дальше ты же не можешь притормозить. Тебе нужно либо ехать, либо падать.
2: Да.
1: И вот мы 7,5 лет нужно было ехать. То есть нужно было кидать в топку деньги, и могло кончиться просто, не знаю, там, деньги могли закончиться, идеи, там, как их привлекать, там, что-то еще, там, да, как бы. Это сложный путь, то есть нужен ли он? Человек должен ответить, если он действительно, как бы, хочет этого, то он и так это сделает, он и так это сам знает, как бы, вот. А вот, типа, жить не своей жизнью, ради чего? Ради, ну, то есть, амбиции, то есть, вот это, мне кажется, важно ответить. Можно же создать много, не знаю, там, можно создать не супер большой бизнес, но очень прибыльный, допустим, который закроет все там желания человека. Как.
2: Ну, здесь, опять же, мне кажется, очень важный вот этот элемент социального еще есть, в плане того, что вот это такая культура, которая же много-много лет и там из Запада шла, и там и в России развивалась, культура социального потребления такого, да, что вот, и мне кажется, идея, как будто
1: бы... Ну, давай
2: вы...
1: так, я тебе скажу качество.
2: Давай.
1: Вот... которое важно.
2: Давай.
1: Это все, что я говорю, на самом деле, это все понятный, здравый смысл. Вот. Но смотри, это умение сделать так, чтобы с тобой хотели работать другие люди.
2: Угу.
1: Партнеры, сотрудники. То есть, по сути, это умение, значит, как раз заинтересовать людей, сделать, чтобы ты был выгоден, тебе с тобой выгодно работать. Вот. И... Ну, мне, я так считаю, что большой бизнес ты строит такие. Вот посмотри там на Фридмана, да? У него куча партнеров там.
2: Да.
1: То есть люди хотят с ним работать. А с кем-то люди работают, потому что там, не знаю, вот он всегда слово там держит, как бы, да? Вот. И вот это важное качество, чтобы построить большой бизнес. Потому что большой бизнес, чтобы построить одному, ну, как бы, наверное, кто-то строит. Но там точно нужно быть жестким, переходить там как бы у кого-то... Это война такая, как бы, да?
2: Да. И... Вопрос, какое удовольствие будет от такой войны еще?
1: Ну, кому-то, для кого-то, да. Как бы, все люди разные, да, как бы. И война — это как бы, в принципе, что им нравится в жизни. Вот. И это много времени. Да, как бы, если строить бизнес, нужно как бы уметь партнериться. Еще, наверное, нужно уметь видеть суть, видеть точку приложения усилий. То есть вот, условно, многие все бегают, занимаются какими-то там маленькими бизнесами, как бы, которые не имеют потенциала. То есть, а предприниматель, наверное, тот, кто увидит, вот где эта ключевая точка, куда вот, значит, условно, лопаты продавать или золото добывать. Понятно, что лопаты продавать — это, ну, как бы, на самом деле, вот это бизнес. Но большинство-то бегут золото добывать.
2: Угу. Оно блестит.
1: Оно блестит, и его можно быстрее.
2: Да.
1: То есть, как бы, вот это еще фактор большого бизнеса. То есть, наверное, там, условно, кто-то зарабатывает на биткоинах, но больше всего зарабатывает там биржа, условно говоря.
2: Да.
1: Вот, потому что она зарабатывает не на биткоинах.
2: Пропускает все транзакции, да, через себя, на комиссиях.
1: Не на биткоинах она зарабатывает, да. Хотя я ничего не разбираюсь в крипторынке. Но,
2: ну, уже,
1: видимо,
2: второй раз вспоминаешь, значит, видимо, с краем уха где-то.
1: Не, ну базовые принципы, конечно.
2: Да. Наверное, финальный вопрос тебе задам про людей и личностей. Мы вот Джобса с тобой затронули. Есть ли у тебя какие-то люди, может быть, кумиры, за которыми ты следишь, или, может быть, люди в истории, чьи принципы, идеи тебе нравятся, на которых ты ориентируешься, от которых ты воспитываешься? Я от тебя слышал такую мысль, что в целом, да, там, путь предпринимателя, да, безусловно, он разный, но он при этом очень похож. И вот на кого ты ориентируешься, чьи книжки читаешь, за кем следишь, кем вдохновляешься?
1: Ну, Джобс — это точно очень вдохновляющая личность. То есть в плане его принципов, фокус, его визионерство, то есть вот это сочетание одновременно и аналитического подхода, и интуиции. Джобс во многом такой... Вообще, мне очень сильно вдохновляет и восточный подход. И Джобс, он как раз тот человек, который соединил Запад и Восток, потому что он...
2: Он же был глубоко в дзен-буддизме, кстати.
1: Да, и вот его как раз... Вот визионерство — это как раз прочувствовать. То есть, что нельзя все, значит, вот пойти и математически там рассчитать, поспрашивать клиентов, там, да, как бы, и они скажут, что-то надо, там математики бы уже давно управляли
2: все,
1: миром.
2: Да, все бы победили.
1: Вот, и именно поэтому у нас есть шанс против искусственного интеллекта, да, потому что пока он точно не умеет чувствовать, и вообще, наверное, что такое чувствовать, это же не... Знаешь, мы можем описать алгоритмы работы мозга рациональные, но алгоритмы чувственного ума, который... Это не просто там тебе свыше что-то пришло, ты просто ощущаешь это, но ты не можешь объяснить, ты же не можешь объяснить, как ты дышишь.
2: И главное об этом не думать, потому что если начинаешь об этом думать, дыхание сбивается.
1: И точно такие же вещи, и ты их пока, мы их не можем упаковать в искусственный интеллект. И поэтому у нас есть шанс. Поэтому, ну, смотри, это Джобс, и это, ну, наверное, много людей в японском бизнесе, то есть Канасуки Мацусита, основатель Panasonic,
2: да.
1: Вот, с таким тоже мудрым таким японским, дзенским подходом к бизнесу.
2: У него же книжка есть, да?
1: Да, у него много книжек.
2: Да, да.
1: Да.
2: Я вот читал, ну, какую-то одну, я помню, что я как раз читал.
1: Да. Вот, кто меня еще мотивирует?
2: А из российских предпринимателей?
1: Из российских предпринимателей? Да, я, скажем так, с большим уважением отношусь ко всем предпринимателям. Мне кажется, великая компания Яндекс. Вот. Честно достаточно. Говоря, не могу так вырвать.
2: Да, мне было просто интересно понять ход, типаж людей, потому что вот эти люди, которых ты назвал, в какой-то мере они так против законов физики, знаешь, то, что они создавали. Да, не то чтобы вопреки, но то, что они делали, не поддавалось законам физики. Что Яндекс, да, что Джобс, это то, что невозможно было тогда описать и вообще хоть как-то предположить вообще на бумаге, что такие вещи возможны. Только вот на вот этих ощущениях и на какой-то чуйке предпринимательской это все и создалось.
1: Ну да.
2: Здорово. Федор, спасибо тебе большое. Я, честно говоря, прям так вдохновлен и заинтересован, потому что некоторые вещи с точки зрения твоего подхода и того, как ты видишь мир, для меня стали гораздо более понятными, несмотря на то, что с тобой огромное количество разных интервью. Мне кажется, мы с тобой смогли какие-то другие новые темы затронуть, которые ты нигде не обсуждал.
1: Спасибо.
2: Пока-пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знаете, мой секрет успеха, наверное, в моих сумасшедших усилиях. Я очень сильно требовательный к себе. Возможно, я вам покажусь ненормальным, но я много работаю в то время, когда другие видят десятый сон в своей постели. Я работаю все свое время. Когда я был подростком, я давно для себя осознал, что легких путей к собственному успеху нет. Ваш талант исчезнет, если вы не будете его подкреплять определенными навыками. Запомните, если вам лень учиться и питать свой мозг новой и нужной информацией, если вам тяжело настроить себя на упорную и долгую работу, успеха вы не увидите никогда. У вас просто не будет нужных данных, чтобы его обрести. В один прекрасный солнечный день мой отец разнес кирпичную стену. Потом повернулся ко мне и к моему брату и сказал: «Нужно ее восстановить». Мне показалось это задание нереальным. Я не знал, как его выполнить. Однако через полтора года стена была восстановлена заново. Через некоторое время мне отец сказал: «Пообещай мне, что ты никогда в своей жизни не произнесешь фразу «это сделать невозможно», «я не могу это сделать». Теперь мой вам совет. Никогда, слышите? Никогда не говорите, что вы не можете это сделать или «я попробую, но вряд ли у меня получится». Хотите быть успешным? Думайте как успешный человек. Дайте себе обещание, что вы каждый день будете класть по кирпичику. И если вы перед самим собой будете выполнять свои обещания и действительно делать маленькие, но успешные шаги к своему успеху, скоро вы получите свою стену успеха. Запомните, первый шаг никогда не бывает легким. Он всегда тяжелее и сложнее, чем все остальные. Вам будет казаться, что он невыполним. Но если целенаправленно и с напором идти к достижению своей цели, если свою стену строить по одному кирпичику каждый день, вы 100% добьетесь своего. Когда кто-то вам говорит о том, что вы не сможете этого достигнуть или это все не в ваших силах, не верьте. Сразу же исключайте этого человека из вашего круга общения. Зачем вам те, кто смеется над вашими рывками к успеху? Запомните, каждый судит по себе. Если другие не могут это сделать, это ни в коем случае не означает, что вы этого не сделаете.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП, или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.
1: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: У всех продуктов есть разные фазы развития. Любой продукт начинается сначала с чистой технологии. И тогда это абсолютный продукт, и ничего кроме продукта не имеет значения. И вот по мере развития продукта, роль продукта начинает потихонечку снижаться. И на первый план выходит маркетинг. Я помню, как произошло это с машинами в свое время. Вот в 80-х все было очень просто. Новая машина лучше старой. В ней лучшие функции, она более надежная, она более эффективная. Потихонечку маркетинг начинает вытеснять продукт. Это происходит тогда, когда продукт достигает достаточного качества. И в какой-то момент продукт вообще полностью уходит, оставив место маркетингу. И все превращается в шампунь. Все банки одинаковые. Они отличаются только маркетингом. Жижа там одна. Любой продукт проходит путь от инновации, когда маркетинга нет, только продукт, до шампуня. Когда продукта нет, одна баночка с рекламой. Вот я застал эволюцию машин из продукта в баночку. Да, собственно, современная машина — это и есть баночка. Одна платформа, на ней 15 кузовов. Компьютеры на моих глазах превратились из продукта в маркетинг. Телефоны, смартфоны на наших глазах из продукта, когда каждая новая модель лучше предыдущей, превратились очевидно в маркетинг. И там все меньше, меньше, меньше продуктов. В принципе, уже без разницы, какой телефон же. И поэтому вопрос — правильно определить, на какой фазе рынка ты находишься. И если ты продаешь шампуни, производство последнее, что должно тебя интересовать. Но если ты производишь лазер, можешь забыть про маркетинг. Хотя вот Илон Маск, его гений в том, что он умудряется делать уникальные технологические вещи за счет такого же уникального маркетинга.
0: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Озеро Шайтан-Казак расположено в Кизильюртовском районе на левом берегу реки Сулак, в междуречье Сулака и Малого Сулака, и представляет собой памятник природы регионального значения. Вокруг озера в его водоохранной зоне находятся отгонные земли Хунзахского района. На этих землях расположены небольшие поселения, а проживающее там население в весеннее, летнее, осеннее время осуществляет выпас личного скота. В ближайших окрестностях озера сравнительно небольшие территории возделываются под посевы зерновых и бахчевых. Возникает вопрос, а почему озеро получило такое свое название? Дело в том, что в прошлом, когда сток Сулака не был зарегулирован, уровень реки во время паводков поднимался на значительную высоту. Поэтому озеро периодически затапливалось и имело большую площадь, а вокруг него располагались довольно обширные заболоченные участки, в трясине которых погибало немало скота. За это местные жители назвали озеро Шайтаном. Существует предание и о том, почему озеро назвали Казаком. В далеком прошлом здесь у берега располагался хутор, хозяином которого был войсковой казак. Поэтому и озеро назвали Шайтан-Казак.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Разные мысли.
1: В процессе глобального цифрового переворота в сложившиеся бизнес-сферы вторгаются новые участники, которые меняют рынок, клиентский опыт и клиентское поведение. Традиционные компании трансформируются в сторону омниканальности и цифровизации, выходят в смежные области деятельности. Цифровые бизнес-модели бывают четырех видов. Драйвер экосистемы, координатор сети компаний, создающий ценность для всех участников процесса. Модульный производитель, компания, предлагающая готовые к использованию и легко встраиваемые продукты. Омниканальная компания, компания, интегрирующая каналы коммуникации и цепочки добавленной стоимости. Поставщик, производитель товаров, реализующий их посредством других компаний. Поставщики и модульные производители обладают только частичной осведомленностью о конечных клиентах, тогда как омниканальные компании и драйверы экосистем отлично осведомлены о своих клиентах. Поставщики и омниканальные компании построены на цепочке добавленной стоимости, а модульный производитель и драйвер экосистемы – на сетевых моделях. Лучшие финансовые результаты демонстрируют драйверы экосистем. Если цифровая угроза для вашей компании велика, вы должны действовать как можно оперативнее, чтобы не подвергнуться фрагментации. Надо менять бизнес-модель, реорганизовываться, выстраивать новую корпоративную культуру. Более эффективно для компании движение сначала к омниканальности, а затем к драйверу экосистемы. Попробуйте поэкспериментировать и для начала стать драйвером экосистемы для своих лучших клиентов. Основными источниками конкурентных преимуществ в цифровом мире становятся контент, клиентский опыт и используемые платформы. Поставщикам надо начинать с развития контента, омниканальным компаниям – с совершенствования клиентского опыта, модульным производителям – с работы с платформами, а драйверам экосистем важно параллельно развивать все источники конкурентного преимущества. Компании, продвинувшиеся дальше на пути взаимодействия с клиентами через мобильные устройства и работающие на пересечении мобильных технологий с интернетом вещей, получают более высокую чистую прибыль по сравнению с менее мобильными конкурентами. Подобное продвижение ведет компании к более эффективной бизнес-модели драйвера экосистемы. Компаниям, желающим

и формировать группы, способные стать в авангарде ваших цифровых перемен, ключевая задача на пути трансформации бизнеса. На первый план при цифровой трансформации выходят генеральный директор и исполнительный комитет, совет директоров, IT-директор, использование инновационного потенциала сотрудников –

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: В России рассматривается предложение по снижению налоговой нагрузки для многодетных семей, занимающихся предпринимательской деятельностью. Инициатива предполагает двукратное уменьшение налоговых ставок для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей. С инициативой выступили депутаты партии «Справедливая Россия за правду». Они направили обращение с предложением председателю правительства Михаилу Мишустину. Для самозанятых предлагается снизить налог с 4 до 2% при работе с физлицами и с 6 до 3% при оказании услуг юрлицам и ИП. Для индивидуальных предпринимателей

0: Предпринимателей авторы инициативы предлагают вдвое уменьшить налоговую нагрузку, независимо от системы налогообложения. По мнению авторов инициативы, это позволит поддержать семьи с детьми, развивающие собственный бизнес, а также стимулировать предпринимательскую активность. Предложение соответствует курсу на расширение мер поддержки семей и развитие социально ответственного предпринимательства, учитывающего социальные задачи наряду с экономическими результатами.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Лего и самый большой конструктор в истории. Компания Лего представила самый большой набор в истории бренда — коллекционный конструктор серии Architecture, посвященный известнейшему католическому собору в мире — испанскому храму святого семейства Саграда Фамилия. Набор состоит из 12 060 кирпичиков, что заметно обгоняет прошлого рекордсмена — конструктора «Карта мира», который включает 11 695 деталей. Как указано на официальном сайте компании Лего, в собранном виде модель достигает размеров 62 на 47 на 39 сантиметров. При этом конструктор выполнен в минималистичном размере, а его сборка отражает процесс строительства реального здания, начиная с возведения фундамента крипты и заканчивая облицовкой фасадов и монтажа цветных прозрачных деталей, имитирующих витражи. Строительство, вдохновленное реально существующей архитектурой, начинается с алтаря, крипты, фасада Рождества, единственной части собора, которую автор проекта Антонио Гауди завершил до своей смерти, и фасада Страстей Христовых. Затем следуют нефы и западная ризница. А в самом конце 6 башен и фасад славы, заявляют в Лего. Выход коллекционного конструктора Саграда Фамилия приурочен к столетию со дня смерти архитектора Антонио Гауди, который начал постройку храма в далеком 1882 году. Ожидается, что набор поступит в продажу только 1 ноября. На этом пока все. Услышимся!

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Чтобы обезопасить себя от возникновения опасных полипов, которые могут стать злокачественными, нужно пить достаточно воды, сократить количество красного мяса в рационе, а также каждый день есть продукты с клетчаткой. Увы, многие эти правила не соблюдают. О распространенной проблеме пишет в своем телеграм-канале проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова. Своевременное удаление полипов в кишечнике, которые образуются в результате мутации клеток слизистой, это важный шаг в профилактике рака. Как объяснили специалисты, в норме слизистая постоянно обновляется. В результате старые клетки заменяются новыми, правильными и красивыми. Однако, если есть воспаление, клетки не могут вырастать такими, как надо. Так появляются полипы, которые обнаруживаются во время колоноскопии. Врач считывает их, изучая сосудистый рисунок, ямки и поверхность. Эндоскопист по виду уже многое может сказать, но окончательный ответ дает гистология, отметила Елена Смирнова. Если образование имеет признаки дисплазии, то его обязательно удаляют. Полипы с высокой дисплазией могут стать злокачественными за несколько месяцев. Затягивать нельзя, предупредила эндоскопист Алина Санковская. Также кровоточащие и крупные на ножке образования немедленно удаляются. Маленькие гиперпластические остаются под наблюдением. Колоноскопию надо повторять раз в год при дисплазии и один раз в 3 года, если были аденомы без дисплазии. Сроки подбирает врач в зависимости от ситуации. Первую колоноскопию рекомендуется сделать в 40 лет. Раньше при семейной истории, добавила Елена Смирнова.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: отборный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Селение Ичида возникло примерно 500 лет тому назад на левом берегу Андийского Кайсу. По преданию, село получило название от имени уроженца села Тинди Эчили, который со своим братом решил остаться в этом месте. Вначале село располагалось в местностях Цагири и Бесала. Подтверждением этому является кладбище и захоронение. При раскопках в 1969 году экспедиция из Махачкалы нашла медные железные украшения. Археологи высказали мнение, что вначале там жили христиане. Там имелись мельница, посевные поля и так далее. Постепенно люди из местностей Цагири и Бесала ушли, оставив эти места. На их место пришли вышеупомянутые два брата из села Тинди. В период революции в селении произошел бой. Повстанцами руководил Муслим Атаев. Он со своими людьми приехал в Ичида, провел много времени на территории Ичидинского округа в борьбе против врагов революции. Узнав, что Муслим Атаев находится в этом селе, жители Цунты и Ункратля начали готовить засаду. Так начался кровопролитный бой между революционерами и противниками революции в Ичида и ее окрестностях. Убитых хоронили на сельском кладбище. Сельчане задолго до этого боя покинули село со своими семьями. Вскоре в Ичида прибыли новые силы революционеров, и они взяли под контроль весь Ункратль. После победы революции в Дагестане начали появляться районы. Стали уделять большое внимание развитию колхозов и совхозов. К началу Великой Отечественной войны в Ичида было 60 хозяйств. В этой войне также приняли участие 44 сельчанина. 17 человек вернулись домой с орденами и медалями. Самым известным выходцем села считается герой Советского Союза и участник Великой Отечественной войны Абакаров Кади Абакарович. 17 апреля 1945 года в бою за железнодорожную станцию «Вербик» под командованием Кади Абакарова была отражена контратака танков и штурмовых орудий гитлеровцев. В результате боя группа из 4 человек под командованием старшины Абакарова уничтожила 7 танков, 2 штурмовых орудия и несколько десятков гитлеровцев. А лично старшина Кади Абакаров уничтожил 5 танков и 1 штурмовое орудие. В 1965 году в селе открыли среднюю школу. Был построен пришкольный интернат для учащихся окрестных деревень, а также участковая больница и здание почтовой связи. С начала возникновения села Ичида на ее территории произошло 3 военных конфликта, включая небезызвестные августовские события 1999 года.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете вы Сбербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: Как не обижаться на оскорбление? Один человек стал публично оскорблять Омара Хайяма. «Ты безбожник, ты пьяница и вор». В ответ на это Хайям лишь улыбнулся. Наблюдавший эту сцену, разодетый по последней моде юноша, спросил Хайяма: «Как же ты можешь терпеть подобные оскорбления? Неужели тебе не обидно?» Омар Хайям опять улыбнулся и сказал: «Идем со мной». Юноша последовал за ним в запыленный чулан. Хайям зажег лучину и стал рыться в сундуке, в котором нашел совершенно никчемный дырявый халат. Он бросил его юноше и сказал: «Примерь, это тебе подстать». Юноша поймал халат, осмотрел его и возмутился: «Зачем мне эти грязные обноски? Я вроде прилично одет, а вот ты, наверное, спятил». И бросил халат обратно. «Вот видишь, — сказал Хайям, — ты не захотел примерять лохмотья. Точно так же и я не стал примерять те грязные слова, которые мне швырнул тот человек. Обижаться на оскорбление, звучащее в твой адрес, все равно, что соглашаться примерять лохмотья, которые нам швыряют», — спокойно заметил Хайям. «Всегда помни, человек, который оскорбляет, просто хочет скрыть, что его жизнь не удалась. И если вы не ответили на оскорбление оскорблением, знайте, вы победили».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Венгрии во время представления, например, в рамках первой деловой встречи, следует обменяться рукопожатиями со всеми присутствующими. При этом важно поддерживать прямой зрительный контакт и не забудьте назвать свою фамилию. С рукопожатия не только начинается, но и заканчивается каждая деловая встреча. Если вас представили женщине, дождитесь, когда она сама протянет вам руку для приветствия. Если она этого не сделает, ограничьтесь легким кивком головы. Мужчины обычно обмениваются рукопожатиями даже на встречах родственников. В венгерской культуре привычным является такой порядок представления. Сначала фамилия, затем имя. Однако иностранный гость должен, представляясь, начать с имени, после чего назвать фамилию. Стиль общения в Венгрии можно в целом охарактеризовать как формальный. Он устанавливается и поддерживается как таковой внутри компании, обязывая сотрудников обращаться друг к другу по фамилии с упоминанием должности или профессиональных квалификаций. Если же люди являются ровесниками и при этом давно вместе работают, уровень формальности в общении заметно ниже, и, естественно, они обращаются друг к другу по имени. Менее формальный тон в целом присущ и молодым сотрудникам. В венгерской деловой практике принято при обращении к тому или иному лицу называть помимо его имени также его должность, профессиональную квалификацию или академическую степень, звание, если таковые имеются. Женщины, которые добились академических степеней и званий, например, доктора или профессора, как правило, после замужества сохраняют свои фамилии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроения. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Так, я все-таки хочу тебя насчет экономики, экономии на масштабе.
2: Экономии на масштабе.
1: Да. У меня, слушай, боже, я прям буду вот конкретно. Да. Вот просто у меня простой вопрос. Вот ты начнешь, если в 10 раз больше продавать, да, консолидируешь рынок. Вот твоя закупочная цена на кофе как поменяется?
2: Закупочная цена не очень сильно.
1: Не очень сильно.
2: Не очень сильно, потому что мы сейчас продаем 50 тонн и себе, и на рынок. И это приличный объем. То есть я думаю, что там речь идет о, может быть, единицах процентов, на которых мы именно на кофе сэкономим. Потому что кофе – это такая штука, которая прыгает сейчас вот больше от доллара зависит.
1: Даже, это биржевой товар. Это биржевой товар, правильно?
2: Да, то есть сейчас разнонаправленные тренды. То есть биржа пошла чуть-чуть вниз по арабике, а доллар пошел вверх, все выровняло, и даже наоборот там доллар превысил. Поэтому нам приходится повышать цены периодически.
1: Тогда где? Вот в каких статьях расходов может быть экономика?
2: Первое – управление. Если это франшизный бизнес, ты масштабируешь сразу большое количество точек, и у тебя непропорционально растет офис, то есть меньшими темпами растет бэк-офис. Второе – это аренда. То есть, ну, ты реально имеешь за, там, такую же, условно, закупочную силу по аренде в одном торговом центре, допустим, не знаю, из 5 кофеен 3 твоих бренда, если ты консолидируешь бренды. Ты приходишь, у тебя совершенно другая переговорная позиция. Третье – это собственное производство. Мы сейчас даже там сомневаемся, даже на 400 объектов, да, делать собственное производство или нет. Если у тебя там 1500, то никаких сомнений, собственное производство однозначно выгоднее, лучше там.
1: В собственное производство это будет не только обжарка, да?
2: Нет,
1: это
2: не обжарка,
1: именно,
2: даже,
1: именно
2: да,
1: про еду, которую...
2: По кофе,
1: да,
2: у нас
1: да,
2: все свое,
1: не
2: да.
1: Кофе, да, именно вот...
2: Вопрос еды, да, она занимает там 20-25-30%. Там,
1: довольно много.
2: Да, достаточно много, и там еще огромный запас у нас. Логистика, то есть экономия на логистике. Либо ты везешь товар в одну точку, у тебя минимальный заказ там 1500 рублей, допустим, да, и если ты в этой месте находится 3 точки, все, ты можешь разбивать, у тебя меньше списаний, меньше...
1: Ну вот все на круг проблем. Можно оценить, там, не знаю, по процентов 4-5, там?
2: Раза в 1.5 точно, да, то есть там, я думаю, 5-7 процентных пунктов EBITDA даст.
1: Давай про конкуренцию, потому что... Мы поняли уже, что огромный там неконсолидированный рынок, но игроки все равно есть. Все равно есть, вот я есть. Вот вчера ходил около станции метро Октябрьское поле, и там на 15 метрах 3 точки стоят. Вы, CoFix и какая-то бариста кофе, там что-то. Ну, то есть да. Я это вижу. Вот как дифференцироваться на таком рынке? И, кстати, купил капучино вкусный, 300 миллилитров за 150 рублей, но цена была у всех одинаковая.
2: Да. Ну, вот я тебе говорю, что происходило с 2016 года, потому что рынок развивается бешеными темпами. И помимо количества кофеен, люди начинают повторять. То есть, как только мы вышли и стали более заметными, тут же начали все опускать цены, тут же начали подстраиваться под нас, покупать ту же продукцию, там, делать такие же стаканы и так далее. То есть, здесь ничего ты не сделаешь эксклюзивного, кроме бренда, качество продукта и сервиса, который предоставляют люди. В принципе, эти 3 вещи, на которых и связной был основан, все остальное повторят. Место тоже снимут, там, не знаю, мебель, оборудование, все тоже, ту же продукцию купят, те же цены поставят. Но вот сделать силу бренда, сделать качество именно продукта, потому что его можно испортить на любом, там, от фермера до чашки, там огромный путь, и на каждом этапе можно испортить, как мы сейчас видели. Да, соответственно, мы фокусируемся именно на этом, вертикальной интеграции, вот и сервис, бренд, продукт.
1: Супер. Какие клиентские метрики для тебя важны, на что ты смотришь, и есть ли у тебя такое, не знаю, понятия, там, правильные клиенты, какие-то амбассадоры, которые вот он, ты знаешь, что он там, например, не знаю, каждый день приходит и покупает у тебя кофе.
2: Ой, слушай, ну, мы на многие метрики смотрим. У нас есть целевая аудитория. Целевая аудитория у нас 18-35 лет. И, что удивительно, у нас там порядка 68% это девушки. Для меня неожиданно. В отличие, кстати, от телекома. Вот, это, на мой взгляд, плюс. Потому что девушки, они более лояльны, они там более терпимы и так далее. Вот. И мы пытаемся сейчас на них фокусироваться в том числе. На что, на какие метрики мы смотрим? И вообще, есть правильные гости или нет? На мой взгляд, у нас есть программа лояльности. В ней сейчас там, до конца года, я думаю, мы наберем 1 миллион пользователей зарегистрированных. Это приличная цифра. Из них 25-30% это люди, покупающие постоянно. То есть постоянно для нас это там, больше 4 раз в месяц. То есть раз в неделю они минимум проходят. Есть люди, которые пьют там, по нашим там, 2-3 чашки в день. Ну, конечно, таких там единиц процентов. Но нормальный клиент, это который гость, мы называем гости клиента, у меня еще есть телеком. Да, это человек, который 1-2 раза в неделю минимум пьет наш кофе. Потому что очень много кофеина, понятно, что... Но супер лояльно это, конечно, ежедневное потребление. Вот, и нам надо сделать так, чтобы людям не надоедало. Мы каждый сезон вводим новые продукты, сезонное меню, постоянно обновляем ассортимент, пытаемся там... Мы первые ввели, кстати, сезонные стаканы. Такого не было нигде в кофейной индустрии. Каждые 3 месяца мы меняем дизайн стаканов.
1: Интересно.
2: Это фишка, начали повторять люди. Да. То есть это самое простое, что может быть. На самом деле, все, что тебя рекламируют, это вот это. Мы первые 3 года не вкладывались в рекламу вообще.
1: То есть ноль. Я согласен. То есть нет лучшей рекламы, чем человек, который идет по улице с твоим стаканом в руке. Правильно? Точно.
2: И по каким-то исследованиям, значит, еще 6 человек минимум его видят. Контакт больше 15 минут со стаканом. То есть это лучше, чем любой билборд, там, не знаю, сити-формат и так далее. То есть,
1: да, это, кстати, очень интересно. А можно такой вопрос? А можно купить рекламу на этом стакане?
2: Вот. Мы начали продавать рекламу на стаканах. И сейчас, думаю, мы продаем больше 2 миллионов стаканов в месяц.
1: Но это не в ущерб своей рекламе? Или
2: нет,
1: как это?
2: То у нас есть...
1: Половина будет брендирована...
2: У нас есть два. У нас 30% есть и полный кобрендинг. Полный кобрендинг – это значит, мы переделываем полностью цвет, там, логотип наш присутствует частично, а 30% – это добавляем логотип партнера.
1: Интересно.
2: Да, да, это правда очень интересный носитель и, наверное, лучший носитель, который вообще можно придумать.
1: Я уверен, сейчас кто нас смотрит, такие, блин, классная идея.
2: Да,
1: то есть
2: да,
1: понятно,
2: да,
1: что стаканы все будут продавать, но я думаю, рекламодатели должны заинтересоваться.
2: Еще 2 миллиона стаканов
1: интересный
2: научиться
1: формат.
2: Продавать в месяц, поэтому
1: да,
2: здесь
1: да,
2: не
1: согласен,
2: все это могут.
1: Согласен, согласен.
2: Вот, и мы в рекламу не вкладывались вообще, то есть первые 3 года – ноль. Вот самая лучшая реклама была – ставишь кофейню, это реклама, ставишь кофейню, чем больше кофейни, тем больше твоя реклама. Только вот с... 1.5-2 года назад мы начали собирать и маркетинговые сборы с наших партнеров, и открыто начали делать, создали маркетинговый комитет, вот, начали. Первая реклама у нас была, ну, такая, мы сделали продуктовую рекламу, бесплатный чизкейк. Все, мы просто угорели, там такой минус был приличный.
1: Все пришли за бесплатным
2: чизкейком. Все пришли за бесплатным. Огромный отклик, да, все, но...
1: А вы что, рассчитывали, что он придет за чизкейком и еще купит 10 стаканов кофе?
2: С покупкой имеется в виду.
1: С покупкой
2: кофе бесплатный чизкейк. Но это там стоимость сравнима, да, чизкейка и стакана. Поэтому там такой... Мы научились это и начали делать имиджевую рекламу. И вот в мае мы сделали с Люси Чеботиной «Солнце Монако», создали специальный, очень хороший отклик был. И вот... На понедельник мы запустили с Мари Краймбри. Да, это тоже...
1: Это какой-то коллаб, да? Потому что я видел в меню прям строчка какой-то кофе, приготовленный
2: эксклюзив. Это эксклюзив. Она только с нами, делает специальный напиток. Мы его рекламируем, она рекламирует у себя. Она не имеет права там ни с кем из кросс-индустрии это делать больше и так далее. То есть нет, это полноценная рекламная кампания. С ним без ТВ, но вот весь диджитал, аутдор, там больше 10 городов, там больше, наверное, 300 поверхностей.
1: Ну, я, кстати, уверен, что будет. Мне, во-первых, и творчество ее нравится, но я уверен, что будет хороший отклик. В бизнесе выигрывает тот, кто лучше понимает своего клиента. Вопрос. У вас наверняка есть какие-то инструменты обратной связи, которые помогают вам учесть мнение клиента в формировании вашего там ассортимента, не знаю, какого-то продукта.
2: Ну, естественно, это есть. Более того, у нас есть не просто мнение гостя, да, у нас есть еще мнение наших партнеров, что даже более важно и быстрее отзывается, потому что партнер вот там за свою родную кофейню, он, не знаю, горло перегрызет тебе, как управляющий компанией, если что-то сделаешь не так.
1: Ну все. Да, то есть он проводит время условно вот за прилавком.
2: Да. Не тот продукт, не тот. То есть если ты от своего бариста там, можешь не дождаться связи, ему все равно он за зарплату работает, то для этого человека это бизнес ежедневный. И как только ты делаешь какую-то ошибку и что-то неправильно, обратная связь прилетает моментально. Там неудобная форма, не знаю, не та упаковка, там срок годности, что-то там, кофе стал там чуть пережаренный и так далее. Моментально. Поэтому для нас лучший проводник – это наш партнер.
1: Угу. Расскажи, пожалуйста, немножко про аренду. Мы с тобой выяснили, что аренда один из самых важных, если не самый важный фактор успеха в твоем бизнесе. Как вы строите отношения вообще сейчас с арендодателями?
2: Ой, отношения с арендодателями, ты знаешь, это наша боль всегда.
1: Да, это наша боль.
2: Да, и казалось, что там, не знаю, ну после пандемии что-то должно измениться, и все пойдет по-другому. Но нет, все равно в лучших местах все происходит так же.
1: Очень... А какой вот договор в среднем, он на какой срок заключается?
2: Вот чтобы ты понимал, бизнес, весь этот бизнес там до 100 метров, все там телеком, шаурма, там золото, аптеки.
1: Это ИП 11 месяцев?
2: Это 11 месяцев. Это 11 месяцев, птичьи права, но, несмотря на это, там 80% арендодателей нормальные меняемые люди, особенно в стрит-ритейл, как ни странно. Да, ну и часть ТЦ тоже, которым мы там, не знаю, с некоторыми по 7 лет, у нас первый там от One Bucks перекрашенный, да, это 7 лет уже существует кофейни, каждые 11 месяцев мы переподписываем, и никаких там... проблем тьфу-тьфу, не испытываем. То есть для нас исключение. Ну, просто когда у тебя имя на рынке, и уже, я помню, первые годы, ты там, у меня и сын занимался арендой, да, и там ребята-поисковики. Звонишь, здравствуйте, мы хотели бы открыть кофейню. Пам-пам-пам-пам. То есть при слове кофейня у тебя сразу летит трубка, все вообще неинтересно людям. Потому что кофейн было там где-то, ну, может быть, пара десятков сразу в очереди на одно место. Когда ты сейчас звонишь и говоришь, здравствуйте, One Price, да, это уже другое отношение. То есть там начинается... Или тебе звонят, потому что знают, что One Price точно оплатит, что это нормальный бренд и так далее.
1: Ну, а пока не было, вот как в телекоме, там, я помню, были большие войны, когда там, не знаю, приходили, сразу давали оффер там на 2000 точек, каждой точке там плюс аренда. Здесь же, ну, получается, это так просто прийти и предложить просто на 20% больше.
2: Смотри, ну, все, кто вот в списке там, наверное... сетей топ-10, которых больше 100 кофеин, ну или там больше 50, слава богу, более вменяемые люди.
1: Мне хочется понять, как меняется покупательское поведение. То есть я так понимаю, что есть рынок 200 миллиардов, это именно рынок кофеин, а есть еще большой рынок, когда люди пьют кофе не в кофейнях. Что как бы с рынком происходит? Люди больше, меньше, не знаю, употребляют дома, приходят в магазины или там какие-то еще интересные тренды?
2: Ну, смотри, вот по рынку питания, ты знаешь, наверное, да, что последние годы тренд идет на уменьшение потребления дома. Ну, по крайней мере, до пандемии шел, да, люди шли в рестораны и готовили меньше и так далее. В пандемии там чуть-чуть свернул этот тренд.
1: Сейчас очень сильно растет готовая еда.
2: Да, рынок готовой еды, доставка до дома и так далее. Вот, в кофе он настолько еще, ну, у нас потребляется там, ну, наверное, в районе 1,5 килограмма на человека. Для понимания, там в Штатах это около 5-6 килограмм на человека в год, в Скандинавии это 9-10 килограмм на человека в год. То есть мы еще там в разы отстаем от рынка потребления там, в западных странах. Поэтому я думаю, что места еще огромное количество, и будет расти все, и будет расти потребление там, в кофейнях и дома. Но единственное, что во всем этом росте потребления, самое главное для нас, что люди будут переходить от плохого кофе к хорошему, что люди будут там понимать, что там, не знаю, есть нормальные альтернативные методы заваривания, что есть фильтр кофе, что есть там хорошие машины, которые могут делать, что не обязательно там ложкой мешать в чашке, что появляются дрипы, там, не знаю, что капсулы становятся более там продвинутыми, и в них сыпется нормальный кофе и так далее. То есть вот внутри этого огромного роста еще идет тренд на потребление хорошего кофе. А в принципе для нас не важно. Для нас главное, чтобы росла культура потребления. Как только кофе, потребление хорошего кофе растет, люди, проходя мимо нас, могут купить. Неважно. У него может быть основная модель дома, но вдруг... там на работе, на встрече, где-то здесь, там захотелось, все, мы
1: и
2: должны
1: плюс
2: быть
1: плюс доверие
2: рядом.
1: Уже к сильному бренду, имеет значение, да, и так далее. Ну вот мы, кстати, очень плавно подошли к следующему вопросу, потому что ты только что сказал, что емкость, ну, скажем так, культура потребления в России достаточно сильно пока отстает по объему,
2: ну,
1: потребления,
2: да, от ряда других стран. Как раз, да, может опережать. У нас огромное количество спешлти кофеин, продвинутых обжарщиков, чемпионов мира. Там реально вот Австралия, США, Новая Зеландия, там Канада. часть скандинавских стран, мы это примерно один уровень. Если по культуре потребления, мы очень хорошо.
1: Давай по-другому скажем. То есть, есть на самом деле российские бренды в общепите. Ну, давай скажем, та же Додо Пицца, правильно? Которая свою модель франчайзинга тиражируют за периметром Российской Федерации. И, кстати, я вот не знаю, по-моему, даже вот похожая тема у них есть, Drinkit, они там открывают в Дубае, да, там, да, уже, да, я читал, открыли и так далее. Точка, да. Вот такая вроде такая очевидная идея, потому что и русских много на Ближнем Востоке сейчас, и, ну, я так понимаю, рынок потребления там позволяет это делать. То есть мысли есть, да, у вас вообще
2: есть
1: про это?
2: Не только мысли, у нас есть и запросы. У нас вот буквально за последний год мы не думали об этом, потом, как всегда, внешняя среда заставила нас задуматься. Мы хотели лидерство в России, а сейчас много уехавших наших сотоварищей. Рынок СНГ, Турция, Эмираты, все-все, очень много запросов. И именно запросы на этот формат. И мы уже в поиске партнеров. И я думаю, что не за горами, когда мы откроем первую точку за рубежом.
1: Что последнее удивило тебя в твоем бизнесе? Вот есть что-то, вот, для тебя, мы же каждый раз чему-то удивляемся. Вот было что-то у тебя?
2: Наверное, то, что люди перестали сейчас обращать внимание на цену, так как это делали там несколько лет назад. И сейчас действительно и начали продаваться и дорогие продукты, и сложные продукты. И я смотрю, какие-то сети дополнительные начали в премиальном сегменте появляться и расти, и заменять и другие. Вот это меня удивило. Я думал, что цена всегда побеждает, но нет. Поэтому мы начали уходить, там сейчас сделали более широкий диапазон цен и начали более премиальные продукты представлять и так далее. Вот это меня немножко удивило. В нашей стране мне казалось, что это непобедимая штука.
1: Ну, это как-то связано с ростом покупательской способности. Вот по официальным данным, кстати, она на 12% год-году сейчас выросла.
2: Может
1: или
2: быть.
1: Это меняется именно, или это меняется больше культура именно отношения к кофе?
2: Я думаю, что культура потребления кофе больше влияет на это, но и покупательская способность, если бы она серьезно страдала, и я думаю, что не было бы такого тренда массового. А сейчас он существует. Для меня это удивление.
1: Супер. Сергей, спасибо тебе огромное за интервью.
2: Спасибо.
1: Ребят, я уверен, что после этого выпуска у компании One Price Coffee, во-первых, станет больше клиентов, во-вторых, станет больше партнеров франчайзи, ну а в-третьих, появятся желающие инвестировать и в вашу компанию, и вот в тот продукт, который позволяет каждому стать владельцу торговой точки. Правильно?
2: Я надеюсь. Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Каждый день, в своей жизни я получаю от 5 до 27 писем от людей, которые рассказывают мне, что они бросают

0: Wine Library TV, а это 5,5 лет. А особенно те 18 месяцев, когда никто не смотрел. Понимаете, есть нерассказанная история. История о том, как я выстраивал Wine Library в огромную компанию задолго до Wine Library TV. И первый месяц, когда я запустил WineLab TV, это был первый раз, когда WineLab не увеличила годовую выручку на 30% по сравнению с прошлым годом. Поэтому у меня не было достаточно терпения дать ситуации разыграться и выиграть. Все на самом деле шло по сценарию, где я терял деньги, но оставался терпеливым. Пока мои друзья ездили на рыбалку, пока мои друзья тусовались, бросали футбольный мяч и наслаждались досугом. Каждый выходной, абсолютно каждый выходной. И еще раз это повторю, каждый выходной, каждый день, когда я шел со школы, когда я шел обратно в школу, каждый день каникул, все дни. Не какую-то их часть, а каждый день, с 7 утра и до 8 вечера, каждый божий день, я изучал винное дело. Я оттачивал свое мастерство, чтобы стать хорошим продавцом. Я вычислял, как быть оператором. Я наблюдал, как мой папа взаимодействовал с подчиненными, что мне нравилось в этом, что нет. Я наблюдал, как мой кузин Бобби взаимодействует с подчиненными, и оттуда поглощал то, что мне нравилось. Обо мне нельзя ничего найти до моих 30 лет. Если вы хотите мне сказать, что каждый бесценный момент моей жизни между 15 и 30 – это успех за одну ночь, тогда ударьтесь головой об стену, потому что это полный бред, и каждый из вас это знает. И поэтому, когда я читаю письма, где написано, что вы начали дело, что у вас есть смелость, и вы хотите заниматься им до конца жизни. Ваша смелость. Вот реально, у вас полное право думать, что вы можете заниматься тем, что вы так сильно любите, до конца вашей жизни. И зарабатывать этим столько, чтобы и дальше заниматься этим до конца жизни. И вы сдаетесь после 4 месяцев? И вы сдаетесь после 2 лет? На самом деле, каждому человеку, смотрящему это видео, следует стремиться к этому моменту всю оставшуюся жизнь. Точка. Вас может осенить 80. Круто, тогда вы и вправду сможете делать то, что любите, до 100 лет. Мои друзья, это подарок. Подарок. Вставать утром и иметь возможность делать то, что ты хочешь, до конца своей жизни. Способ сделать это – самому стать в кавычках «успешным за одну ночь». Вы знаете, как все используют отмазки, чтобы применить ее против того, кто действительно выкладывался на работе последние 10 лет и поставил себя в положение, в котором он может заняться чем-то реально кайфовым, и мы все думаем, это круто, и мы все хотели бы этим заниматься. Знаете, есть тема, которую вы втираете себе, чтобы чувствовать себя лучше, когда валяетесь в кровати и играете в тупую игру на своем телефоне, вместо того, чтобы работать и добиться желаемого. Ничего в жизни не бывает бесплатно. Ничего не случается за ночь. На все уходят тонны и тонны работы, и тонны таланта, и тонны интуитивной прозорливости. Но, друзья, все это обретается за счет культуры форсирования. Вы не можете просто сидеть в своей комнате и надеяться на счастливый случай. Никто не постучит в дверь вашего дома и не скажет «Поздравляем, вам премия!» Удача приходит, когда ты вкладываешься по полной.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Дагестан признан одним из самых некурящих регионов России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава за май этого года. В республике распространенность курения среди людей старше 18 лет составляет чуть более 8%. В список также вошли ДНР и Ингушетия с показателями в 6,9 и 6% соответственно. На городском пляже Каспийска ведутся работы по реконструкции территории. Проект реализуется туристическим центром Дагестана. Согласно документации, в ближайшее время на пляже планируется обустроить зону фудкорта, раздевалки, душевые, медпункт, торговые объекты и пункт проката спортивного инвентаря. Завершение проекта запланировано на август этого года. В Махачкале 26 июня состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». На мероприятии будут представлены около 105 региональных компаний, предлагающих более 2000 вакансий в разных сферах. Участники смогут пройти короткие собеседования и получить предложение о трудоустройстве прямо в день ярмарки. Мошенники начали использовать изменения в законе о семейной ипотеке и перебои с топливом для новых схем обмана. В сети появляются поддельные сайты недвижимости с заниженными ценами, а также предложение выгодно купить топливные талоны. Злоумышленники распространяют ложные слухи о скором пересмотре льгот и пытаются украсть деньги. В Англии приняли решение ограничить доступ к социальным сетям для несовершеннолетних со следующего года. Согласно официальному заявлению, подростки до 16 лет не смогут пользоваться такими платформами, как TikTok, Facebook, X, Snapchat и YouTube. Власти пришли к выводу, что западные сервисы оказывают негативное влияние на молодых людей. В Махачкале прошел третий этап Кубка Дагестана по быстрым шахматам, в котором участвовали мальчики и девочки до 11 и 15 лет. В соревнованиях приняли участие около 60 спортсменов из 7 муниципалитетов. Среди участников до 11 лет победителями стали Аюб Алиев среди мальчиков и Сальма Белиева среди девочек. В возрастной категории до 15 лет победу одержал Амир Тимирханов среди мальчиков, среди девочек Кристина Арстамян. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Доброе утро, Дагестан. На календаре 16 июня. Это значит, что новый день официально открыт, друзья. Кто-то уже на работе, кто-то просыпается, кто-то ведет самые сложнейшие переговоры этого утра. Ну, еще 5 минут, и я посплю. В эфире утро на Диалог ФМ. С вами, как всегда, Расим Загиров. Я напоминаю, что мы вещаем на весь Дагестан для тех, кто сейчас в дороге, на кухне, в офисе, в маршрутке или уже мысленно ждет вечер пятницы, хотя сегодня только вторник, друзья. В ближайший час будем заряжаться хорошим настроением, вспоминать интересные события, истории, обсуждать новости и просто делать это утро легче. Заваривайте чай, кофе, кто-то уже наверняка ставит чуду на сковороду. И оставайтесь на волне Диалог ФМ. Доброе утро. Начинается здесь. Всем желает доброе утро. Расим Загиров.

На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: будете в Махачкале, не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Владимир Зеленский вновь предложил российской стороне отказаться от ударов по объектам энергетики. Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале. По его словам, украинская сторона передала такое предложение через представителей США. Вместе с тем, Киев планирует продолжить усиливать гарантии безопасности, так как именно они, считает Зеленский, являются ключом к завершению конфликта и длительному миру. В России эту идею отвергли, назвав ее попыткой добиться паузы в боевых действиях. Об этом передает газета.ру. Он отметил, что готов на любые компромиссы, если они не затронут достоинство и суверенитет Украины. Продолжение. Друзья, крупные предприятия в России могут точечно переходить на сокращенную рабочую неделю при ухудшении экономической ситуации. Массовый характер это пока не носит, об этом газете.ру заявили в Роскачестве. Там пояснили, что сейчас такой формат применяется прежде всего в тех сферах, где проходит резкое падение спроса. Это классический антикризисный инструмент, который позволяет компаниям снизить издержки без прямого сокращения штата. У этой меры, кстати, есть несколько преимуществ для бизнеса. В частности, речь идет об экономике на компенсацию. Поскольку увольнение по Трудовому кодексу требует дополнительных выплат, тогда как перевод на неполную занятость означает лишь пропорциональное снижение зарплаты. Кроме того, такой подход помогает сохранить кадровый потенциал. Главная авиакомпания Южной Кореи, Korean Air, выразила готовность рассмотреть возможность возобновления прямого авиасообщения с Россией в перспективе. Об этом РИА Новости со ссылкой на заявление перевозчика сообщают нам. В компании считают возможным обсуждение этой темы в будущем при улучшении ситуации. Других подробностей авиаперевозчик не уточнил. Я напомню, что ранее сообщалось, что представителями Российской Федерации обсуждают с Мьянмой соглашение о прямом воздушном сообщении с рейсами из Москвы. Консультация находится на финальном этапе подготовки. Российская сторона рассчитывает на скорое подписание соглашения. Я напомню, что также Россия предложила Бразилии запустить прямые авиарейсы между странами. Профильные структуры двух государств проведут консультации по этому расширению авиасообщения. Операторам связи предлагают запретить продавать использующие ранее сим-карты в течение первого года после расторжения договора с абонентом. Также операторы должны сообщать абоненту, если предполагаемый номер уже использовался. Такой законопроект внесут в Госдуму. Об этом сообщает газета.ру накануне. Депутаты указали, что на сегодня существует проблема, связанная с быстрой перепродажей абонентских номеров операторами связи после расторжения договора с предыдущими владельцами. Это создает целый ряд рисков. Возможное использование старых номеров, недовольство новых абонентов при получении номеров с негативной историей, а также сложности с идентификацией личности при использовании государственных сервисов. Об этом подчеркнули парламентарии. Ну, здесь прям, знаете, друзья, подпишусь, потому что сам недавно купил новую сим-карту одного из операторов связи. Там выяснилось, что у человека неоплаченные кредиты, и мне начали все названивать, где этот человек, как этот человек, начинает даже на оскорбление переходить, объясняя, товарищи, новый номер. Ну вот тяжело почему-то было объяснить, там на том конце вот никак не хотели слышать, думали, что я их обматываю. Это будет прекрасный законопроект, если примут. Продолжаем, друзья. В Госдуме предложили 10-кратно повысить штрафы за обвес, обмер, обсчет и иные формы мошенничества при продаже товаров. Это касаемо и ресторанов. Депутаты хотят установить максимальный размер штрафа на уровне 500 тысяч рублей. Тест законопроекта есть в распоряжении. РИА Новости поправки планируют ввести в КОАП Российской Федерации. Штрафы, кстати, за такие нарушения для граждан составят от 30 до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц до 300 тысяч рублей, для юридических лиц от 200 до 500 тысяч рублей. Авторы инициативы напомнили, что подобные санкции не применялись с 2014 года. Ну и, друзья, утро на Диалог ФМ продолжается. У нас в Дагестане очень много, знаете, таких людей, которые оставляют культурный след. Вот при всем при том, что говорят, мы горцы, мы такие боевой народ, мы еще и культурный народ. Это я вам точно могу сказать. На прямой связи с утром, с утренней студией Диалог ФМ, Светлана Убрынская, это автор, исполнитель многих хитов, песенек наших исполнителей. Светлана, доброе утро. Знаю, что ты сейчас в эфире прочитаешь стихи своего отца, Нажмудина Убрынского, который когда-то возглавлял Дом радио в Махачкале. Светлана, доброе утро.
2: Доброе утро слушателям Диалог ФМ. Доброе утро, Расим. Спасибо, что мое мнение тоже актуально. Мне это очень приятно, как автору песен кавказского шансона, как автору текстов. Твой коллега и мой отец Нажмудин Убрынский, который много сделал для радиовещания, телевидения, он все-таки тоже был наш поэт-современник. Я бы прочитала отрывок стихов Нажмудина Убрынского. «Не плачет, нет-нет, веселится зурна, как будто хмельного напившись вина, бьют крепкие руки сильней в барабан. Лезгинку танцует родной Дагестан. Высокие горы, суровые горы, и люди, как горы, прямы и суровы. Поэтому лица их в сетках морщин, как в трещинах камня у самых вершин. Не плачет, нет-нет, веселится зурна, как будто хмельного напившись вина. Бьют крепкие руки сильней в барабан, вершина к вершине, таков Дагестан». Свои стихи я тоже как-нибудь почитаю. Буду благодарна всем, кто их знает и слушает. Но все-таки уступлю микрофон сейчас тебе. И еще раз с Днем поэзии. Доброе утро и хорошего вам дня.
1: Это Светлана Убрынская в эфире «Утро» на Диалог ФМ.
0: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104,8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Сотни салонов по всей стране продавали автомобили с поддельными документами. Как выяснили следователи, злоумышленники похитили на таможне оригинальные бланки ПТС, чтобы зарегистрировать по ним импортные машины. Мошенники внесли в документы имена вымышленных владельцев и вывезли по этой схеме сотни моделей, которые теперь снимают с учета. Убытки покупателей исчисляются десятками миллионов рублей. Тему продолжит мой корреспондент.
3: Что может произойти, если купить и зарегистрировать минивэн Toyota Voxy за 950 тысяч рублей, зная, что его рыночная цена, согласно автору, в районе 2 миллионов? Житель Красноярского края был уверен, что точно ничего криминального. Но, как выяснилось позднее, у такого автомобиля был фальшивый паспорт, а предыдущего владельца выдумали мошенники. Почти сразу сотрудники ГИБДД аннулировали госрегистрацию машины. Покупатель обратился в автосалон, где его отправили к несуществующему владельцу. В этот момент сделкой заинтересовались следователи. Они выяснили, что автосалон – это агент подставных физлиц продавцов, которые получали за свою роль комиссию в 20 тысяч рублей. Пострадавшему удалось взыскать с автоцентра 14 миллионов рублей неустойки. Ему помогала адвокат Оксана Яковлева, которая рассказала Коммерсант ФМ, как ей удалось выиграть еще 7 таких же процессов.
4: Только за одно дело мне недавно взыскали 21,5 миллион рублей. А таких дел несколько. Если сложить, десятки миллионов. Везены на территорию Российской Федерации десятки автомобилей, как запасная часть. Украдены бланки ПТС серии УУ и УХ. Попали все под подделку. Выдано таможней на Иванова Ивана Ивановича, проживающего там-то, в 2020 году. А впервые машина встала на учет в 2022. Я доказала в суде, что фактическим продавцом автомобиля является именно ООО «Авалон». У них миллиардные обороты. Лицо, которое вписано в ПТС, вымышленное.
3: Коммерсант ФМ попытался связаться с московским салоном «Авалон», однако, как оказалось, телефон компании прямиком со страницы на Google картах уже давно принадлежит другому автодилеру. Бесследное исчезновение подобных фирм – обычная практика в таких делах, говорит автоюрист Игорь Стремоусов.
5: Поддельный ПТС – это история не новая, вопрос только в том, какие технические средства используются для изготовления. Периодически всплывают и машины-двойники в разных регионах, перепродаются автомобили, которые были по разным причинам утеряны, повреждены документы, изготовлены новые. Получается, в сверхприбыли с продажи таких автомобилей. Как правило, в этих схемах всегда задействованы автосалоны с сомнительной репутацией, и мы с вами прекрасно понимаем, что зачастую юрлица, на которых оформлены салоны, они обычно пустышки, там даже если суд присудил что-то взыскать, вряд ли выигравший суд получит свои деньги.
3: Собеседники Коммерсант ФМ на рынке автодилеров отмечают, что количество автомобилей с фальшивыми ПТС возросло вместе с ужесточением санкционного режима. Но есть и другие проблемы, подчеркивает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
6: Конкретно герою информационного повода повезло, потому что он приобрел автомобиль у стабильного юрлица, а если автомобиль приобретен у физика, тогда отвечать будет физик своему имуществу, которого может и не оказаться. Есть не только поддельные ПТС, я знаю, что на рынке появилось снова некоторое количество классических американских автомобилей, которые таможить напрямую с их мотором по 5-7 литров будут стоить просто состояние. Они продаются за гораздо более вменяемые деньги, значит, там есть сложности с документами.
3: С сентября 2020 года на новые автомобили оформляют электронные ПТС. Однако даже при полной цифровизации у официальных дилеров могут попадаться поддельные документы, отмечают эксперты.
1: Сейчас за окном в Махачкале плюс 23 градуса выше нуля. Сегодня ясный солнечный день без осадков, так обещает гидрометцентр Дагестана. Ветер легкий, температура воздуха сегодня прогреется аж до плюс 29. Сегодня отличная погода для прогулок, поездок, работы и хорошего настроения. Главное, не забывайте про воду и кондиционер в машине, если он, конечно, работает у вас. Оставайтесь на Диалог FM, это радио, которое просыпается вместе с нашей республикой.

Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. На работе и в пути Диалог ФМ включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Компании могут принимать радикальные кадровые решения, если работник не принял никаких мер, чтобы исправить ситуацию со связью, но не предупредил начальство о проблемах с подключением. Тему продолжит мой корреспондент.
1: Увольнять или ждать объяснений, почему коллега не выходит на связь? Специалисты по найму за 2 недели перебоев в интернете выучили наизусть одну из базовых статей Трудового кодекса. С одной стороны, по договору нужно предоставить соответствующие условия, с другой – по тому же договору сотрудник должен добросовестно исполнять свои обязанности. Но блокировки в жизнь удаленщиков вносят свои коррективы, говорит управляющий партнер компании «Профистав» Денис Никулин.
2: Экономика так активно цифровизировалась, когда это стало критически важным ресурсом. И когда этот критически важный ресурс работает нестабильно, возникают издержки. Но есть функции, которые критически важны. Как стараются с удаленщиками работать немножко поменьше. Работодатели хотят видеть full-time офис. Сотрудники, особенно молодые, хотят работать удаленку или гибрид. И между соискателями и работодателями постоянно происходит перетягивание каната.
1: Курьеры, которые не могут завершить заказ, или таксисты, потерявшиеся на московских улицах, уже натерпелись. Но есть профессии, экономика которых делает офисное пребывание просто анахронизмом. Даже качественно выполненная работа дизайнера, монтажера или копирайтера из-за проблем со связью и сорванных дедлайнов может поставить контракт под угрозу. Пока это головная боль работодателя, объясняет юрист, руководитель компании «Мир трудовых отношений» Юлия Жижерина.
3: Технические проблемы не должны перекладываться на работника. Вот было судебное дело, что не смог он подключиться к совещанию. Ему выговор объявили. Так суд отменил такой выговор. Уволить просто исходу все-таки невозможно. Какие у нас есть варианты? Мы хотим уволить его в связи с тем, что он не выходит на связь. 2 дня у нас такая возможность есть. Но для этого он должен вообще никак не проявляться. Но он может позвонить, если сотовая связь доступна. Ну, не говорим о том, что там письмо написать по почте, это долго. Суды говорят, что нужно выяснять причины. Раньше не было такой практики. Сейчас появилось.
1: Если возможности связаться с руководством через сеть у штатной единицы нет, остаются варианты. Например, компания может в этот день вызвать удаленщика в однодневную командировку в офис, продолжает Юлия Жижерина.
3: Из-за отсутствия связи не выполнил задание. Тогда нам надо всю процедуру соблюдать и опять же запрашивать объяснительную у него. Пока нет связи, мы как реализуем эту процедуру? Делает он скрины экрана, что что-то грузится. Но это, конечно, маловато. Допустим, оператор связи запросит. Если заявка будет официально оставлена, значит, какие-то следы у нее останутся. Но это выглядит, конечно, сложно. Самое-то главное, общий принцип, что все сомнения трактуются в пользу работника. Можно объявлять простой. Экономим сразу 3 зарплаты. Второй момент, можем вызвать его в командировку. Затрат практически никаких нет, суточных нет.
1: Но проще обсудить все на берегу, говорит основатель коммуникационного агентства CorePR Полина Упитис.
4: Тогда мы договариваемся с сотрудником о том, что он к нам выходит в гибридном графике или на удаленке. Конечно, мы обсуждаем скорость его интернета, то, что у него есть проводной нормальный интернет дома. У меня есть сотрудники, которые работают в регионе, в которых уже достаточно давно отключают мобильный интернет. То есть обычно я знаю, в какое время они пропадают. Сейчас точно я больше готова идти на встречу с сотрудником, которые не успели ответить или написать, или я вижу, что сообщение пришло очень поздно. Другая проблема, что у нас одновременно не работает самый главный, наверное, бизнес-инструмент, мессенджер, в котором вся абсолютно рабочая деятельность, наличие альтернативных хранилищ информации нам позволяет оставаться на связи.
1: Отключение сети, технические работы на стороне провайдера и ограничения считаются форс-мажором и не могут быть причиной для расторжения договора. Но в жизни случается и не такое.

0: Продажи компакт-дисков на маркетплейсах подскочили аж на 70%, это в прошлом месяце, и значительная часть приходится на коллекции в полной дискографии артиста и формате MP3. Если у тренда иные объяснения, помимо любви россиян к музыке, тему продолжит наш корреспондент.
1: На досках Авито с начала весны продажи MP3-плееров увеличились на 53% по сравнению с мартом прошлого года. На классических маркетплейсах аномальным спросом стали пользоваться оптические носители и даже кассеты для магнитофонов. Продукция и для гурманов, и для любителей музыкального опта. Делятся данными представитель Wildberries и Рус Дмитрий Борщевский.
2: Продажи CD-дисков в текущем году выросли на целых 70% в натуральном выражении, то есть по количеству проданных штук. В январе-марте текущего года оборот плееров вырос на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний чек увеличился на 13%. Особняком тут стоят хай-фай портативные плееры, где цена может доходить и до 50 тысяч рублей, но надо понимать, что это штучные товары, которые используются для проигрывания музыкальных файлов так называемого высокого разрешения, а не MP3-композиции.
1: Большей частью предпосылки обострившейся любви к компакт-дискам юридического свойства, считает директор по работе с независимыми артистами и лейблами дистрибьютора «Пульс» Владимир Юрченко. По его словам, есть и причины поистине метафизические.
3: Такой очень яркий маркер эпохи, в которую мы сейчас вступаем. Причем эта тенденция носит совершенно иной характер по сравнению с тем, что мы видим в случае с ростом продажи винила. В случае с CD-дисками первый фактор — это закон о пропаганде. Также можно найти, например, на Авито рекламу с продажей флешек с русским хип-хопом. Второе — это те ограничения, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Ограничение скорости Телеграма, доступа, в принципе, в мобильный интернет. Такой вот немножко откат с точки зрения потребление музыки возвращает пиратские схемы. Тенденция не самая положительная.
1: То, что некоторые ранее популярные треки теперь, пуще прежнего, творчески переработаны, тоже надо принимать во внимание, говорит продюсер Павел Сурков.
4: Перебой с интернетом. Получается, что мы не всегда можем скачать те треки, которые нам нужны, или получить к ним доступ. Из-за этого и растут продажи компакт-дисков и продажи MP3-плееров уже с предзалитыми треками. Ну а то, что некоторые из этих треков сейчас не могут быть распространены по причинам, ну, того, что когда-то были записаны так, как не могут быть записаны сегодня, закон, как известно, обратной силы не имеет. Можно сказать, что они продаются как некоторый коллекционный экземпляр, как артефакт. В общем, мы постепенно возвращаемся к аналоговому предмету, и это становится не просто каким-то таким винтажом, но возвращается в активное пользование.
1: Безусловно, тенденция, связанная с некоторой ностальгией, тягой слушателя к аутентичному материалу, отмечает музыкальный критик Илья Легостаев.
5: Это, наверное, некая дань ретро-моде, когда достаточно молодые люди открывают подобную экзотику, и для них это какая-то невиданная игрушка. С недавних пор, конечно, сама идея стриминга, она подвергается прессингу. Вы вроде как платите за большой каталог, а потом этот каталог вдруг начинает потихоньку как-то мутировать. Люди понимают, что вроде как эта библиотека у них есть, но они ей совершенно не владеют. Что-то может убрать лейбл, что-то может переделать сам артист, потому что у него изменился имидж, хочет быть очень-очень чистеньким, беленьким, всячески окреститься от того, что было несколько лет назад. Возвращает нас к тому, что физический носитель — это то, где слово не вырубишь топором. Вы можете слушать музыку именно ту, которую вы приобретали, а не подвергнуты разного рода цензуре или чему-то еще.
1: Хотя компакт-диск и оптический носитель для своего времени технология прорывная. Отражение лазера от спиральной дорожки преобразует свет в цифровую последовательность. Отражаемся в этом зеркале и мы. Все-таки шагаем по пути цифровой трансформации.
0: Владельцы заведений торговых центров стали активнее использовать сервисы для подбора фоновой музыки. Есть такой закон о российском авторском обществе, что рестораны не имеют крутить ту музыку, которую они хотят. Причина в резком повышении штрафов за проигрывание песен без специальной лицензии. Чем сейчас заменяют радио и собственные плейлисты в заведениях нашей Махачкалы и всей России?
6: Контролирует публичное воспроизведение композиции Российское авторское общество и Всероссийская организация интеллектуальной собственности. В феврале прошлого года, впервые за 6 лет, организации подняли тарифы на использование музыки для бизнесменов. К концу 2025 года, по словам предпринимателей, кратно увеличилось число проверок от регуляторов под видом обычных покупателей. Хотя в пресс-службе РАО сообщали Коммерсант ФМ, что общее количество проверок год к году не меняется. В месяц проходит около 600 инспекций по всей России, а с 2020 2026 года в два раза увеличился размер максимального штрафа. Если раньше наказание доходило до 5 миллионов рублей, то сейчас до 10, говорит вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.
7: Вырос лимит штрафов с начала года именно правообладателей. Если что-то такое находится, высок риск спора, и владельцы ресторанов, салонов, торговых центров, увидев, стали обращаться к сервисам музыки, которые предлагают за относительно недорогую стоимость проигрывать фоновую музыку уже с авторскими правами, не шлягеры, хиты известные, а малоизвестных композиторов, которые просто играют на фоне. Если раньше таких людей было меньше, то сейчас эта практика все более популярна.
6: Размер штрафа зависит от масштаба нарушения и размера бизнеса. Чтобы обезопасить себя, некоторые предприниматели и вовсе отказываются от фоновой музыки, но чаще всего просто оформляют подписку на онлайн-сервис, говорит владелец салона красоты «Феникс» Дмитрий Орлов.
8: Мы платим за музыку для бизнеса, вот одного небезызвестного поисковика, и через умную колонку у нас это проигрывается, и никаких проблем не возникало.
9: Я ни от одного коллеги по бизнесу не слышал о подобных каких-то штрафах. Возможно, это практикуется в каких-то крупных франшизных сетях. Что касается небольших салонов, как у меня, таких проблем не возникало, да и то, чтобы кто-то приходил, мы не замечали. Хотя ты этого и не заметишь, потому что подобные проверки приходят под видом обычных клиентов.
6: Альтернатива – использование радио или телевизора с музыкальными каналами не всегда подходит. Зачастую композиции, которые там звучат, не соответствуют настрою многих заведений, говорят собеседники Коммерсант ФМ. В таком случае специальные плейлисты от музыкальных сервисов, где есть несколько десятков тематических подборок разных жанров, очень выручают, рассказал основатель сети кофеен «Бабушка Бобра» Иван Игонин.
10: В наших кофейнях играет классическая музыка. Почти всем гостям эта подборка нравится. Мы заключили договор с компанией, которая предоставляет права пользоваться этой музыкой. Они предоставляют личный кабинет. На их сайте можно подобрать самому музыкальные композиции или какую-то уже готовую подборку из композиций, дальше этим пользоваться. Периодически сотрудники РАО и ВАИС делают проверку без предупреждения, наблюдают, что воспроизводится. Если выявляют какие-то нарушения, то или предупреждение выносят, или штраф выносят.
6: Если владельцы ресторанов, магазинов, торговых центров и прочих заведений заключили договоры с контролирующими органами, то обязаны платить отчисления за лицензионную музыку. Например, кафе площадью 100 квадратных метров – около 8 тысяч рублей в месяц. А если в заведении проходят живые выступления, придется доплачивать. На этом фоне средняя стоимость подписки на безопасную музыку, примерно в 2 тысячи рублей, кажется самым логичным выбором, тем более что посетители вряд ли заметят подвох.

16 июня на календаре. Давайте посмотрим, чем запомнился миру этот день. В 1903 году была основана компания Ford Motor Company. Именно с этого началась эпоха массовых автомобилей. Вместе с ней пробки, споры на парковках и легендарное «я только на минуту оставлю здесь свою машину». В 1963 году именно в этот день в космос отправилась Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт. Пока кто-то боялся даже самолетов, она полетела прямо за пределы Земли. В 1976 году в Южноафриканской республике началось восстание школьников Суэта. Это событие, которое стало важнейшей частью борьбы против апартеида. В 2010 году в Казахстане официально открыли самую длинную границу таможенного союза. Люди начали путешествовать, а водители чаще проверять документы. А еще, друзья, сегодня отмечается Международный день морской черепахи. Да, важное событие. Так что, если вам кажется, что вы медленно двигаетесь по делам, вспомните, что черепахи живут спокойно и вообще тоже никуда не спешат. Доброе утро. Вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: будете в Избербаше, не забудьте включить приемник на частоте 96,9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Почти половина российских работодателей позитивно оценивает уровень подготовки выпускников вузов и колледжей для начала профессиональной деятельности. Согласно исследованию ХХРО, 19% компаний высоко оценивают их подготовку. Еще 30% считают ее достаточной для трудоустройства. Наивысшие оценки получают выпускники, претендующие на должности в сфере управления персоналом. 29% работодателей отметили их высокий уровень подготовки. В маркетинге и рекламе показатель составил 27%, а среди квалифицированных рабочих – 24%. Технические специальности производственного профиля и инженерные профессии также входят в число направлений, выпускники которых наиболее подготовлены к выполнению рабочих задач. Высокий уровень их подготовки оценили 19% работодателей. Компании готовы компенсировать недостаток практических навыков у молодых специалистов. Более половины работодателей берут выпускников на работу и назначают им наставников. Еще 41% предлагают внутреннее обучение, а 36% используют стажировки для оценки потенциала молодых специалистов.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ, студии Расим Загиров. И накануне в Дагестане проходил очередной день основного периода ЕГЭ. Выпускники сдавали биологию, географию и письменную часть по иностранным языкам. Самый массовый экзамен биология, на него зарегистрированы были вчера более 4000 участников. Для экзамена в республике, я напомню, что были открыты 52 пункта на базе школы, также организованы 2 пункта на дому для детей с медицинскими показаниями. Географию сдавали более 135 человек по Дагестану, английский язык 561 выпускник. На выполнение заданий по биологии отведено было 3 часа 55 минут, по географии 3 часа, там разрешены непрограммируемые калькуляторы. Результаты ЕГЭ по биологии и географии станут известны не позднее 1 июля, по иностранным языкам не позднее 3 июля. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России». Время возможностей пройдет в Дагестане 26 июня. Главной площадкой станет Дом дружбы в Махачкале, где соискатели ждут более 2000 вакансий из 105 ведущих компаний. Об этом сообщает Минтруд Республики. Участники смогут пройти экспресс-собеседование и получить предложение о работе в таких отраслях, как промышленность, энергетика, транспорт, здравоохранение, пищевая промышленность. Специалисты кадрового центра «Работа России» проведут консультации по составлению резюме и построению профессиональной траектории. Для участников специальной военной операции, членов их семьи организуют конкурс «Лепки, слепи свою мечту» с призами и тренинги о мужестве и героизме. Также будет работать площадка «Летняя занятость» для подростков до 18 лет и фестиваль профессий. Выбор профессий – выбор будущего. И, друзья, продолжаем тему ЕГЭ. Выпускница Хазарской школы Дербентского района Гевер Юзбекова получила максимальный результат на ЕГЭ по истории – 100 баллов. Об этом сообщает Миноборнауки Дагестана. К этому успеху девушка шла 2 года, совмещая самостоятельную подготовку с обучением в онлайн-школе, регулярно решая пробные варианты и отрабатывая задания экзаменационного формата. Увидев результат, Гевер сначала испытала шок, а потом огромную радость и облегчение. Осознание того, что весь труд окупился, было невероятно приятным. Я напомню, что главной опорой на протяжении всего пути стали родители и классный руководитель Тасмина Исмаилова. Ну и, друзья, продолжаем тему. Выпускник школы номер 15 города Дервента Расул Пиров получил максимальный результат по ЕГЭ на химии. Это 100 баллов. Об этом сообщает также Миноборнауки Дагестана. Успех стал итогом серьезной подготовки, участия в олимпиадах, научно-практической деятельности и постоянной работы над собой. В планах выпускника продолжит обучение по химическому направлению. Ну и, друзья, Дагестан занял 55-е место в рейтинге социально-экономического положения регионов России по итогам прошлого года. Рейтинг подготовила РИА Новости с учетом различных показателей, которые характеризуют социально-экономическое положение регионов. Источником информации стали данные Росстата, Минфина и Федерального казначейства. Интегральный рейтинг Дагестана по итогам 2025 года составил 42 балла. В аналогичном рейтинге за 2024 год Дагестан с 37 баллами был на 62-м месте. В рейтинге за прошлый год Дагестан среди регионов Северного Кавказа занял второе место, выше только Ставропольский край, там 25-е место. Возглавили, как обычно, рейтинг Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. Главные аутсайдеры — это Калмыкия, Ингушетия и Тува. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Управление Россельхознадзора по Дагестану в ходе проверок личных подсобных хозяйств обнаружило массовое несоответствие данных о поголовье скота в компоненте хариот, фактическому количеству животных. Я напомню, что в мае этого года проведено 138 выездных обследований, в том числе 8 с использованием беспилотно-летательных аппаратов. По результатам проверок выяснилось, что в системе зарегистрировано 4700 голов, тогда как фактически промаркировано в Дагестане 320 животных в этой системе. В одном из Буйнакского района крестьянских фермерских хозяйств заявлено 46 голов крупного рогатого скота, тогда как реально его насчитали 35. Владельцу хозяйства Алхасову сначала вынесли предостережение, но нарушение не устранили. В итоге еще 8 июня в отношении него составили протокол об административном правонарушении. Управление Россельхознадзора призывает хозяйственников соблюдать ветеринарное законодательство России и вносить достоверные сведения в систему.

0: Шарашкину контору, по ее словам, в кавычках, ни одно живое существо не заслуживает такого отношения, заявила блогер. Видео зоопарка с истощенными животными опубликовано в телеграм-канале «Сапа Кавказ» и в других социальных сетях Дагестана.
1: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
0: Ну и, друзья, 14 августа будут аннулированы счета россиян в крупнейшем португальском банке. Об этом сообщает РБК. Деньги со счетов можно будет получить в отделениях. Кроме того, в банк следует вернуть неиспользованные чековые книжки. Уведомление приходит обладателям российских паспортов без вида на жительство в Португалии, а также тем, кто работает на европейской или местной компании. Причины решения пока не называются. В России разрешили продавать низкокачественное топливо. Власти сделали это, чтобы предотвратить его нехватку. Правительство разрешило части нефтеперерабатывающих заводов выпускать для внутреннего рынка бензин и дизтопливо класса Евро-5, но с показателями Евро-3. Как пишет «Коммерсант», это может смягчить локальные дефициты, но не исключены риски для автовладельцев, так как в таком топливе допускается, в частности, большое содержание серы. Ну и, друзья, мировые цены на нефть резко перешли к снижению на фоне новостей соглашения США и Ирана завершить боевые действия на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Lenta.ru. Отмечается, что нефть рухнула почти на 11%. Цена на эталонный сорт североморской нефти Brent на торгах снизилась примерно до $83 за баррель, это накануне. По словам экспертов, если США и Иран договорятся об окончании боевых действий, стоимость нефти может опуститься и до $70 за баррель. В отношении OpenAI начали масштабное расследование США. Разработчика ChatGPT вызвали в суд и потребовали раскрыть внутренние документы, пишет The Wall Street Journal. Кстати, по данным газеты, генеральные прокуроры штатов просят выдать данные о политике компании и принципах работы с клиентами. Я напомню, что ранее искусственный интеллект стартап обвиняли в подталкивании к суициду нескольких людей и массовым убийствам. Представители OpenAI заявили, что готовы конструктивно работать с властями и серьезно относиться к их опасению. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
2: Расследование в отношении OpenAI возглавил генеральный прокурор штата Нью-Йорк, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. В пятницу компании вручили повестку в суд и потребовали раскрыть документы по работе ее продуктов и влиянию на пользователей. Власти интересуются, как OpenAI выстраивает рекламу, удерживает клиентов и в целом взаимодействует с ними. Кроме этого, компания должна раскрыть документы по обработке данных пользователей, в том числе информацию об их здоровье, а также сведения о несовершеннолетних и пожилых клиентах. Отдельно от разработчиков ChatGPT требуют подробности по моделям глубокого обучения и выдать детали, из-за которых нейросеть склонна соглашаться с пользователем и нахваливать его в ответах. Разбираться с властями OpenAI приходится с начала июня, напоминает CNBC. Тогда на компанию подал в суд генпрокурор Флориды. По его версии, разработчики сделали ChatGPT небезопасным продуктом, который может нанести вред пользователям, и сознательно выпустили чат-бот на рынок в таком состоянии. Еще раньше компанию пытались засудить семьи жертв массовой стрельбы в Канаде. Тогда в школе Тамблер Ридж погибли 8 человек. По мнению истцов, стрелок планировал атаку с помощью ChatGPT, и компания ничего не сделала, чтобы его остановить. OpenAI обвиняли и в том, что чат-бот якобы подталкивал клиентов к самоубийству, отмечает телеканал. Рейтер напоминает о последнем из таких исков. Компания получила его в четверг. В суд подала мать 24-летней девушки. Она утверждает, что ChatGPT никак не отреагировал на суицидальные мысли дочери и не пытался прекратить разговор, а вместо этого предлагал продолжить общение и критиковал телефоны доверия. Расследования могут стать серьезной юридической проблемой для OpenAI, поскольку компания готовится к IPO, пишет агентство. В понедельник проект Сэма Альтмана подал заявку на размещение в США. По словам источников, выход на биржу может пройти в сентябре, а компанию могут оценить в $1 триллион.
0: Сейчас за окном в Махачкале плюс 23 градуса выше нуля. Сегодня ясный солнечный день без осадков, так обещает гидрометцентр Дагестана. Ветер легкий, температура воздуха сегодня прогреется аж до плюс 29. Сегодня отличная погода для прогулок, поездок, работы и хорошего настроения. Главное, не забывайте про воду и кондиционер.

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Махачкале сегодня до 18.00 в связи с плановыми работами на газораспределительных станциях возможно временное отключение горячей воды в Кировском и Советских районах. Об этом предупреждает единый оператор. Отключение газа связано с проведением плановых мероприятий, поскольку функционирование котельных напрямую зависит от подачи газа. Возможны перебои или полное отсутствие горячего водоснабжения в двух районах. После восстановления подачи газа котельные начнут поэтапный запуск. Горячая вода будет возвращаться в дома до потребителей постепенно. Посол Пакистана в России накануне Фейзал Ниаз Термизи прибыл в Дагестан. Первым городом, который он посетил, дипломат стал Древний Дербент. Термизи вместе с заместителем министра экономики и территориального развития республики Шамилем Амаевым осмотрел крепость Нарынкалай и встретился с представителями мэрии Дербента. В программе визита также запланированы сегодня переговоры с руководством Дагестана. Стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы развития торгово-экономических связей. Но в реабилитационном центре Избербаша впервые применили метод иповенции. Это психологическая реабилитация через взаимодействие с лошадьми, доступную даже для маломобильных граждан. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда Дагестана. В отличие от ипотерапии, новый метод не требует специальной подготовки. На занятиях участники под руководством наставника выполняют упражнения, ухаживают за лошадьми и совершают совместные прогулки. Правительство России выделило более 2 миллиардов рублей на восстановление 36 объектов образования, которые пострадали от паводков в Дагестане. На эти средства возведут 7 быстровозводимых зданий, 6 школ и 1 детский садик. Ну и на юге Дагестана несанкционированная свалка ликвидирована в селе Татляр. Это Дербентский район Дагестана. Об этом сообщает Минприроды Республики. Ранее напомню, что министерство получило обращение жителя стихийной свалки в селе Татляр, после чего информация о необходимости уборки была передана в администрацию района. В настоящее время свалка отходов производства и потребления полностью ликвидирована, очистка земельного участка подтверждена фотоматериалами. На Великобритании намерена сегодня утром объявить о новом пакете санкций против России, в который войдут суда для транспортировки сжиженного природного газа. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Кира Стармера, передает его слова Интерфакс. Великобритания, напомню, что станет первой страной, которая ведет подобное ограничение. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни. Доброе утро, Дагестан! На календаре 16 июня. Это значит, что новый день официально открыт, друзья. Кто-то уже на работе, кто-то просыпается, кто-то ведет самые сложнейшие переговоры этого утра. Ну, еще 5 минут, и я посплю. В эфире утро на Диалог ФМ. С вами, как всегда, Расим Загиров. Я напоминаю, что мы вещаем на весь Дагестан для тех, кто сейчас в дороге, на кухне, в офисе, в маршрутке или уже мысленно ждет вечер пятницы, хотя сегодня только вторник, друзья. В ближайший час будем заряжаться хорошим настроением, вспоминать интересные события, истории, обсуждать новости и просто делать это утро легче. Заваривайте чай, кофе, кто-то уже наверняка ставит чуду на сковороду, и оставайтесь на волне Диалог ФМ. Доброе утро. Начинается здесь. Всем желает доброе утро. Расим Загиров.

0: живете в Буйнакске, не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Но и Минэнерго нашей страны уделяет особое внимание поставкам топлива в Крым. В ведомстве заявили, что все логистические трудности обрабатываются в оперативном порядке. Об этом передает «Комсомольская правда». Минэнерго уточнили, что объемы производства и отгрузки нефтепродуктов покрывают текущие потребности, отдельно контролируются поставки топлива для агропромышленного комплекса. При этом я напомню, что в Крыму и Севастополе сохраняется ограничение на автозаправках. В Крыму бензин отпускается не более 20 литров на машину, заправка канистр временно запрещена. Ну и минимальная стоимость поездки в Турцию на двоих в июле начинается от 120 тысяч рублей. Об этом РИА Новости сообщили в Ассоциации туроператоров России. В эту сумму входит перелет из Москвы и 10 дней отдыха по системе «Все включено». Такая цена доступна при оформлении путевки в июне. Более качественные гостиницы уровня 4 звезды и выше и эконом-класса обойдутся путешественникам от 175 и до 260 тысяч рублей. Студенты вузов и колледжей должны больше времени проводить на базовых предприятиях. Такое мнение высказали в Совете Федерации, и эти слова передает парламентская газета. Речь идет о формате, при котором до половины учебного времени будет связано с практикой. По мнению авторов идеи, это поможет сократить разрыв между теорией и реальными требованиями работодателей. Ранее, я напомню, что стало известно, что только около половины компаний положительно оценивают подготовку выпускников к началу карьеры. Остальным работодателям чаще приходится дополнительно обучать молодых специалистов уже на месте. Во время предстоящих выборов в ряде регионов могут быть перебои с мобильной связью. В Центре избиркоме объясняют это мерами безопасности. Кстати, их слова от Центра избиркома передает «Комсомольская правда». Там отметили, что избирательные комиссии уже адаптировались к работе в таких условиях. При этом онлайн-голосование планируют провести с учетом возможных технических трудностей. Чтобы снизить риски на участках, там, где установят точки доступа Wi-Fi, выборы, я напомню, что в Государственную Думу будут проходить с 18 по 20 сентября. Но и зарплатные предложения в технических профессиях растут быстрее, чем в гуманитарных. Это связано с дефицитом кадров в промышленности, строительстве и производстве. Об этом передает ТАСС. Со ссылкой на исследование, с начала года средняя предполагаемая зарплата в сфере ремонта и обслуживания оборудования выросла, я напомню, что на 41%. Ну и большинство наших граждан хотели бы жить в отдельном доме. Такие данные приводят ВЦИОМ. Сейчас, я напомню, 2/3 опрошенных живут в квартирах, а почти треть в собственных домах. При этом своим жильем в целом недовольны 75% наших граждан. Однако идеальным вариантом большинство все равно называют частный дом. Так ответили 64% участников опроса. Для квартиры людям важны большая кухня и балкон, для дома свой участок и удобства внутри. Я напомню, что среди главных требований к району – развитая инфраструктура и тишина. Ну и российские железные дороги приостановили продажу билетов на некоторые поезда Юга России на сентябрь из-за ремонта на инфраструктуре. Об этом передают РИА Новости. Продажи будут открыты в самое ближайшее время после корректировки графика. Я напомню, что до этого некоторые СМИ и телеграм-канале писали об отсутствии у РЖД билетов с Юга с продажей на некоторые дни в сентябре. Ранее также председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России участились случаи массового выкупа железнодорожных билетов с целью их дальнейшей перепродажи. Продажи по завышенной цене. Председатель Госдумы сообщил, что перепродажа, как правило, происходит на онлайн-площадках, а перекупщики зарабатывают от 3000 рублей за билет. Ну и более 1,5 миллиона россиян смогут впервые проголосовать на выборах в сентябре. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова.
2: Ну и, друзья, проблемы с бензином распространились
1: на всю европейскую часть России. Продажа топлива ограничивает уже не только в Крыму, но и в Московской и Ленинградских областях.
2: Должностных лиц, что происходит на заправках по всей европейской части России?
1: В единый день голосования моего корреспондента более 2000 компаний разного уровня предполагается заместить 20 тысяч депутатских мандатов. Я напомню, что как сказала Панфилова, что на выборах в единый день голосования организуют досрочное голосование, а также экстерриториальные участки для безопасности избирателей. Россияне могут взять до 5 дней отпуска за свой счет для подготовки к свадьбе. Работодатель не имеет права теперь отказывать в таком отдыхе, об этом сообщили в Минтруде. Отпуск предоставляется по письменному заявлению сотрудника, при этом эти дни не вычитаются из ежегодного оплачиваемого отпуска. Минтруде отметили, что такие же 5 дней за свой счет может взять и при рождении ребенка любой гражданин. В России предложили ввести пониженные налоги и ставки для многодетных самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Как сообщает ТАСС, обращение уже направили в правительство. Мера должна коснуться семей, где есть трое и больше несовершеннолетних детей. Для самозанятых налог предполагает снизить до 2% при работе с гражданами и до 3% при работе с компаниями и ИП. Я напомню, что для индивидуальных предпринимателей также предлагают. Ну и, друзья, проблемы с бензином распространились почти на всю европейскую часть России. Продажу топлива ограничивают уже не только в Крыму, но и в Московской и Ленинградских областях. Что происходит на заправках по всей европейской части России? Подробнее далее у моего корреспондента.
3: Сообщения об ограничениях расползаются от Смоленска до Челябинска и от Санкт-Петербурга до Самары. Заезжая на Татнефть в разных уголках страны, водители видят одну и ту же табличку. Уважаемые клиенты, по техническим причинам максимальная доза отпуска в один автомобиль – 20 литров бензина и 40 литров дизельного топлива. У Роснефти и Лукойла тоже есть лимиты, но выше – 90-100 литров. При этом на станциях Татнефть просят оплатить наличными, рассказывает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, который не смог заправиться в Московской области.
4: Я нашел 1000 рублей, случайно завалявшуюся, и вот на 1000 рублей я заправился. Ажиотажа никакого нет, только грузовики стояли в длинной очереди. Видимо, им приходится общаться как-то с персоналом АЗС и объяснять, что они по 40 литров и даже по 200 литров не заправляют, потому что грузовику надо много. Я так понимаю, что у Татнефти какие-то логистические проблемы возникли, в общем, в комплексе и запасов, и производства, и доставки в том числе. Все-таки в других сетях, даже в самом Татарстане, прям такой глубокой проблемы нет.
3: Журналисты, объезжая заправки в Нижнем Новгороде, Самаре, Кемерово и Архангельске, отмечают, дефицит пока локальный. На некоторых АЗС жизнь как будто и не изменилась, но некоторые в принципе не работают, отмечает водитель Максим из Самары.
5: В субботу уезжал из города, там одна заправка Татнефтевская, она культурная, хорошая. Было написано, что идет слив топлива. Не было ни бензовоза, никого, ничего не было, просто были таблички повешены на пистолетах. Прошли сутки, я еду назад по той же дороге, абсолютно въезжая в город. Все те же таблички висят также на этой заправке. Бензина нет. Хотя она одна на выезд из города именно в этом направлении. Там, как правило, всегда стоит очередь из машин.
3: Ограничения появились после недавней атаки беспилотников на Нижнекамск. Там был поврежден нефтехимический комплекс. В результате на заправках Татарстана появились очереди, отмечали власти региона. Меры скорее профилактические, считает зампред наблюдательного совета Ассоциации производителей и поставщиков энергоресурсов «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.
6: В данном случае это некое ограничение спекулятивного спроса, когда люди приезжают и начинают заливать 10, 15, 20 канистр, а вдруг что будет, чтобы не создавать излишний ажиотаж и дополнительную нагрузку на топливообеспечивающую систему. Даже если там есть ограничение 20 литров, что оно мешает вам как-то передвигаться, данная мера, она вполне адекватна, вполне нормальна, и компании, и отраслевые регуляторы делают все, им доступность бензина сохраняется.
3: Помимо технических причин, сотрудники несетевых бензоколонок объясняют ограничения рыночной ситуацией. По данным торгов на Петербургской бирже, стоимость бензина АИ-95 подошла к историческому максимуму – 81 635 рублей за тонну. В таких условиях несетевые АЗС вынуждены снова простаивать, говорит председатель Саратовского союза независимых автозаправок Екатерина Савкина.
7: Мы сейчас на своих заправках бензинами не торгуем, потому что у нас то, что был складской остаток, все закончилось. У кого-то больше остатки, они еще работают, у кого-то меньше. Просто наш поставщик отказал нам в отгрузках, мы не смогли купить топливо и все. На этом не сегодня началась проблема.
3: Тем временем в рознице цена тоже растет. По данным Росстата, за первую неделю июня бензин и дизельное топливо подорожали примерно на процент. А с начала года цены на топливо росли примерно в 1,5 раза быстрее общей инфляции. Но что касается лимитов, то их могут отменить достаточно оперативно, говорит эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
8: Вертикально интегрированная
7: интегрированных компаний есть возможность займа топлива у другой вертикально интегрированной структуры, поэтому не думаю, что это будет настолько длительным явлением, как, допустим, это происходит в Республике Крым. Приходится просто-напросто смириться с этой ситуацией, потому что невозможно произвести больше на неработающем оборудовании. Как только оборудование заработает, естественно, пойдут поставки, пойдет полноценное насыщение внутреннего рынка, и ситуация стабилизируется.
3: Самая тяжелая ситуация в Крыму. С 13 июня в Севастополе купить топливо можно только на 9 АЗС, а в начале месяца продажу бензина приостановили на 15 станциях в Краснодарском крае. На прошлой неделе Минэнерго сформировала штаб для решения проблем с поставками топлива на юге страны.
0: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Сейчас за окном в Махачкале плюс 23 градуса выше нуля. Сегодня ясный солнечный день без осадков, так обещает Гидрометцентр Дагестана. Ветер легкий, температура воздуха сегодня прогреется аж до плюс 29. Сегодня отличная погода для прогулок, поездок, работы и хорошего настроения. Главное, не забывайте про воду и кондиционер в машине, если он, конечно, работает у вас. Оставайтесь на Диалог ФМ, это радио, которое просыпается вместе с нашей республикой.

0: все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикунье. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.
6: Наиболее 440 сеансов психотерапии провели в поликлиниках Дагестана в первом квартале этого года. Об этом сообщает пресс-служба ФОМС Дагестана. Наиболее число обращений за указанный период поступило от пациентов, которые находятся по диспансерным наблюдениям. Они посетили психологов более 200 раз. На втором месте будущие и состоявшиеся мамы. За время беременности, в родах и послеродовой период специалисты приняли почти 200 женщин. Ветераны боевых действий 4 раза обращались за поддержкой специалистов. Я напомню, в свою очередь, о том, что возможность получить бесплатную психологическую помощь появилась у жителей Дагестана с 1 июля 2023 года. И именно тогда в поликлиниках стали открываться профильные кабинеты. Чтобы попасть на прием к медицинскому психологу бесплатно по полису ОМС, нужно обратиться к своему лечащему врачу в поликлинике по месту прикрепления. Именно доктор дает направление и определяет показания. Ну и Республика Дагестан названа среди самых некурящих регионов России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава России за прошлые месяцы этого года. Распространенность курения табака среди людей в возрасте от 18 лет и старше в Дагестане составила всего лишь 8%. В списке также Донецкая Народная Республика и Ингушетия с показателями 6%. Лидером стали некурящих регионов мая этого года и Чеченская Республика. Там вообще достигает даже 1% нет. Число самых некурящих регионов также вошли Чукотский автономный округ и Краснодарский край. В этих регионах распространенность курения табака составила чуть выше 1%. Я напомню, что единая минимальная розничная цена на табачную продукцию в России с 1 января этого года составляет 153 рубля. Ну и, друзья, на городском пляже Каспийска продолжается реконструкция территории. Окончание работ на пляже запланировано на август этого года. Заказчиком проекта комплексного благоустройства выступает туристический центр Дагестана. Дата начала работ – это апрель этого года, за несколько месяцев. На пляже Каспийска уже залили бетоном дорожки, сохранив при этом деревья. Установили новую спасательную вышку, основание для солнцезащитных зонтов. Судя по паспорту объекта, с которым мы, Диалог ФМ, ознакомились, в ближайшие несколько месяцев на пляже должны появиться зона фудкорта, раздевалки, душ, медпункт, туалеты, объекты торговли, пункт проката инвентаря, а также площадки для футбола и волейбола, трибуны с навесом и навесы и деревянный настил. Я, в свою очередь, напомню, что мы ранее здесь в студии Диалог ФМ говорили о том, что на выделение 115 миллионов рублей на благоустройство 4 пляжей в Дагестане будет выделено в этом году. Ну и Фатима Михайлова назначена советником председателя правительства Дагестана. Соответствующее распоряжение накануне подписал премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов. По информации правительства Дагестана, Михайлова раньше работала в Министерстве юстиции России. Более ничего о ее биографических и карьерных данных пока не сообщалось. В Махачкале возможны перебои с подачей горячей воды. Я напомню, что компания «Газпром газораспределение Махачкала» сегодня будет проводить плановые ремонтные работы, из-за которых будет ограничена подача газа. Работы будут проходить до 6 вечера. Из-за отключения газа возможны перебои в работе городских котельных. Частичное или полное отсутствие горячего водоснабжения затронет советские и кировские районы города Махачкалы. Ну и, друзья, позавчера водохранилище в селе Дарвак Табасранского района Дагестана, где произошло подтопление улицы, будет временно осущено. После осмотра водохранилища накануне комиссия приняла решение о необходимости его осушения, чтобы установить дополнительные трубы ниже уровня. Об этом сообщает МЧС Дагестана. Я, в свою очередь, напомню, что, как сообщал портал Мирмол, в селе была подтоплена улица Рагимова, а также подвальное помещение 10 домов, разрушен один забор. Это произошло из-за обильных дождей в горах, которые привели к переливу воды из поливного водоема. Продолжаем, друзья. Дагестан готовится к проведению агропромышленного форума «ДАК Акрокаспий». Я напомню, что он будет проходить 29 и 30 сентября в Дагестане, в частности, в Каспийске. Так мероприятие объединит международную выставку и деловую программу, в которых примут участие более 100 ведущих компаний из разных регионов стран. Организаторы приглашают профессионалов отрасли, фермеров и экспертов принять участие в одном из самых ключевых аграрных событий этого года. Кроме того, в экспозиции будут представлены новейшие технологии и современные решения для агропроизводства. Среди них оборудование, агротехнологии и инновационные проекты, направленные на повышение урожайности и оптимизацию производственных процессов. Я отмечу, в свою очередь, что форум будет полезен для садоводов и виноградарям, животноводам, а также специалистам тепличного овощеводства. Участники и гости смогут ознакомиться с передовой техникой, обменяться опытом и наладить деловые контакты с производителями и поставщиками. Организаторами ДАК «Агрокаспий» выступает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан. Ну и, друзья, 10 человек погибли за предыдущую неделю на дорогах Дагестана. Вот такое вот число аварий растет у нас в республике. Я, правда, уже не знаю, как обращаться к нашим землякам о том, что правила поведения на дорогах не просто так придуманы. Итак, за это время произошло за прошлую неделю 44 ДТП. Помимо погибших, в них пострадали еще 53 человека, в том числе 11 детей. Госавтоинспекция Дагестана в очередной раз призывает дагестанцев и гостей республики строго соблюдать правила дорожного движения. Ну и, друзья, продолжаем. Часть Кизилюрта будет оставаться без воды из-за отсутствия электроэнергии на насосных станциях. Об этом сообщает единый оператор. Перебои с водоснабжением наблюдаются, и напомню, что в микрорайоне Старый Город и Черемушки со вчерашнего дня. Наиболее 20 сел в трех муниципалитетах Дагестана остались без света накануне из-за замыканий на линии электропередачи. Об этом сообщает МЧС по Дагестану. Аварийные отключения затронули 21 населенный пункт в Чародинском, Табасаранском и Левашинских районах. Ориентировочное время подачи восстановления указывалось вчера, но в некоторых населенных пунктах по сей день нет электричества. Ну и, друзья, с начала этого года в Дагестане выявили 1000 случаев незаконного использования газа. Мы накануне говорили в программе «Утро» на Диалог ФМ, что за 5 месяцев этого года компания «Газпром» Межрегионгаз Махачкала направила в правоохранительные органы более 2000 заявительных материалов по фактам несанкционированного отбора газа, допущенного физическими и юридическими лицами. Теперь материалы переданы для принятия процессуальных решений, в том числе для возбуждения административных и уголовных дел. Ну и накануне интересная новость поступила. Мы говорили в новостях на Диалог ФМ. Арсен Шерифов назначен исполняющим полномочия главы Каспийска. Соответствующий указ подписал временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин. Ранее Шерифов, я напомню, что занимал пост заместителя главы города Дербента. Арсен Шерифов с 2015 по 2016 года работал советником заместителя мэра Каспийска по строительству, архитектуре и федеральных целевых программ. По 2017 год заместителем директора комбинат благоустройства города Каспийска. По 2018 год ведущим специалистом организационного проекта управления по экономике и инвестиции политики мэрии Каспийска. В апреле 2019 года был назначен заместителем мэра Дербента. В 2022 году был назначен заместителем мэра Каспийска, курировал строительный блок. Как ранее мы сообщали, мэр Каспийска Борис Гонцов в начале июня подал в отставку. Ну и крупнейшее IPO за всю историю рынка на прошлой неделе. Аэрокосмический и IT-гигант Илон Маск официально сменил статус с частной компании на публичную. Я напомню, что 12 июня SpaceX дебютировала на технологической бирже. Только в первый день торгов принес участникам IPO доходность в 19%, а его основателя Илона Маска превратил в первого триллионера. Пока только на бумаге. Чего ждать далее? Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
7: В четверг в ходе первичного публичного размещения SpaceX привлекла рекордные 75 миллиардов долларов, а начальная оценка стоимости компании – 1 700 000 000 000. Спрос на акции более чем в 4 раза превысил предложение. По данным Reuters, большая часть состояния Илона Маска, а именно 866 миллиардов долларов, в компании SpaceX. Вместе с Tesla и остальными активами он станет триллионером к моменту начала торгов уже сегодня. Впрочем, Washington Post предлагает не забегать так далеко вперед. Как объясняет газета, SpaceX предоставила Маску крупные пакеты акций, которые окупятся только в том случае, если он добьется своих амбициозных целей. В частности, колонизирует Марс. Без этих бумаг Маск все еще миллиардер. Но в любом случае стоимость принадлежащих Илону Маску активов Tesla и SpaceX более чем в 10 раз превышает состояние Билла Гейтса, добавляет газета. При этом SpaceX подошла к IPO с накопленными убытками, связанными прежде всего со ставкой на искусственный интеллект. Основной источник дохода для корпорации – спутниковый интернет Starlink. Ранее компания публиковала финансовые отчеты. Из них следовало, что в первом квартале выручка достигла 4 700 000 000 долларов, но чистый убыток оказался лишь немногим меньше этой суммы. Bloomberg отмечает, что вслед за SpaceX на биржу уже в этом году могут выйти разработчики AI-модели Anthropic и OpenAI. Их рыночная стоимость, по оценкам аналитиков, также способна превысить 1 триллион долларов. Поэтому дебют SpaceX на бирже станет своего рода проверкой аппетита инвесторов к компаниям, связанным с искусственным интеллектом. А за динамикой акций будут внимательно следить не только трейдеры с Уолл-стрит, но и венчурные инвесторы Кремниевой долины. Как добавляет Wall Street Journal, IPO SpaceX с самого начала проходит не по канонам. Вместо того, чтобы обсуждать с инвесторами ценовой диапазон и корректировать его в зависимости от спроса, компания сразу объявила фиксированную цену в $135 за акцию. Такой подход спасает от излишнего ажиотажа, однако лишает важного механизма – определения справедливой цены через спрос инвесторов. И первые торги покажут, ждет ли Маска успех или провал. Если акции резко вырастут в цене, критики отметят, что компания продешевила. Если же бумаги покажут слабую динамику или начнут падать, это станет поводом для обвинений в том, что SpaceX и ее консультанты переоценили интерес инвесторов.
6: Ну и, друзья, в Дагестане бензин вырос практически на 16% на фоне сезонного спроса. Я напомню, что в нашей республике зафиксировали рост стоимости бензина. Об этом нередко сообщает Федеральная антимонопольная служба, которая следит за ценами, и Министерство энергетики Дагестана. Так, например, АЕ-92 подорожал до 75 рублей за тонну, а АЕ-95 вырос стоимости на 8%. Ключевыми причинами сложившейся обстановки стали сезонное повышение спроса на нефтепродукты и временные сбои функционирования нефтеперерабатывающих заводов.
8: Я водитель и постоянно за рулем. Все чаще и чаще начала поглядывать на стрелку топливного бака своей машины. Из-за цен. Из-за цен на бензин, растущих в последнее время, просто в геометрической прогрессии. Пару дней назад я заправила автомобиль по одной цене. Сегодня уже заметно дороже. Для нас бензин – это не роскошь. Это необходимость просто для передвижения, для работы, для жизни. Знаете, я хоть и редко, но все-таки пользуюсь услугами такси. И раньше нет-нет возмущалась высоким тарифом. Но сегодня, видя цены на топливо, я оставила свои возмущения при себе. Ну, так как понимаю, что водитель работает практически в ноль. И уже создается у меня впечатление, что в ближайшее время автомобиль станет для многих просто предметом роскоши.
6: Для улучшения обстановки в Дагестане действует договоренность ПАО «Татнефть», которая предполагает запуск еще 6 автозаправочных комплексов в сентябре нынешнего года. Эти шаги нацелены на стабилизацию ценовой политики. Я, в свою очередь, напомню, что Дагестан оказался также в аутсайдерах рейтинга регионов России по доступности бензина.
9: Мы же не в этих 90-х годах, когда самозахватом занимались и так далее. Я думаю, что и документация в порядке. Я считаю, что просто зажимают бизнес, и все. Это мое мнение. Я, честно говоря, считаю, что я права на 120%. Потому что смотришь сейчас, что делают с бизнесом, просто зажимают народ, и уже теперь до заправок добрались. Очень тяжело заправиться. Я, например, на стороне заправок.
6: Цены на бензин в регионах-аутсайдерах выше среднероссийских, а зарплаты невысокие, отмечают эксперты. Лидируют в рейтинге Москва, Чукотка и Ямало-Ненецкий округ, где можно купить более 2000 литров бензина АИ-92 в месяц на среднюю зарплату.
0: будете в Дербенте, не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
6: Перелив водоема и дожди стали причиной потопления улиц в селе Дарвак. Это Табасаранский район Дагестана. Из-за обильных дождей в горах, которые прошли еще позавчера, произошел перелив воды из поливного водоема. В результате оказалась потоплена улица Рагимова. Уровень воды достигал 30 сантиметров, а также подвальные помещения 10 домов. Глубина воды до 5 сантиметров. Разрушен один забор. Сейчас я напомню, что уровень воды снижается. Угрозы жизни населения нет. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Дагестану. Ну и интересная новость. Поступила вода в районе Вузовского озера. Не соответствует гигиеническим нормам. Об этом сообщает Роспотребнадзор Дагестана. Специалисты управления Роспотребнадзора по нашей республике провели лабораторное исследование проб водопроводной трубы по 5 адресам, которые находятся в районе Вузовского озера. Выявлено, что она не соответствует гигиеническим нормам по показателям привкуса, запаха и мутности. Таким образом, подтвердились жалобы местных жителей. Специфически неприятный, тухлый запах воды связан с естественным процессом, активным цветением водорослей в водоеме. Кстати, наши слушатели часто писали нам на форум обратной связи на сайте Диалог ФМ о том, что почему вы не затрагиваете тему вот именно тухлой воды, которая происходит в Советском и Кировском районе города Махачкалы. Так вот, мы отправили запрос, нам дали вот этот ответ. Также установлено, что единый оператор Республики Дагестан не проводит необходимые технологические мероприятия по предотвращению цветения водорослей, хотя обязан это делать вовремя. Поэтому ведомство направило единому оператору в данный момент предписание незамедлительному устранению нарушений. Он должен наладить качественную фильтрацию воды для устранения запаха и привкуса в советские и кировские районы города Махачкалы. Друзья, пациентку неудачно прооперировали в одном из медицинских центров Махачкалы. Мы вчера как раз-таки об этом говорили. Сегодня дали нам более развернутые комментарии по поводу этого всего. Такая информация появилась сегодня в дагестанском сегменте социальных сетей. Отмечается, что в ноябре 2025 года жительница Махачкалы обратилась к знакомой, которая является хирургом для проведения блефаропластики. Однако из-за некачественного оказания услуги лицо женщины оказалось обезображено. До настоящего время ей требуются дополнительные процедуры, связанные с пересадкой кожи. Следователи сейчас организовали проверку о причинении вреда здоровью по признакам преступления, предусмотренном по части 1 статьи 235 Уголовного кодекса Российской Федерации. Они установят все обстоятельства произошедшего, будет дана правовая оценка, действиям персонала изъята необходимая документация и назначена сейчас экспертиза. 16 июня на календаре. Давайте посмотрим, чем запомнился миру этот день. В 1903 году была основана компания Ford Motor Company. Именно с этого началась эпоха массовых автомобилей. Вместе с ней пробки, споры на парковках и легендарная «я только на минуту оставлю здесь свою машину». В 1963 году именно в этот день в космос отправилась Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт. Пока кто-то боялся даже самолетов, она полетела прямо за пределы Земли. В 1976 году в Южноафриканской республике началось восстание школьников Суэта. Это событие, которое стало важнейшей частью борьбы против апартеида. В 2010 году в Казахстане официально открыли самую длинную границу таможенного союза. Люди начали путешествовать, а водители чаще проверять документы. А еще, друзья, сегодня отмечается Международный день морской черепахи. Да, важное событие. Так что, если вам кажется, что вы медленно двигаетесь по делам, вспомните, что черепахи живут спокойно и вообще тоже никуда не спешат. Доброе утро. Вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: будете в Буйнакске, не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Реклама на Диалог ФМ.
1: Фруктовая, ароматная семья Кикуни.
2: Люблю соки Кикуни, очень вкусные они. Только есть одна беда, соков много, я одна. Как же выбрать не один, ведь полный магазин.
3: Лучший сок душистых яблок.
4: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
5: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
6: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
7: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
8: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
9: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
10: Персик слаще из нектара,
11: абрикос еще вкусней.
12: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
13: Слива с яблоком вкусней.
14: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
15: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купью все любого вкуса. Кикуни сок для меня.
1: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Цифра дня. О чем говорят цифры?
16: Почти половина российских работодателей позитивно оценивает уровень подготовки выпускников вузов и колледжей для начала профессиональной деятельности. Согласно исследованию ХХРО, 19% компаний высоко оценивают их подготовку. Еще 30% считают ее достаточной для трудоустройства. Наивысшие оценки получают выпускники, претендующие на должности в сфере управления персоналом. 29% работодателей отметили их высокий уровень подготовки. В маркетинге и рекламе показатель составил 27%, а среди квалифицированных рабочих – 24%. Технические специальности производственного профиля и инженерные профессии также входят в число направлений, выпускники которых наиболее подготовлены к выполнению рабочих задач. Высокий уровень их подготовки оценили 19% работодателей. Компании готовы компенсировать недостаток практических навыков у молодых специалистов. Более половины работодателей берут выпускников на работу и назначают им наставников. Еще 41% предлагают внутреннее обучение, а 36% используют стажировки для оценки потенциала молодых специалистов.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете вы Сбербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: В Махачкале сегодня до 18.00 в связи с плановыми работами на газораспределительных станциях возможно временное отключение горячей воды в Кировском и Советских районах. Об этом предупреждает единый оператор. Отключение газа связано с проведением плановых мероприятий, поскольку функционирование котельных напрямую зависит от подачи газа. Возможные перебои или полное отсутствие горячего водоснабжения в двух районах. После восстановления подачи газа котельные начнут поэтапный запуск. Горячая вода будет возвращаться в дома до потребителей постепенно. Посол Пакистана в России накануне Фейзал Ниаз Термизи прибыл в Дагестан. Первым городом, который он посетил, дипломат стал Древний Дербент. Термизи вместе с заместителем министра экономики и территориального развития республики Шамилем Амаевым осмотрел крепость Нарынкала и встретился с представителями мэрии Дербента. В программе визита также запланированы сегодня переговоры с руководством Дагестана. Стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы развития торгово-экономических связей. Но в реабилитационном центре Избербаша впервые применили метод иповенции. Это психологическая реабилитация через взаимодействие с лошадьми, доступную даже для маломобильных граждан. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда Дагестана. В отличие от ипотерапии, новый метод не требует специальной подготовки. На занятиях участники под руководством наставника выполняют упражнения, ухаживают за лошадьми и совершают совместные прогулки. Правительство России выделило более 2 миллиардов рублей на восстановление 36 объектов образования, которые пострадали от паводков в Дагестане. На эти средства возведут 7 быстро возводимых зданий, 6 школ и 1 детский садик. Ну и на юге Дагестана несанкционированная свалка ликвидирована в селе Татляр. Это Дербентский район Дагестана. Об этом сообщает Минприроды Республики. Ранее напомню, что министерство получило обращение жителя стихийной свалки в селе Татляр, после чего информация о необходимости уборки была передана в администрацию района. В настоящее время свалка отходов производства и потребления полностью ликвидирована. Очистка земельного участка подтверждена фотоматериалами. На Великобритании намерены сегодня утром объявить о новом пакете санкций против России, в который войдут суда для транспортировки сжиженного природного газа. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Кира Стармера, передают его слова Интерфакс. Великобритания, напомню, что станет первой страной, которая введет подобное ограничение. Продолжаем, друзья, утро на Диалог FM. Большинство россиян пользуются устаревшими, ненадежными Wi-Fi роутерами. Они тормозят интернет-трафик и не защищены от взломов. Получается, нашим роутерам интернетовским указали на возраст. По данным, кстати, компании Vigo, это аналитическая компания, каждый второй аппарат в Москве и в Санкт-Петербурге прошлого поколения. Больше всего, а там каждый второй встречается в республиках Ингушетия и Чечня, а в Дагестане доля старого оборудования доходит до 80%. Основная разница в диапазонах, на которых работают устройства, уточняет РБК. Самые массовые модели используют частоту 2,4 кГц, а более современные поддерживают 5 кГц. От диапазона зависит, кстати, скорость и качество домашнего интернета, поясняет исполнительный директор компании «Элка» нам, слушателям Диалог FM.
17: Да, чистая правда. Старый роутер действительно может быть таким бутылочным горлышком, который не дает пользоваться интернетом на полной скорости, даже если платить провайдеру за дорогой и быстрый тариф. Основные причины, во-первых, это устаревший стандарт Wi-Fi. То есть, если нашему роутеру там более 5-7 лет, он, скорее всего, работает на старых стандартах. Старые стандарты, они физически не способны передавать данные на высоких скоростях. Даже если как бы, у вас тариф будет 300 мегабит, старый роутер по воздуху может выдавать от силы 30-50 мегабит. Современные роутеры, у которых на старых роутерах Wi-Fi 4, да, стандарт, на новых роутерах Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, они работают в разы быстрее и эффективнее. Вторая причина – это забитая частота 2,4 Гц. Старый роутер работает только в одном диапазоне на одной частоте, то есть это 2,4 Гц. Эту частоту используют абсолютно все. То есть роутеры соседей за стеной, там микроволновки, радио няни, Bluetooth-устройства. И в многоквартирных домах частота 2,4 превращается в пробку. Современные роутеры, они двухдиапазонные. То есть это 2,4 Гц плюс 5 Гц, гигагерц. Частота 5 ГГц, она посвободнее и скорость на них значительно выше. Третья причина старых роутеров – это слабое железо. Роутер, по сути, это маленький компьютер. У него есть свой процессор, своя оперативная память. Раньше к домашнему интернету подключали 1-2 устройства. Сегодня в сети одновременно липнут там 3 смартфона, ноутбук, телевизор со смарт-ТВ, там пара умных лампочек, розетки, там чего только нет. Поэтому старый процессор роутера просто не справляется с обработкой такого потока запросов. Начинает греться, зависать и резать скорость. Четвертая причина – это ограничение проводных портов. То есть многие старые или бюджетные роутеры, они оснащены портами с ограничением до 100 мегабит. И если вдруг клиент переходит на тариф со скоростью 200 мегабит, 500 мегабит или вообще гигабит, то этот роутер физически не способен просто пропустить через свой порт такой объем трафика. Потому что у него ограничение 100 мегабит и все. Поэтому если скорости большие, нужно покупать роутеры с гигабитными портами. Ну и дам такой совет, как понять, пришло ли время менять роутер. Например, надо проверить. Если по проводу напрямую, да, с компьютера, скорость интернета высокая, то Wi-Fi падает, падает несколько раз. Потом роутер приходится часто перегружать, потому что интернет начинает пропадать. Скажем, подключается какое-то новое устройство, да, к роутеру, и в этот момент, скажем, у остальных членов семьи начинает лагать сеть. Какие-то глюки начинаются, какие-то проблемы возникают. И если роутеру более 5 лет, и вдруг вы замечаете, что возникает проблема со скоростью, вам поможет замена устройства на более современное. Это самый простой, эффективный способ оживить домашний интернет.
1: Самое главное, что современные роутеры обычно обладают более высокой пропускной способностью. На них можно работать по большому количеству устройств на большей скорости. Это, кстати, особенно важно для тех пользователей, которые работают из дома в окружении семьи, потому что сейчас к роутерам подключается очень много устройств. И телевизоры с функцией Smart TV, и мобильные телефоны разного рода оборудования, и игровые приставки, и многое-многое другое. Сейчас многое зависит в основном от того, в каком доме вы живете. Если вокруг очень много однокомнатных квартир, где стоят примерно такие же роутеры, как и у вас, то все устройства будут действовать в одном частотном диапазоне. Это, кстати, ухудшит качество связи. Если вы живете в не очень плотной застройке, в районе со старым жилым фондом или, например, в загородном доме, то там таких проблем обычно нет, потому что ваши роутеры и устройства у соседей абсолютно разные.
18: Честно, раньше думала, интернет плохой, провайдер виноват. Вечером вообще Wi-Fi умирал. Телевизор зависает, телефон грузит по 5 минут. Потом специалисты компании Elka посоветовали поменять старый роутер. И разница реально чувствуется.

0: регионов миграция столичных студентов. Тему продолжит мой коллега.
1: Московские вузы стали недоступны для многих столичных школьников. Самые высокие проходные баллы сейчас в технических университетах. В МФТИ 96,8, в МИФИ 91,5. Далее идут Центральный университет, МГИМО и Высшая школа экономики. В списке 80 баллов плюс 16 учебных заведений. Среди них есть и Новосибирский государственный университет. Все остальные находятся в столице. На бюджет в топовые вузы практически не попасть, а цена за год бакалавриата начинается уже от 800 тысяч и достигает 1,5 миллиона, в том числе на медицинский факультет. А вот региональные стоят от 250 тысяч и проходной балл ниже. Но конкурс с каждым годом растет, замечает проректор по образовательной деятельности Томского государственного университета Евгений Луков.
2: Не сокращаем количество бюджетных мест. 5 лет назад набор был приблизительно там 2500 первокурсников. Сейчас это 5,5. По поводу инженерных, физико-математических, естественных, прирост идет платных мест от 40 до 70% от бюджетных мест. Здесь всегда вопрос академической среды. Чем больше ты берешь платников, как правило, тем ниже становится общий уровень. И это рискованно. Конкурс растет по топовым направлениям. Бывает по 300 баллов проходной. Например, IT у нас это 260-270 при достаточно большом количестве бюджетных мест. Сейчас мы фиксируем интерес к инженерным направлениям. Сильно вырос поток процентов на 25-30. Это ребята, которые сдавали ЕГЭ.
1: Томский университет, как еще 16 вузов, участвует в пилотном проекте реформы высшего образования. Из регионов в списке Уральский, Балтийский, Дальневосточный федеральные университеты, куда активно едут москвичи. Новая система подразумевает больше практики и гибкие сроки обучения. А еще такие вузы готовят кадры под запрос работодателя. Чтобы не рисковать, московские школьники активно мониторят филиалы столичных вузов. У Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, у МГТУ Баумана в Мытищах и Калуге, а у РАНХИКС, например, есть филиалы в Астрахани, Калининграде и Волгограде. Но в регионы москвичи не только поступают, но еще и переводятся, замечает проректор по образовательной деятельности Казанского Приволжского федерального университета Екатерина Турилова.
3: К нам приходят, говоря, что наши программы сильнее. На этой неделе был такой кейс, когда молодой человек, проучившись 3 года в одном из известнейших московских вузов, закрывая сессию, хочет перевестись к нам в университет, мотивируя это тем, что здесь программа сильнее. Медики, учебное дело. Сейчас же и история с целевым набором, она тоже открыта и прозрачна. Никто не запрещает ребятам из той же самой Москвы выбрать одну из точек Республики Татарстан для своего дальнейшего трудоустройства. Мы можем взять тех, кто хотел, если мы говорим об IT, там действительно очень высокий баллы, стоит отсечкой на контракт.
1: В списке приоритетных специальностей, необходимых для технологического суверенитета страны, сейчас 500 профессий. И это не только IT-направление, но и ядерная, и авиационно-ракетно-космическая техника, фотоника, криптография, фармацевтика. Москвичи со своими баллами по ЕГЭ пытаются поступить в регионы именно на бюджет, отмечает директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
4: В регионах выбирают инженерные направления. Томск, Казань, Уральский федеральный университет. Очень сильно развивается интерес к биологии, к биотеху. Балтийский федеральный, Калининград стал новой точкой не только для того, чтобы учиться, а потом и остаться даже работать. Благодаря ребятам вот с такими баллами, которые для Москвы малы, но они часто выше, чем те баллы, которые вузы заинтересованы. И место в рейтинге это и для работодателей, с которыми вузы работают, привлекательность. А для регионов самих это шанс преодолеть кадровый голод.
1: До начала приемной кампании остается месяц. Точный проходной балл вузы публикуют в середине августа, после завершения приема документов и зачисления абитуриентов. И при подборе программ, как говорят собеседники Коммерсант ФМ, стоит ориентироваться на прошлогодние показатели и добавить к ним еще 10-15 баллов.
0: Сейчас за окном в Махачкале плюс 23 градуса выше нуля. Сегодня ясный солнечный день без осадков, так обещает бедренный центр Дагестана. Ветер легкий, температура воздуха сегодня прогреется аж до плюс 29. Сегодня отличная погода для прогулок, поездок, работы и хорошего настроения. Главное, не забывайте про воду и кондиционер в машине, если он, конечно, работает у вас. Оставайтесь на Диалог FM, это радио, которое просыпается вместе с нашей республикой.

0: В Дагестане 9 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Более 1500 обращений рассмотрел дагестанский омбудсмен в 2025 году. Такие цифры были озвучены на встрече с Федором Щукиным и омбудсменом Дагестана Запиром Алхасовым. В результате проведенной работы восстановлены права свыше 2500 заявителей. Юридическую помощь получили более 500 человек. Среди тех, кто получил поддержку, семьи с детьми, которым были назначены положенные выплаты. На функции единого гарант-проставщика электроэнергии в Северокавказском федеральном округе с 1 июля перейдут от Россети Северный Кавказ к Ставрополь-Энергосбыт. Об этом сообщили в энергокомпании. Решение о создании единого гарантирующего поставщика электроэнергии на Северном Кавказе – это стратегический шаг, который позволит выстроить понятную эффективную систему энергосбытовой деятельности в 5 республиках. Я напомню, что 1 июля этого года энергокомпания приступает к работе в Дагестане, Ингушетии, в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. Новую магистерскую программу «Международный бизнес» запускает Дагестанский государственный университет совместно со Всероссийской академией внешней торговли. Ключевая особенность обучения – выпускники получат 2 диплома. Программа готовит мультиспециалистов для работы в условиях перестройки глобальных цепочек поставок и поиска новых рынков. Наиболее 3000 водителей были оштрафованы на прошлой неделе за пользованием мобильником за рулем. Об этом сообщает ГИБДД Дагестана. Еще 835 водителей привлечены к административной ответственности за выезд на полосу встречного движения. Я напомню, что использовать мобильный телефон за рулем можно при наличии беспроводной гарнитуры, либо говорить по громкой связи. Ну и с начала этого года около 200 ветеранов специальной военной операции из Дагестана прошли лечение в реабилитациях в центрах Социального фонда России. Об этом сообщили нам в отделении соцфонда. Я напомню, что программа предназначена для участников специальной военной операции, демобилизованных и уволенных из силовых структур. Ну и Дагестан назван среди самых некурящих регионов России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава России за май этого года. Распространенность курения табака среди людей в возрасте от 18 лет в нашей республике составила всего лишь 8%. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Доброе утро, Дагестан! На календаре 16 июня. Это значит, что новый день официально открыт, друзья. Кто-то уже на работе, кто-то просыпается, кто-то ведет самые сложнейшие переговоры этого утра. Ну, еще 5 минут, и я посплю. В эфире «Утро» на Диалог ФМ. С вами, как всегда, Расим Загиров. Я напоминаю, что мы вещаем на весь Дагестан для тех, кто сейчас в дороге, на кухне, в офисе, в маршрутке или уже мысленно ждет вечер пятницы, хотя сегодня только вторник, друзья. В ближайший час будем заряжаться хорошим настроением, вспоминать интересные события, истории, обсуждать новости и просто делать это утро легче. Заваривайте чай, кофе, кто-то уже наверняка ставит чуду на сковороду. И оставайтесь на волне Диалог ФМ. Доброе утро. Начинается здесь. Всем желаю доброе утро. Расим Загиров.

На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: будете в Махачкале, не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Владимир Зеленский вновь предложил российской стороне отказаться от ударов по объектам энергетики. Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале. По его словам, украинская сторона передала такое предложение через представителей США. Вместе с тем, Киев планирует продолжить усиливать гарантии безопасности, так как именно они, считает Зеленский, являются ключом к завершению конфликта и длительному миру. В России эту идею отвергли, назвав ее попыткой добиться паузы в боевых действиях. Об этом передает газета.ру. Он отметил, что готов на любые компромиссы, если они не затронут достоинство и суверенитет Украины. Продолжение. Друзья, крупные предприятия в России могут точечно переходить на сокращенную рабочую неделю при ухудшении экономической ситуации. Массовый характер это пока не носит, об этом газете.ру заявили в Роскачестве. Там пояснили, что сейчас такой формат применяется прежде всего в тех сферах, где проходит резкое падение спроса. Это классический антикризисный инструмент, который позволяет компаниям снизить издержки без прямого сокращения штата. У этой меры, кстати, есть несколько преимуществ для бизнеса. В частности, речь идет об экономике на компенсацию. Поскольку увольнение по Трудовому кодексу требует дополнительных выплат, тогда как перевод на неполную занятость означает лишь пропорциональное снижение зарплаты. Кроме того, такой подход помогает сохранить кадровый потенциал. Главная авиакомпания Южной Кореи Korean Air выразила готовность рассмотреть возможность возобновления прямого авиасообщения с Россией в перспективе. Об этом РИА Новости со ссылкой на заявление перевозчика сообщают нам. В компании считают возможным обсуждение этой темы в будущем при улучшении ситуации. Других подробностей авиаперевозчик не уточнил. Я напомню, что ранее сообщалось, что представителями Российской Федерации обсуждают с Мьянмой соглашение о прямом воздушном сообщении с рейсами из Москвы. Консультация находится на финальном этапе подготовки. Российская сторона рассчитывает на скорое подписание соглашения. Я напомню, что также Россия предложила Бразилии запустить прямые авиарейсы между странами. Профильные структуры двух государств проведут консультации по этому расширению авиасообщения. Операторам связи предлагают запретить продавать использующие ранее сим-карты в течение первого года после расторжения договора с абонентом. Также операторы должны сообщать абоненту, если предполагаемый номер уже использовался. Такой законопроект внесут в Госдуму. Об этом сообщает газета.ру накануне. Депутаты указали, что на сегодня существует проблема, связанная с быстрой перепродажей абонентских номеров операторами связи после расторжения договора с предыдущими владельцами. Это создает целый ряд рисков. Возможное использование старых номеров, недовольство новых абонентов при получении номеров с негативной историей, а также сложности с идентификацией личности при использовании государственных сервисов. Об этом подчеркнули парламентарии. Ну, здесь прям, знаете, друзья, подпишусь, потому что сам недавно купил новую сим-карту одного из операторов связи. Там выяснилось, что у человека неоплаченные кредиты, и мне начали все названивать, где этот человек, как этот человек, начинает даже на оскорбление переходить, объясняя, товарищи, новый номер. Ну вот тяжело почему-то было объяснить, там на том конце вот никак не хотели слышать, думали, что я их обматываю. Это будет прекрасный законопроект, если примут. Продолжаем, друзья. В Госдуме предложили 10-кратно повысить штрафы за обвес, обмер, обсчет и иные формы мошенничества при продаже товаров. Это касаемо и ресторанов. Депутаты хотят установить максимальный размер штрафа на уровне 500 тысяч рублей. Тест законопроекта есть в распоряжении. РИА Новости поправки планируют ввести в КОАП Российской Федерации. Штрафы, кстати, за такие нарушения для граждан составят от 30 до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц до 300 тысяч рублей, для юридических лиц от 200 до 500 тысяч рублей. Авторы инициативы напомнили, что подобные санкции не применялись с 2014 года. Ну и, друзья, утро на Диалог ФМ продолжается. У нас в Дагестане очень много, знаете, таких людей, которые оставляют культурный след. Вот при всем при том, что говорят, мы горцы, мы такие боевой народ, мы еще и культурный народ. Это я вам точно могу сказать. На прямой связи с утром, с утренней студией Диалог ФМ Светлана Убрынская, это автор, исполнитель многих хитов, песенник, наших исполнителей. Светлана, доброе утро. Знаешь, что ты сейчас в эфире прочитаешь стихи своего отца, Нажмудина Убрынского, который когда-то возглавлял Дом радио в Махачкале. Светлана, доброе утро.
2: Доброе утро слушателям Диалог ФМ. Доброе утро, Расим. Спасибо, что мое мнение тоже актуально. Мне это очень приятно, как автору песен кавказского шансона, как автору текстов. Твой коллега и мой отец Нажмудин Убрынский, который много сделал для радиовещания и телевидения, он все-таки тоже был наш поэт-современник. Я бы прочитала отрывок стихов Нажмудина Убрынского. «Не плачет, нет-нет, веселится зурна, как будто хмельного напившись вина, бьют крепкие руки сильней в барабан. Лезгинку танцует родной Дагестан. Высокие горы, суровые горы, и люди, как горы, прямы и суровы. Поэтому лица их в сетках морщин, как в трещинах камня у самых вершин. Не плачет, нет-нет, веселится зурна, как будто хмельного напившись вина. Бьют крепкие руки сильней в барабан, вершина к вершине, таков Дагестан». Свои стихи я тоже как-нибудь почитаю. Буду благодарна всем, кто их знает и слушает. Но все-таки уступлю микрофон сейчас тебе. И еще раз с Днем поэзии. Доброе утро и хорошего вам дня.
1: Это Светлана Убрынская в эфире «Утро» на Диалог ФМ.
0: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Сотни салонов по всей стране продавали автомобили с поддельными документами. Как выяснили следователи, злоумышленники похитили на таможне оригинальные бланки ПТС, чтобы зарегистрировать по ним импортные машины. Мошенники внесли в документы имена вымышленных владельцев и вывезли по этой схеме сотни моделей, которые теперь снимают с учета. Убытки покупателей исчисляются десятками миллионов рублей. Тему продолжит мой корреспондент.
3: Что может произойти, если купить и зарегистрировать минивэн Toyota Voxy за 950 тысяч рублей, зная, что его рыночная цена, согласно автору, в районе 2 миллионов? Житель Красноярского края был уверен, что точно ничего криминального. Но, как выяснилось позднее, у такого автомобиля был фальшивый паспорт, а предыдущего владельца выдумали мошенники. Почти сразу сотрудники ГИБДД аннулировали госрегистрацию машины. Покупатель обратился в автосалон, где его отправили к несуществующему владельцу. В этот момент сделкой заинтересовались следователи. Они выяснили, что автосалон – это агент подставных физлиц продавцов, которые получали за свою роль комиссию в 20 тысяч рублей. Пострадавшему удалось взыскать с автоцентра 14 миллионов рублей неустойки. Ему помогала адвокат Оксана Яковлева, которая рассказала Коммерсант ФМ, как ей удалось выиграть еще 7 таких же процессов.
4: Только за одно дело мне недавно взыскали 21,5 миллион рублей. А таких дел несколько. Если сложить, десятки миллионов. Везены на территорию Российской Федерации десятки автомобилей, как запасная часть. Украдены бланки ПТС серии УУ и УХ. Попали все под подделку. Выдано таможней на Иванова Ивана Ивановича, проживающего там-то, в 2020 году. А впервые машина встала на учет в 2022. Я доказала в суде, что фактическим продавцом автомобиля является именно ООО «Авалон». У них миллиардные обороты. Лицо, которое вписано в ПТС, вымышленное.
3: Коммерсант ФМ попытался связаться с московским салоном «Авалон», однако, как оказалось, телефон компании прямиком со страницы на Google картах уже давно принадлежит другому автодилеру. «Бесследное исчезновение подобных фирм – обычная практика в таких делах», говорит автоюрист Игорь Стремоусов.
5: Поддельный ПТС – это история не новая, вопрос только в том, какие технические средства используются для изготовления. Периодически всплывают и машины-двойники в разных регионах, перепродаются автомобили, которые были по разным причинам утеряны, повреждены, документы изготовлены новые. Получается сверхприбыль из продажи таких автомобилей. Как правило, в этих схемах всегда задействованы автосалоны с сомнительной репутацией. И мы с вами прекрасно понимаем, что зачастую юрлица, на которых оформлены салоны, они обычно пустышки. Там даже если суд присудил что-то взыскать, вряд ли выигравший суд получит свои деньги.
3: Собеседники Коммерсант ФМ на рынке автодилеров отмечают, что количество автомобилей с фальшивыми ПТС возросло вместе с ужесточением санкционного режима. Но есть и другие проблемы, подчеркивает вице-президент Национального Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
6: Конкретно герою информационного повода повезло, потому что он приобрел автомобиль у стабильного юрлица, а если автомобиль приобретен у физика, тогда отвечать будет физик своим имуществом, которого может и не оказаться. Есть не только поддельные ПТСки, я знаю, что на рынке появилось снова некоторое количество классических американских автомобилей, которые таможить напрямую с их мотором по 5-7 литров будут стоить просто состояние. Они продаются за гораздо более вменяемые деньги, значит, там есть сложности с документами.
3: С сентября 2020 года на новые автомобили оформляют электронные ПТС. Однако даже при полной цифровизации у официальных дилеров могут попадаться поддельные документы, отмечают эксперты.

Сейчас за окном в Махачкале плюс 23 градуса выше нуля. Сегодня ясный солнечный день без осадков, так обещает гидрометцентр Дагестана. Ветер легкий, температура воздуха сегодня прогреется аж до плюс 29. Сегодня отличная погода для прогулок, поездок, работы и хорошего настроения. Главное, не забывайте про воду и кондиционер в машине, если он, конечно, работает у вас. Оставайтесь на Диалог FM, это радио, которое просыпается вместе с нашей республикой.

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки «Кикуни» из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. «Кикуни» и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. На работе и в пути Диалог ФМ включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Компании могут принимать радикальные кадровые решения, если работник не принял никаких мер, чтобы исправить ситуацию со связью, но не предупредил начальство о проблемах с подключением. Тему продолжит мой корреспондент.
1: Увольнять или ждать объяснений, почему коллега не выходит на связь? Специалисты по найму за 2 недели перебоев в интернете выучили наизусть одну из базовых статей Трудового кодекса. С одной стороны, по договору нужно предоставить соответствующие условия, с другой – по тому же договору сотрудник должен добросовестно исполнять свои обязанности. Но блокировки в жизнь удаленщиков вносят свои коррективы, говорит управляющий партнер компании «Профистав» Денис Никулин.
2: Экономика так активно цифровизировалась, когда это стало критически важным ресурсом. И когда этот критически важный ресурс работает нестабильно, никакой издержки. Но есть функции, которые критически важны. Как-то стараются с удаленщиками работать немножко поменьше. Работодатели хотят видеть full-time офис. Сотрудники, особенно молодые, хотят работать удаленку или гибрид. И между соискателями и работодателями постоянно происходит перетягивание каната.
1: Курьеры, которые не могут завершить заказ, или таксисты, потерявшиеся на московских улицах, уже натерпелись. Но есть профессии, экономика которых делает офисное пребывание просто анахронизмом. Даже качественно выполненная работа дизайнера, монтажера или копирайтера из-за проблем со связью и сорванных дедлайнов может поставить контракт под угрозу. Пока это головная боль работодателя, объясняет юрист, руководитель компании «Мир трудовых отношений» Юлия Жижерина.
3: Технические проблемы не должны перекладываться на работника. Вот было судебное дело, что не смог он подключиться к совещанию, ему выговор объявили, так суд отменил такой выговор. Уволить просто исходу все-таки невозможно. Какие у нас есть варианты? Мы хотим уволить его в связи с тем, что он не выходит на связь. 2 дня у нас такая возможность есть, но для этого он должен вообще никак не проявляться, но он может позвонить, если сотовая связь доступна. Ну, не говорим о том, что там письмо написать по почте, это долго. Суды говорят, что нужно выяснять причины. Раньше не было такой практики, сейчас появилась.
1: Если возможности связаться с руководством через сеть у штатной единицы нет, остаются варианты. Например, компания может в этот день вызвать удаленщика в однодневную командировку в офис, продолжает Юлия Жижерина.
3: Из-за отсутствия связи не выполнил задание. Тогда нам надо всю процедуру соблюдать и опять же запрашивать объяснительную у него. Пока нет связи, мы как реализуем эту процедуру? Делает он скрины экрана, что что-то грузится. Но это, конечно, маловато. Допустим, оператор связи запросит. Если заявка будет официально оставлена, значит, какие-то следы у нее останутся. Но это выглядит, конечно, сложно. Самое-то главное, общий принцип, что все сомнения трактуются в пользу работника. Можно объявлять простой. Экономим сразу 3 зарплаты. Второй момент, можем вызвать его в командировку. Затрат практически никаких нет, суточных нет.
1: Но проще обсудить все на берегу, говорит основатель коммуникационного агентства CorePR Полина Упитис.
4: Тогда мы договариваемся с сотрудником о том, что он к нам выходит в гибридном графике или на удаленке. Конечно, мы обсуждаем скорость его интернета, то, что у него есть проводной нормальный интернет дома. У меня есть сотрудники, которые работают в регионе, в которых уже достаточно давно отключают мобильный интернет. То есть обычно я знаю, в какое время они пропадают. Сейчас точно я больше готова идти навстречу сотрудникам, которые не успели ответить или написать, или я вижу, что сообщение пришло очень поздно. Другая проблема, что у нас одновременно не работает самый главный, наверное, бизнес-инструмент, мессенджер, в котором вся абсолютно рабочая деятельность, наличие альтернативных хранилищ информации нам позволяет оставаться на связи.
1: Отключение сети, технические работы на стороне провайдера и ограничения считаются форс-мажором и не могут быть причиной для расторжения договора. Но в жизни случается и не такое.

0: Продажи компакт-дисков на маркетплейсах подскочили аж на 70%, это в прошлом месяце, и значительная часть приходится на коллекции в полной дискографии артиста и формате MP3. Есть ли у тренда иные объяснения, помимо любви россиян к музыке? Тему продолжит наш корреспондент.
1: На досках Авито с начала весны продажи MP3-плееров увеличились на 53% по сравнению с мартом прошлого года. На классических маркетплейсах аномальным спросом стали пользоваться оптические носители и даже кассеты для магнитофонов. Продукция и для гурманов, и для любителей музыкального опта. Делятся данными представитель Wildberries и Рус Дмитрий Борщевский.
2: Продажи CD-дисков в текущем году выросли на целых 70% в натуральном выражении, то есть по количеству проданных штук. В январе-марте текущего года оборот плееров вырос на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний чек увеличился на 13%. Особняком тут стоят хай-фай портативные плееры, где цена может доходить и до 50 тысяч рублей, но надо понимать, что это штучные товары, которые используются для проигрывания музыкальных файлов так называемого высокого разрешения, а не MP3-композиции.
1: Большей частью предпосылки обострившейся любви к компакт-дискам юридического свойства, считает директор по работе с независимыми артистами и лейблами дистрибьютора «Пульс» Владимир Юрченко. По его словам, есть и причины поистине метафизические.
3: Такой очень яркий маркер эпохи, в которую мы сейчас вступаем. Причем эта тенденция носит совершенно иной характер по сравнению с тем, что мы видим в случае с ростом продажи винила. В случае с CD-дисками первый фактор — это закон о пропаганде. Также можно найти, например, на Авито рекламу с продажей флешек с русским хип-хопом. Второе — это те ограничения, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Ограничение скорости Телеграма, доступа, в принципе, в мобильный интернет. Такой вот немножко откат с точки зрения потребление музыки возвращает пиратские схемы. Тенденция не самая положительная.
1: То, что некоторые ранее популярные треки теперь, пуще прежнего, творчески переработаны, тоже надо принимать во внимание, говорит продюсер Павел Сурков.
4: Перебой с интернетом. Получается, что мы не всегда можем скачать те треки, которые нам нужны, или получить к ним доступ. Из-за этого и растут продажи компакт-дисков и продажи MP3-плееров уже с предзалитыми треками. Ну а то, что некоторые из этих треков сейчас не могут быть распространены по причинам, ну, того, что когда-то были записаны так, как не могут быть записаны сегодня, закон, как известно, обратной силы не имеет. Можно сказать, что они продаются как некоторый коллекционный экземпляр, как артефакт. В общем, мы постепенно возвращаемся к аналоговому предмету, и это становится не просто каким-то таким винтажом, но возвращается в активное пользование.
1: Безусловно, тенденция, связанная с некоторой ностальгией, тягой слушателя к аутентичному материалу, отмечает музыкальный критик Илья Легостаев.
5: Это, наверное, некая дань ретро-моде, когда достаточно молодые люди открывают подобную экзотику, и для них это какая-то невиданная игрушка. С недавних пор, конечно, сама идея стриминга, она подвергается прессингу. Вы вроде как платите за большой каталог, а потом этот каталог вдруг начинает потихоньку как-то мутировать. Люди понимают, что вроде как эта библиотека у них есть, но они ей совершенно не владеют. Что-то может убрать лейбл, что-то может переделать сам артист, потому что у него изменился имидж, хочет быть очень-очень чистеньким, беленьким, всячески окреститься от того, что было несколько лет назад. Возвращает нас к тому, что физический носитель — это то, где слово не вырубишь топором. Вы можете слушать музыку именно ту, которую вы приобретали, а не подвергнутые разного рода цензуре или чему-то еще.
1: Хотя компакт-диск и оптический носитель для своего времени технология прорывная. Отражение лазера от спиральной дорожки преобразует свет в цифровую последовательность. Отражаемся в этом зеркале, и мы все-таки шагаем по пути цифровой трансформации.
0: Владельцы заведений и торговых центров стали активнее использовать сервисы для подбора фоновой музыки. Есть такой закон о российском авторском обществе, что рестораны не имеют крутить ту музыку, которую они хотят. Причина в резком повышении штрафов за проигрывание песен без специальной лицензии. Чем сейчас заменяют радио и собственные плейлисты в заведениях нашей Махачкалы и всей России?
6: Контролирует публичное воспроизведение композиции Российское авторское общество и Всероссийская организация интеллектуальной собственности. В феврале прошлого года, впервые за 6 лет, организации подняли тарифы на использование музыки для бизнесменов. К концу 2025 года, по словам предпринимателей, кратно увеличилось число проверок от регуляторов под видом обычных покупателей. Хотя в пресс-службе РАО сообщали Коммерсант.ФМ, что общее количество проверок год к году не меняется. В месяц проходит около 600 инспекций по всей России, а с 2020 2026 года в два раза увеличился размер максимального штрафа. Если раньше наказание доходило до 5 миллионов рублей, то сейчас до 10, говорит вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.
7: Вырос лимит штрафов с начала года именно правообладателей. Если что-то такое находится, высок риск спора, и владельцы ресторанов, салонов, торговых центров, увидев, стали обращаться к сервисам музыки, которые предлагают за относительно недорогую стоимость проигрывать фоновую музыку уже с авторскими правами, не шлягеры, хиты известные, а малоизвестных композиторов, которые просто играют на фоне. Если раньше таких людей было меньше, то сейчас эта практика все более популярна.
6: Размер штрафа зависит от масштаба нарушения и размера бизнеса. Чтобы обезопасить себя, некоторые предприниматели и вовсе отказываются от фоновой музыки, но чаще всего просто оформляют подписку на онлайн-сервис, говорит владелец салона красоты «Феникс» Дмитрий Орлов.
8: Мы платим за музыку для бизнеса, вот одного небезызвестного поисковика, и через умную колонку у нас это проигрывается, и никаких проблем не возникало. Я ни от одного коллеги по бизнесу не слышал о подобных каких-то штрафах. Возможно, это практикуется в каких-то крупных франшизных сетях. Что касается небольших салонов, как у меня, таких проблем не возникало, да и то, чтобы кто-то приходил, мы не замечали. Хотя ты этого и не заметишь, потому что подобные проверки приходят под видом обычных клиентов.
6: Альтернатива – использование радио или телевизора с музыкальными каналами не всегда подходит. Зачастую композиции, которые там звучат, не соответствуют настрою многих заведений, говорят собеседники «Коммерсант ФМ». В таком случае специальные плейлисты от музыкальных сервисов, где есть несколько десятков тематических подборок разных жанров, очень выручают, рассказал основатель сети кофеен «Бабушка Бобра» Иван Игонин.
9: В наших кофейнях играет классическая музыка. Почти всем гостям эта подборка нравится. Мы заключили договор с компанией, которая предоставляет права пользоваться этой музыкой. Они предоставляют личный кабинет. На их сайте можно подобрать самому музыкальные композиции или какую-то уже готовую подборку из композиций, дальше этим пользоваться. Периодически сотрудники РАО и ВАИС делают проверку без предупреждения, наблюдают, что воспроизводится. Если выявляют какие-то нарушения, то или предупреждение выносят, или штраф выносят.
6: Если владельцы ресторанов, магазинов, торговых центров и прочих заведений заключили договоры с контролирующими органами, то обязаны платить отчисления за лицензионную музыку. Например, кафе площадью 100 квадратных метров – около 8 тысяч рублей в месяц. А если в заведении проходят живые выступления, придется доплачивать. На этом фоне средняя стоимость подписки на безопасную музыку, примерно в 2 тысячи рублей, кажется самым логичным выбором, тем более что посетители вряд ли заметят подвох.

16 июня на календаре. Давайте посмотрим, чем запомнился миру этот день. В 1903 году была основана компания Ford Motor Company. Именно с этого началась эпоха массовых автомобилей. Вместе с ней пробки, споры на парковках и легендарное «я только на минуту оставлю здесь свою машину». В 1963 году именно в этот день в космос отправилась Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт. Пока кто-то боялся даже самолетов, она полетела прямо за пределы Земли. В 1976 году в Южноафриканской республике началось восстание школьников Суэта. Это событие, которое стало важнейшей частью борьбы против апартеида. В 2010 году в Казахстане официально открыли самую длинную границу таможенного союза. Люди начали путешествовать, а водители чаще проверять документы. А еще, друзья, сегодня отмечается Международный день морской черепахи. Да, важное событие. Так что, если вам кажется, что вы медленно двигаетесь по делам, вспомните, что черепахи живут спокойно и вообще тоже никуда не спешат. Доброе утро. Вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: будете в Избербаше, не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Реклама на Диалог ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ, студии Расим Загиров. И накануне в Дагестане проходил очередной день основного периода ЕГЭ. Выпускники сдавали биологию, географию и письменную часть по иностранным языкам. Самый массовый экзамен биология, на него зарегистрированы были вчера более 4000 участников. Для экзамена в республике, я напомню, что были открыты 52 пункта на базе школы, также организованы 2 пункта на дому для детей с медицинскими показаниями. Географию сдавали более 135 человек по Дагестану, английский язык 561 выпускник. На выполнение заданий по биологии отведено было 3 часа 55 минут, по географии 3 часа, там разрешены непрограммируемые калькуляторы. Результаты ЕГЭ по биологии и географии станут известны не позднее 1 июля, по иностранным языкам не позднее 3 июля. Ну, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России». Время возможности пройдет в Дагестане 26 июня. Главной площадкой станет Дом дружбы в Махачкале, где соискатели ждут более 2000 вакансий из 105 ведущих компаний. Об этом сообщает Минтруд Республики. Участники смогут пройти экспресс-собеседование и получить предложение о работе в таких отраслях, как промышленность, энергетика, транспорт, здравоохранение, пищевая промышленность. Специалисты кадрового центра «Работа России» проведут консультации по составлению резюме и построению профессиональной траектории. Для участников специальной военной операции членов их семьи организуют конкурс «Лепки, слепи свою мечту» с призами и тренинги о мужестве и героизме. Также будет работать площадка «Летняя занятость» для подростков до 18 лет и фестиваль профессий. Выбор профессий – выбор будущего. И, друзья, продолжаем тему ЕГЭ. Выпускница Хазарской школы Дербентского района Гевер Юзбекова получила максимальный результат на ЕГЭ по истории – 100 баллов. Об этом сообщает Миноборнауки Дагестана. К этому успеху девушка шла 2 года, совмещая самостоятельную подготовку с обучением в онлайн-школе, регулярно решая пробные варианты и отрабатывая задания экзаменационного формата. Увидев результат, Гевер сначала испытала шок, а потом огромную радость и облегчение. Осознание того, что весь труд окупился, было невероятно приятным. Я напомню, что главной опорой на протяжении всего пути стали родители и классный руководитель Тасмина Исмаилова. Ну и, друзья, продолжаем тему. Выпускник школы номер 15 города Дербента Расул Пиров получил максимальный результат по ЕГЭ на химии. Это 100 баллов. Об этом сообщает также Миноборнауки Дагестана. Успех стал итогом серьезной подготовки, участия в олимпиадах, научно-практической деятельности и постоянной работы над собой. В планах выпускника продолжить обучение по химическому направлению. Ну и, друзья, Дагестан занял 55-е место в рейтинге социально-экономического положения регионов России по итогам прошлого года. Рейтинг подготовила РИА Новости с учетом различных показателей, которые характеризуют социально-экономическое положение регионов. Источником информации стали данные Росстата, Минфина и Федерального казначейства. Интегральный рейтинг Дагестана по итогам 2025 года составил 42 балла. В аналогичном рейтинге за 2024 год Дагестан с 37 баллами был на 62-м месте. В рейтинге за прошлый год Дагестан среди регионов Северного Кавказа занял 2-е место, выше только Ставропольский край, там 25-е место. Возглавили, как обычно, рейтинг Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. Главные аутсайдеры – это Калмыкия, Ингушетия и Тува. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Управление Россельхознадзора по Дагестану в ходе проверок личных подсобных хозяйств обнаружило массовое несоответствие данных о поголовье скота в компоненте хориот, фактическому количеству животных. Я напомню, что в мае этого года проведено 138 выездных обследований, в том числе 8 с использованием беспилотно-летательных аппаратов. По результатам проверок выяснилось, что в системе зарегистрировано 4700 голов, тогда как фактически промаркировано в Дагестане 320 животных в этой системе. В одном из Буйнакского района крестьянских фермерских хозяйств заявлено 46 голов крупного рогатого скота, тогда как реально его насчитали 35. Владельцу хозяйства Алхасову сначала вынесли предостережение, на нарушение не устранили. В итоге еще 8 июня в отношении него составили протокол об административном правонарушении. Управление Россельхознадзора призывает хозяйственников соблюдать ветеринарное законодательство России и вносить достоверные сведения в систему. В Дагестане, друзья, требуют закрыть зоопарк при ресторане с истощенными животными. Жительница Дагестана опубликовала видео из лесной усадьбы. Есть такой ресторан в Дербентском районе, где дикие животные содержатся в крошечных клетках. По словам девушки, волки, лошади и другие звери истощены, неухожены и страдают от безысходности. Особое возмущение у блогера вызвали размеры вольеров. Клетки метр на метр, в которых живут не один, а несколько сородичей. Негативные отзывы о зверинце при ресторане писали, я напомню, что ранее другие посетители, называя место концлагерем для животных. Я напоминаю, что такая практика еще с 2015 года находилась в этом ресторане. Это лично мое мнение. Девушка призывает распространить информацию, надеется, что контролирующие органы закроют Шарашкину контору. По ее словам, в кавычках, ни одно живое существо не заслуживает такого отношения, заявила блогер. Видео зоопарка с истощенными животными опубликовано в телеграм-канале «Сапа Кавказ» и в других социальных сетях Дагестана.
0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
2: Ну и, друзья, 14 августа будут аннулированы счета россиян в крупнейшем португальском банке. Об этом сообщает РБК. Деньги со счетов можно будет получить в отделениях. Кроме того, в банк следует вернуть неиспользованные чековые книжки. Уведомления приходят обладателям российских паспортов без вида на жительство в Португалии, а также тем, кто работает на европейские или местные компании. Причины решения пока не называются. В России разрешили продавать низкокачественное топливо. Власти сделали

0: По словам экспертов, если США и Иран договорятся об окончании боевых действий, стоимость нефти может опуститься и до 70 долларов за баррель. В отношении OpenAI начали масштабное расследование США. Разработчика ChatGPT вызвали в суд и потребовали раскрыть внутренние документы, пишет The Wall Street Journal. Кстати, по данным газеты, генеральные прокуроры штатов просят выдать данные о политике компании и принципах работы с клиентами. Я напомню, что ранее искусственный интеллект стартап обвиняли в подталкивании к суициду нескольких людей и массовым убийствам. Представители OpenAI заявили, что готовы конструктивно работать с властями и серьезно относиться к их опасению. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог.фм.
1: Расследование в отношении OpenAI возглавил генеральный прокурор штата Нью-Йорк, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. В пятницу компании вручили повестку в суд и потребовали раскрыть документы по работе ее продуктов и влиянию на пользователей. Власти интересуются, как OpenAI выстраивает рекламу, удерживает клиентов и в целом взаимодействует с ними. Кроме этого, компания должна раскрыть документы по обработке данных пользователей, в том числе информацию об их здоровье, а также сведения о несовершеннолетних и пожилых клиентах. Отдельно от разработчиков ChatGPT требуют подробности по моделям глубокого обучения и выдать детали, из-за которых нейросеть склонна соглашаться с пользователем и нахваливать его в ответах. Разбираться с властями OpenAI приходится с начала июня, напоминает CNBC. Тогда на компанию подал в суд генпрокурор Флориды. По его версии, разработчики сделали ChatGPT небезопасным продуктом, который может нанести вред пользователям, и сознательно выпустили чат-бот на рынок в таком состоянии. Еще раньше компанию пытались засудить семьи жертв массовой стрельбы в Канаде. Тогда в школе Тамблер Ридж погибли 8 человек. По мнению истцов, стрелок планировал атаку с помощью ChatGPT, и компания ничего не сделала, чтобы его остановить. OpenAI обвиняли и в том, что чат-бот якобы подталкивал клиентов к самоубийству, отмечает телеканал. Рейтер напоминает о последнем из таких исков. Компания получила его в четверг. В суд подала мать 24-летней девушки. Она утверждает, что ChatGPT никак не отреагировал на суицидальные мысли дочери и не пытался прекратить разговор, а вместо этого предлагал продолжить общение и критиковал телефоны доверия. Расследования могут стать серьезной юридической проблемой для OpenAI, поскольку компания готовится к IPO, пишет агентство. В понедельник проект Сэма Альтмана подал заявку на размещение в США. По словам источников, выход на биржу может пройти в сентябре, а компанию могут оценить в триллион долларов.
0: Сейчас за окном в Махачкале плюс 23 градуса выше нуля. Сегодня ясный солнечный день без осадков, так обещает гидрометцентр Дагестана. Ветер легкий, температура воздуха сегодня прогреется аж до плюс 29. Сегодня отличная погода для прогулок, поездок, работы и хорошего настроения. Главное, не забывайте про воду и кондиционер в машине, если он, конечно, работает у вас. Оставайтесь на Диалог.фм, это радио, которое просыпается вместе с нашей республикой.

0: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу.

0: Сегодня в полдень в Доме дружбы начнется съезд дагестанского отделения партии «Единая Россия». Главным вопросом предстоящего съезда в Махачкале будет выбор председателя регионального отделения партии «Единая Россия». Я напомню о том, что, как мы ранее сообщали, о том, что на прошлой неделе председатель партии Дмитрий Медведев поддержал на эту позицию кандидатуру спикера регионального парламента Дагестана Заура Аскандерова. Но в Махачкале ожидается сегодня перебой с горячей водой до 18.00 в связи с плановыми работами на газораспределительных станциях. Возможно, временное отсутствие горячей воды в Кировском и Советских районах. Об этом предупреждает единый оператор. Я напомню, что отключение газа связано с проведением плановых мероприятий, поскольку функционирование котельных в Махачкале напрямую зависит от подачи газа. На Дербенте накануне спасатели вытащили мужчину из камней на берегу моря. Об этом сообщает МЧС Дагестана. Мужчина упал между больших камней на берегу моря и нуждался в экстренной помощи. Дежурная смена Дербенского поиско-спасательного подразделения незамедлительно прибыла на место. Благодаря слаженным действиям и использованию жестких носилок, пострадавший был надежно зафиксирован, извлечен из труднодоступной зоны и передан бригаде скорой помощи. Мужчина в Дербенте отделался легкими ушибами. Но в России могут ограничить комиссию маркетплейсов для продавцов до 20%. Такое предложение парламентариев направлено министру промышленности и торговли Антону Алиханову, об этом сообщает ТАСС. Авторы инициативы предлагают запретить маркетплейсам навязывать продавцам дополнительные платные услуги, и предоставление должно осуществляться исключительно на добровольной основе по отдельному соглашению с продавцом. Я в свою очередь напомню, сейчас комиссии крупных маркетплейсов выросли до 33%, в отдельных категориях с учетом логистики они достигают 50% и выше. На итоге по первым сданным предметам основного единого государственного экзамена позволяет сказать, что средние баллы немного выросли. Об этом ТАСС сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Основной период ЕГЭ этого года завершается, напомню, что 19 июня, а 22 и 25 июня – резервные дни для сдачи всех предметов. По данным Рособорнадзора, в этом году на участие в ЕГЭ зарегистрировано 747 тысяч человек. Ну и бренды с господдержкой и защитой от резких скачков пошлин дают то, чего сейчас не хватает всему рынку – стабильность условий работы. Об этом заявил вице-премьер Ассоциации российских автодилеров Андрей Петренко. По его мнению, к 2030 году автомобили, выпущенные за пределами России, станут роскошью, доступностью лишь единицам россиян. Я напомню, что ранее Минпромторги заявляли, что к 2030 году рассчитывают нарастить долю отечественных автомобилей на российском рынке до 80%. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Доброе утро, Дагестан! На календаре 16 июня. Это значит, что новый день официально открыт, друзья. Кто-то уже на работе, кто-то просыпается, кто-то ведет самые сложнейшие переговоры этого утра. Ну, еще 5 минут, и я посплю. В эфире «Утро» на Диалог ФМ. С вами, как всегда, Расим Загиров. Я напоминаю, что мы вещаем на весь Дагестан для тех, кто сейчас в дороге, на кухне, в офисе, в маршрутке или уже мысленно ждет вечер пятницы, хотя сегодня только вторник, друзья. В ближайший час будем заряжаться хорошим настроением, вспоминать интересные события, истории, обсуждать новости и просто делать это утро легче. Заваривайте чай, кофе, кто-то уже наверняка ставит чуду на сковороду, и оставайтесь на волне Диалог ФМ. Доброе утро. Начинается здесь. Всем желает доброе утро. Расим Загиров.

0: будете в Буйнакске, не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Но и Минэнерго нашей страны уделяет особое внимание поставкам топлива в Крым. В ведомстве заявили, что все логистические трудности обрабатываются в оперативном порядке. Об этом передает «Комсомольская правда». Минэнерго уточнили, что объемы производства и отгрузки нефтепродуктов покрывают текущие потребности, отдельно контролируются поставки топлива для агропромышленного комплекса. При этом я напомню, что в Крыму и Севастополе сохраняется ограничение на автозаправках. В Крыму бензин отпускается не более 20 литров на машину, заправка канистр временно запрещена. Ну и минимальная стоимость поездки в Турцию на двоих в июле начинается от 120 тысяч рублей. Об этом РИА Новости сообщили в Ассоциации туроператоров России. В эту сумму входит перелет из Москвы и 10 дней отдыха по системе «Все включено». Такая цена доступна при оформлении путевки в июне. Более качественные гостиницы уровня 4 звезды и выше и эконом-класса обойдутся путешественникам от 175 и до 260 тысяч рублей. Студенты вузов и колледжей должны больше времени проводить на базовых предприятиях. Такое мнение высказали в Совете Федерации, и эти слова передает парламентская газета. Речь идет о формате, при котором до половины учебного времени будет связано с практикой. По мнению авторов идеи, это поможет сократить разрыв между теорией и реальными требованиями работодателей. Ранее я напомню, что стало известно, что только около половины компаний положительно оценивают подготовку выпускников к началу карьеры. Остальным работодателям чаще приходится дополнительно обучать молодых специалистов уже на месте. Во время предстоящих выборов в ряде регионов могут быть перебои с мобильной связью. В Центр избиркоме объясняют это мерами безопасности. Кстати, их слова от Центра избиркома передает «Комсомольская правда». Там отметили, что избирательные комиссии уже адаптировались к работе в таких условиях. При этом онлайн-голосование планируют провести с учетом возможных технических трудностей. Чтобы снизить риски на участках, там, где установят точки доступа Wi-Fi, выборы, я напомню, что в Государственную Думу будут проходить с 18 по 20 сентября. Но и зарплатные предложения в технических профессиях растут быстрее, чем в гуманитарных. Это связано с дефицитом кадров в промышленности, строительстве и производстве. Об этом передает ТАСС. Со ссылкой на исследование, с начала года средняя предполагаемая зарплата в сфере ремонта и обслуживания оборудования выросла, я напомню, что на 41%. Но и большинство наших граждан хотели бы жить в отдельном доме. Такие данные приводят ВЦИОМ. Сейчас, я напомню, 2/3 опрошенных живут в квартирах, а почти треть в собственных домах. При этом своим жильем в целом недовольны 75% наших граждан. Однако идеальным вариантом большинство все равно называют частный дом. Так ответили 64% участников опроса. Для квартиры людям важны большая кухня и балкон, для дома свой участок и удобства внутри. Я напомню, что среди главных требований к району – развитая инфраструктура и тишина. Ну и российские железные дороги приостановили продажу билетов на некоторые поезда Юга России на сентябрь из-за ремонта на инфраструктуре. Об этом передает РИА Новости. Продажи будут открыты в самое ближайшее время после корректировки графика. Я напомню, что до этого некоторые СМИ и телеграм-канале писали об отсутствии УРЖД билетов с Юга с продажей на некоторые дни в сентябре. Ранее также председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России участились случаи массового выкупа железнодорожных билетов с целью их дальнейшей перепродажи по завышенной цене. Председатель Госдумы сообщил, что перепродажа, как правило, происходит на онлайн-площадках, а перекупщики зарабатывают от 3000 рублей за билет. Ну и более 1,5 миллиона россиян смогут впервые проголосовать на выборах в сентябре. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова.
2: Ну и, друзья, проблемы с бензином распространились почти на всю
1: европейскую часть России. 20 сентября этого года запланируют уже не только в Крыму, но и в Московской и Ленинградских областях.
2: Должностных лиц, но
1: что происходит на заправках по всей европейской части России?
2: В единый день голосования моего корреспондента более 2000 компаний разного уровня предполагается заместить 20 тысяч депутатских мандатов.
1: Я напомню, что, как сказала Панфилова, что на выборах в единый день голосования организуют досрочное голосование, а также экстерриториальные участки для безопасности избирателей. Россияне могут взять до 5 дней отпуска за свой счет для подготовки к свадьбе. Работодатель не имеет права теперь отказывать в таком отдыхе, об этом сообщили в Минтруде. Отпуск предоставляется по письменному заявлению сотрудника, при этом эти дни не вычитаются из ежегодного оплачиваемого отпуска. В Минтруде отметили, что такие же 5 дней за свой счет может взять и при рождении ребенка любой гражданин. В России предложили ввести пониженные налоги и ставки для многодетных самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Как сообщает ТАСС, обращение уже направили в правительство. Мера должна коснуться семей, где есть трое и больше несовершеннолетних детей. Для самозанятых налог предполагает снизить до 2% при работе с гражданами и до 3% при работе с компаниями и ИП. Я напомню, что для индивидуальных предпринимателей также предполагают. Ну и, друзья, проблемы с бензином распространились почти на всю европейскую часть России. Продажу топлива ограничивают уже не только в Крыму, но и в Московской и Ленинградских областях. Что происходит на заправках по всей европейской части России? Подробнее далее у моего корреспондента.
3: Сообщения об ограничениях расползаются от Смоленска до Челябинска и от Санкт-Петербурга до Самары. Заезжая на Татнефть в разных уголках страны, водители видят одну и ту же табличку. Уважаемые клиенты, по техническим причинам максимальная доза отпуска в один автомобиль – 20 литров бензина и 40 литров дизельного топлива. У Роснефти и Лукойла тоже есть лимиты, но выше – 90-100 литров. При этом на станциях Татнефть просят оплатить наличными, рассказывает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, который не смог заправиться в Московской области.
4: Я нашел 1000 рублей, случайно завалявшуюся, и вот на 1000 рублей я заправился. Ажиотажа никакого нет, только грузовики стояли в длинной очереди. Видимо, им приходится общаться как-то с персоналом АЗС и объяснять, что они по 40 литров и даже по 200 литров не заправляют, потому что грузовику надо много. Я так понимаю, что у Татнефти какие-то логистические проблемы возникли, в общем, в комплексе и запасов, и производства, и доставки в том числе. Все-таки в других сетях, даже в самом Татарстане, прям такой глубокой проблемы нет.
3: Журналисты, объезжая заправки в Нижнем Новгороде, Самаре, Кемерово и Архангельске, отмечают, дефицит пока локальный. На некоторых АЗС жизнь как будто и не изменилась. Но некоторые, в принципе, не работают, отмечает водитель Максим из Самары.
5: В субботу уезжал из города. Там одна заправка Татнефтевская, она культурная, хорошая. Было написано, что идет слив топлива. Не было ни бензовоза, никого, ничего не было. Просто были таблички повешены на пистолетах. Прошли сутки, я еду назад, по той же дороге абсолютно въезжаю в город, все те же таблички висят также на этой заправке, бензина нет. Хотя она одна на выезд из города именно в этом направлении, там, как правило, всегда стоит очередь из машин.
3: Ограничения появились после недавней атаки беспилотников на Нижнекамск. Там был поврежден нефтехимический комплекс. В результате на заправках Татарстана появились очереди, отмечали власти региона. Меры скорее профилактические, считает зампред наблюдательного совета Ассоциации производителей и поставщиков энергоресурсов «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.
6: В данном случае это некое ограничение спекулятивного спроса, когда люди приезжают и начинают заливать 10, 15, 20 канистр, а вдруг что будет, чтобы не создавать излишний ажиотаж и дополнительную нагрузку на топливообеспечивающую систему. Даже если там есть ограничение 20 литров, что оно мешает вам как-то передвигаться, данная мера, она вполне адекватна, вполне нормальна, и компании, и отраслевые регуляторы делают все, им доступность бензина сохраняется.
3: Помимо технических причин, сотрудники несетевых бензоколонок объясняют ограничения рыночной ситуацией. По данным торгов на Петербургской бирже, стоимость бензина АИ-95 подошла к историческому максимуму – 81 635 рублей за тонну. В таких условиях несетевые АЗС вынуждены снова простаивать, говорит председатель Саратовского союза независимых автозаправок Екатерина Савкина.
7: Мы сейчас на своих заправках бензинами не торгуем, потому что у нас то, что был складской остаток, все закончилось. У кого-то больше остатки, они еще работают, у кого-то меньше. Просто наш поставщик отказал нам в отгрузках, мы не смогли купить топливо и все. На этом не сегодня началась проблема.
3: Тем временем в рознице цена тоже растет. По данным Росстата, за первую неделю июня бензин и дизельное топливо подорожали примерно на процент. А с начала года цены на топливо росли примерно в 1,5 раза быстрее общей инфляции. Но что касается лимитов, то их могут отменить достаточно оперативно, говорит эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
8: Вертикально интегрированная
7: интегрированных компаний есть возможность займа топлива у другой вертикально интегрированной структуры. Поэтому не думаю, что это будет настолько длительным явлением, как, допустим, это происходит в Республике Крым. Приходится просто-напросто смириться с этой ситуацией, потому что невозможно произвести больше на неработающем оборудовании. Как только оборудование заработает, естественно, пойдут поставки, пойдет полноценное насыщение внутреннего рынка, и ситуация стабилизируется.
3: Самая тяжелая ситуация в Крыму. С 13 июня в Севастополе купить топливо можно только на 9 АЗС, а в начале месяца продажу бензина приостановили на 15 станциях в Краснодарском крае. На прошлой неделе Минэнерго сформировала штаб для решения проблем с поставками топлива на юге страны.
0: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Сейчас за окном в Махачкале плюс 23 градуса выше нуля. Сегодня ясный солнечный день без осадков, так обещает гидрометцентр Дагестана. Ветер легкий, температура воздуха сегодня прогреется аж до плюс 29. Сегодня отличная погода для прогулок, поездок, работы и хорошего настроения. Главное, не забывайте про воду и кондиционер в машине, если он, конечно, работает у вас. Оставайтесь на Диалог ФМ, это радио, которое просыпается вместе с нашей республикой.

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
13: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров.
15: Абрикос еще вкусней.
16: Виноградом и граната
17: всех насыщеннее и вкусней.
18: Слива с яблоком вкусней.
19: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
20: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купю все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.
3: Наиболее 440 сеансов психотерапии провели в поликлиниках Дагестана в первом квартале этого года. Об этом сообщает пресс-служба ФОМС Дагестана. Наиболее число обращений за указанный период поступило от пациентов, которые находятся по диспансерным наблюдениям. Они посетили психологов более 200 раз. На втором месте будущие и состоявшиеся мамы. За время беременности, в родах и послеродовой период специалисты приняли почти 200 женщин. Ветераны боевых действий 4 раза обращались за поддержкой специалистов. Я напомню, в свою очередь, о том, что возможность получить бесплатную психологическую помощь появилась у жителей Дагестана с 1 июля 2023 года. И именно тогда в поликлиниках стали открываться профильные кабинеты. Чтобы попасть на прием к медицинскому психологу бесплатно по полису ОМС, нужно обратиться к своему лечащему врачу в поликлинике по месту прикрепления. Именно доктор дает направление и определяет показания. Ну и Республика Дагестан названа среди самых некурящих регионов России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава России за прошлые месяцы этого года. Распространенность курения табака среди людей в возрасте от 18 лет и старше в Дагестане составила всего лишь 8%. В списке также Донецкая Народная Республика и Ингушетия с показателями 6%. Лидером стали некурящих регионов мая этого года и Чеченская Республика. Там вообще достигает даже 1% нет. В число самых некурящих регионов также вошли Чукотский автономный округ и Краснодарский край. В этих регионах распространенность курения табака составила чуть выше 1%. Я напомню, что единая минимальная розничная цена на табачную продукцию в России с 1 января этого года составляет 153 рубля. Ну и, друзья, на городском пляже Каспийска продолжается реконструкция территории. Окончание работ на пляже запланировано на август этого года. Заказчиком проекта комплексного благоустройства выступает туристический центр Дагестана. Дата начала работ – это апрель этого года, за несколько месяцев. На пляже Каспийска уже залили бетоном дорожки, сохранив при этом деревья. Установили новую спасательную вышку – основание для солнцезащитных зонтов. Судя по паспорту объекта, с которым мы, Диалог ФМ, ознакомились, в ближайшие несколько месяцев на пляже должны появиться находится зона фудкорта, раздевалки, душ, медпункт, туалеты, объекты торговли, пункт проката инвентаря, а также площадки для футбола и волейбола, трибуны с навесом и навесы и деревянный настил. Я, в свою очередь, напомню, что мы ранее здесь, в студии Диалог ФМ, говорили о том, что на выделение 115 миллионов рублей на благоустройство 4 пляжей в Дагестане будет выделено в этом году. Ну и Фатима Михайлова назначена советником председателя правительства Дагестана. Соответствующее распоряжение накануне подписал премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов. По информации правительства Дагестана, Михайлова раньше работала в Министерстве юстиции России. Более ничего о ее биографических и карьерных данных пока не сообщалось. В Махачкале возможны перебои с подачей горячей воды. Я напомню, что компания «Газпром Газораспределение Махачкала» сегодня будет проводить плановые ремонтные работы, из-за которых будет ограничена подача газа. Работы будут проходить до 6 вечера. Из-за отключения газа возможны перебои в работе городских котельных. Частичное или полное отсутствие горячего водоснабжения затронет советские и кировские районы города Махачкалы. Ну и, друзья, позавчера водохранилище в селе Дарвак Табасранского района Дагестана, где произошло подтопление улицы, будет временно осущено. После осмотра водохранилища накануне комиссия приняла решение о необходимости его осушения, чтобы установить дополнительные трубы ниже уровня. Об этом сообщает МЧС Дагестана. Я, в свою очередь, напомню, что, как сообщало портал Мирмол, в селе была подтоплена улица Рагимова, а также подвальное помещение 10 домов, разрушен один забор. Это произошло из-за обильных дождей в горах, которые привели к переливу воды из поливного водоема. Продолжаем, друзья. Дагестан готовится к проведению агропромышленного форума «ДАК Акрокаспий». Я напомню, что он будет проходить 29 и 30 сентября в Дагестане, в частности, в Каспийске. Так мероприятие объединит международную выставку и деловую программу, в которых примут участие более 100 ведущих компаний из разных регионов стран. Организаторы приглашают профессионалов отрасли, фермеров и экспертов принять участие в одном из самых ключевых аграрных событий этого года. Кроме того, в экспозиции будут представлены новейшие технологии и современные решения для агропроизводства. Среди них оборудование, агротехнологии и инновационные проекты, направленные на повышение урожайности и оптимизацию производственных процессов. Я отмечу, в свою очередь, что форум будет полезен для садоводов и виноградарям, животноводам, а также специалистам тепличного овощеводства. Участники и гости смогут ознакомиться с передовой техникой, обменяться опытом и наладить деловые контакты с производителями и поставщиками. Организаторами ДАК Агрокаспий выступает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан. Ну и, друзья, 10 человек погибли за предыдущую неделю на дорогах Дагестана. Вот такое вот число аварий растет у нас в республике. Я, правда, уже не знаю, как обращаться к нашим землякам о том, что правила поведения на дорогах не просто так придуманы. Итак, за это время произошло, за прошлую неделю, 44 ДТП. Помимо погибших, в них пострадали еще 53 человека, в том числе 11 детей. Госавтоинспекция Дагестана в очередной раз призывает дагестанцев и гостей республики строго соблюдать правила дорожного движения. Ну и, друзья, продолжаем. Часть Кизилюрта будет оставаться без воды из-за отсутствия электроэнергии на насосных станциях. Об этом сообщает единый оператор. Перебои с водоснабжением наблюдаются, и напомню, что в микрорайоне Старый Город и Черемушки со вчерашнего дня. Наиболее 20 сел в 3 муниципалитетах Дагестана остались без света накануне из-за замыкания на линии электропередач. Об этом сообщает МЧС по Дагестану. Аварийные отключения затронули 21 населенный пункт в Чародинском, Табасаранском и Левашинских районах. Ориентировочное время подачи восстановления указывалось вчера, но в некоторых населенных пунктах по сей день нет электричества. Ну и, друзья, с начала этого года в Дагестане выявили 1000 случаев незаконного использования газа. Мы накануне говорили в программе «Утро» на Диалог ФМ, что за 5 месяцев этого года компания «Газпром» Межрегионгаз Махачкала направила в правоохранительные органы более 2000 заявительных материалов по фактам несанкционированного отбора газа, допущенного физическими и юридическими лицами. Теперь материалы переданы для принятия процессуальных решений, в том числе для возбуждения административных и уголовных дел. Ну и накануне интересная новость поступила. Мы говорили в новостях на Диалог ФМ. Арсен Шерифов назначен исполняющим полномочия главы Каспийска. Соответствующий указ подписал временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин. Ранее Шерифов, я напомню, что занимал пост заместителя главы города Дербента. Арсен Шерифов с 2015 по 2016 года работал советником заместителя мэра Каспийска по строительству, архитектуре и федеральных целевых программ. По 2017 год заместителем директора комбинат благоустройства города Каспийска. По 2018 год ведущим специалистом организационного проекта управления по экономике и инвестиций политики мэрии Каспийска. В апреле 2019 года был назначен заместителем мэра Дербента. В 2022 году был назначен заместителем мэра Каспийска, курировал строительный блок. Как ранее мы сообщали, мэр Каспийска Борис Гонцов в начале июня подал в отставку. Ну и крупнейшее IPO за всю историю рынка на прошлой неделе. Аэрокосмический и IT-гигант Илон Маск официально сменил статус с частной компании на публичную. Я напомню, что 12 июня SpaceX дебютировала на технологической бирже. Только в первый день торгов принес участникам IPO доходность в 19%, а его основателя Илона Маска превратил в первого триллионера. Пока только на бумаге. Чего ждать далее? Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
2: В четверг в ходе первичного публичного размещения SpaceX привлекла рекордные 75 миллиардов долларов, а начальная оценка стоимости компании – 1 700 000 000 000. Спрос на акции более чем в 4 раза превысил предложение. По данным Reuters, большая часть состояния Илона Маска, а именно 866 миллиардов долларов, в компании SpaceX. Вместе с Tesla и остальными активами он станет триллионером к моменту начала торгов уже сегодня. Впрочем, «Вашингтон-Пост» предлагает не забегать так далеко вперед. Как объясняет газета, SpaceX предоставила Маску крупные пакеты акций, которые окупятся только в том случае, если он добьется своих амбициозных целей. В частности, колонизирует Марс. Без этих бумаг Маск все еще миллиардер. Но в любом случае стоимость принадлежащих Илону Маску активов Tesla и SpaceX более чем в 10 раз превышает состояние Билла Гейтса, добавляет газета. При этом SpaceX подошла к IPO с накопленными убытками, связанными прежде всего со ставкой на искусственный интеллект, основной источник дохода для корпорации – спутниковый интернет Starlink. Ранее компания публиковала финансовые отчеты. Из них следовало, что в первом квартале выручка достигла 4 700 000 000 долларов, но чистый убыток оказался лишь немногим меньше этой суммы. Bloomberg отмечает, что вслед за SpaceX на биржу уже в этом году могут выйти разработчики и модели Anthropic и OpenAI. Их рыночная стоимость, по оценкам аналитиков, также способна превысить 1 триллион долларов. Поэтому дебют SpaceX на бирже станет своего рода проверкой аппетита инвесторов компаниям, связанным с искусственным интеллектом. А за динамикой акций будут внимательно следить не только трейдеры с Уолл-стрит, но и венчурные инвесторы Кремниевой долины. Как добавляет Wall Street Journal, IPO SpaceX с самого начала проходит не по канонам. Вместо того, чтобы обсуждать с инвесторами ценовой диапазон и корректировать его в зависимости от спроса, компания сразу объявила фиксированную цену в $135 за акцию. Такой подход спасает от излишнего ажиотажа, однако лишает важного механизма – определения справедливой цены через спрос инвесторов. И первые торги покажут, ждет ли Маска успех или провал. Если акции резко вырастут в цене, критики отметят, что компания продешевила. Если же бумаги покажут слабую динамику или начнут падать, это станет поводом для обвинений в том, что SpaceX и ее консультанты переоценили интерес инвесторов.
3: Ну и, друзья, в Дагестане бензин вырос практически на 16% на фоне сезонного спроса. Я напомню, что в нашей республике зафиксировали рост стоимости бензина. Об этом нередко сообщает Федеральная антимонопольная служба, которая следит за ценами, и Министерство энергетики Дагестана. Так, например, АЕ-92 подорожал до 75 рублей за тонну, а АЕ-95 вырос стоимости на 8%. Ключевыми причинами сложившейся обстановки стали сезонное повышение спроса на нефтепродукты и временные сбои функционирования нефтеперерабатывающих заводов.
21: Я водитель и постоянно за рулем. Все чаще и чаще начала поглядывать на стрелку топливного бака своей машины. Из-за цен. Из-за цен на бензин, растущих в последнее время, просто в геометрической прогрессии. Пару дней назад я заправила автомобиль по одной цене. Сегодня уже заметно дороже. Для нас бензин – это не роскошь. Это необходимость просто для передвижения, для работы, для жизни. Знаете, я хоть и редко, но все-таки пользуюсь услугами такси. И раньше нет-нет возмущалась высоким тарифом. Но сегодня, видя цены на топливо, я оставила свои возмущения при себе. Ну, так как понимаю, что водители работают практически в ноль. И уже создается у меня впечатление, что в ближайшее время автомобиль станет для многих просто предметом роскоши.
3: Для улучшения обстановки в Дагестане действует договоренность с ПАО «Татнефть», которая предполагает запуск еще 6 автозаправочных комплексов в сентябре нынешнего года. Эти шаги нацелены на стабилизацию ценовой политики. Я, в свою очередь, напомню, что Дагестан оказался также в аутсайдерах рейтинга регионов России по доступности бензина.
1: Мы же не в этих 90-х годах, когда самозахватом занимались и так далее. Я думаю, что и документация в порядке. Я считаю, что просто зажимают бизнес, и все. Это мое мнение. Я, честно говоря, считаю, что я права на 120%. Потому что смотришь сейчас, что делают с бизнесом, просто зажимают народ. И уже теперь до заправок добрались. Очень тяжело заправиться. Я, например, на стороне заправок.
3: Цены на бензин в регионах-аутсайдерах выше среднероссийских, а зарплаты невысокие, отмечают эксперты. Лидируют в рейтинге Москва, Чукотка и Ямало-Ненецкий округ, где можно купить более 2000 литров бензина АИ-92 в месяц на среднюю зарплату.
0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Перелив водоема и дожди стали причиной потопления улиц в селе Дарвак. Это Табасаранский район Дагестана. Из-за обильных дождей в горах, которые прошли еще позавчера, произошел перелив воды из поливного водоема. В результате оказалась потоплена улица Рагимова. Уровень воды достигал 30 сантиметров, а также подвальные помещения 10 домов. Глубина воды до 5 сантиметров. Разрушен один забор. Сейчас я напомню, что уровень воды снижается. Угрозы жизни населения нет. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Дагестану. Ну и интересная новость. Поступила вода в районе Вузовского озера. Не соответствует гигиеническим нормам. Об этом сообщает Роспотребнадзор Дагестана. Специалисты управления Роспотребнадзора по нашей республике провели лабораторное исследование проб водопроводной трубы по 5 адресам, которые находятся в районе Вузовского озера. Выявлено, что она не соответствует гигиеническим нормам по показателям привкуса, запаха и мутности. Таким образом, подтвердились жалобы местных жителей. Специфически неприятный тухлый запах воды связан с естественным процессом, активным цветением водорослей в водоеме. Кстати, наши слушатели часто писали нам на форум обратной связи на сайте Диалог ФМ о том, что почему вы не затрагиваете тему вот именно тухлой воды, которая происходит в Советском и Кировском районе города Махачкалы. Так вот, мы отправили запрос, нам дали вот этот ответ. Также установлено, что единый оператор Республики Дагестан не проводит необходимые технологические мероприятия по предотвращению цветения водорослей, хотя обязан это делать вовремя. Поэтому ведомство направило единому оператору в данный момент предписание незамедлительном устранении нарушений. Он должен наладить качественную фильтрацию воды для устранения запаха и привкуса в советские и кировские районы города Махачкалы. Друзья, пациентку неудачно прооперировали в одном из медицинских центров Махачкалы. Мы вчера как раз-таки об этом говорили. Сегодня дали нам более развернутые комментарии по поводу этого всего. Такая информация появилась сегодня в дагестанском сегменте социальных сетей. Отмечается, что в ноябре 2025 года жительница Махачкалы обратилась к знакомой, которая является хирургом, для проведения блефаропластики. Однако из-за некачественного оказания услуги лицо женщины оказалось обезображено. В настоящее время ей требуются дополнительные процедуры, связанные с пересадкой кожи. Следователи сейчас организовали проверку о причинении вреда здоровью по признакам преступления, предусмотренном по части 1 статьи 235 Уголовного кодекса Российской Федерации. Они установят все обстоятельства произошедшего, будет дана правовая оценка, действиям персонала изъята необходимая документация и назначена сейчас экспертиза. 16 июня на календаре. Давайте посмотрим, чем запомнился миру этот день. В 1903 году была основана компания Ford Motor Company. Именно с этого началась эпоха массовых автомобилей. Вместе с ней пробки, споры на парковках и легендарная «я только на минуту оставлю здесь свою машину». В 1963 году именно в этот день в космос отправилась Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт. Пока кто-то боялся даже самолетов, она полетела прямо за пределы Земли. В 1976 году в Южноафриканской республике началось восстание школьников Суэта. Это событие, которое стало важнейшей частью борьбы против апартеида. В 2010 году в Казахстане официально открыли самую длинную границу таможенного союза. Люди начали путешествовать, а водители чаще проверять документы. А еще, друзья, сегодня отмечается Международный день морской черепахи. Да, важное событие. Так что, если вам кажется, что вы медленно двигаетесь по делам, вспомните, что черепахи живут спокойно, буйно и вообще тоже никуда не спешат. Доброе утро! Вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: будете в Буйнакске, не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров.
12: Абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.
15: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
16: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купю все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
17: В Махачкале сегодня до 18.00 в связи с плановыми работами на газораспределительных станциях возможно временное отключение горячей воды в Кировском и Советских районах. Об этом предупреждает единый оператор. Отключение газа связано с проведением плановых мероприятий, поскольку функционирование котельных напрямую зависит от подачи газа. Возможные перебои или полное отсутствие горячего водоснабжения в двух районах. После восстановления подачи газа котельные начнут поэтапный запуск. Горячая вода будет возвращаться в дома до потребителей постепенно. Посол Пакистана в России накануне Фейзал Ниаз Термизи прибыл в Дагестан. Первым городом, который он посетил, дипломат стал Древний Дербент. Термизи вместе с заместителем министра экономики и территориального развития республики Шамилем Амаевым осмотрел крепость Нарынкала и встретился с представителями мэрии Дербента. В программе визита также запланированы сегодня переговоры с руководством Дагестана. Стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы развития торгово-экономических связей. Но в реабилитационном центре Избербаша впервые применили метод иповенции. Это психологическая реабилитация через взаимодействие с лошадьми, доступную даже для маломобильных граждан. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда Дагестана. В отличие от ипотерапии, новый метод не требует специальной подготовки. На занятиях участники под руководством наставника выполняют упражнения, ухаживают за лошадьми и совершают совместные прогулки. Правительство России выделило более 2 миллиардов рублей на восстановление 36 объектов образования, которые пострадали от паводков в Дагестане. На эти средства возведут 7 быстровозводимых зданий, 6 школ и 1 детский садик. Ну и на юге Дагестана несанкционированная свалка ликвидирована в селе Татляр. Это Дербентский район Дагестана. Об этом сообщает Минприроды Республики. Ранее напомню, что министерство получило обращение жителей о стихийной свалке в селе Татляр, после чего информация о необходимости уборки была передана в администрацию района. В настоящее время свалка отходов производства и потребления полностью ликвидирована, очистка земельного участка подтверждена фотоматериалами. На Великобритании намерены сегодня утром объявить о новом пакете санкций против России, в который войдут суда для транспортировки сжиженного природного газа. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Кира Стармера, передают его слова Интерфакс. Великобритания, напомню, что станет первой страной, которая введет подобное ограничение. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. Большинство россиян пользуются устаревшими, ненадежными Wi-Fi роутерами. Они тормозят интернет-трафик и не защищены от взломов. Получается, нашим роутерам интернетовским указали на возраст. По данным, кстати, компании Vigo, это аналитическая компания, каждый второй аппарат в Москве и в Санкт-Петербурге прошлого поколения. Больше всего, а там каждый второй встречается в республиках Ингушетия и Чечня, а в Дагестане доля старого оборудования доходит до 80%. Основная разница в диапазонах, на которых работают устройства, уточняет РБК. Самые массовые модели используют частоту 2,4 ГГц, а более современные поддерживают 5 кГц. От диапазона зависит, кстати, скорость и качество домашнего интернета, поясняет исполнительный директор компании Элка нам, слушателям Диалог ФМ.
18: Да, чистая правда. Старый роутер действительно может быть таким бутылочным горлышком, который не дает пользоваться интернетом на полной скорости, даже если платить провайдеру за дорогой и быстрый тариф. Основные причины, во-первых, это устаревший стандарт Wi-Fi. То есть, если нашему роутеру там более 5-7 лет, он, скорее всего, работает на старых стандартах. Старые стандарты, они физически не способны передавать данные на высоких скоростях. Даже если у вас тариф будет 300 мегабит, старый роутер по воздуху может выдавать от силы 30-50 мегабит. Современные роутеры, у которых на старых роутерах Wi-Fi 4, да, стандарт, на новых роутерах Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, они работают в разы быстрее и эффективнее. Вторая причина – это забитая частота 2,4 Гц. Старый роутер работает только в одном диапазоне на одной частоте, то есть это 2,4 Гц. Эту частоту используют абсолютно все. То есть роутеры соседей за стеной, там микроволновки, радио няни, Bluetooth-устройства. И в многоквартирных домах частота 2,4 превращается в пробку. Современные роутеры, они двухдиапазонные. То есть это 2,4 Гц плюс 5 Гц, гигагерц. Частота 5 ГГц, она посвободнее и скорость на них значительно выше. Третья причина старых роутеров – это слабое железо. Роутер, по сути, это маленький компьютер. У него есть свой процессор, своя оперативная память. Раньше к домашнему интернету подключали 1-2 устройства. Сегодня в сети одновременно липнут там 3 смартфона, ноутбук, телевизор со смарт-ТВ, там пара умных лампочек, розетки, там чего только нет. Поэтому старый процессор роутера просто не справляется с обработкой такого потока запросов. Начинает греться, зависать и резать скорость. Четвертая причина – это ограничение проводных портов. То есть многие старые или бюджетные роутеры, они оснащены портами с ограничением до 100 мегабит. И если вдруг клиент переходит на тариф со скоростью 200 мегабит, 500 мегабит или вообще гигабит, то этот роутер физически не способен просто пропустить через свой порт такой объем трафика. Потому что у него ограничение 100 мегабит и все. Поэтому если скорости большие, нужно покупать роутеры с гигабитными портами. Дам такой совет, как понять, пришло ли время менять роутер. Например, надо проверить. Если по проводу напрямую, с компьютера, скорость интернета высокая, то Wi-Fi падает, падает несколько раз. Потом роутер приходится часто перегружать, потому что интернет начинает пропадать. Скажем, подключается какое-то новое устройство к роутеру, и в этот момент, скажем, у остальных членов семьи начинает лагать сеть. Какие-то глюки начинаются, какие-то проблемы возникают. Если роутеру более 5 лет, и вдруг вы замечаете, что возникает проблема со скоростью, вам поможет замена устройства на более современное. Это самый простой, эффективный способ оживить домашний интернет.
17: Самое главное, что современные роутеры обычно обладают более высокой пропускной способностью. На них можно работать по большому количеству устройств на большей скорости. Это, кстати, особенно важно для тех пользователей, которые работают из дома в окружении семьи, потому что сейчас к роутерам подключается очень много устройств. И телевизоры с функцией Smart-TV, и мобильные телефоны разного рода оборудования, и игровые приставки, и многое-многое другое. Сейчас многое зависит в основном от того, в каком доме вы живете. Если вокруг очень много однокомнатных квартир, где стоят примерно такие же роутеры, как и у вас, то все устройства будут действовать в одном частотном диапазоне. Это, кстати, ухудшит качество связи. Если вы живете в не очень плотной застройке, в районе со старым жилым фондом или, например, в загородном доме, то там таких проблем обычно нет, потому что ваши роутеры и устройства у соседей абсолютно разные.
19: Честно, раньше думала, интернет плохой, провайдер виноват. Вечером вообще Wi-Fi умирал, телевизор зависает, телефон грузит по 5 минут. Потом специалисты компании Elka посоветовали поменять старый роутер. И разница реально чувствуется. Интернет стал быстрее, в дальней комнате сеть не пропадает. Да, и фильмы теперь без этих вечных кружков загрузки. Приятно, когда компания не просто подключила и забыла, а реально помогает людям разобраться с техникой.
17: Эксперты, кстати, советуют пользователям перейти на современную двухдиапазонную аппаратуру, которую поддерживает Wi-Fi 5 и выше.
0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
17: Московские школьники стали чаще подавать документы в региональные вузы. Там проще пройти на бюджет и дешевле учиться. На проходные баллы, как выяснил Коммерсант, поднимают все российские университеты. В том числе и для олимпиадников. Какие вузы выбирают абитуриенты, что значит для регионов миграция столичных студентов? Тему продолжит мой коллега.
20: Московские вузы стали недоступны для многих столичных школьников. Самые высокие проходные баллы сейчас в технических университетах. В МФТИ 96,8, в МИФИ 91,5. Далее идут Центральный университет, МГИМО и Высшая школа экономики. В списке 80 баллов плюс 16 учебных заведений. Среди них есть и Новосибирский государственный университет. Все остальные находятся в столице. На бюджет в топовые вузы практически не попасть, а цена за год бакалавриата начинается уже от 800 тысяч и достигает 1,5 миллиона, в том числе на медицинский факультет. А вот региональные стоят от 250 тысяч и проходные балл ниже, но конкурс с каждым годом растет, замечает проректор по образовательной деятельности Томского государственного университета Евгений Луков.
21: Не сокращаем количество бюджетных мест. 5 лет назад набор был приблизительно там 2500 первокурсников. Сейчас это 5,5. По поводу инженерных, физико-математических, естественных, прирост идет плавно.

0: готовит кадры под запрос работодателя. Чтобы не рисковать, московские школьники активно мониторят филиалы столичных вузов. У Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, у МГТУ Баумана в Мытищах и Калуге, а у РАНХИКС, например, есть филиалы в Астрахани, Калининграде и Волгограде. Но в регионы москвичи не только поступают, но еще и переводятся, замечает проректор по образовательной деятельности Казанского Приволжского федерального университета Екатерина Турилова.
1: К нам приходят, говорят, что наши программы сильнее. На этой неделе был такой кейс, когда молодой человек, проучившись 3 года в одном из известнейших московских вузов, закрывая сессию, хочет перевестись к нам в университет, мотивируя это тем, что здесь программы сильнее. Медики, лечебное дело. Сейчас же и история с целевым набором, она тоже открыта и прозрачна. Никто не запрещает ребятам из той же самой Москвы выбрать одну из точек Республики Татарстан для своего дальнейшего трудоустройства. Мы можем взять тех, кто хотел, если мы говорим об IT, там действительно очень высокие баллы, стоит отсечкой на контракт.
0: В списке приоритетных специальностей, необходимых для технологического суверенитета страны, сейчас 500 профессий. И это не только IT-направление, но и ядерная и авиационно-ракетно-космическая техника, фотоника, криптография, фармацевтика. Москвичи со своими баллами по ЕГЭ пытаются поступить в регионы именно на бюджет, отмечает директор Института развития и образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
2: В регионах выбирают инженерные направления. Томск, Казань, Уральский федеральный университет. Очень сильно развивается интерес к биологии, к биотеху. Балтийский федеральный, Калининград стал новой точкой не только для того, чтобы учиться, а потом и остаться даже работать. Благодаря ребятам вот с такими баллами, которые для Москвы малы, но они часто выше, чем те баллы, которые вузы заинтересованы, и место в рейтинге, это и для работодателей, с которыми вузы работают, привлекательность. А для регионов самих это шанс преодолеть кадровый голод.
0: До начала приемной кампании остается месяц. Точный проходной балл вузы публикуют в середине августа после завершения приема документов и зачисления абитуриентов. И при подборе программ, как говорят собеседники Коммерсант ФМ, стоит ориентироваться на прошлогодние показатели и добавить к ним еще 10-15 баллов.
3: Сейчас за окном в Махачкале плюс 23 градуса выше нуля. Сегодня ясный солнечный день без осадков, так обещает гидрометцентр Дагестана. Ветер легкий, температура воздуха сегодня прогреется аж до плюс 29. Сегодня отличная погода для прогулок, поездок, работы и хорошего настроения. Главное, не забывайте про воду и кондиционер в машине, если он, конечно, работает у вас. Оставайтесь на Диалог ФМ, это радио, которое просыпается вместе с нашей республикой.

0: В Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Более 1500 обращений рассмотрел дагестанский омбудсмен в 2025 году. Такие цифры были озвучены на встрече с Федором Щукиным и омбудсменом Дагестана Запиром Алхасовым. В результате проведенной работы восстановлены права свыше 2500 заявителей. Юридическую помощь получили более 500 человек. Среди тех, кто получил поддержку, семьи с детьми, которым были назначены положенные выплаты. На функции единого гарант-проставщика электроэнергии в Северокавказском федеральном округе с 1 июля перейдут от Россети Северный Кавказ к Ставрополь-Энергосбыт. Об этом сообщили в энергокомпании. Решение о создании единого гарантирующего поставщика электроэнергии на Северном Кавказе – это стратегический шаг, который позволит выстроить понятную эффективную систему энергосбытовой деятельности в 5 республиках. Я напомню, что 1 июля этого года энергокомпания приступает к работе в Дагестане, Ингушетии, в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной

0: Сити. Новую магистерскую программу «Международный бизнес» запускает Дагестанский государственный университет совместно со Всероссийской академией внешней торговли. Ключевая особенность обучения – выпускники получат два диплома. Программа готовит мультиспециалистов для работы в условиях перестройки глобальных цепочек поставок и поиска новых рынков. Ну и более 3000 водителей были оштрафованы на прошлой неделе за пользованием мобильником за рулем. Об этом сообщает ГИБДД Дагестана. Еще 835 водителей привлечены к административной ответственности за выезд на полосу встречного движения. Я напомню, что использовать мобильный телефон за рулем можно при наличии беспроводной гарнитуры, либо говорить по громкой связи. Ну и с начала этого года около 200 ветеранов специальной военной операции из Дагестана прошли лечение в реабилитациях в центрах Социального фонда России. Об этом сообщили нам в отделении соцфонда. Я напомню, что программа предназначена для участников специальной военной операции, демобилизованных и уволенных из силовых структур. Ну и Дагестан назван среди самых некурящих регионов России, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава России за май этого года. Распространенность курения табака среди людей в возрасте от 18 лет в нашей республике составила всего лишь 8%. Это все новости к этому часу, еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
3: А вечером?
4: После работы.
3: А вечером кто в пути?
4: А вечером?
3: А вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог FM.
0: Ну что, уважаемые дамы и господа, добрый вечер всем тем, кто настроен на волну 104.8 FM из Махачкалы до самого высокогорного аула. Вещаем здесь и рассказываем обо всем, что творится в нашей прекрасной республике. Итак, друзья, сегодня у меня в гостях человек, который знает, что такое настоящая кухня, и, судя по проектам, в которых он участвовал, горячий характер и телевизионные страсти. Он участвовал в популярных кулинарных проектах на телеканале «Пятница», это «Битва шефов» и «Молодые ножи». Работал на профессиональной кухни и не боится самых жестких вызовов. Говорят, хороший повар способен удивить одним блюдом. У меня сегодня в гостях Богдан Козлов. Богдан, добрый вечер.
5: Добрый вечер, Расим.
0: Богдан, ну, я сразу начну задавать вопросы. С самого простого вопроса начнем. Когда вы впервые поняли, что кухня для вас – это не просто работа, а вот дело всей жизни?
5: Ой, ну, вообще, я ради своего интереса шел на обучение поварское, учился я в Донецке, и пошел просто, грубо говоря, чтобы не потерять год, захотелось научиться, после чего я связал уже, насколько, на 15 лет почти свою жизнь с кухней.
0: Угу. Богдан, я просмотрел проекты, причем вы к нам пришли сюда, эти два проекта, с одним из поваров, все время забываю его имя.
5: Константин Ивлев, да?
0: Да, вот он швыряет там все абсолютно. Скажи, пожалуйста, с таким темпераментом, как тебе вообще, не сложнее приходилось там работать?
5: Нет, я думаю, это, в принципе, банальный и обычный темперамент для шефов, потому что я сам отчасти такой же. Я когда приехал в республику, я тоже был со своим специалитетом, можно так сказать, и со своим характером, который не очень воспринимался изначально.
0: Ну вот не было желания встать и уйти во время проекта?
5: Нет, нет, я стрессоустойчив достаточно таки, и к этим моментам отношусь спокойно.
0: Скажи, пожалуйста, кто из звездных шефов тебя разочаровал больше всего?
5: Разочаровал?
0: Ага. Или наоборот, порадовал
5: бы даже.
0: Я не скажу
5: даже, что разочаровали. Как бы очень крутые ребята, очень крутые шефы, медийные. Угу. Они продвигают именно кухню со своей стороны.
0: Угу. В Дагестан когда приехал?
5: В Дагестан я приехал почти 10 лет назад. Угу. И вот как приехал. Несколько раз съездил домой, и все остальное время живу здесь.
0: Скажи, пожалуйста, у нас все-таки Дагестан для гостей, которые приезжают к нам сюда, и последние несколько лет он стал таким туристическим потоком. Скажи, пожалуйста, вот у нас здесь очень богатая, тяжелая, я ее назову, кухня, потому что все практически, ну, основные блюда Дагестана, на мой взгляд, на 70% состоят из теста. Вот знакомство с дагестанской кухней, как ты можешь вообще все это описать?
5: Когда приехал, первое время для меня вообще было непривычно. Как бы я человек, который в основе, если мясо ем, то ем его с овощами, а не с хлебом. Вот для меня первое время было прям тяжело воспринималось это организмом. А потом потихоньку уже начал привыкать, уже аварский хинкал стал более родным, так сказать. Вот, поэтому...
0: Скажи, пожалуйста, вот это различие между хинкалами, сразу понял, что есть лезгинский, есть аварский, есть лакский, потому что я знаю очень много людей, которые впервые, да, находятся в Дагестане, они просят хинкали наши, и чаще всего у них почему-то в ассоциации что-то с грузинскими хинкалями, они ищут мясо там, вот. Когда человеку объясняешь наш дагестанский хинкал, ну, своего рода это вареное тесто.
5: Ну, у меня же профессиональная деформация, и мне обязательно было выучить и понять отличие. Ну, за тонкий хинкал я там не буду нацию называть, там, чей это хинкал, но просто говорю тонкий хинкал, потому что это извечная, я думаю, рубка, чей все-таки же он.
0: Ага, все понял. Богдан, ну, вернемся к такому моменту, допустим, да, вот, приехал в Дагестан, проработал, насколько знаю, здесь и в ресторанах ты местных.
5: Да, изначально я работал в консалтинговой компании, которая занималась именно открытием ресторанов, и мы занимались... ну, как сказать, обучением поваров, постановкой меню и занимались курированием уже этого ресторана, чтобы он вышел на какой-то определенный уровень.
0: Богдан, вопрос такого характера. Насколько я знаю, да, вот наших местных поваров, прекрасные женщины, да, которые работают, они привыкли вот прям все. Вот я это могу, то могу, третье могу, четвертое могу. И последние несколько лет на таком ресторанном рынке Махачкалы сложилось вот шеф-повар, су-шеф, там салатница определенная и прочее. Раньше, допустим, у нас этого всего не было, как бы, да, здесь вот у нас есть прекрасная тетя Галя, допустим, да, которая готовила все и готовила вкусно, все к ней шли. Вот это недопонимание, стычка ментальности на какая-то на кухне возникала?
5: Стычки ментальности у меня лично не возникало. Я знаю многих ребят, у кого были они. Но для меня вот все-таки понимание такое, что каждый человек должен заниматься своим делом. Своим делом в плане каком? Если человек учит хорошо горячие блюда, он должен их делать и должен учить их прям вот углубляться, но не уделять времени, там, допустим, холодным или мучному, именно заниматься тем, что он любит, и тем, что у него хорошо получается.
0: Богдан, вот знакомство с дагестанской кухней, тебе самому что нравится с дагестанских блюд?
5: С дагестанских блюд?
0: Ну, вот прям бы... не глядя, вот.
5: Не глядя, я думаю, все-таки это хинкал, я сейчас уже достаточно-таки привык к нему, мне очень нравится сушеная колбаса, мне нравится сушеное мясо в разных его видах, интерпретациях, то есть даже от того, что вот просто на вяленое мясо его порезать и так покушать, или сварить все-таки с хинкалом покушать. Ну и нравится чудо даргинское, наверное, все-таки больше.
0: С мясом и картошкой, да?
5: Да.
0: Понятно. Ну, давай, всем аппетит сейчас подняли, а сейчас я перейду, как вообще получилось так, что ты оказался в эфире радио Диалог ФМ. Нам вообще на тебя глаза открыл завод Кикуни. Есть такой завод, который изготавливает соки, нектары, уксус и прочую продукцию нашу дагестанскую. Как вообще это знакомство с Кикуни у тебя произошло? Расскажи подробнее, пожалуйста. По приглашению туда приехал и... Как тебе вообще в целом завод наш дагестанский?
5: Знакомство вообще произошло в ресторане «Аварал». Мы проводили там мастер-класс с одной большой компанией. Вот. И там познакомились с представителями завода. Я сразу заинтересовался тем, чтобы попасть все-таки на завод, посмотреть, как это все производится. Договорились о встрече, договорились об экскурсии. Потом в ходе уже диалога начали обсуждать и решать, кого мы все-таки с собой еще берем на экскурсию. Я собрал достаточно-таки много шефов, чтобы повезти туда. Приехали мы на завод. Очень крутой завод, очень интересно. Все-таки такие мощности, как они перерабатывают, как бы это нехило, очень даже нехило.
0: Богдан, что тебя удивило больше всего именно в заводе?
5: В заводе меня удивил подход, подход технолога самого. Он, это мужчина, чтобы вы понимали, это взрослый мужчина, и он очень сильно углубляется в свою работу. Он знает это производство от А до Я, и как бы на любой наш вопрос он мог спокойно все ответить.
0: Вот прям человек, который любит и знает свою работу.
5: Очень педантичен, я даже скажу. Прям mm-hmm. вот супер педантичен. Все тонкости, все мелочи, каждый градус, где там многие технологи даже не задумываются о том, какой градус будет в помещении. Вот он говорит, здесь вот такой-то градус, такая-то влажность должны быть обязательно.
0: А ты бывал на других заводах, чтобы так сравнивать как-то?
5: Я... Можно сказать, в Дагестане я не был на других заводах, а так, да, бывал.
0: По России, есть да. чем сравнить. Скажи, пожалуйста, вот ты как повар приехал на завод Кикуни, что в первую очередь, как бы, да, вкус, аромат или, допустим, состав, что тебя удивило больше всего?
5: Они работают полностью на натуральном продукте. Вот это угу. стало для меня прям очень таким интересным открытием для себя. То есть без добавления сахаров в основе все используется, и они работают полностью на своем продукте, который сами заготавливают в сезон, делают концентраты и потом прорабатывают это все весь год уже именно на этом продукте.
0: Скажи, пожалуйста, мы до эфира с тобой вот о заводе Кикуни, когда говорили, ты сказал, меня удивил вообще сам уксус Кикуни. Да. Я то сам не любитель уксуса, но ты так сладко о нем рассказывал, что вот прям вот ко всему подходит. Более подробно, если можно, также в эфире сейчас.
5: Для меня было открытием то, что завод Кикуни mm-hmm. производит яблочный уксус. Mm-hmm. Ферментируют они его около 10 месяцев в бочках при определенной температуре. Такой уксус, вот сколько лет я на кухне нахожусь, я никогда в жизни не пробовал реально такой уксус. Ты его пробуешь, вот открываешь бутылку, пробуешь его, и ты не можешь сразу сказать, что это уксус. Mm-hmm. Это яблочный сок закисленный, то есть с легкой кислинкой. Нету такого, вот у многих уксусов есть именно эссенция и кислота, такая мерзкая, она не очень подходящая продукту. А этим можно спокойно заправить салат. Этот можно уксус спокойно смешать с водой и попить для поддержки своего организма с утра.
0: Ага. Богдан, тогда вот, вот сейчас красиво, вкусно рассказываешь. Какую бы оценку все-таки этому уксусу Кикуни ты поставил бы?
5: 10 из 10, это уверенно. Я же говорю, я никогда в жизни не пробовал такой угу. уксус, такой продукт.
0: А в каких блюдах порекомендуешь все-таки? Вот
5: как салатную заправку, это вот один из ингредиентов салатной заправки, это угу. будет что-то вау, это будет что-то очень крутое.
0: Скажи, пожалуйста, есть ли все-таки у дагестанских производителей, на твой взгляд, был бы шанс конкурировать, допустим, с зарубежными компаниями, брендами? Как ты думаешь, есть такой шанс?
5: Есть, конечно. Дагестан сейчас хорошо выходит вперед. Есть несколько компаний, которые прямо я бы выделил. Завод Кикуни вышли на Россию. На России хорошо работают. То есть сам же Константин Ивлев, который ведущий на шоу, вот этот шеф, он любит соки от завода Кикуни. То есть, да, это я был на Food City в Москве, ага. и мы вот общались с людьми, которые занимаются продажами там, и они говорят, да, вот Костя там приходит к нам и пьет, допустим, покупает эти соки сам.
0: Да вы что?
5: Да, да.
0: Это прям 100% информация.
5: Да, это 100% информация.
0: Так, кстати, вот если заговорили о соках Кикуни, скажи, пожалуйста, вот какой напиток линейки Кикуни тебе больше всего нравится?
5: Ну, это базовый абрикосовый сок. Угу. Для себя недавно я открыл то, что есть свекольные, есть морковные соки. Как бы это очень классные продукты.
0: Скажи, пожалуйста, сейчас многие производители, да, очень много элементов, вот возьмем бутылку Кикуни, многие тратятся, да, допустим, на какой-то дизайн бутылки, на этикетку, на прочее, да. На твой взгляд, как оно вообще?
5: Ну, свежо. Сейчас маркетинг просто уходит в такую uh-huh. интересную историю. Как по мне, даже вроде банальная бутылка Советского Союза, но uh-huh. сейчас это уже свежо считается. Как бы история же цикличная, uh-huh. и сейчас мода цикличная.
0: Именно вот на такие бутылочки?
5: Да. Ну, мне очень нравится упаковка. Та, которая была старая бутылка, uh-huh. она была обобщенная, то есть несколько заводов еще ее использовали. А вот эта новая бутылка, это гораздо круче, как по мне.
0: Богдан, а скажи, пожалуйста, вот давай забегать в будущее. Вот у тебя свой ресторан, Богдан Козлов, который вот знает изнутри и дагестанскую кухню, и заводы, и составы уже, да, все практически, потому что, я еще заметил, любишь ты свою работу, потому даже, что прийти в завод, уточнять у технаря состав, вплоть до запятой, но на самом деле это любить надо свою работу. Mm-hmm. И скажи, пожалуйста, на твой взгляд, вот какая бы линейка Кикуни у тебя бы в ресторане стояла бы вот на первой полке?
5: Уксусы точно бы стояли, потому что uh-huh. соки мы сильно не используем в производстве. Uh-huh. То есть даже если используем в основе, это бывает фреш. Uh-huh. Соки единственное, куда используем, абрикосовые, это на приготовление каши.
0: Богдан, мы о Кикуни поговорили и так плавно переходим к тому, что, да, о твоем будущем ресторане. Ну, какой шеф-повар, да, я сейчас вспоминаю фильм «Пираты Карибского моря», там, где вот Джек Воробей, капитан Джек Воробей без корабля. Ну, какой шеф-повар, который не мечтает, да, о своем ресторане? Заглянем вперед. Если бы сегодня тебе предложили бы собственный ресторан в Махачкале, какой бы он был? Опиши его.
5: Ну... Как бы у меня постоянно мысли меняются насчет своего ресторана из-за того, что меняются и тенденции. Я считаю, ресторан должен быть местом, которое дарит свою эмоцию. Угу. То есть этому бы я уделял сильно много времени. Эмоции.
0: Эмоции?
5: Да. То есть от интерьера, от обслуживания, от самой еды. Это человек, в общем, приходит и получает эмоцию, то есть от каждого из составляющих ресторана. Я бы, наверное, все-таки углублялся в том, чтобы у каждого блюда была своя история. У каждого интерьерной штуки, у каждой была тоже своя история. Все-таки, наверное... Что-то такое было.
0: Богдан, не с чем сравнить. Я как-то сам работал... Был период, когда надоела сфера СМИ, работал в общепите. Мне повезло, что я работал в одном из таких ресторанов, где руководитель просто не жалел денег и на бренд-шеф-повара, и на су-шеф, и на прочих, и привозили их из соседней страны, Азербайджана. Все-таки кухня там, она чуть-чуть как бы совсем другая, хотя она близка нам, дагестанцам. И чаще всего он кайфовал, вот местный бренд, кстати, если он, ну, надеюсь, слышит, и, насколько знаю, с южных территорий мы на Азербайджан вещаем, Джейхан Мур его зовут, он вот всю энергию свою тратил на подачу блюда. Это мог быть тот же самый салат оливье, но как ты его подашь? На твой взгляд, вот эта подача, она все-таки как для гостя? Вот.
5: Ну, давайте разберем просто, как вообще человек начинает кушать. Первый из... Ну, вот когда приносят тарелку тебе, допустим, первое, что ты делаешь, ты смотришь на нее. Если оно визуально красивое, то 60% у тебя уже в голове заложено, что это вкусно. Далее включается обоняние. То есть остальные там 20%, можно сказать, отыгрывают обоняние. Если уже в голове сформировалось то, что блюдо вкусно по запаху и по внешнему виду, все, дальше уже подключаются вкусовые рецепторы, и наш мозг дорабатывает то, что это реально вкусно.
0: Ты сказал, мой будущий ресторан, он будет с интерьером красивым. Да. Вот этот интерьер, который сейчас заглянешь в любой ресторан Махачкалы, даже кофейню, интерьер богатый, что-то там в стиле Людвига XVII, даже с люстрами. Есть в стиле, я извиняюсь, я нашел даже кафешку в Махачкале, где, не знаю, застал или нет, у нас, например, в Дагестане раньше вот на коврах там ватой писали «Желаем счастья» в 90-е годы, когда свадьбу играли, даже в таком стиле а-ля 80-е я встретил кафешку. Так вот, на твой взгляд, с интерьером здесь проблем нет или как?
5: Ну, очень много ребят, которые прям развиваются в плане каком? В плане дизайна. То есть делают сумасшедшие какие-то космические дизайны, но мало внимания уделяют общему маркетингу. То есть если знать просто город, и ты знаешь, что вот там есть вот такое заведение, где у них там космический подход, именно там кухни там 90-х годов, к примеру, интерьер весь в 90-х годах там, или в 80-х годах. Но внимание именно маркетингу они не уделяют, потому что они развиваются по соцсетям.
0: Скажи, пожалуйста, а вот на твой взгляд, локация имеет отношение? Вот, если, допустим, у меня прекрасный ресторан, возьмем Махачкале, у меня прекрасно все, от маркетинга до подачи, налаженная вся работа и прочее. Локация имеет, играет роль какую-то или нет?
5: Конечно. Ну, давайте будем...
0: В процентном соотношении, какое она все-таки имеет роль?
5: Ну, процентов, я думаю, 20-30 все-таки локация даст. Именно. Почему? Вот давайте реально. Мы все ленивые люди. Мы все привыкли там двигаться на машине и подъезжать там до места своего пребывания на машине. Если нет парковки, это плохо сказывается на гостевом потоке все-таки.
0: Чего не хватает в Махачкале, в этом изобилии ресторанов? Потому что раньше, допустим, лет 10 назад, у нас здесь не было сети быстрого питания. Те же самые Ростиксы, Вкусные точки и прочего, их не было нигде. И, соответственно, когда один из первых Ростиксов открылся в Махачкале, первые полгода, наверное, очередь там стояла за этой жирной... вкусной едой, я тебе так скажу. А чего, на твой взгляд, вот здесь сейчас, в данный момент, в 2026 году, с этим условием экономического, то, что творится в нашей стране, на твой взгляд, не хватает?
5: Да пооткрывали все уже, всего хватает. Мне кажется, рынок даже перенасыщен уже. То есть нету такого потребительского спроса, сколько открывается сейчас ресторанов.
0: Богдан, мы поговорили о твоем будущем ресторане, а что тебе? Вот я бы хотел честно, правдиво сейчас узнать. Прекрасный шеф-повар у меня в гостях, который разбирается вплоть до состава всего. На самом деле, ты любишь свою работу. Что тебя раздражает в современных ресторанах? Допустим, не в Махачкале, вообще в целом по стране, если взять.
5: Раздражает? Угу. Прям такого, наверное, что раздражает, нету. Угу. Но есть моменты, которые подчеркнул бы, это все-таки сервис. Сервис во многих заведениях, даже вот в Махачкале, в республике, он отстает сильно.
0: Например?
5: На примере общения просто с гостем. Угу. Многие официанты, точнее, многие собственники, многие менеджеры набирают таких официантов, которые полностью без опыта. Угу. И они приходят, как вот у себя дома, они бы обслужили тебя, также начинают обслуживать там. Ли, брат, там, ассаламу алейкум. Да, я все понимаю, но все-таки мы же приходим в ресторан за получением какой-то эмоции. Угу. Где-то должно быть какое-то общение, все-таки гость и сотрудник. Угу. Даже я при своей должности, когда я работаю в ресторане, я все равно с гостями стараюсь очень лояльно общаться. То есть я, наверное, остался в том, что гость почти всегда прав.
0: Угу. Хорошо. Очень хороший сейчас термин. Клиент всегда прав, да? Скажи, пожалуйста, всегда ли прав клиент?
5: Ну, у нас гости заведения.
0: Это сейчас вот. Я прошу тебя, не, мы не в ресторане сидим, мы сидим в эфире Диалог FM. Вот мне интересно, всегда ли прав гость?
5: Нет, не всегда. Бывает у каждого человека свои замашки, которые приходится все-таки терпеть. Не всегда это получается, конечно, делать, но в основе все-таки мы терпим всякие приколы от гостей в плане... комментариев на наши блюда там, или комментариев на наш сервис, еще на что-нибудь. Есть такие гости, которые сами приходят и подкидывают что-нибудь в тарелку, просто чтобы не заплатить за счет. И это даже здесь, в республике, есть.
0: Я сталкивался сам с таким, я знаю, о чем ты говоришь. Здесь как бы вопросов никаких не будет, потому что я лично убедился. Зашла речь о официантах, если говоришь, потому что на самом деле любой ресторан начинается с официантов. Встреча. Потому что официанты, да, встреча начинается с официантами, и практически очень много гостей, ну, 99% это официант для ресторана. Это как бы дальнейшая там уже работа, это внутренняя самого ресторана. Скажи, пожалуйста, кадровый голод, который чувствуется сейчас здесь в Махачкале, ты сказал, что набирает оттуда-отсюда без опыта работы. Официанты в Махачкале, я тебе объясню, что такое, как бы, это вот пришли, заработали какая-то подработка на время работу, и потом мамочка, папочка мне там что-то скажут, или побегу я в другой ресторан, если мне что-то здесь не понравилось. Это есть такой момент, он присутствует, какое-то правило, и чаще всего собственникам бизнеса приходится уже подстраиваться под это, потому что не ты так, другой ресторан такие условия предложит ему пока как-то. Вот при условии кадрового дефицита, который сейчас именно в летний период у нас находится в Махачкале, он на самом деле ощущается, потому что многие официанты, они бегут за город обслуживать там уже туристов, потому что там больше заработаешь, там в круглосуточном режиме. Как быть бизнесу сейчас, ресторанному в Махачкале?
5: Ну, как я понимаю, сейчас все собственники, они живут именно вот здесь и сейчас, урвать именно вот эту часть, но очень малое количество собственников, которые хотят заниматься именно развитием своего персонала, своего штата. Это единицы просто, кого я встречал, кто хочет реально там вложиться в официанта, кто не боится его потом потерять. Многие боятся научить, и то, что он уйдет в другое место. Я всегда против такого подхода, то есть... нужно обучать людей, нужно рассказывать, нужно показывать, нужно прививать любовь именно к этому делу. А уйдет, не уйдет, это уже другой вопрос.
0: О раздражении мы с тобой заговорили. Скажи, пожалуйста, я знаю, среди поваров существует такой, да, вот, ну, наверное, какая-то часть работы у нас тоже она существует, вот, которую каждый день рутину приходится делать. У повара, я знаю, есть ли блюдо, которое вот ты терпеть не можешь, но приходится его готовить? Какое оно?
5: Нет, таких нету блюд. Есть немножко раздражитель, это картофель фри просто, который надо там закинуть во фритюр. Но как бы это такая мелочь. Мы же работаем на кухне на эмоциях. Все равно своими эмоциями... сказать, надо преобладать своими, над своими эмоциями, чтобы стоять на кухне и готовить ровно, четко и классно.
0: Ты знаешь, тебе вопрос сейчас хочу задать по поводу, вот, исходя из твоего ответа. Что для повара все-таки важнее, талант или дисциплина?
5: Талант, наверное, все-таки, по-моему, это процентов 10. Остальное все это дисциплина. Когда ты изо дня в день ты учишь, ты делаешь, ты стараешься, когда ты вкладываешься в это, все-таки по-любому будет развитие.
0: Угу. А на кухне ты тиран или дипломат больше?
5: Приехал тираном, сейчас дипломат.
0: Что, какая ситуация изменила?
5: Понимание местной ментальности. Первые пару лет я вообще не понимал. Я вот был роботизирован, как меня учили, я также и делал это все. Мы на кухне, у нас нету пола, мы все оно, мы повара. То есть все вот обобщенно, роботизировано, тебе шеф сказал, ты должен делать. Если шеф сказал, ты должен делать. И неважно, там, какие у тебя есть свои внутренние проблемы. А сейчас я понял все-таки, что у каждого, что мы все люди, во-первых, что у каждого есть свои какие-то домашние проблемы, жизненные проблемы. Здесь же еще и сильно продвинута, как сказать, тухумность, родственность. Вот, то есть у каждого человека здесь большой род. И есть всякие такие проблемы, или там хорошие части свадьбы, или наоборот плохие соболезнования. То, чего у нас не было в моем регионе. Mm-hmm. И я не знал, что там каждую неделю или каждый месяц может что-то происходить у человека, у которого большой род. Вот на это, на все я начал обращать внимание. Mm-hmm. Начал понимать, что да, надо где-то быть более человечным, чем я был до этого.
0: Ну, я знаю, что Дагестан учит этой самой эмпатии, это прям стопроцентно, но бывают случаи, когда и наоборот, да. Скажи, пожалуйста, какой был Богдан вообще до Махачкалы, до Дагестана в целом, и какой Богдан сейчас? Вот сказал, появилось понимание, чему научил Дагестан тебя?
5: Ну, понимание, я же уже это сказал, а больше таких вот именно моментов... Не знаю, на дорогах, наверное, научил меня Дагестан больше держать себя в руках. Вот что научил. Да я остепенился. Уже как бы возраст не тот, чтобы так бы я не идти. Все-таки у меня появились две дочери, две принцессы, где папа должен уже другую роль отыгрывать.
0: Ты женился здесь, в Дагестане?
5: Да, я женился здесь, именно в республике. Уже 5-й год, как я женат.
0: Слушай, Богдан, ну молодец на самом деле, потому что я вот чуть-чуть всегда был удивлен, как многие люди, которые, да, имеют какой-то багаж знаний, не приезжают в Дагестан. Обычно, как показывала практика, еще в 90-е, в начале нулевых, многие отсюда, даже специалисты, уезжали за хорошей жизнью. Но сейчас я смотрю на картину другую, что очень много людей приезжают сюда, и здесь строят как-то свою карьеру, бизнес, и приятно становится, что моя республика, она на самом деле какой-то вот вторым домом становится и родным домом. Так, вернемся к шоу, которое проходили на телеканале «Пятница», «Битва шефов», да?
5: Да.
0: Были ли случаи, когда участники, ты в тройку туда вошел, насколько я знаю, да,
5: вот, победители? В «Битве шефов» я стал победителем.
0: Ага.
5: Вот,
0: на это молодых, там, где Ивлеев?
5: Ивлев, да, ага. Константин. На молодых, нашел молодые ножи, я в финале проиграл, то есть у нас два человека было, и в финале я уже проиграл. А на «Битве пикников» тоже очень интересная история. Битва пикников происходила в Астрахани, и мне говорят, вот с Кавказа вас два человека, с Махачкалы приезжает.
0: Ты от Махачкалы был?
5: Да. Ага. Вот, и так смешно было, что приехал мой еще один знакомый, и с Махачкалы приехало двое русских.
0: Были ли случаи, когда участники специально подставляли друг друга ради победы?
5: На «Битве шефов» да. Все-таки есть такие моменты, это соревнования. И как бы каждый сам за себя, можно так сказать.
0: Но многие считают, что кулинарное шоу – это все-таки, знаешь, какая-то постановка. Можно подробнее именно, в каких ситуациях было? И вот что, на твой взгляд, тебе показалось, но несправедливым по отношению к тебе?
5: Постановочных моментов там как таковых нет. Вот приезжаешь на съемочный день, ты с утра приехал, и весь день вы снимаете. Из постановочного… Все-таки, мне кажется, там есть момент, то, что шефы сами отыгрывают, вот, а так постановки нету никакой, тебе дают задание прямо в эфире, в онлайне, можно сказать, и ты начинаешь это все готовить, собирать.
0: Угу. Скажи, пожалуйста, если бы не кухня, чем бы занимался Богдан сегодня?
5: Все-таки, если бы не кухня, наверное, это была бы какая-то техническая штука, я по молодости работал очень много с деревом, столярным занимался. Искусством, наверное, что-то бы ушло все-таки в эту степь.
0: Богдан, ну вот после просмотра шоу и прочее, да, вот чаще всего какое-то окружение в Дагестане у тебя, да, появилось, и друзья, наверное, ну, такого не бывает, наверное, появились все здесь. А скажи, пожалуйста, что люди о тебе думают неправильно, на твой взгляд, и ты бы этот вот сейчас бы хотел развеять?
5: Ну, не друзья, наверное, все-таки больше просто знакомые, которые гости тех заведений, где я работал. Многие думают, вот, что шеф на кухне готовит один. Это такой миф, который хотелось бы все-таки развеять. Шеф на кухне руководит командой. В среднем в ресторанах, где я работал, команда заключалась там в 10-15 человек. И когда я выходил в зал и начинал общаться с гостями, говорить там «Здравствуйте», как вот, получать обратную связь, все спрашивали: «А когда ты здесь? Кто готовит?» Я говорю: «Ребят, ну, у меня там целая команда, где каждый отвечает за свой процесс, за каждое блюдо есть ответственный человек. На одном поваре может там висеть 10 блюд, которые он готовит штатно, регулярно, каждый день. Вот, а я просто руковожу и включаюсь только в те моменты, когда я понимаю, что кухня где-то проседает».
0: Угу. А сам вот от А до Я, самого процесса у шеф-повара, это, я извиняюсь, я чайник, чуть в этом плане, у тебя нет?
5: Это очень редко бывает. В основе я занимаюсь развитием и продвижением кухни. Когда шеф стоит от А до Я, от заката до рассвета на кухне, у него нет времени, нет возможности думать, развиваться, вот поехать на какие-то экскурсии, узнать что-то новое и фантазировать, как бы времени нету. Ты в рутине, ты завязан.
0: Хорошо, вопрос уже лично от меня, и, наверное, многие дагестанцы, мои земляки, меня сейчас поддержат, потому что я чаще всего, я последние 2 года вообще не хожу в заведения. Объясню такой момент. Потому что в последнее время я натыкаюсь, извини, пожалуйста, за этот термин, на настолько извращенные блюда. Ну, наверное, поймешь меня или нет, потому что в последнее время я наблюдаю за тем, что есть продукты, которые не сочетаются друг с другом, но, тем не менее, их пытаются как-то мне впихнуть. И иногда мне кажется, что это какая-то, знаешь, история с тем, что меня хотят оторвать от моих корней. Тот же самый хинкал с креветкой, ну, правда говоря, да, ну, то, я извиняюсь, для меня это чуть какое-то своего рода извращение, что ли, или нет? Ты как прокомментируешь это? Ну, вот я родился здесь, я привык хинкал с мясом, с курицей, может быть. Курица есть в Дагестане, баранина есть в Дагестане. Ну, креветки здесь никогда не водились, они как бы, они все завезенные. И вот эти блюда, которые испокон веков, они как бы здесь у нас, получается, сейчас мне подают их как своего рода, ну, для меня, я, например, боюсь даже такое есть. Как прокомментируешь?
5: Ну, все-таки творчество никто не отменял, и тесты, пробы для нас на кухне – это же одно из самых важных тоже моментов. Лично я сам делал курзе с креветкой. То есть, как бы, моя интерпретация была такова, что да, курзе могут быть все-таки с креветкой или с щукой.
0: Согласен, но своего рода, знаешь, для меня, я извиняюсь, да, еще раз подчеркну, для меня это какого-то своего рода вырывание меня, как дагестанца с корнями, ну, курзе с креветкой, для меня это вот, ты знаешь, это правда. На вкус как вообще, кстати?
5: Очень круто. Как по мне, это очень круто. Ну, как говорится, на вкус и цвет товарища нет. Как бы я всегда за то, чтобы люди пробовали что-то новое, а там уже зашло, не зашло, это уже лично каждого вкусовщина.
0: Понятно. Спасибо тебе большое. Как ты смотришь на то, это мои личные уже наблюдения. Сейчас мы пошли уже вопросы от России. Они чуть со остротой будут. И я правда хотел бы, чтобы... Вот я вижу, что честно на них отвечаешь. Раз зашла речь о ресторанном бизнесе. В последнее время умирает русская кухня. Давай говорить как есть. Она умирает. И они редко кто говорит в эфире. У нас не хватает заведений в целом по стране, где тебе борща подадут, извини меня, где тебе нормальное чудо уже подадут, потому что или курзе уже начинается с креветками, его какие-то там фантазии включаются. У нас не осталось салата оливье в Махачкале. Осталось 2 или 3 заведения, где подадут классический салат оливье. Сейчас оливье тебе подадут там с креветкой или с чем-то. Какие-то своего рода извращения. На мой взгляд, русская кухня, она умирает. И, правда говоря, печально, потому что заходишь, какие-то хрустящие баклажаны, строчителла, руккола, и сидишь, думаешь, кушать это или что вообще. На твой взгляд, почему такая тенденция сейчас? Это мода, и все начинают, знаешь, копировать меню другого ресторана. Почему не возродить вот это наше? Иногда хочется, извините, картошечку с селедочкой, чтобы тебе подали в ресторане. Ну, по-домашнему, чтобы это было.
5: Это все зависит от концепции, как я считаю. Есть концептуальные рестораны, куда человек ходит именно за какой-то определенной позицией. Концептуальных ресторанов в Махачкале их единицы, потому что дать здесь концепцию очень сложно. Люди приходят, вот ты даешь какую-то определенную концепцию там, реально русской кухни. Там не будет ни хинкала, там не будет ни роллов, ничего. Вот приходят люди, а роллов что нет, а хинкала что нет, и все, и начинается. У собственника сразу мандраж, я потерял только что там 500 рублей. Что делать? Катастрофа. Надо добавить туда еще хинкал, надо добавить курзе. А в итоге хинкал, курзе вытесняют ту концепцию, которая была изначально задана. И все. И ресторан уходит опять-таки в штуку без концепции, просто в обычное кафе.
0: Богдан, очень хорошая тема. Я предупреждал, что мы не в режиме подкаста, мы в режиме радио. Да, да. Как бы этот. И, соответственно... Приезжали как-то года три назад, опять-таки подчеркиваю, когда сам работал в общепите, люди с определенных агентств, которые решили вот наш дагестанский бизнес, рестораны, дагестанский бизнес возродить. Я сижу, все с открытыми ртами, все рестораторы сидят, записывают. Да, должен быть рыбный ресторан, там так подается. Ты сейчас хорошую тему затронул. Потому что, если, допустим, взять зарубежные какие-то страны, там есть, по сериалам мы все видим, давайте закажем еду в китайском ресторане, чтобы одновременно было. Там только китайская еда будет. Рыбный ресторан, он только рыбное тебе подаст. В Дагестане, допустим, да, и в Москве она тоже присутствует на процентов 70, ты приходишь в заведение... И там могут быть и чудо, и роллы, и вот ты очень правильно тему забрал. Здесь у нас подается все и сразу. То бишь, если мы с тобой, Богдан, дружим, мы идем в заведение, мы не будем выбирать, а хотим ли мы с тобой одновременно поесть, например, что-то рыбное. В Дагестане подается все и сразу. Но почему-то, я же говорю, многие повара с этим не согласны, чтобы должно быть так, так, так, так, так. Ты сейчас затронул эту тему наполовину, ну, я бы хотел, чтобы ты обобщенно дал мне вот комментарий.
5: Ну, обобщенно комментарий. Давайте мы возьмем на примере завода Кикуни. Ага, если этот завод занимается производством соков, занимается переработкой именно фруктов и овощей, если он начнет делать тут же на этой же мощности, на этом же в этой же промышленности начнет делать колбасу, это будет хорошо ли?
0: Я скажу, я опять-таки, я не технарь, я ведущий, но на мой взгляд, если это на каком-то отдельном пристройке, где это не будет смешано с фруктами, допустим.
5: Ну хорошо, будет это отдельная пристройка. Люди нужны, которые отдельно будут отвечать за производство? Технолог нужен, который за колбасу будет отвечать?
0: Конечно.
5: Нужен. Все мастера и профессионалы своего дела должны быть отдельно?
0: Конечно.
5: Вот, а теперь мы берем кухню ресторана, где работает там ладно, мы возьмем маленькое кафе, где работает 5 человек на кухне. Вот один готовит роллы, другой готовит супы, третий готовит салаты, четвертый готовит шашлык и один шеф. А туда мы еще добавляем хинкал, мы добавляем курзе, мы добавляем там, я не знаю, долму, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Будет ли это все качественным? Как вот по-твоему? Мне кажется, все-таки оно будет проседать где-то, потому что когда человек слишком расширяет свой спектр возможностей, он не уделяет именно конкретным каким-то позициям, он не уделяет времени больше и не развивается.
0: Ну хорошо, Богдан, смотри, мы вернемся к ресторанам от завода Кикуни. Все-таки, допустим, я же говорю, мы прогуливаемся с тобой, здесь как-то принято, что в другом ресторане мне это подадут. Если я буду держать марку только, допустим, рыбного ресторана, но мне недолго здесь, это мне придется, ну не знаю, это хороший какой-то, знаешь, вот подушку безопасности финансовую иметь на долгие годы, на то, чтобы кормить рестораны и официанты в наше время, там, где чуть падает торговля, они, как мы знаем, да, в большинстве случаев работают на процент, не на зарплату, поэтому начинают убегать. Я бы очень хотел бы, чтобы вот эту ситуацию как-то, на твой взгляд, как можно исправить здесь?
5: За 10 лет, вот сколько я уже здесь нахожусь, ситуация уже сильно изменилась, и как бы, если анализировать это все, раньше были все рестораны только вот обобщенной кухни, не было, можно сказать, mm-hmm. таких точечных форматных ресторанов, даже которые были открыты, они были очень слабыми, очень такими маленькими, можно сказать, местами. Сейчас все больше и больше концептуальных все-таки появляется заведений. И я думаю, такой. Дальше тенденция будет такая же, где все-таки будут концептуальные заведения, куда будут люди приходить за монопродуктом, за каким-то, за какой-то определенной кухней.
4: Спасибо тебе большое. Есть ли в ресторанном бизнесе какой-то своего рода блат или продвижение своих в Дагестане?
5: Ну, в Дагестане, я думаю, везде есть блат и продвижение своих. А-а-а. Как мы без этого?
4: Ну, допустим, бывали случаи, когда вот этот блат или семейное продвижение мешало твоей работе?
5: Ну, я вас всегда заранее это проговариваю. То есть мне на кухне не важны, там, что это родственники босса. Если вы мне подкидываете... Ну вот, у меня есть объект, я за него отвечаю. Если вы мне даете своего родственника какого-то, если он не усваивает информацию, не понимает меня или mm-hmm. не будет делать так, как я хочу, то он, как и все остальные, должен отлететь mm-hmm. с кухни.
4: Скажи, пожалуйста, Богдан, было ли у тебя такое, что ты повару говорил, он не... вот ты не прав повару? И... часто ли приходилось тебе с этим сталкиваться?
5: Говорить повару, что он не прав?
4: Да.
5: Да, это очень часто происходит. Все-таки у каждого есть свое видение, угу. а на кухне есть видение шефа.
4: Скажи, пожалуйста, если выбирать пришлось бы между деньгами, ну вот честно, вот сейчас я бы хотел твой ответ услышать, или звездой Мишлен, что это было бы?
5: Звезда Мишлен все-таки для меня это такая заоблачная история, mm-hmm. и это явно не про Дагестан, ага. потому что...
4: Богдан, ну почему? Если республика за последние 10 лет в этой индустрии, ты говоришь, делает большие шаги,
5: да.
4: Почему не для Дагестана?
5: Ну надо еще 10 лет хотя бы, чтобы все-таки это пришло в то, что... Здесь мог появиться ресторан со звездой Мишлен.
4: Давай так. Мы
5: даже эфир... если бы они были в России.
4: Этот эфир, в любом случае, он в Гостелерадиофонде сохраняется лет на 50. Да, вот ты пришел в Дагестан 10 лет назад, и ты, наверное, не представлял, да, что какие-то изменения, так жизнь сложится, что здесь женится, что республика станет твоим вторым домом. Давай вот мы этот эфир сохраним, и лет через 10, я думаю, что будет к чему стремиться, эту звезду Мишлен, может, ты первый привезешь в Дагестан.
5: Ну, посмотрим. Я всегда все-таки оптимист и надеюсь на лучшее.
4: Ну, давай, если мы о будущем заговорили уже под конец программы, представь себя лет через 10. Ты открываешь новости. Каким будет заголовок про Богдана Козлова?
5: Я, наверное, вот в этой части очень скромный человек, и про себя там что-то рассказывать ага. мне очень сложно бывает.
4: Ну, допустим, какой бы он был заголовок? Вот сейчас не стесняясь здесь.
5: Не могу ответить, не могу сказать.
4: Так, я тебе цель поставил. Лет через 10 мы ждем звезду Мишлен. Мы здесь со студией Диалог FM будем на самом деле кулачки держать. И этот эфир, когда ты получишь эту звезду Мишлен и привезешь ее сюда, в Дагестан, мы вытащим с Гостелерадиофонда и покажем тебе его. Я напомню, что у меня был в гостях Богдан Козлов. Это шеф-повар, который уже лет 10 кормит наших дагестанцев. И вот это курсы с креветкой, Богдан. Я просто... Мы всем коллективом, если будет возможность, угости нас, пожалуйста. Потому что я опять-таки, я еще раз подчеркну, для меня это какого-то своего рода извращение. Но я правда, может быть, после того, как вот мы придем к тебе в ресторан, и этот курсы с креветками мы поедим, я думаю, может быть, мы изменим какое-то своего рода отношение. Именно просто для нас, понимаешь, этот курсы с креветкой, это как-то вот чуть-чуть диковато. Что напоследок будет сказать нашим слушателям? Тебя сейчас слышит весь Дагестан.
5: Так, по поводу курса с креветкой, я ага. все-таки жду вас. Я вас накормлю, это обязательно будет. Ага. А по поводу пожелания, я желаю всем просто крепкого здоровья. А ребятам, поварам, я желаю энтузиазма, амбиций и все-таки идти дальше, дальше и дальше.
4: Это была программа «Вечерний сеанс». В студии был Расим Загиров. У меня сегодня был шеф-повар Богдан Козлов. Мы поговорили о ресторанном бизнесе, о курсе с креветками, ну и, конечно, о проектах, которые были на телеканале «Пятница». Оставайтесь здесь, на волне радиостанции «Диалог FM». Это была программа «Вечерний сеанс».
3: А вечером после работы. А вечером кто в пути. А вечером. А вечерний сеанс. Вечерний сеанс на «Диалог FM».
1: Реклама на Диалог FM.
6: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
7: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз. Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Дорожные новости.
1: Арендованными багги теперь можно управлять с обычными водительскими правами. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. ГАИ не штрафуют за отсутствие знака аварийной остановки и бумажного бланка Европротокола. В госинспекции опровергли фейковые сообщения об ужесточении правил с 1 июня. Оформить ДТП по-прежнему можно как на бумаге, так и через мобильное приложение. Но бумажный бланк стоит иметь при себе на случай отключения интернета. Отсутствие в машине знака аварийной остановки само по себе не повод для штрафа. А штрафовать могут за его невыставление при ДТП. Но это не новое требование. Оно было всегда. Арендованными багги теперь можно управлять с обычными водительскими правами. Изменения также коснутся вездеходов до 3,5 тонн и болотоходов с автомобильным управлением. В Госдуме приняли закон, который упростит жизнь владельцам и клиентам прокатов. Теперь для аренды достаточно прав категории Б, С или Д и инструктажа. Среди других требований – возраст старше 18 лет и стаж больше года. Но изменения не касаются личной техники. Для вождения собственного вездехода нужно удостоверение машиниста-тракториста. В Санкт-Петербурге владельцев электромобилей и машин на природном газе освободят от транспортного налога. Льгота действует с 1 января этого года и как минимум до 31 года. Условием получения льготы соответствуют электромобили и автомобили, которые переоборудованы для езды на метане. Год выпуска и мощность не имеют значения. Не распространяется льгота на автомобили из списка предметов роскоши. Также под условие ее получения не попадают гибриды и автомобили, которые ездят на пропане. Для их владельцев транспортный налог остается. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
2: Мысли вслух.
3: Михаил Токовинин, основатель компании «Амусирэм».
4: Сумасшедшая зарплата айтишников – это миф. Во-первых, кого вы называете айтишниками? Сотрудник техподдержки – это айтишник? Менеджер по продажам – это айтишник? Бухгалтер, который работает в Яндексе – это айтишник? Что есть айтишник? Программист? Кто? Инженер? DevOps? Сисадмин? Кто айтишник? И вот, например, сисадмин, работающий в Яндексе, и сисадмин, работающий в соседней парикмахерской. Почему один зарабатывает 400 тысяч, а другой 70, и то не всегда? Должность называется одинаково, и тот айтишник. Нет, это миф. Есть IT-компании с очень большой маржинальностью. За счет высокой консолидации рынка. Может быть, сложно говорю, но, короче, монополия это. Вот в стране у нас 400 банков. Ну, сейчас, может, живых, я не знаю, 100, 200. Но они все нормально существуют. И да, они все конкурируют с условным Сбером, но Сбер далеко не монополист. А вот с Яндекс.Такси как-то все по-другому выглядит. За счет этого IT-компании часто имеют очень высокую маржинальность, которая позволяет в этих IT-компаниях отдельным специалистам платить высокие зарплаты. Отсюда этот миф. Но если ты сисадмин в салоне красоты... Ты не айтишник, ты сотрудник бьюти-индустрии. Совсем вытекающим. И твоя зарплата сравнивается с маникюрщицей, а не с бухгалтером в Яндексе. А если ты бухгалтер в Яндексе, то ты вроде как айтишник. Хотя ты тоже бухгалтер всего лишь. Но зарплата у тебя при этом айтишная. Ты же в Яндексе. Поэтому дело не в IT, не IT. Дело в том, что есть компании, у которых высокая маржа. Это не только IT-компании. Это ресурсные компании, сырьевые компании, это банки, телекомы. Там у всех все хорошо. Мифологии просто такой нет, дурацкой. Никто же не говорит, а телекомщики пойду. Я такого не слышал. Как бы, вы что думаете, зарплаты в МТС и Мегафоне плохие, что ли? Разработчики действительно специфическая роль. Почему? Потому что... Это та редкая специальность, которая верифицируется на собеседовании. Вот когда я нанимаю юриста, мне очень тяжело понять его квалификацию. Когда я нанимаю маркетолога, мне очень тяжело понять его квалификацию. Поэтому там начинают действовать всякие рекомендации, портфолио, дипломы. Вот айтишник чем-то похож, может быть, на хирурга. Он очень легко... Ну, то есть собеседник у хирурга, наверное, посложнее выглядит. Не знаю, кстати, как собеседуют хирургов. Говорят, коллега, пройдемте, ну-ка резани. Так, что ли? Как их собеседуют, кстати? Но программисты собеседуют именно так. Его сажают за столу, дают задачку, говорят, кодь давай. Из-за того, что его навык легко верифицируется, рынок труда айтишников во многом глобален. Потому что я, сидя в Калифорнии, могу нанимать программиста из Воронежа. И вот это специфика исключительно программистов. Их труд легко верифицируется, поэтому их рынок труда стал глобальный. И когда я нанимаю программиста в Москве, я конкурирую не с условным Яндексом, а я конкурирую даже с Фейсбуком. Никаких мифических айтишников, которыми можно стать, пройдя курсы в интернете, не существует. Вот это полный булшит, что я там пройду какие-то курсы. Если, пройдя курсы за 100 тысяч рублей, можно стать человеком, который стоит на 1 000 000 рублей в год дороже –

0: заставил бы их пройти курсы и платил бы им 20 тысяч рублей. Ну подумайте, это же логично. Так не работает. С чего это я вдруг вчерашнего автослесаря после курсов буду за 200 тысяч нанимать? Я тут главный лох, что ли, в этой комнате? Что-то мне подсказывает, что не я. В этой цепочке я точно не главный лох. Здесь кто-то кого-то другого явно греют. Понимаешь? Подумайте об этом. Так не бывает. Вот это обман. Нельзя пройти курсы и моментально увеличить свою рыночную стоимость. Так не бывает. Если бы это было возможно, поверьте, не вы бы на этом заработали.
1: Мысли вслух.

0: Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Сегодня в полдень в Доме дружбы начнется съезд дагестанского отделения партии «Единая Россия». Главным вопросом предстоящего съезда в Махачкале будет выбор председателя регионального отделения партии «Единая Россия». Я напомню о том, что, как мы ранее сообщали, о том, что на прошлой неделе председатель партии Дмитрий Медведев поддержал на эту позицию кандидатуру спикера регионального парламента Дагестана Заура Аскандерова. Но в Махачкале ожидается сегодня перебой с горячей водой до 18.00 в связи с плановыми работами на газораспределительных станциях. Возможно, временное отсутствие горячей воды в Кировском и Советских районах. Об этом предупреждает единый оператор. Я напомню, что отключение газа связано с проведением плановых мероприятий, поскольку функционирование котельных в Махачкале напрямую зависит от подачи газа. На Дербенте накануне спасатели вытащили мужчину из камней на берегу моря. Об этом сообщает МЧС Дагестана. Мужчина упал между больших камней на берегу моря и нуждался в экстренной помощи. Дежурная смена Дербенского поиско-спасательного подразделения незамедлительно прибыла на место. Благодаря слаженным действиям и использованию жестких носилок, пострадавший был надежно зафиксирован, извлечен из труднодоступной зоны и передан бригаде скорой помощи. Мужчина в Дербенте отделался легкими ушибами. Но в России могут ограничить комиссию маркетплейсов для продавцов до 20%. Такое предложение парламентариев направлено министру промышленности и торговли Антону Алиханову, об этом сообщает ТАСС. Авторы инициативы предлагают запретить маркетплейсам навязывать продавцам дополнительные платные услуги, и предоставление должно осуществляться исключительно на добровольной основе по отдельному соглашению с продавцом. Я в свою очередь напомню, сейчас комиссии крупных маркетплейсов выросли до 33% в отдельных категориях.

0: с учетом логистики, они достигают 50% и выше. На итоге, по первым сданным предметам основного единого государственного экзамена, позволяет сказать, что средние баллы немного выросли. Об этом ТАСС сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Основной период ЕГЭ этого года завершается, я напомню, что 19 июня, а 22 и 25 июня – резервные дни для сдачи всех предметов. По данным Рособорнадзора, в этом году на участие в ЕГЭ зарегистрировано 747 тысяч человек. Ну и бренды с господдержкой и защитой от резких скачков пошлин дают то, чего сейчас не хватает всему рынку – стабильность условий работы. Об этом заявил вице-премьер Ассоциации российских автодилеров Андрей Петренко. По его мнению, к 2030 году автомобили, выпущенные за пределами России, станут роскошью, доступностью лишь единицам россиян. Я напомню, что ранее Минпромторги заявляли, что к 2030 году рассчитывают нарастить долю отечественных автомобилей на российском рынке до 80%. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение – и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Госдума принятым законом усилила защиту прав граждан от перепродажи железнодорожных билетов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он добавил, что за 2024 год выявлено 2000 случаев покупки электронных проездных документов теми, кто не планировал совершать поездки, а еще свыше 7000 билетов на сумму почти 23 миллиона рублей было возвращено в свободную продажу по итогам анализа деятельности недобросовестных пользователей веб-ресурсов ОАО «РЖД». Теперь за возмездное оказание услуг, в том числе посреднических по оформлению в электронной форме железнодорожных билетов, будет грозить серьезный штраф – до 500 тысяч рублей. Это решение в интересах людей, заключил политик.
0: Закрома Родины.
1: По итогам пяти месяцев 2026 года продажи в России автомобилей европейских брендов увеличились в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Всего за пять месяцев у нас было продано 26 700 новых легковых автомобилей европейских брендов. Рыночная доля европейцев составила чуть более 5%, написал Целиков. На первом месте по объемам продаж в указанный период оказалась марка BMW с результатом 6400 машин. За ней следуют Volkswagen и Audi. В первую десятку лидеров входят также Mercedes-Benz, Skoda, Land Rover, Porsche, Volvo, Mini и Rolls-Royce.
0: Деньги дороги, как память.
1: Почти 80% родителей готовы регулярно финансово помогать своим детям, которые планируют поступать в вузы в других городах, а самой распространенной статьей расходов оказалась еда, говорится в исследовании «Выберу.ру», которое есть у РИА Новости. Около 79% родителей, чьи дети планируют поступать в вузы в других городах, собираются регулярно финансово поддерживать их во время учебы, а еще 13% готовы помогать только в отдельных ситуациях. Например, при крупных покупках, проблемах со здоровьем или поиске жилья, лишь 8% заявили, что не планируют материально участвовать в жизни ребенка после переезда, сказано там. Так, самой распространенной статьей расходов оказалась еда. 64% родителей заявили, что готовы регулярно переводить студентам деньги на продукты и повседневные траты, при этом средняя сумма составила 18 тысяч рублей в месяц. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Шавкра. Село в Лакском районе Дагестана. Аул расположен на левом берегу реки Казикумухская Кайсу, бассейн реки Каракайсу, в 3 километрах к югу от районного центра села Кумух. Раньше во главе сельской администрации стоял старшина. Кандидатуру его выдвигали на совете представителей тухумов, затем выносили решение совета на обсуждение и окончательное утверждение должности. Кроме того, в селении было и обязательное духовное лицо – дибир. Известно, что у Шавкры издавна были тесные отношения с Кумухом. Так Шавкра и Кумух имели общий пастбищный участок. С усилением ханской власти Шавкра попала в зависимость от ханов. Прежде всего, шавкринцы должны были поставлять людей в дружину хана. Хан выступал также арбитром в случае споров шавкринцев с другими селениями. Во всех названных случаях именно он выносил окончательное решение. Ханы также установили юридическое правило, напоминающее западноевропейское феодальное право мертвой руки. Если какой-либо земельный участок оставался без наследников мужского пола, то он переходил в собственность хана. Именно таким образом среди пахотных земель шавкринского джамата появлялись участки ханской земли. В годы Великой Отечественной войны из села Шавкра на фронт ушли 146 человек, из них 94 пали смертью храбрых. Многие вернулись с орденами и медалями. Известно, что один из погибших, Макаев Гаджи, был командиром крупного партизанского отряда. Шавкра – село сапожников. Один из шавкринских мудрецов сказал: «Учитесь сапожничать, богатыми не станете, но и голодать не будете». Не только в Дагестане славится шавкринская обувь. По рассказам, в 30-е годы местный сапожник Учуев Нематулак сшил сапоги Сталину, которые были приняты с благодарностью.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Значимо, важно. «Диалог ФМ» – это день в истории.
4: 16 июня – день рождения Международного детского центра «Артек». Ровно 100 лет назад, в 1925 году, на берегу Черного моря открылась первая смена. Всего 4 брезентовые палатки и 80 ребят. А сегодня «Артек» – это огромный мир, где встречаются дети из десятков стран, где рождаются мечты и крепкая дружба на всю жизнь. Здесь когда-то загорались первые артековские костры, а теперь звучат голоса новых поколений – талантливых, смелых, готовых менять мир. «Артек» давно стал больше, чем лагерь. Это символ детства, веры в себя и в то, что вместе можно свернуть горы. И пусть за 100 лет изменились палатки на современные корпуса, а простые костры стали частью больших артековских традиций. Дух Артека остался прежним. Здесь по-прежнему верят в силу мечты и в то, что каждый ребенок способен на великое. Многие из тех, кто когда-то носил артековскую форму, сегодня строят будущее, становятся учеными, художниками, инженерами, лидерами. И в каждом из них живет тот самый огонек, что когда-то зажегся у моря.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Спустя несколько лет активного развития безналичных расчетов, россияне начали чаще использовать наличные. С апреля по май этого года их доля в общей массе платежей достигла 30%, что на 5 процентных пункта больше, чем годом ранее. Об этом сообщил гендиректор платформы ОФД Дмитрий Батюшенков. Параллельно с этим растет и объем наличных в экономике. По данным Центробанка, в апреле он составил 20 триллионов рублей, что на 14% больше, чем в предыдущем году. С начала года объем наличных увеличился на 1,2 триллиона рублей, что превышает годовой прирост прошлого года, отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынка в Промсвязьбанке Дмитрий Грицкевич. Эксперты объясняют тенденцию увеличением издержек малого бизнеса, перебоями в работе мобильного интернета и желанием части граждан хранить сбережения в наличных. Изменения в налоговом законодательстве для предпринимателей, такие как повышение НДС и рост расходов на прием безналичных платежей, также внесли свой вклад в эту ситуацию. Наиболее часто наличными расплачиваются при покупке автотоваров, услуг по ремонту и гостиничных услуг. Наибольший объем наличных платежей зафиксирован в южных регионах страны. Лидером по показателю является Дагестан, где на наличные приходится 36% всех покупок. В Москве показатель составляет лишь 10%.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Реклама на Диалог.ФМ.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
2: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
7: Люблю соки кикуни. Очень вкусными. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
8: Лучший сок душистых яблок.
9: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
10: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
11: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
12: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
13: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
14: Овощи, угомонитесь. Ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
15: Персик слаще из нектаров.
16: Абрикос еще вкусней.
17: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
18: Слива с яблоком вкусней.
19: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
20: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купю все, любого вкуса кикуни. Сок для меня.
5: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: На выборах в единый день голосования 26 года планируется открыть избирательные участки в свыше чем 150 странах мира. Об этом свидетельствуют данные, представленные председателем Центра избиркома Эллой Памфиловой на совещании с Комитетом Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, посвященном подготовке к выборам 2026 года. По ее словам, в общей сложности за границей планируется задействовать более 300 избирательных участков. С 1 июля в России изменится порядок подачи сведений в социальный фонд для назначения пособий. Выплаты будут начисляться, исходя из данных индивидуального лицевого счета работника, сообщил РТ, член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин. По его словам, страхователи будут по запросу соцфонда публиковать в системе данных информацию о стаже работника до даты нетрудоспособности, отмечать периоды отпусков, беременности, все основные события, которые пока не отражены на лицевом счете. Важно, что гражданам необходимо будет сообщать количество дней освобождения от работы как с полным, так и с частичным заработком на этот период. Эта информация, по словам Гавырина, нужна для начисления декретных выплат и пособий по уходу за ребенком. И в завершении выпуска: после мощного ливня жители Гондураса обнаружили на улицах, во дворах и на полях множество рыб. Как только дождь ослаб, люди начали выходить из домов с ведрами и контейнерами, чтобы собрать неожиданную добычу. Очевидцы публиковали фотографии и видео, на которых видно, как рыба буквально покрывает землю после непогоды. Многие местные жители считают происходящее настоящим чудом и называют его благословением. Несмотря на многочисленные исследования, ученые до сих пор не пришли к единому мнению о причинах происходящего. Среди наиболее популярных версий – водяные смерчи, которые могут поднимать рыбу из реки и озер и переносить ее на большие расстояния. Другая гипотеза предполагает, что рыба появляется из подземных водоемов, которые выходят на поверхность во время сильных наводнений. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль. Окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!
1: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог.ФМ.
1: В России нарастает топливный кризис. Сбор пшеницы на юге вырастет на 7 миллионов тонн. Росагролизинг рассчитывает на подъем рынка. Доброго дня, друзья! Это обзор самых интересных новостей о сельском хозяйстве. По мере приближения уборки в России нарастает топливный кризис. Цены на дизель выросли на 35% за полтора месяца. В конце апреля тонна летнего дизельного топлива на базе СЛПДС «Воронеж» стоила чуть больше 69 тысяч рублей с НДС. К 9 июня цена взлетела до 93 540 рублей за тонну. На возмущение сельхозпроизводителей представители той стороны отвечают, что производителя дизеля ни при чем, что цена формируется на бирже и вообще покупать топливо следовало заранее, когда цена была низкой. Тем временем на юге страны к уборке подходит ячмень, на очереди пшеница и решения проблемы нет. В Ставропольском крае, по данным регионального Минсельхоза, коммерческая цена на дизтопливо варьировалась от 73 750 рублей до 91 000 рублей за тонну. Средняя цена – 82 250 рублей за тонну. Она выросла на 14 000 с начала года, или более чем на 20%. Взлет цен на дизтопливо в регионе совпал с блокадой Армузского пролива. Перебои с поставками топлива уже несколько недель продолжаются в Крыму. Локальные дефициты фиксируют теперь и в Краснодарском крае. Власти объясняют перебои с топливом ажиотажным спросом, но аграриям от этого, конечно, не легче. Мы понимаем объективные причины, связанные с украинскими налетами и временным выходом из строя части мощностей. Но почему производителям позволяют экспортировать дизель, когда у нас накануне уборки образовался дефицит, мы понять не можем. Экспорт надо запрещать и точка. Обращение о запрете экспорта дизтоплива будет направлено в правительство России. Идею запретить экспорт дизтоплива и авиакеросина рассматривали в правительстве еще в конце мая. Вывоз авиакеросина в результате был запрещен с 1 июня сроком до 30 ноября 2026 года. Экспорт дизтоплива не ограничили. «Пока такой необходимости нет», – прокомментировал вице-премьер России Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме. Сбор пшеницы на юге России в этом году вырастет на 7 миллионов тонн по сравнению с прошлым годом. Такую оценку будущему урожаю дал Институт конъюнктуры аграрного рынка. Согласно прогнозу ИКАР, южные и северокавказские федеральные округа в совокупности дадут 38 миллионов тонн пшеницы против 31 миллиона тонн в засушливом 2025-м. Прогноз по общему сбору пшеницы увеличен на 1,5 миллиона тонн, по сбору зерна в целом на 3 миллиона тонн. Отменять или пересматривать экспортные пошлины Минсельхоз не собирается. Об этом российской газете рассказал вице-премьер Дмитрий Патрушев. По его словам, действующие механизмы достаточно гибкие и доказали свою эффективность. Если же потребуется дополнительная настройка, у Минсельхоза есть все необходимые инструменты. Наша логика здесь такая же, как и по другим рынкам. Регулирование должно не ломать экономику производителя, а помогать в сохранении баланса между внутренним рынком, переработкой и экспортом, пояснил Дмитрий Патрушев. Пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы с 10 по 16 июня останутся нулевыми, а вот пошлина на экспорт подсолнечного масла в следующем месяце, в июле, может вырасти на 1000 рублей до 2358 рублей за тонну, подсчитали аналитики портала «Алиаскоп». Впрочем, при увеличении курса доллара до 76 рублей ставка пошлины может повыситься до 5400 рублей за тонну, отмечают эксперты. Цены на подсолнечник тем временем продолжают медленно укрепляться. По данным Совыкон, на европейской части России они достигли 39 350 рублей за тонну без НДС, что является самым высоким уровнем с апреля 2025 года. Высокие темпы переработки могут и дальше оказывать поддержку ценам, однако хорошие виды на новый урожай и начало уборки рапса могут давить на рынок, отмечают в Совыконе. На этом все на сегодня.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог.ФМ. Реклама на Диалог.ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
4: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
5: Лучший сок душистых яблок.
6: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
7: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
8: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
9: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
10: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
11: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
12: Персик слаще из нектаров.
13: Абрикос еще вкусней.
14: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
17: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
3: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Притчи народов мира.
1: Один старик был при смерти. Он подозвал своего сына и сказал ему: «Теперь я должен открыть тебе свой секрет, ибо смерть моя уже близка. Всегда помни две вещи, благодаря им я добился успеха. Во-первых, когда бы ты что-то не пообещал, сдержи данное слово. Чего бы это ни стоило, будь честен и выполни обещание. Это было моим принципом, на этом я основывал все свои дела, и поэтому я добился успеха. И второе, никогда, никому, ничего не обещай».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Грузии существует много тонкостей в межличностном и деловом общении. Местный колорит сильно влияет на построение долгосрочных взаимовыгодных отношений. По этой причине иностранцу лучше заранее найти хорошего консультанта, желательно местного, который сможет помочь наладить общение. В деловом общении с грузинами стоит помнить об их недостаточной пунктуальности. Опоздание здесь в порядке вещей, как и более ранний уход с работы. Иногда можно столкнуться и с невыполнением данных обязательств. Со стремлением выдать желаемое за действительное, преподнести ситуацию или человека в более выгодном свете, чем есть на самом деле. Кроме того, данное обещание сделать что-либо через час может быть исполнено через 2, а может и через 24 часа. А завтра иногда трактуется как через месяц. Торговаться с грузинами не только можно, но и нужно. Практика скидок и взаимных уступок здесь очень распространена. В Грузии большое значение имеют знакомства и нужные контакты. После праздников, корпоративных вечеринок грузины возвращаются к работе очень неохотно, поэтому возобновление делового общения лучше отложить на 1-2 дня. Грузины считают делом чести иметь хороший сайт своей компании в интернете. Даже маленькая фирма с минимальными доходами стремится завести страничку в социальных сетях. В Грузии не принято смотреть на подчиненных свысока. В этом случае начальника могут посчитать за деспота и тирана. Если вы выучите пару слов на грузинском языке, то сможете снискать уважение ваших грузинских партнеров.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: У современных людей очень деятельный ум. Мы видим богатого человека, и у нас в голове моментально возникает вопрос: что это он такое делает, что у него столько денег? Или встречаем 70-летнюю женщину, которая выглядит на 40, и спрашиваем себя: как она такого добилась? Чем занималась? Что кушала? Что пила? Или видим олимпийского чемпиона и задаем ему вопрос: как вы тренируетесь? Какие стероиды используете? Да и вообще, все наши мысли очень связаны с деятельностью. Как построить бизнес, как найти верную жену, что читать, чтобы знать все на свете, и так далее. И это наша главная проблема. Ну вот представьте себе, есть чистое озеро, в нем плавают рыбки и растут водоросли. Но вот пришла эпоха индустриализации, и рядом с озером построили завод. Через год это озеро начало страдать, оно стало кислотным, рыбы в нем вымирают, а водоросли уже не растут, как раньше. Тогда приходят экологи и начинают что-то делать. Они очищают озеро от грязи, они засыпают в него минералы, они заселяют его новой рыбой и ставят целую кучу фильтров. Они много чего делают. То же самое мы. Мы спрашиваем себя, что нужно сделать? Но вопрос должен звучать по-другому. Что делать не нужно? Чего не делал богатый человек в сравнении с бедняками? Чего не ела и не пила 70-летняя женщина, которая выглядит на 40? Чего не делал олимпийский чемпион в сравнении с другими участниками? Мы поедаем бутерброды с колбасой, заливаем себя майонезом и пьем газировку. А потом спрашиваем себя, как вылечить рак? Каких бы антиоксидантов съесть? Какой бы крем намазать, чтобы кожа сияла? Источник наших проблем – это деятельность. Наша ежедневная деятельность. Просто она неправильная. И вместо того, чтобы очищать от грязи загнивающее озеро, пытаясь воскресить подводную жизнь, давайте для начала перестанем сливать туда отходы производства. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября 2026 года. Документ опубликован на официальном сайте Кремля и вступил в силу со дня его подписания. Согласно законодательству, я напомню, что выборы назначаются указом главы государства не ранее, чем за 110 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. В единый день голосования 20 сентября россияне также будут выбирать высших должностных лиц как минимум в 8 регионах России. Я в свою очередь напомню, как мы ранее сообщали о том, что председатель Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова заявила, что выборы в Госдуму станут одной из самых сложных избирательных кампаний. По ее словам, голосование пройдет в непростых условиях на фоне накопившейся усталости общества. Ну и премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов подписал распоряжение о назначении Руберта Курбанова на должность руководителя секретариата председателя правительства и заместителей председателя правительства республики. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров. Я напомню, что Курбанов в разные годы был руководителем аппарата администрации Махачкалы, главой секретариата председателя правительства Дагестана и работал в системе МЧС. До нового назначения работал в Министерстве труда и социального развития Дагестана. В правительстве отметили, что Абдулмуслим Хамибов, который ранее занимал этот пост, продолжит свою деятельность в системе органов исполнительной власти Дагестана. Ну и в связи с проведением плановых руслоочистительных работ в канале имени Октябрьской революции, с сегодняшнего дня будут введены временные ограничения для движения транспорта. Об этом сообщает администрация Махачкалы. Итак, с 16 по 18 июня до 18.00 будут перекрыты улица Московская, почетной стороне от улицы Даганова до дома номер 49, корпус 4. Водители просят отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее планировать альтернативные маршруты объезда. Аграрии Дагестана первыми в России приступили к уборке озимых зерновых культур. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарип Шарипов. Лидерами по площади посевов стали Хасаюртовский район, Ногайский и Карабудахкенский. Я напомню, что в полевых работах будут задействованы свыше 400 зерноуборочных комбайнов. Планируется также привлечь технику из других регионов и организовать переброску комбайнов внутри республики по графику. Об этом уточнил заместитель министра. Ну а Дагестан стал лидером по оплате наличными в России. На Дагестан, я напомню, что приходится 36% всех покупок за наличные. Это самый высокий показатель в стране. Также в числе лидеров оказалась Ингушетия.

0: Шицы, Северная Осетия и Кабардино-Балкария. Я напомню, что по данным экспертам, рост наличных связан с увеличением расходов малого бизнеса, перебоем мобильного интернета и стремлением части россиян хранить сбережения в наличной форме. Но в Дагестане 21 июня состоится велоэтап «Три горы». Участникам предстоит преодолеть живописную трассу протяженностью 37 километров с тремя ключевыми подъемами. Старт гонки будет дан в 9:00 напротив торгового дома Киргу в Махачкале. Я напомню, что финишировать спортсмены будут на Буйнакском перевале. Ожидается, что первые участники пересекут финишную черту до 12:00. Отмечается, что маршрут проходит по автомобильным дорогам общего пользования. Перекрытие движения не предусмотрено. Поэтому участники будут следовать по правому краю проезжей части. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элка и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элка. Надежный интернет для вашей жизни.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Хоккеисты Каролины Харрикейнс во второй раз в истории выиграли Кубок Стэнли, обыграв на выезде Вегас Голден Найтс в шестом матче финальной серии 3-0 и выиграв противостояние со счетом 4-2. Капитан Харрикейнс Джордан Стал, забивавший в каждой из пяти первых игр финала, был признан самым ценным игроком плей-офф и получил Конн Смайт Трофи, став самым возрастным обладателем этой награды в истории. Для 37-летнего Стала этот Кубок Стэнли стал вторым в карьере, первый он выиграл 17 лет назад в составе Питтсбурга. Главный тренер Каролины Рот Бриндамор, под руководством которого команда прервала 20-летнюю засуху, при этом сам становился обладателем этого трофея в 2006 году как капитан Харрикейнс. Чемпион UFC в легком весе Илья Топурия впервые в карьере потерпел поражение, отказавшись от продолжения боя после четвертого раунда. Соперник 29-летнего испанца, обладатель временного пояса американец Джастин Гейджи, взял верх техническим нокаутом и стал чемпионом весовой категории до 70 килограммов. Уже после третьего раунда Топурия получил огромный урон, у него возникли проблемы со зрением, и после 4-5 минуток его угол принял решение прекратить бой, чтобы не подвергать бойца дальнейшей опасности. Для 37-летнего Гейджи эта победа стала 28-й в карьере при 5 поражениях, а пояс чемпиона UFC он взял с третьей попытки. Мадридский Реал объявил о трансфере левого защитника сборной Испании, воспитанника Барселоны Марка Кукурелья из лондонского Челси. Стороны подписали контракт на 6 сезонов, то есть до 2032 года. Сумма сделки 60 миллионов евро. Реал заплатит 55 миллионов фиксированной суммы и еще 5 миллионов в виде бонусов. Этот трансфер стал первым приобретением королевского клуба после возвращения Жозе Мауриньо на пост главного тренера. За Челси испанец выступал с 2022 года и за это время выиграл Лигу конференций и клубный чемпионат мира. Вице-чемпион России по хоккею на траве среди женских команд «Динамо Электросталь» укрепил свое положение в турнирной таблице в группе «Б», дважды обыграв на выезде своего ближайшего преследователя «Столичный Восток» 5-1 и 4-2. Победная серия подмосковного клуба продлилась до 12 игр, а в этом сезоне команда еще не проигрывала. В противоположной группе уверенно лидирует действующий чемпион казанский «Акбарс» «Динамо», который дома два раза выиграл у «Дончанки» 6-1 и 5-0. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Нижний Батлух. Село в Шамильском районе Дагестана. Данный аул расположен на севере Шамильского района. Это село – одно из древнейших селений высокогорного Дагестана, наряду с таким, как Тануси. Также Батлух в переводе с аварского языка означает «у солнца на солнечной стороне». Батлух – село метких охотников, талантливых каменщиков и находчивых воинов. Когда воины ушли на помощь Хунзаху, враги захватили территорию вокруг села. Узнав о том, что воинов в селении нет, они начали парировать, предвкушая близкую победу. Один старик, который не мог сам ходить, попросил, чтобы его вынесли к воротам и дали ему лук со стрелой. Через наблюдательное отверстие он поразил вражеского зурнача через отверстие в зурне. Пир смолк, зурнач упал бездыханным. Враги собрались и ушли во свояси. В селе находится мечеть, построенная, вероятно, впервые в 1565 году и отреставрированная в 1838 году. Она знаменита своим минаретом, достроенным еще 10 лет спустя. Сейчас селение Батлух – это большой и благоустроенный аул с современными домами, дорогами и водопроводом. В нем проживает более 400 хозяйств. В 2005 году в селе был открыт Исламский институт, имеющий государственную лицензию на преподавание исламских наук.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Врач-невролог Рустема Гайфутдинова дала оценку ставшим популярными зеркальным упражнениям. Их пропагандирует нейрофизиолог с Филиппин Мацварева, отмечая, что они развивают интеллект, улучшают память и концентрацию. Зеркальные упражнения хорошо известны отечественным специалистам как комплекс для тренировки мозга. Life.ru выяснил, что его часто назначают детям с недоразвитыми высшими мозговыми функциями. Зеркальные упражнения предусматривают подключение моторных движений, требующих переключения с одного действия на другое. Врач объясняет, существует левое и правое полушария, а между ними находится область – мозолистое тело. Зеркальные упражнения направлены на прокачку именно этой области. По словам невролога, зеркальные упражнения помогут офисным работникам. Любая непривычная активность, которая удивляет наш мозг, улучшает работу мыслительного центра, помогает отвлечься, расслабиться и переключить внимание.
4: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Почти половина российских работодателей позитивно оценивает уровень подготовки выпускников вузов и колледжей для начала профессиональной деятельности. Согласно исследованию ХХРО, 19% компаний высоко оценивают их подготовку, еще 30% считают ее достаточной для трудоустройства. Наивысшие оценки получают выпускники, претендующие на должности в сфере управления персоналом. 29% работодателей отметили их высокий уровень подготовки. В маркетинге и рекламе показатель составил 27%, а среди квалифицированных рабочих – 24%. Технические специальности производственного профиля и инженерные профессии также входят в число направлений, выпускники которых наиболее подготовлены к выполнению рабочих задач. Высокий уровень их подготовки оценили 19% работодателей. Компании готовы компенсировать недостаток практических навыков у молодых специалистов. Более половины работодателей берут выпускников на работу и назначают им наставников. Еще 41% предлагают внутреннее обучение, а 36% используют стажировки для оценки потенциала молодых специалистов.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Реклама на Диалог.ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Россиян ожидает две короткие рабочие недели во второй половине 2026 года, об этом сообщает ТАСС. Первая короткая неделя будет длиться со 2 по 3 ноября и с 5 по 6. В середине недели россияне отметят День народного единства. В конце 2026 года жителей страны ждет трехдневная рабочая неделя. Она будет длиться с 28 по 30 декабря, а с 31 декабря начнутся продолжительные новогодние праздники. В следующем году россиян ждет одна шестидневная рабочая неделя, при этом количество нерабочих дней останется таким же, как и в 2026 году. Россияне вправе взять до 5 дней отпуска за свой счет для подготовки к свадьбе, и у работодателя нет возможности им в этом отказывать. Об этом напомнило Российское министерство труда в своем канале на платформе МАКС. Чтобы воспользоваться правом на предсвадебный отпуск, достаточно письменного заявления. Эти дополнительные выходные не уменьшают продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска. Правило действует даже для тех, кто устроился в компанию недавно, но тем, кто еще не прошел испытательный срок, следует помнить, что взятые на подготовку к свадьбе отпускные дни в него не войдут, то есть испытание продлится дольше. И в завершении выпуска. Больше половины россиян хотя бы один раз в жизни дарили партнеру подарок после ссоры, но не до конца осознавали, в чем именно оказались виноваты. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков ювелирного бренда. Согласно результатам опроса, 62% респондентов чаще всего сталкиваются с конфликтами в отношениях из-за бытовых вопросов. Также 49% россиян зачастую ссорятся на фоне финансовых разногласий, а 45% из-за привычки отвлекаться на телефон во время разговора с партнером. Помимо этого, причинами разногласий нередко становятся невыполненные обещания, ревность и грубый тон. Самым популярным способом помириться после подобных конфликтов оказался откровенный разговор в сочетании с небольшим знаком внимания. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салихова Асиат Темирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологии сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Добрый день. Судя по всему, снижение ключевой ставки Центробанка на ближайшем заседании 19 июня предопределено. Президент России Владимир Путин заявил, что борьба с инфляцией в России дает результаты, и поэтому можно рассчитывать на дальнейшее снижение ставки ЦБ. Полагаю, теперь сомневаться в решении 19 июня трудно. Можно лишь гадать, опустят опять на 0,5% или сразу на 1%. Инфляция, по данным статистики, действительно постепенно снижается. Причем, думаю, ощущения россиян хоть и отличаются от данных Росстата, но все же тоже говорят о снижении темпов роста цен. Однако проблемной зоной остается сейчас топливо, которое при негативном сценарии развития событий может стать толчком для нового витка инфляции. Помимо торможения инфляции, много позитивного по поводу российской экономики было сказано на Петербургском экономическом форуме. Наиболее яркие его моменты есть смысл вкратце напомнить. Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев анонсировал подписание соглашения о проектировании тоннеля под Беринговым проливом между Чукоткой и Аляской. Напомню, что эта идея была высказана в августе прошлого года на встрече Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Некоторые эксперты ставят под сомнение экономическую целесообразность этого проекта. Другие считают его перспективной идеей. Оценить ее, в принципе, несложно. Нужно взять себестоимость морской перевозки товаров из Китая и России в Америку и обратно. Затем посчитать, сколько будет стоить железнодорожная перевозка до тоннеля и от тоннеля. И посмотреть, что выгоднее. Но кроме экономического смысла, есть, конечно, и духовный. Дмитриев в интервью CNN сказал, что тоннель – это символ единства России и США. Еще одна яркая веха форума – руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха накануне ПМФ заявил в интервью ТАСС, что отечественные самолеты могут обеспечить 50, а то и 100% потребностей авиапарка страны. Часть интервью агентства ТАСС опубликовала отдельно. В ней глава ОАК рассказал, что в этом году корпорация выпустит 4 самолета Ту-214, меньше, чем планировалось прежде. Между обеспечением 100% потребности России в самолетах и выпуском 4 бортов за год разница, конечно, есть. Но она вполне объясняется в духе преснопамятного диалога Корнея Чайковского с маленькой девочкой. «Девочка, сколько тебе лет? Скоро будет 8, а пока 3». Так или иначе, но несмотря на потрясающие способности российского авиапрова, авиасалон «Макс» в этом году распоряжением премьер-министра 4-й раз подряд отменен. Еще одна веха форума – презентация кроссовера «Волга К-50». Цены на него будут начинаться от 4 200 000 рублей, хотя его прототип, китайская машина с очередным неудобоваримым названием, стоит в пересчете на рубли примерно 1,5 миллиона. В этот раз презентация кроссовера обошлась без участия премьер-министра Михаила Мишустина, который 2 года назад уже прошелся по очередной китайской «Волге». Так что обошлось без конфуза. Третий яркий момент форума – обсуждение фондового рынка России. В 2024 году Владимир Путин поставил задачу удвоить капитализацию фондового рынка, чтобы она достигла примерно 66% от ВВП страны. Год назад констатировали, что для этого фондовый рынок нужно уже утроить. А итоги второго года этого процесса на нынешнем ПМФ подвел председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов. «Мы движемся очень быстро, хорошим темпом, но, к сожалению, в другую сторону. Сейчас для достижения обозначенного президентом показателя капитализацию фондового рынка придется уже учетверять». В общем и целом, Петербургский экономический форум оставил впечатление достаточно бодрое, а положение дел в российской экономике в ходе его сессий постепенно уточнялось.
2: Ну и как дела в области?
3: Отлично все.
2: Прям-таки все?
3: Ну, конечно, не все, но так хорошо.
2: Так значит... Хорошо.
3: Ну, не хорошо, а нормально.
1: И, наконец, 2 последних ярких момента ПМФ, связанные с дамами. Широкая экономическая общественность с тревогой отметила отсутствие главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Отсутствие объяснили больничным. Но так как Набиуллина не появилась 9 июня и на конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка, еще более широкая конспирологическая общественность стала обсуждать варианты опалы, отставки и так далее. Так что в очередной раз, такая история уже возникала в связи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, общественность пришлось успокаивать пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, который объяснил, что люди иногда действительно просто болеют. Ну да, скептически прореагировала конспирологическая общественность и привычно пресс-секретарю не поверила. Конечно, министр иностранных дел Лавров по-прежнему на месте, но тем хуже для фактов. Последний яркий момент ПМФ традиционен. Ксения Собчак. Ведущие СМИ страны сообщили изнывающему от неведения населению, что Собчак посетила форум с сумкой-лошадью от бренда с названием «Хуже китайских авто». Дабы население не грустило в безвестности, серьезные СМИ также заботливо уведомили не только о бренде, но и о дате выпуска сумки и о материале, из которого оно изделие изготовлено. Чуть позже Лента.ру проделала достойное журналистское расследование и сообщила затаившей дыхание стране. Раскрыта цена сумки лошади Ксении Собчак. Страна разочарованно выдохнула, памятуя, что лет 10 назад сумочку, украденную у уборщицы «Газпрома», оценили в 2 миллиона рублей. Зато теперь россияне знают, с какими аксессуарами модно нынче ходить и есть ли смысл брать их на Петербургский международный экономический форум.
4: Туда тоже можно.
1: Говорили на ПМФ и о духовном. Главный экономист ВПРФ Андрей Клепач заявил, что ключевой ценностью экономики должна быть не прибыль, а обустройство мира. Мир, напомнил Клепач, это Божье творение, в котором все происходит по божественной воле, и бизнес должен это ощущать. Да мы, в принципе, очень даже за мир, батюшка, закивал головами российский бизнес и на всякий случай истово перекрестился на сумку Собчак и китайский внедорожник. Представитель ВЭП призвал предпринимателей работать не ради прибыли, а ради Бога. Да ради Бога, согласился бизнес и задумался, можно ли в налоговый отчет включить строчку. В этом году работали ради Бога, выручки нет, налогов ноль. Религиозную тему поддержал и глава Сбербанка Герман Греф. Он заявил, что в российской экономике есть сейчас 4 всадника апокалипсиса. Вот эти всадники. Высокая ключевая ставка, высокая налоговая нагрузка, крепкий рубль и административные барьеры. Но не все участники форума согласились причислять административные барьеры к числу всадников апокалипсиса. Например, председатель бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров парировал мнение Грефа. Цитирую. «По поводу того, чтобы освободить бизнес от этих вот оков, я для себя попытался ответить на вопрос. А зачем это делают? Для того, чтобы дать вот этим вот живопыркам, которые вокруг себя насоздавали, чтобы зарабатывать бабки?» Конец цитаты. Однако Греф возразил. Живопырки, зарабатывающие бабки, живопырки – это и есть та самая экономика. И именно они, большие живопырки, маленькие живопырки и предприниматели, которые создают эту самую добавленную стоимость, они и есть основа экономики. А экономика, как известно, основа всего государства. Вкусив этой высоконаучной дискуссии, россияне поняли, что стали больше понимать, как устроена российская экономика.
5: Постой, репейник! Или как вас там?
6: По-настоящему я живопыра.
7: Оно и видно.
1: В отличие от своего главного экономиста, председатель ВПРФ Игорь Шувалов говорил не о божественном промысле в бизнесе, а о вполне земном, о том, что возник риск сворачивания капитализма в России. И надо помочь Владимиру Путину этого не допустить. Тут возникает резонный вопрос. Если бизнес должен работать ради Бога, то стоит ли печься о земной юдоле, тем паче, что Бог велел делиться? Однако у главы ВЭП более прагматичный взгляд. Происходит какое-то такое смещение, которое является вызовом для того, на что мы потратили с вами 30 лет. Это серьезная вещь, сказал бывший вице-премьер, а ныне госбанкир. И добавил, люди, которые хотят нам дать бой, они все проснулись, и они тоже будут рядом с президентом. Заработанное всеми нами, нашим поколением за 30 лет, надо уметь отстаивать. В частности, Шувалов напомнил о том, что помощник президента России Владимир Мединский призвал совмещать все, что было хорошее от социализма, с капитализмом и, наверное, вернуть распределение. Шувалов считает, что в этом случае идея о технологическом лидерстве России будет похоронена. В целом, речь Шувалова имеет свои исторические аналоги. Владимир Ленин когда-то сказал, «Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться». В этом контексте слова Шувалова можно считать своего рода антитезисом. «Всякая контрреволюция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться». Из всего этого россияне смутно поняли, что вокруг президента стоят те, которые должны защитить заработанное ими, и те, которые им хотят дать бой. В общем, мало что понятно, но интересно.
8: Защищайтесь, сударь.
9: Я к вашим услугам.
1: Пока главный экономист ВЭП предлагает работать ради бога, а его шеф призывает готовиться отстаивать все нажитое непосильным трудом, ВЭП решили уволить 15% работников. Сбербанк в прошлом году уволил 20% своих сотрудников, заметно сократил персонал ВТБ. Планы сокращений анонсировали и реализуют КАМАЗ, Газпром, Российские железные дороги, Магнитогорский металлургический комбинат и Яндекс. До конца этого года 23% российских компаний планируют сократить персонал, около половины предприятий не будут менять число сотрудников, а 14% все же хотят нарастить свои штаты. А у властей свои виды на работающих и неработающих россиян. Министр труда России Антон Котяков заявил о намерении выявить в этом году 1 миллион 300 тысяч россиян, получающих зарплаты в конвертах. По его словам, в прошлом году удалось вывести из тени около 1 000 000 работников, поэтому планы повысили. Профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов считает, что эта задача реальна, если взяться за выявление случаев, когда работодатели подменяют в целях оптимизации налогов классический трудовой найм контрактами с самозанятыми. Государственные деятели еще год назад начали лихо клеймить институт самозанятых как способ ухода от налогов, очевидно, немного подзабыв, что государство само и придумало этот формат. Теперь поставлена задача тоже почти библейская – отделить агнцев от волчищ, выявить настоящих и ненастоящих самозанятых. Но вот докука. Устраивать эту кампанию в момент массовых сокращений по стране выглядит немного нелогично. Потому что многие уволенные по сокращению штатов пойдут именно в самозанятые. Потому что другие предприятия в нынешних сложных экономических условиях побоятся брать их в штат со всеми обязательствами. А тут у ведомства стоит цель – выявить 1 300 000 ненастоящих самозанятых. В задачке спрашивается, сколько дров будет наломано. Впрочем, планы Министерства труда – это капля в море в сравнении с оценками Агентства трансформации и развития экономики. Есть, оказывается, и такое. Эксперты этого агентства заявили, что в серую занятость в России может быть вовлечено до 25 миллионов человек, то есть каждый третий работающий. Правда, директор Центра пространственного анализа и региональной диагностики РАНХИКС Дмитрий Землянский заявил, что реальный объем теневой занятости вряд ли превышает 10 миллионов человек, а оценка в 25 миллионов требует обоснования методологии. С другой стороны, что-что, а обосновывать в России умеют и любят. Так что надо будет, обоснуют. Вот на днях миллиардер Олег Дерипаска обосновал, что 3 миллиона россиян потеряют скоро работу, и все из-за крепкого рубля. Некоторое время назад Дерипаска уже сообщил россиянам, что из-за относительно крепкого курса рубля они беднеют. Но россияне этакой арифметической эквилибристике не очень поверили. Дерипаска настаивает, что рубль должен уйти в район 105 рублей за доллар. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, однако, считает, что бизнесу вполне комфортен был бы курс намного крепче – 80-85 за доллар. Так что в строю борцов за девальвацию рубля стойким остался только Олег Дерипаска. Теперь он грозит, что из-за крепкого рубля 3 миллиона россиян останутся без куска хлеба. Иными словами, россиянам сообщили, что единственным условием их существования является их предопределенная и запрограммированная бедность. И еще хорошо бы работать 6 дней в неделю по 12 часов, как предложил тот же Дерипаска. Тоже не про него. Но, как видим, господин Дерипаска настойчив и последователен в борьбе с крепким рублем и неутомимо предупреждает россиян, что будет, если его не послушают.
9: Те из вас, кто останется в живых, будут завидовать мертвым.
1: Сказанное на Петербургском экономическом форуме определило некоторые пункты экономической повестки июня. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин планирует сокращать дефицит бюджета и выйти на нулевой уровень дефицита постепенно к 2029 году. Министр уверяет, что в основном бюджетный дефицит будут лечить за счет оптимизации его расходной части и наращивания госдолга. Сегодняшний объем госдолга России вполне позволяет безболезненно осуществить новые заимствования. Парламент дает правительству право нарастить госдолг сверх тех лимитов, которые были установлены законом о бюджете. Это будет означать, что правительство становится еще более заинтересованным в снижении ключевой ставки Центробанка, чтобы не платить по облигациям федерального займа лишнего, и в достаточно крепком курсе рубля, поскольку привлекаются в рамках выпуска ОФЗ в основном рубли. Впрочем, для подавляющего большинства россиян вопросы бюджета больше всего отражаются в иной ипостаси – налогов на физических лиц и бизнес. Повышение прямых и косвенных акцизов и утилизбор налогов в 2025 году и с начала этого года стало притчей во языцах. И даже, как видим, Герман Греф отнес его к числу всадников апокалипсиса. Но сейчас намечается отступление от ранее принятых планов. Во-первых, правительство решило отложить введение так называемого технологического сбора с 1 сентября до 1 декабря. Напомню, что взимать его собирались с каждой проданной единицы импортной техники, чтобы помочь развитию производства техники отечественной. Или, выражаясь словами Остапа Бендера, собирать деньги на ремонт провала, чтобы не слишком проваливался. И вот теперь решили хотя бы на 3 месяца отложить по просьбе трудящихся бизнесов. Полагаю, что могут перенести и потом, если только это решение не продиктовано предстоящими осенью парламентскими выборами. Еще более значимый момент по части налогов. Владимир Путин на Петербургском форуме предложил отложить на неопределенный срок дальнейшее снижение порога выручки, после которой малый бизнес начинает платить НДС. С 1 января этого года таким порогом стало 20 миллионов рублей в год. С 1 января следующего года должно было стать 15 миллионов. И тут выяснилось, что этого, прекратить снижать планку, хотели буквально все, просто, видимо, сказать не решались. В партии «Единая Россия» выступили за смягчение налогов на малый бизнес. Заявили, что, мол, нельзя такие вопросы решать с кондачка. Надо, мол, и с самим бизнесом советоваться. И вообще просчитывать последствия. Буквально через несколько дней «Единая Россия» уже внесла в Думу проект соответствующего закона. Но еще до внесения этого документа Министерство финансов уже сообщило, что снижение порога уплаты НДС малым бизнесом будет заморожено минимум на 3 года. Задачки спрашивается, зачем вносить законопроект, если решение уже принято? Впрочем, это уже не важно. Важно, что усиление налогового прессинга как минимум отложено, а как максимум остановлено. И приятно было увидеть, что, оказывается, все были за. Кто же тогда лоббировал драконовые меры по налогам? Но это, полагаю, теперь уже история останется неизвестным. А вот исторические аналогии есть. Когда в 2016 году была остановлена индексация пенсий работающим пенсионерам, министр финансов Антон Силуанов сказал, что индексировать пенсии работающим, цитирую, это несправедливо. А когда в 2024 году Владимир Путин предложил восстановить индексацию пенсий работающим, министр финансов сказал, что, цитирую, Минфин всегда в принципе был за. Отсюда вывод, который практически по всем экономическим вопросам могут сделать как россияне, так и президент страны.
10: Здесь все от меня зависит.
0: Про экономику на Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
11: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова 55 и в торговом центре Седьмой континент на проспекте Яракского 30. Попробуйте кикуни, глоток солнечного настроения.
12: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Представьте, что у вас 2-3 компании, но все они занимаются одним и тем же. Одни клиенты, одни услуги, одинаковый товар. С какой-то стати вдруг столько юрлиц? Почему не одна компания? Налоговая видит в этом схему. Допустим, вы создали 3 ООшки, которые все торгуют одинаковыми стройматериалами. Формально одна компания А продает оптом, а вторая компания Б продает тем же самым клиентам или похожим клиентам, но уже просто делят партии, чтобы каждая оставалась на упрощенке. Или, допустим, компания А производит, а компания Б и компания В якобы конкурируют на том же самом рынке, но де-факто обрабатывают тех же самых покупателей, та же самая целевая аудитория. С точки зрения налоговой, все это один бизнес, просто раскиданный по разным юрлицам, чтобы оптимизировать налоги, оставаясь на упрощенке. Если у Б и компании В более 80% выручки от продаж товаров А, то это разве самостоятельный бизнес? Налоговая сразу скажет, это не конкуренты, а одна команда. И если еще у всех общие поставщики, общие клиенты, сотрудники и так далее, то все становится, конечно же, очевидно. Давайте расскажу несколько историй. Первая история — это одинаковый опт, когда собственник компании имел одну оптовую фирму, потом создал вторую для снижения нагрузки, но товар был тот же самый. Клиент тот же, договора с поставщиками общие, офис один. Налоговая провела проверку, увидела отчеты, счета, договора, и все пересекалось. Как это все раскрылось? Налоговая на самом деле увидела, что есть похожесть в деятельности двух предприятий. Там одно ИП она торговала в розницу, другое ООО торговало оптом с НДСом. Так вот, налоговики, увидев, что является там, как, ну, есть вопросы по источнику отгрузки товара, решили провести камеральную проверку. Попросили бухгалтера по телефону, а можете предоставить информацию по тому, какой остаточек на складе. А бухгалтер взяла, да и ляпни, а вам по какому предприятию? По ИП или по ООО? Те говорят, ну, по всем давай. Хотя запрос был только по ИП. Но она по всем и дала. Это не в бухгалтере, на самом деле, проблема, ну, поскольку структура была сделано так, что мог бухгалтер взять и нечаянно все подраскрыть, но подраскрыло. В итоге налоговики пришли с проверкой на ООО, через стенку был кабинет ИП, он же руководитель ООшки. В общем, когда пошли смотреть склад, на складе даже нет ни стенки, ни разделения, ни перегородки, ничего. Один кладовщик, товар одинаковый весь, но поскольку склад был реально один и отгружали со склада и задним числом оформляли, а куда это пошло, в ИП или в ООО? В общем, конечно же, раскачали компанию, налоговики там прям плясали на костях предприятия. Она выжила в конце концов, но вопрос в том, что потеряли денег они прям прилично. Ну, просто потому что не смогли сделать их автономными. Не разделили, и поэтому в ограблении их обвинили. Что делать, чтобы не попасть в зону риска? Во-первых, разводить ваши бизнес-процессы по-разному. У компании должны быть свои клиенты, свои поставщики, отличающиеся услуги. То есть настоящая самостоятельность, не фикция. Нужно, конечно, смотреть на то, чтобы уменьшать внутренние обороты. А вообще лучше их вести на ноль, чтобы между собой не общались эти компании. Если одна компания вдруг кормит другую, процентов на 80, это уже сигнал. Пусть каждая компания ищет внешние заказы, внешних сотрудников, внешних клиентов. Плюс ко всему, не забудьте про документацию отличий. Это разные договора, это разные цены, разные условия, все разное. Официальные документы должны отражать реальную независимость. Ну и, конечно же, показывать реально разный вид деятельности, а не одно и то же. Если компания Б занимается розницей, то она должна отличаться от опта. Не только на бумаге, но и по факту. То есть свои торговые точки, персонал, реклама и так далее.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: В Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. На сегодня 18.00 гостем программы «Вечерний сеанс» на Диалог ФМ станет директор Центра поддержки экспорта Республики Дагестан Руслан Абускулиев. В ходе беседы Руслан Тагиевич обсудит развитие транспортной логистики в Дагестане, конкретные преимущества региона, которые выделяются его среди других субъектов страны, а также перспективы экспортного направления и другие актуальные вопросы Петербургского международного экономического форума, в котором он присутствовал. Ну а завтра, 17 июня, с 10 утра до 17.00, специалисты махачкалинских городских электрических сетей планируют подведение работ на подстанции Т2 110 кВт. В связи с этим будет временно прекращена подача электроэнергии на некоторых улицах Кировского района Махачкалы. Полный список можно узнать в телеграм-канале Россети Северно-Кавказ-Дагэнерго. Ну а компания «Татнефть» ограничила продажу топлива на всех АЗС России. На данный момент на всей сети АЗС «Татнефть» введены ограничения. Об этом сообщает горячая линия компании. Оператор уточняет, что оплата на автозаправках временно принимается только наличными. Причина принятия такого решения, сроки действия лимита пока не уточняется. Я напомню, как мы утром в программе «Утро» на Диалог ФМ сообщали об аналогичных ограничениях. Компания уведомляла клиентов на Урале. Сегодня утром на заправках в регионе отпускается в одни руки не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля. Я напомню, что днем ранее лимит топлива компания установила также на АЗС в Ульяновске, а сейчас по всей стране. Тогда я напомню, что причины введения ограничений компания также не объясняла. Роберт Курбанов назначен руководителем секретариата председателя правительства и заместителей председателя правительства Дагестана. Распоряжение об этом сегодня подписал премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов. До этого назначения Курбанов, я напомню, что работал в Министерстве труда и социального развития Дагестана. В разные годы он также занимал должности руководителя аппарата администрации Махачкалы, руководителя председателя правительства Республики Дагестан, а также работал в системе МЧС Республики. Но в Госдуме предложили дать нескольким категориям наших граждан право на бесплатную юридическую помощь при банкротстве. Об этом пишет парламентская газета. Законопроект уже направили на заключение в правительство. Мера может коснуться многодетных родителей, участников спецоперации, членов их семей, инвалидов первой и второй групп, а также малоимущих граждан и пенсионеров. Авторы инициативы считают, что это поможет людям не тратить последние деньги на юристов и пройти процедуру банкротства без дополнительной финансовой нагрузки. Ну и в Госдуме также не исключили запрет на игрушечные деньги, которые похожи на настоящие купюры и монеты. Речь идет о билетах банка приколов. Как сообщили РИА Новости, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков эту тему сейчас обсуждают депутаты и Центробанк. По его словам, это необходимо для защиты населения от мошенников. Ранее, напомню, что Центробанк уже предлагал запретить выпуск и продажу похожих на деньги предметов, а также за нарушение ввести штрафы. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно.

0: Но в одном тарифе. Элка и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элка. Надежный интернет для вашей жизни.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Дорожные новости.
1: Арендованными багги теперь можно управлять с обычными водительскими правами. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. ГАИ не штрафуют за отсутствие знака аварийной остановки и бумажного бланка Европротокола. В госинспекции опровергли фейковые сообщения об ужесточении правил с 1 июня. Оформить ДТП по-прежнему можно как на бумаге, так и через мобильное приложение. Но бумажный бланк стоит иметь при себе на случай отключения интернета. Отсутствие в машине знака аварийной остановки само по себе не повод для штрафа. А штрафовать могут за его невыставление при ДТП. Но это не новое требование. Оно было всегда. Арендованными багги теперь можно управлять с обычными водительскими правами. Изменения также коснутся вездеходов до 3,5 тонн и болотоходов с автомобильным управлением. В Госдуме приняли закон, который упростит жизнь владельцам и клиентам прокатов. Теперь для аренды достаточно прав категории Б, С или Д и инструктажа. Среди других требований – возраст старше 18 лет и стаж больше года. Но изменения не касаются личной техники. Для вождения собственного вездехода нужно удостоверение машиниста-тракториста. В Санкт-Петербурге владельцев электромобилей и машин на природном газе освободят от транспортного налога. Льгота действует с 1 января этого года и как минимум до 31 года. Условием получения льготы соответствуют электромобили и автомобили, которые переоборудованы для езды на метане. Год выпуска и мощность не имеют значения. Не распространяется льгота на автомобили из списка предметов роскоши. Также под условие ее получения не попадают гибриды и автомобили, которые ездят на пропане. Для их владельцев транспортный налог остается.
2: Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ахтынский район, село Ахты. Один из самых древних населенных пунктов Дагестана. Существенную роль в продвижении цивилизации сыграл приход в Самурскую долину в 7 веке арабов и распространение ислама и мусульманской культуры в широких массах. За более чем 2500 лет своего существования названия селений меняли несколько раз. Причем меняли его или завоеватели, или нарекали новым именем правители тех стран, куда входил Самурский округ. Климат здесь отличается удивительно благоприятным сочетанием элементов, почти постоянным атмосферным давлением, которое всего лишь на 85 мм ниже нормального, умеренно жарким летом, теплой и сухой осенью и почти полным отсутствием сильных ветров.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 16 июня – день рождения Международного детского центра «Артек». Ровно 100 лет назад, в 1925 году, на берегу Черного моря открылась первая смена. Всего 4 брезентовые палатки и 80 ребят. А сегодня «Артек» – это огромный мир, где встречаются дети из десятков стран, где рождаются мечты и крепкая дружба на всю жизнь. Здесь когда-то загорались первые артековские костры, а теперь звучат голоса новых поколений – талантливых, смелых, готовых менять мир. «Артек» давно стал больше, чем лагерь. Это символ детства, веры в себя и в то, что вместе можно свернуть горы. И пусть за 100 лет изменились палатки на современные корпуса, а простые костры стали частью больших артековских традиций. Дух Артека остался прежним. Здесь по-прежнему верят в силу мечты и в то, что каждый ребенок способен на великое. Многие из тех, кто когда-то носил артековскую форму, сегодня строят будущее, становятся учеными, художниками, инженерами, лидерами. И в каждом из них живет тот самый огонек, что когда-то зажегся у моря.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахделова. Здравствуйте. За прошедшую неделю с 8 по 14 июня 2026 года сотрудниками Госавтоинспекции Дагестана к административной ответственности привлечены 835 водителей за выезд на полосу встречного движения в нарушении правил дорожного движения. Выезд на встречную полосу и отвлечение на мобильный телефон остаются одними из наиболее опасных нарушений, которые нередко становятся причинами дорожно-транспортного происшествия с тяжкими последствиями. Госавтоинспекция МВД по Республике Дагестан напоминает, выезд на обочину для объезда затора – это не способ сэкономить время, а нарушение, которое создает опасность для всех участников движения. Возвращаясь в общий поток, такие водители вынуждают других тормозить и уступать дорогу, что приводит к еще большим заторам и повышает риск дорожно-транспортного происшествия. Уважайте друг друга на дороге, соблюдайте правила дорожного движения и не создавайте помех окружающим. Уважаемые дагестанцы и гости республики, это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахделова. До новых встреч на Диалог ФМ.
0: Диалог ФМ. Дежурная часть.
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже три раза спрашивал, где я беру?
3: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары – кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикунье. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Российские компании могут сохранять неэффективных сотрудников еще 2-4 года из-за дефицита кадров. Однако устойчивой тенденцией такую практику назвать нельзя, рассказал доктор экономических наук Юрий Шитько. Среди причин такой политики он назвал страх не найти замену, высокую стоимость найма и адаптации, длительный поиск персонала, риски трудовых споров, а также дефицит сильных руководителей, умеющих управлять эффективностью команд. При этом эксперт предупредил, что сохранение кадрового балласта создает проблемы как для бизнеса, так и для работников. По словам Шитько, в компаниях нередко возникает ситуация, когда 20-30% сотрудников фактически компенсируют недостаточную эффективность коллег. Это приводит к перегрузке, выгоранию и демотивации наиболее результативных работников, посетовал экономист. 25% россиян этим летом планируют отдыхать дома, они никуда не поедут. 22% собираются провести отпуск на даче или за городом. Поездку по России планируют 23% опрошенных и только 15% рассматривают вариант с отдыхом за границей, пишет Афиша Дейли. Самой расходной статьей отпуска респонденты назвали дорогу. Проживание оказалось на втором месте в списке расходов, на третьем месте питание. По данным Ассоциации туроператоров России, внутри страны граждане поедут в Краснодарский край, Крым, Кавказские минеральные воды, Москву и Подмосковье и Санкт-Петербург. И в завершении выпуска зависимости оказались самым главным красным флагом для россиянок при выборе партнера. Об этом газете «Ру» рассказали в пресс-службе дейтинг-сервиса «Мамба» со ссылкой на свой опрос. Алкоголь, азартные игры и другие виды зависимости оказались главным отталкивающим фактором в мужчинах. Опрошенные также выделили среди своих красных флагов такие негативные черты, как грубость, вспышки злости, скупость и нездоровое отношение к деньгам, а также лень и отсутствие целей в жизни. Каждая пятая россиянка не готова мириться с эмоциональной закрытостью и эгоизмом партнера. Любовь к видеоиграм и хобби, занимающие все выходные, для большинства опрошенных не критичны. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог.ФМ.
1: Здравствуйте! Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий. Ну, давайте начнем с главного геополитического события, которое буквально перевернуло сегодня мировые финансовые рынки.
2: Да, речь о Ближнем Востоке. Соединенные Штаты и Иран наконец-то достигли меморандума о взаимопонимании. То есть это официально завершает тот самый интенсивный трехмесячный конфликт. Сделка включает постоянное прекращение военных действий абсолютно везде, в том числе в Ливане.
1: Хотя Израиль, насколько я читала, очень жестко настаивает на сохранение своего контроля на юге Ливана.
2: Да, и это может стать проблемой в будущем. Но рынки, знаете, они в детали геополитики вдаваться не стали. Они услышали слово «мир» и отреагировали мгновенно.
1: Отреагировали – это еще мягко сказано. Нефть марки Brent сразу спикировала вниз на 5,3%. Упала ниже $83 за баррель.
2: Потому что инфляционный риск резко снизился, да.
1: Точно. А фондовые индексы просто взлетели. Фьючерсы на S&P 500 прибавили 1,2%, высокотехнологичный NASDAQ вырос почти на 2%. Европейские площадки вообще фиксируют рекордные максимумы.
2: Ну и капиталы предсказуемо хлынули в безопасные или спекулятивные активы. Золото подорожало, биткоин тоже взлетел.
1: Вот что мне интересно. Когда в феврале полетели первые ракеты, многие аналитики прямо кричали, что нефть улетит до $200 за баррель. Почему этот апокалиптический сценарий так и не реализовался?
2: А вот это, пожалуй, самый интересный урок всего этого кризиса. Мировая экономика выдержала этот удар во многом благодаря Китаю. Точнее, благодаря их внутренней энергетической стратегии. В разгар конфликта Китай просто взял и резко сократил импорт зарубежной нефти. С 11,6 миллиона баррелей в день до менее чем 8 миллионов.
1: Как экономика такого огромного масштаба может просто отказаться от третьей импорта нефти и не остановиться?
2: У них сработало два фактора. Первый – это их гигантские стратегические резервы. У них накоплено около 1,23 миллиарда баррелей.
1: Ничего себе.
2: Да. Но второй фактор гораздо более фундаментальный. Китай провел системный сдвиг в сторону возобновляемой энергии.
1: А, вы про электромобили.
2: И про них тоже. Массовый переход на электромобили плюс огромная сеть высокоскоростных железных дорог, которая перевозит миллионы людей. Это структурно уничтожило огромную часть спроса на бензин и дизель.
1: Получается, они развивали зеленую энергетику ради своей энергетической безопасности, а в итоге...
2: Да, в итоге непреднамеренно спасли мир от нефтяного кризиса.
1: То есть Китай сработал как гигантский глобальный амортизатор, который просто поглотил этот ценовой шок. Но запасы же не могут быть бесконечными. Если переговоры зайдут в тупик через эти 60 дней, насколько вообще хватит этого китайского буфера?
2: Ну, чисто математически запасов хватит на срок от полугода до года. Но физическая реальность сильно сложнее твитов, которые двигают биржи. Если пролив не очистят от мин, стоимость страхования судов останется заградительной. Так что Китай дал миру время, но саму проблему не решил.
1: И это подводит нас к очень интересной ситуации. Пока на Ближнем Востоке мы видим какую-то попытку деэскалации, на дипломатическом фронте Запада напряженность только нарастает. Трещины в альянсах.
3: О да, на саммите G7 во Франции, в Эвиан-Ле-Бен, это было очень заметно. Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры прямо готовятся к миру, который будет менее зависим от США.
1: Ну, разрыв доверия зрел давно, и этот конфликт с Ираном, и помните та шокирующая попытка президента США купить Гренландию у Дании?
2: Да, в Европе тогда многие были в шоке от непредсказуемости Вашингтона, и даже британский премьер Кир Стармер, столкнувшись с жесткой критикой со стороны США, начал явно сближаться с Европой.
1: И эта непредсказуемость, о которой вы говорите, она только что вылилась в совершенно беспрецедентный шаг. Администрация президента США просто заблокировала доступ к новейшим ИИ-моделям Fable и Mythos.
2: От разработчика Anthropic, да?
1: Да, заблокировала для всех иностранных граждан. И сослалась на национальную безопасность.
2: Причем, знаете, сколько времени дали компании Anthropic на исполнение?
1: Сколько?
2: Всего 90 минут.
4: Как только в США поняли, что ИИ может помочь найти бреши в инфраструктуре, они дернули рубильник.
1: Но этот шаг просто ошеломил союзников. Великобритании, европейские страны, их же институты безопасности и спецслужбы строили работу на этих моделях. И вдруг они отрезаны от передовых технологий. Но у меня возникает вопрос, разве вообще имеет смысл запрещать доступ иностранным специалистам? Ведь такие ограничения любой хакер обойдет на черном рынке, просто купив американские аккаунты. Не стреляет ли правительство себе в ногу?
2: Ну, то, что индивидуальный пользователь с VPN это обойдет, это понятно. Но логика государства здесь иная. Тут уместна историческая аналогия с законом Макмагона 1946 года.
1: Это когда США прервали обмен ядерными секретами с Британией?
2: Совершенно верно. Цель запрета на ИИ – не остановить одиночку, а отрезать от технологии целые министерства обороны и корпорации других стран. Передовые ИИ-модели теперь официально воспринимаются как цифровое оружие.
1: И этот инцидент, я думаю, заставит каждую страну серьезно задуматься о технологическом суверенитете.
2: Безусловно.
1: А если ИИ теперь это национальное богатство или оружие, то неудивительно, что его использование стоит просто колоссальных денег. Технологический сектор сейчас переживает настоящую финансовую ломку из-за стоимости этих цифровых мозгов.
2: О да. Компании просто паникуют из-за стремительно растущих счетов за облачные вычисления. Еще недавно была популярна практика так называемого токен-максинга.
1: Да, когда программисты гордились тем, сколько токенов искусственного интеллекта они сожгли за день.
2: Именно. Мета и Amazon раньше даже держали открытые таблицы лидеров по использованию ИИ. Кто больше потратил, тот молодец. Сейчас все это поудаляли. Практика подошла к концу.
1: Я читал, что компания Uber потратила свой годовой бюджет на ИИ всего за 4 месяца.
3: Серьезно? За 4 месяца?
1: Да. Им пришлось ввести жесткие лимиты. Теперь у них ограничение $1500 в месяц на человека за инструменты для написания кода.
3: Но это логично. Некоторые фирмы тратят на генерацию токенов до $500 миллиарда в месяц. Эти расходы просто сжигают капитал.
1: Но при этом успешные компании, которые нашли реальную нишу, они продолжают расти. Вот, например, юридический ИИ-стартап Legadora. Их оценили в $5.6 миллиарда.
3: Да, и они планируют удвоить штат до 1500 человек. Значит, бизнес-модель работает.
1: Еще бы. Они запустили рекламную кампанию с актером Джудом Лоу, и трафик на их сайт скакнул на 900%.
3: Впечатляет.
1: Но главная статья расходов всего этого ИИ – это же не зарплаты и не реклама. Это энергия для дата-центров.
3: Да, базовая генерация. И тут мы подходим к одной из самых безумных инициатив этого года.
1: Расскажите.
3: Чтобы решить проблему энергодефицита, администрация США и Министерство энергетики сейчас ведут переговоры с частными компаниями, такими как Окла, Exodus и Shine. И они обсуждают переработку 19,7 тонны оружейного плутония времен Холодной войны. Хотят сделать из него топливо для новых коммерческих ядерных реакторов, которые будут пытать ИИ.
1: Минуточку. Давайте осмыслим это. Мы собираемся использовать оружейный плутоний, пылинка которого, как известно, смертельна, для того, чтобы запитать серверы, которые пишут юридические контракты или программный код. Это звучит как сценарий научной фантастики, который зашел слишком далеко.
3: Ну, масштаб энергопотребления ИИ сейчас таков, что солнечными панелями его не покрыть. Президент США вообще поставил цель резко расширить ядерную энергетику к 2050 году. И бизнес утверждает, что этот плутоний у нас все равно есть. Он опасен. И полезнее его сжечь в новых реакторах, чем бесконечно и рискованно хранить под землей.
1: Ну а ведь физики и эксперты просто бьют тревогу. Затраты на обеспечение безопасности такого объекта от террористов могут оказаться астрономическими. И эти расходы явно лягут на плечи налогоплательщиков, а не стартапов из Кремниевой долины.
3: Риски огромные, да. Но это показывает, насколько отчаянно государства пытаются найти выход из новых кризисов. И мы видим, как правительства пытаются урегулировать вызовы не только в энергетике или виртуальном мире. Перед регуляторами стоят сложнейшие задачи в транспорте, финансах, даже в туризме.
1: Транспорт – это отдельная история. Вы следили за ситуацией с Tesla в Европе?
3: Да. Компания предоставила регуляторам в Нидерландах и Швеции данные, чтобы получить разрешение на использование системы Full Self-Driving, их полного автопилота.
1: И они заявляют, что их автопилот в 7 раз безопаснее человека и потенциально мог бы спасти 32 тысячи жизней.
3: Звучит красиво, но независимые исследователи уже назвали эти данные откровенной маркетинговой уловкой.
1: Почему?
2: Потому что Tesla грёт статистику своих новейших автомобилей с кучей датчиков и хорошими тормозами и сравнивает ее со средним показателем аварийности абсолютно всех транспортных средств на дорогах США.
1: То есть они сравнивают новый электромобиль со старой 20-летней машиной?
2: Да. И даже с мотоциклами и тяжелыми грузовиками. Естественно, их цифры выглядят лучше.
1: И несмотря на эти явно искаженные данные, голландский регулятор систему все равно одобрил. Вот что меня поражает. Как получается, что регуляторы позволяют выпускать на общественные дороги автомобили-роботы, основываясь на такой статистике? Это что, слепая вера в технологии?
2: Нет, это конкуренция. Страны жестко конкурируют за экономический рост. Нидерланды хотят быть пионерами инноваций в Европе и боятся отпугнуть корпорации.
1: Как Сингапур в финансовом секторе?
2: Именно. Капиталы требуют новых путей. Сингапур сейчас пользуется моментом геополитической нестабильности, чтобы стать главным хабом по торговле драгоценными металлами в Азии, конкурируя с Гонконгом.
1: Они расширяют свои хранилища золота, у них уже более 2000 тонн.
2: Создают собственную клиринговую систему и даже отменили 5% лимит на инвестиции в золото для фондов.
1: То есть капиталы текут в Сингапур. А тем временем люди массово устремляются во Вьетнам. Вы видели эти цифры?
2: О да, там настоящий туристический бум. Из-за геополитики для многих россиян Европа сейчас закрыта, у Китая проблемы с соседями, и все едут во Вьетнам. Город Хошимин из-за обилия туристов уже в шутку называют Сайгонградом.
1: Но их инфраструктура явно не была к этому готова.
2: Да. И в ответ на это власти Вьетнама с 1 июля вводят обязательные проверки здоровья прямо в аэропортах. Официально для защиты от вируса Эбола и вируса Непаха. А на практике это грозит туристам двухчасовыми очередями.
1: Вот этот контраст меня и удивляет. С одной стороны, регуляторы вводят строжайшие медицинские проверки для обычных людей, чтобы справиться с перегрузкой инфраструктуры, а с другой закрывают глаза на безопасность автопилотов, чтобы не отпугнуть деньги.
2: Государства просто пытаются балансировать.
1: И в завершении нашего выпуска, говоря о балансе и контроле, две важные новости из Великобритании. Они отлично демонстрируют, как правоохранительная система восстанавливает этот контроль.
2: Премьер-министр Великобритании Кир Стармер наконец-то официально подтвердил этот запрет.
1: Да, в начале следующего года будет введен полный запрет на использование социальных сетей для подростков младше 16 лет.
2: Это радикальный шаг. Стармер заявил, что система саморегулирования платформ просто подводит детей. Государство берет цензуру в свои руки.
1: А вторая новость из Лондона про то, как государство умеет ждать. Скотланд-Ярд произвел очень громкий арест. Задержан так называемый путейский толкач.
2: А, это то дело 2017 года.
1: Да-да. Мужчина во время пробежки умышленно толкнул женщину прямо под колеса автобуса.
2: Чудом жива осталась тогда.
1: Точно. И вот спустя столько лет подозреваемого нашли. Оказалось, это состоятельный банкир со связями в королевской семье. Удивительно, как долго может работать правосудие. Инцидент произошел еще в 2017 году, и только сейчас мы видим результат.
2: Ну, технологии и цифровые следы сегодня просто не позволяют никому полностью скрыться. Даже спустя годы. Ваши финансовые транзакции, уличные камеры, алгоритмы распознавания – все это оставляют след, который рано или поздно вас найдет.
1: И это, наверное, подводит нас к главной мысли сегодняшнего дня. Сегодня мы обсудили удивительный спектр попыток удержать контроль от блокировки передовых ИИ-моделей для иностранных союзников и запрета соцсетей для детей до попыток контролировать цены на нефть и потоки туристов. Это наводит на тревожную мысль. Если в попытках обеспечить безопасность и сохранить доминирование государства все чаще закрывают доступ к технологиям и информации, не станем ли мы вскоре свидетелями возникновения фрагментированного мира? Мира, где даже базовые знания, алгоритмы и интернет-пространство будут охраняться строже, чем физические государственные границы. Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем. Мы будем ждать вас здесь.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
4: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
5: готовая ароматная семья Кикуни.
6: Люблю соки Кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный. Что меня она возьмет?
13: Овощи, угомонитесь. Ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров.
15: Абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
17: Слива с яблоком вкусней.
18: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
19: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса. Кикуни сок для меня.
5: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
5: Диалог FM. Это этикет.
1: Ешьте медленно и не говорите с набитым ртом. Если за столом завязалась беседа, сперва прожуйте пищу и поддержите общение. Не пытайтесь докричаться до собеседника на другом конце стола. Лучше отложить общение на время, когда все выйдут из-за стола.
5: Диалог FM. Это этикет.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Госдума принятым законом усилила защиту прав граждан от перепродажи железнодорожных билетов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он добавил, что за 2024 год выявлено 2000 случаев покупки электронных проездных документов теми, кто не планировал совершать поездки, а еще свыше 7000 билетов на сумму почти 23 миллиона рублей было возвращено в свободную продажу по итогам анализа деятельности недобросовестных пользователей веб-ресурсов ОАО «РЖД». Теперь за возмездное оказание услуг, в том числе посреднических по оформлению в электронной форме железнодорожных билетов, будет грозить серьезный штраф – до 500 тысяч рублей. Это решение в интересах людей, заключил политик.
0: Закрома Родины.
1: По итогам пяти месяцев 2026 года продажи в России автомобилей европейских брендов увеличились в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Всего за пять месяцев у нас было продано 26 700 новых легковых автомобилей европейских брендов. Рыночная доля европейцев составила чуть более 5%, написал Целиков. На первом месте по объемам продаж в указанный период оказалась марка BMW с результатом 6400 машин. За ней следуют Volkswagen и Audi. В первую десятку лидеров входят также Mercedes-Benz, Skoda, Land Rover, Porsche, Volvo, Mini и Rolls-Royce.
0: Деньги дороги, как память.
1: Почти 80% родителей готовы регулярно финансово помогать своим детям, которые планируют поступать в вузы в других городах, а самой распространенной статьей расходов оказалась еда, говорится в исследовании «Выберу.ру», которое есть у РИА Новости. Около 79% родителей, чьи дети планируют поступать в вузы в других городах, собираются регулярно финансово поддерживать их во время учебы, а еще 13% готовы помогать только в отдельных ситуациях. Например, при крупных покупках, проблемах со здоровьем или поиске жилья лишь 8% заявили, что не планируют материально участвовать в жизни ребенка после переезда, сказано там. Так, самой распространенной статьей расходов оказалась еда. 64% родителей заявили, что готовы регулярно переводить студентам деньги на продукты и повседневные траты, при этом средняя сумма составила 18 тысяч рублей в месяц. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Меня зовут Глеб, и я очень люблю кроликов. А наши ученые очень любят скармливать им холестерин, чтобы посмотреть, как быстро будут разрываться их сердца. Конечно, обычно нас это ничему не учит, и этот раз не был исключением. Исследователи, как обычно, рассадили своих жертв по клеткам и, с щедростью, которую позавидовал бы даже Макдональдс, снабжали их вредной пищей. Однако в конце эксперимента исследователи обнаружили, что артерии кроликов, живущих на нижнем ярусе, были забиты аж на 60% меньше, чем у их собратьев на этаж выше. Но чем объяснить такую странную зависимость? Позже выяснилось, что ученые гладили кроликов на первом ярусе и проявляли к ним внимание. До второго же этажа было не дотянуться, поэтому верхние кролики почти не контактировали с людьми. Выходит, что если банально погладить кролика, у него будет на 60% лучше здоровье? Неужели это правда? Что ж, ученые тоже были удивлены и провели несколько дополнительных исследований в уже более строгой обстановке, и находки подтвердились, дав начало целому ряду экспериментов и наблюдений. Например, вскоре мы узнали, что крысы, которых в первые недели жизни по 15 минут в день держат в руках, значительно дольше сохраняют память в старости. То же самое наблюдается и у людей. Например, в исследовании 2014 года выяснилось, что чем чаще ты обнимаешься, тем меньше вероятность, что заболеешь вирусом простуды, а если и заболеешь, то выздоровеешь быстрее других. Но с какой стати простой физический контакт так сильно влияет на здоровье? Ну, дело в том, что природа очень социальна. Без общества не существует индивида. Выживание невозможно без кооперации, а потребность принадлежать какой-то группе – это фундаментальная мотивация любого человека. Прикосновение же – это главный сигнал твоему организму, что такая группа есть, что есть люди, которые в тебе нуждаются и в которых нуждаешься ты. И чем больше контакта с такими людьми, тем больше причин у твоего тела оставаться живым. Иными словами, наш организм решает быть здоровым, если есть для кого быть здоровым. В действительности мы настолько социальные существа и так нуждаемся в близких связях, что изоляция от общества лучше предсказывает смертность, чем ожирение, курение и кровяное давление. Более того, при общественной изоляции организм задействует те же участки мозга, что и при физической боли. То есть, если у человека нет близких, это, по сути, реально больно. Причем сопровождается все это мощными воспалительными процессами в мозге, которые вполне могут вызывать болезни. И наоборот, люди, окруженные надежными друзьями, живут значительно дольше других, и у них на 50% выше шанс быть долгожителями. Что ж, похоже, количество долгожителей будет стремительно снижаться, ведь за последние 30 лет число социально изолированных людей увеличилось в 3 раза. В Америке таких людей теперь половина населения. Интернет и телевидение, конечно, играют ключевую роль, создавая иллюзию социальных отношений. Согласно последним исследованиям, есть прямая, линейная зависимость между тем, сколько времени мы уделяем социальным сетям и чувствам общественной изоляции. Мы живем в удивительное время. Ткань общества фундаментально изменяется на наших глазах. Ребенок смотрит на маму, а мама смотрит в смартфон. Люди не знают, кто живет у них за стеной. Мы все меньше доверяем друг другу и все больше становимся похожи на кроликов со второго этажа. Но я думаю, что нам это нужно. Возможно, эпидемия одиночества и разъединенности призвана показать нам, насколько мы на самом деле нуждаемся друг в друге. Возможно, чем более одинокими мы будем становиться, тем ярче станет выделяться несостоятельность нашего пути. Ведь одиночество – это мощнейший эволюционный инструмент. Он учит, как делать не надо. Кто знает, может, чтобы в новом мире по-настоящему полюбить друг друга, мы сначала должны пройти через полное непонимание и разделенность. Я верю, что несмотря на трудности, которые нас ожидают, наш общий марш в изоляцию – это лишь первый шаг на пути к более здоровому, чистому и успешному обществу. А до тех пор обнимите своих близких. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября 2026 года. Документ опубликован на официальном сайте Кремля и вступил в силу со дня его подписания. Согласно законодательству, я напомню, что выборы назначаются указом главы государства не ранее, чем за 110 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. В единый день голосования 20 сентября россияне также будут выбирать высших должностных лиц как минимум в 8 регионах России. Я в свою очередь напомню, как мы ранее сообщали о том, что председатель Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова заявила, что выборы в Госдуму станут одной из самых сложных избирательных кампаний. По ее словам, голосование пройдет в непростых условиях на фоне накопившейся усталости общества. Ну и премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов подписал распоряжение о назначении Руберта Курбанова на должность руководителя секретариата председателя правительства и заместителей председателя правительства республики. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров. Я напомню, что Курбанов в разные годы был руководителем аппарата администрации Махачкалы, главой секретариата председателя правительства Дагестана и работал в системе МЧС. До нового назначения работал в Министерстве труда и социального развития Дагестана. В правительстве отметили, что Абдулмуслим Ханипов, который ранее занимал этот пост, продолжит свою деятельность в системе органов исполнительной власти Дагестана. Ну и в связи с проведением плановых руслоочистительных работ в канале имени Октябрьской революции, с сегодняшнего дня будут введены временные ограничения для движения транспорта, об этом сообщает администрация Махачкалы. Итак, с 16 по 18 июня до 18.00 будут перекрыты улица Московская по четной стороне от улицы Даганова до дома номер 49, корпус 4. Водители просят отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее планировать альтернативные маршруты объезда. Аграрии Дагестана первыми в России приступили к уборке озимовых зерновых культур. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарип Шарипов. Лидерами по площади посевов стали Хасаюртовский район, Ногайский и Карабудахкенский. Я напомню, что в полевых работах будут задействованы свыше 400 зерноуборочных комбайнов. Планируется также привлечь технику из других регионов и организовать переброску комбайнов внутри республики по графику. Об этом уточнил заместитель министра. Ну а Дагестан стал лидером по оплате наличными в России. На Дагестан, я напомню, что приходится 36% всех покупок за наличные. Это самый высокий показатель в стране. Также в числе лидеров оказалась Ингушетия, Северная Осетия и Кабардино-Балкария. Я напомню, что по данным экспертам, рост наличных связан с увеличением расходов малого бизнеса, перебоем мобильного интернета и стремлением части россиян хранить сбережения в наличной форме. Но в Дагестане 21 июня состоится велоэтап «Три горы». Участникам предстоит преодолеть живописную трассу протяженностью 37 километров с тремя ключевыми подъемами. Старт гонки будет дан в 9.00 напротив торгового дома «Киргу» в Махачкале. Я напомню, что финишировать спортсмены будут на Буйнакском перевале. Ожидается, что первые участники пересекут финишную черту до 12.00. Отмечается, что маршрут проходит по автомобильным дорогам общего пользования. Перекрытие движения не предусмотрено, поэтому участники будут следовать по правому краю проезжей части. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Интернет. Телевидение. И мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет

0: для вашей жизни.
1: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Открывая футбольную Америку.
1: Действующие чемпионы Европы. Испанцы не смогли забить дебютанту Мундиаля, сборной Кабо-Верде. Матч завершился в ничью, 0-0. Главным героем, вопреки всем прогнозам, стал не Педри и не вышедший на замену Ламин Ямаль, а 40-летний вратарь африканской команды Вазинья, выступающий за команду из второй лиги Португалии. Испания нанесла 27 ударов по воротам, владела мячом больше 70% времени, но голкипер Кабо-Верде отразил все. Вазинья после финального свистка ушел с поля в слезах. Его соцсети после этого матча взлетели с 50 тысяч до миллионов подписчиков, и это только начало.
0: Плавали, знаем.
1: Сборная Туниса провалила стартовый матч на чемпионате мира против Швеции, проиграв со счетом 1-5. Сразу после этой игры Федерация футбола страны объявила об увольнении главного тренера Сабри Эльмуши. Интересно, что для Туниса этот шаг не в новинку. В 1998 году точно так же по ходу Мундиаля уволили тренера Хенрика Касперчика. Эльмуши у руля сборной провел всего 5 матчей, одержал одну победу, один раз сыграл в ничью и трижды проиграл. Занять его место в экстренном порядке может бывший главный тренер сборной Мондер Кибайер, который выводил команду на 2 предыдущих чемпионата мира.
0: Попутного ветра. Ветра.
1: Сборная Кот-д'Ивуара обыграла Эквадор со счетом 1-0 благодаря голу вингера Манчестер Юнайтед Амада Диало на 90-й минуте, прервав при этом впечатляющую 19-матчевую беспроигрышную серию южноамериканцев. Для ивуарийцев это важнейшая победа, ведь в следующем матче их ждет Германия, которая накануне разгромила Кюрасао 7-1. Впрочем, африканская сборная накануне обыграла Францию 2-1 в товарищеском матче, а сейчас нанесла Эквадору первое поражение за долгое время, так что расклады в группе могут оказаться куда интереснее, чем предполагалось.
0: Против течения.
1: У сборной Египта за всю историю было 39 минут чистого времени, когда она вела в счете на чемпионатах мира, но к перерыву матча с Бельгией фараоны побили собственный рекорд. На 20-й минуте с передачи своего звездного партнера по команде Мохаммеда Салаха гол забил полузащитник Египта Эмам Ашур. У бельгийской сборной в первом тайме дела не ладились, 8 ударов за тайм и ни одного в створ, но вышедший на замену форвард Ромелу Лукаку изменил игру, и ему на это понадобилось всего 8 секунд. Появившись на поле, он сразу поучаствовал в голевой атаке. После его прострела защитник Мохаммед Хани срезал мяч в собственные ворота. Ровно через минуту Лукаку едва не забил сам, но его удар головой пришелся в штангу. В итоге ничья. 1-1. Египет не выигрывает на мундиалях уже 92 года. Это были некоторые итоги 5-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Спустя несколько лет активного развития безналичных расчетов, россияне начали чаще использовать наличные. С апреля по май этого года их доля в общей массе платежей достигла 30%, что на 5 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Об этом сообщил гендиректор платформы ОФД Дмитрий Батюшенков. Параллельно с этим растет и объем наличных в экономике. По данным Центробанка, в апреле он составил 20 триллионов рублей, что на 14% больше, чем в предыдущем году. С начала года объем наличных увеличился на 1,2 триллиона рублей, что превышает годовой прирост прошлого года, отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. Эксперты объясняют тенденцию увеличением издержек малого бизнеса, перебоями в работе мобильного интернета и желанием части граждан хранить сбережения в наличных. Изменения в налоговом законодательстве для предпринимателей, такие как повышение НДС и рост расходов на прием безналичных платежей, также внесли свой вклад в эту ситуацию. Наиболее часто наличными расплачиваются при покупке автотоваров, услуг по ремонту и гостиничных услуг. Наибольший объем наличных платежей зафиксирован в южных регионах страны. Лидером по показателю является Дагестан, где на наличные приходится 36% всех покупок. В Москве показатель составляет лишь 10%.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Первый в мире терминал с ИИ. Сбер представил Neo — новый платежный терминал со встроенным искусственным интеллектом, который компания называет первым подобным устройством в мире. Разработка объединяет ИИ, биометрию, локальные вычисления и цифровые сервисы, превращая процесс оплаты в более персонализированный и бесшовный сценарий взаимодействия покупателя и бизнеса. Главная идея Neo — адаптация технологии под человека. Экран терминала автоматически меняет угол наклона под пользователя, а система биометрического распознавания работает при любом освещении. Для идентификации применяется камера с 3D-картографией лица, широким углом обзора и адаптивной подсветкой. Устройство оснащено 8-ядерным процессором, облегчающим скорость и стабильность работы интерфейса. Разрешение экрана увеличилось на 60% по сравнению с предыдущим поколением устройств. Neo поддерживает все современные способы оплаты — банковские карты, смартфоны, QR-коды и биометрию. Также реализованы дополнительные цифровые сервисы — оплата частями, чаевые, а также отображение и использование бонусов «Спасибо». Neo — это уже не просто терминал, а новое поколение платежных устройств, в котором технологии подстраиваются под человека. Он сам адаптируется под покупателя, объединяет биометрию, искусственный интеллект и цифровые сервисы и делает оплату практически незаметной. Для бизнеса это не только удобный способ приема платежей, но и новый инструмент роста продаж и качества клиентского опыта. Мы уверены, что такие решения в ближайшие годы станут новым стандартом платежной инфраструктуры, заявляют в Сбере. До конца 2026 года планируется установить первые несколько тысяч устройств, а предзаказ уже открыт. На этом пока все. Услышимся!

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Российские железные дороги приостановили продажу билетов на некоторые поезда с юга России на сентябрь из-за ремонта на инфраструктуре, передает РИА Новости. В связи с проведением в сентябре ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре, расписание и маршруты некоторых поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября будут скорректированы, говорится в публикации. Компании отметили, что продажи будут открыты в самое ближайшее время после корректировки графика. Доноры крови в России имеют право на дополнительные выходные, льготные путевки в санатории и другие меры поддержки. Об этом РИА Новости рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. По словам депутата, в день сдачи крови и ее компонентов гражданину предоставляется один или два выходных дня с сохранением среднего заработка. Для этого донору выдается специальная справка, дающая право на отгул. Стенякина отметила, что о планах сдать кровь желательно заранее уведомить работодателя и обсудить это с коллегами. Она напомнила, что порядок предоставления льгот и выплат донорам закреплен в статье 186 Трудового кодекса Российской Федерации. Если работа человека не связана с вредными или опасными условиями труда, неиспользованный выходной можно перенести на другое время. При этом денежная компенсация за такой день не предусмотрена. И в завершении выпуска. Лидером кинопроката в России стала третья часть франшизы «Холоп» о перевоспитании в эпоху Петра I, собравшая за выходные более 262 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com. На вторую строчку опустился биографический фильм о короле поп-музыки Майкле Джексоне, за главную роль в котором исполнил Джафар Джексон. Лента заработала 250 миллионов рублей. За ней следует новый хоррор «Закулисье реальности» о портале в «Лабиринт из желтых коридоров». Ужастик собрал 429 миллионов 900 тысяч рублей. Пятерку лидеров замыкает еще один хоррор «Обсессия» 46 миллионов 400 тысяч и премьера испанского мультика «Зверолюция». У него 37 миллионов 300 тысяч рублей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сильбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!
1: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог ФМ.
2: В России нарастает топливный кризис. Сбор пшеницы на юге вырастет на 7 миллионов тонн. Росагролизинг рассчитывает на подъем рынка. Доброго дня, друзья! Это обзор самых интересных новостей о сельском хозяйстве. По мере приближения уборки в России нарастает топливный кризис. Цены на дизель выросли на 35% за полтора месяца. В конце апреля тонна летнего дизельного топлива на базе СЛПДС «Воронеж» стоила чуть больше 69 тысяч рублей с НДС. К 9 июня цена взлетела до 93 540 рублей за тонну. На возмущение сельхозпроизводителей представители той стороны отвечают, что производителя дизеля ни при чем, что цена формируется на бирже и вообще покупать топливо следовало заранее, когда цена была низкой. Тем временем на юге страны к уборке подходит ячмень, на очереди пшеница и решения проблемы нет. В Ставропольском крае, по данным регионального Минсельхоза, коммерческая цена на дизтопливо варьировалась от 73 750 рублей до 91 000 рублей за тонну. Средняя цена – 82 250 рублей за тонну. Она выросла на 14 000 с начала года, или более чем на 20%. Взлет цен на дизтопливо в регионе совпал с блокадой Армузского пролива. Перебои с поставками топлива уже несколько недель продолжаются в Крыму. Локальные дефициты фиксируют теперь и в Краснодарском крае. Власти объясняют перебои с топливом ажиотажным спросом, но аграриям от этого, конечно, не легче. «Мы понимаем объективные причины, связанные с украинскими налетами и временным выходом из строя части мощностей. Но почему производителям позволяют экспортировать дизель, когда у нас накануне уборки образовался дефицит, мы понять не можем. Экспорт надо запрещать и точка». Обращение о запрете экспорта дизтоплива будет направлено в правительство России. В идею запретить экспорт дизтоплива и авиакеросина рассматривали в правительстве еще в конце мая. Вывоз авиакеросина в результате был запрещен с 1 июня сроком до 30 ноября 2026 года. Экспорт дизтоплива не ограничили. Пока такой необходимости нет, прокомментировал вице-премьер России Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме. Сбор пшеницы на юге России в этом году вырастет на 7 миллионов тонн по сравнению с прошлым годом. Такую оценку будущему урожаю дал Институт конъюнктуры аграрного рынка. Согласно прогнозу ИКАР, южные и северокавказские федеральные округа в совокупности дадут 38 миллионов тонн пшеницы против 31 миллиона тонн в засушливом 2025. Прогноз по общему сбору пшеницы увеличен на 1,5 миллиона тонн, по сбору зерна в целом на 3 миллиона тонн. Отменять или пересматривать экспортные пошлины Минсельхоз не собирается. Об этом российской газете рассказал вице-премьер Дмитрий Патрушев. По его словам, действующие механизмы достаточно гибкие и доказали свою эффективность. Если же потребуется дополнительная настройка, у Минсельхоза есть все необходимые инструменты. Наша логика здесь такая же, как и по другим рынкам. Регулирование должно не ломать экономику производителя, а помогать в сохранении баланса между внутренним рынком, переработкой и экспортом, пояснил Дмитрий Патрушев. Пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы с 10 по 16 июня останутся нулевыми, а вот пошлина на экспорт подсолнечного масла в следующем месяце, в июле, может вырасти на 1000 рублей до 2358 рублей за тонну, подсчитали аналитики портала «Алиаскоп». Впрочем, при увеличении курса доллара до 76 рублей ставка пошлины может повыситься до 5400 рублей за тонну, отмечают эксперты. Цены на подсолнечник тем временем продолжают медленно укрепляться. По данным Совокон, на европейской части России они достигли 39350 рублей за тонну без НДС, что является самым высоким уровнем с апреля 2025 года. Высокие темпы переработки могут и дальше оказывать поддержку ценам, однако хорошие виды на новый урожай и начало уборки рапса могут давить на рынок, отмечают в Совоконе. На этом все на сегодня.
1: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
5: Всем привет! Сегодня на канале номер один про бизнес и деньги мы поговорим о том, как создавать компанию с нуля. Вот прям с нуля, когда ничего нет, ни капитала нет, ничего нет. А мы об этом сегодня поговорим. И у меня в гостях сегодня сооснователь сети онлайн-гипермаркетов «Все инструменты». И на секундочку, профессор бизнес-практики ШИР МФТИ Виктор Кузнецов. Виктор, привет!
6: Привет, Игорь! Рад быть здесь. Спасибо, что позвал.
5: 365 городов в мире, охваченные твоей сеткой. А все начиналось в студенческом общежитии МФТИ, и тогда ты с другом на салфетке, как я знаю, да, писал, рисовал, замысливал. Дай сразу представление нашим зрителям, как все начиналось.
6: Третий курс Московского физико-технического института. Появилось время на то, чтобы смотреть по сторонам. Как ты помнишь, ты же тоже физтех, кванты, да, заканчивал? Да. Вот. Третий курс.
5: А у тебя какой?
6: Факи. Аэрокосмические исследования. А, космос.
5: Рядышком? Да, трешка?
6: Точно. Вот. Появилось время на то, чтобы смотреть в стороны, хотя я работал с первого курса, но третий уже позволил как что-то запускать. И, соответственно, с партнером, с другом родилась идея. Нужно сделать компанию, да, которая будет передовая, технологичная, потому что в целом нам нравилось IT, нам нравилась технология, и мы понимали, что за этим будущее. С другой стороны, нравился вот такой, знаешь, тоже мужской рынок, как он нам казался. DIY, do it yourself, делай своими руками. Ну и родилась идея сделать интернет-магазин, соответственно. Там не было каких-то исследований, не было какого-то огромного пути. Взяли, сделали. Ну и шаг за шагом дальше, как это всегда бывает, адаптируешь, ищешь модель, меняешься и, соответственно, попадаешь туда, куда ты попадаешь. Сами написали сайт, по ночам сидели, его заполняли, прям как ночью сидели, цикали товары, характеристики, фотографии. Поэтому, кстати, я очень хорошо понимаю, какая должна быть юзабилити у интернет-магазина, потому что, собственно, первое все делали своими руками. Да, сами стали делать рекламу, маркетинг. Тогда это было просто. Купил в Яндексе, для Яндекса, ссылки с главных страниц и других сайтов. То есть купил ссылки с главных страниц других сайтов, и ты в поисковике на первом месте. То есть утром купил ссылки со словом «перфоратор», вечером ты по слову «перфоратор» в Яндексе на первом месте, и к тебе пошел трафик. Сейчас, конечно, все не так. Сейчас уже там нужно годами работать.
5: То есть смотри, давай уточню. Какой капитал стартовый был у вас с другом?
6: Стартовый капитал, ну, он такой был, 1050 рублей. То, что текущее, вот, знаешь,
5: было. Текущий расход, да. 50 тысяч рублей. Какой сейчас оборот твоей компании? Ну, сейчас,
6: по,
5: давай.
6: По прошлому году. По прошлый год. 150 миллиардов.
5: 150 миллиардов. Значит, ты долларовый миллиардер.
6: Ну, я думаю, что, знаешь, как, по-разному можно это смотреть.
5: Нет, давай, ты не увиливай. Я понимаю, тебя журнал Forbes все еще не посчитал, но я-то, Игорь Рыбаков.
6: Ты знаешь, компания, вот что такое стоимость компании? Да, компания стоит столько, сколько за нее готовы заплатить. А наша компания не продается. Вот мы IPO сделаем, тогда и посмотрим, какая реальная капитализация.
5: Прекрасно понимаю. Окей. То есть ты не просто миллиардер, ты дека-миллиардер. Ты сразу хочешь метить, как Таня Бакальчук, знаешь, мы тоже с ней сидим, и говорю: Таня, ты же миллиардер, что долларовая. Говорит: ну знаешь, Игорь, и все. И когда Forbes ее первый раз посчитал, то они дали ей там 7 миллиардов или 13, я не помню. Она говорит: вот, Игорь, почему я, говорит, тебе не хотела говорить про это? Я хотела сразу, чтобы было двузначное что-то. Хорошо, ответ принят.
6: Я, кстати, вот про Таню с Владом добавлю. При этом мы когда буквально недавно с ними пили кофе в Старбаксе, и они на двоих взяли одну кружку кофе. Одну кружку. Я говорю: вообще-то можете себе позволить и две.
5: Да-да.
6: На что Таня говорит: а зачем нам две, если нам достаточно одной? Мы же бережем планету. Да, это про то, как они относятся тоже к своим затратам. Ну и в целом вот этот вот подход, да, что как это, не надо ничего лишнего, если мне достаточно, и слава богу.
5: У меня есть на канале интервью с Таней Бакальчук. Она же очень редко раньше давала интервью. Да и сейчас редко.
6: С тобой, по-моему, одно из первых такое.
5: Да, первое интервью, поэтому кто не видел, обязательно посмотрите. Так все-таки давай вернемся. Смотри, ты какие чувства тогда испытывал тогда? Может, азарта, может, какого-то горения, рвения? Вот тогда, когда вы там на салфетке что-то рисовали, внедряли, карточки делали. Какие чувства? И смотри, вот сейчас у тебя бывают такие моменты, что ты также чувствуешь вот этот вот азарт, горение? Расскажи. Я хочу, чтобы зрители, может быть, подметили, что является драйвером внутренним, драйвером вот этих вот невероятных свершений, которые потом, ну, материализуются вот в эти все списки Forbes, в, не знаю, в деньги, во влиятельность и так далее. Давай.
6: Я думаю, если говорить про драйвер, то такой ключевой драйвер — это детский комплекс. Да, детский комплекс, где очень хочется обеспечить себя, людей вокруг, семью, там, команду, быт, и создать что-то великое. Вот это вот такой детский комплекс, который еще идет от родителей. А вот у меня, кстати, родители — учителя. По-моему, у тебя тоже учителя.
5: Да.
6: Вообще,
5: педагоги.
6: Да, смотрел тоже твой профиль хорошо. Да. Мы такие стандартные предприниматели. Когда много любви, много вкладываются в развитие, но при этом жутко не хватает ресурсов. Да. Ты знаешь, что такое там 96-й год, год, когда не платили вообще никакие деньги.
5: Ничего, да.
6: И целый год пришлось, там, приходилось заниматься собирательством ягод, грибов и все, что с этим связано. Возвращаюсь. Да, какие эмоции? Когда мы делали бизнес, ну, мы сразу заложили два ключевых постулата. Нам важно было, чтобы клиенты, люди, которые с нами работают, они понимали, что мы для них надежные партнеры. Но мы действительно хотели создать что-то такое вот партнерское, и чтобы было взаимное уважение. Второе, это второй постулат, который мы тоже с самого начала заложили, это команда. Да, такая вот, где, во-первых, понимает, зачем он здесь, имеет возможность развиваться, имеет возможность вкладывать в, ну, приносить пользу людям, помогая делать мир вокруг себя лучше, да, это наша миссия, приносить пользу людям, помогая делать мир вокруг себя лучше. Ну и где действительно драйвово, интересно, весело, развиваешься, получаешь достойную оплату, которая при этом быстро растет. Ну вот эти два постулата, клиент и команда, были основой. Потом третий был постулат эффективность, да, это уже что, быть самой прибыльной и быстро растущей компанией. Но вот ты задал на самом деле крутой вопрос, я-то говорю про какие-то вещи такие более сознательно, а ты спросил про чувства.
5: Да.
6: И чувства, они, на мой взгляд, гораздо важнее. Вот я об этом никогда не думал. Сейчас буду здесь сейчас что-то это...
5: Спасибо, что прям включаешься, потому что это действительно самый мощный драйвер, знаешь, чувство, да, или драйвер такой живой жизни, идущий изнутри. Вот поделись им, потому что он действительно... Возможно, нам следует самим его лучше осознавать, но а тем, кто ищет себя, возможно, тоже следует подсмотреть на тех, кто расскажет об этих чувствах. Пожалуйста, расскажи, поделись.
6: Вспоминаю. Чувство путешествия, приключения было? Точно да. Чувство того, что ты делаешь что-то великое, такой восторг, такое ликование? Точно да. Чувство безысходности и моменты, когда совсем тяжело, устал, и ты думаешь, что пора все это нафиг бросать, у меня не были, что интересно. Но, как я видел, когда были, но там у людей рядышком. Да, вот. Поэтому,
5: это очень интересно, смотри. То есть у тебя их не было, но ты видел людей, ты их опознавал, у кого были. Ты, может, им помогал или как-то, или видел, что твой азарт их оживлял заново. Или, может быть, ты помнишь вот эти события? Или ты говорил, то, что должно умереть, пусть умирает. Такое.
6: Я давал возможность отдохнуть, и до сих пор вот эта практика есть, когда человеку можем предложить там месяц, три месяца пойти в отпуск, просто вот в хороший, свободный отпуск, в оплачиваемый, для того, чтобы человек перезагрузился и посмотрел потом со стороны. Тогда он через три месяца приходит, или через месяц реально приходит и говорит, слушайте, ребята, я вас так люблю, я все понял, мы классные, вы классные и так далее. Да? Ну и тогда, значит, все хорошо. Ну, то есть все было сделано правильно. Или там был один кейс, когда человек тоже пришел и сказал, я понимаю, что компания, я ее очень люблю, она мне очень много дала и так далее, но вот я дальше не готов в таком ритме, с такой скоростью двигаться. Да, поэтому... там, наверное, мне стоит ее покинуть. Это тоже вот так вот. А возвращаюсь назад.
5: Да, давай.
6: Если говорить про чувства, чувство драйва, чувство энергии, чувство такого эгегей, они точно есть, были в самом начале. По поводу того, удалось ли их пронести до сегодня. И да, и нет. Да. Вот,
5: вот давай сейчас на этом.
6: Да-да-да. Это первый раз, когда я в эту тему вообще пошел.
5: Супер.
6: И я, кстати, тебе благодарен за то, что, если помнишь, мы с тобой месяца 4 назад летели из Дубая.
5: Конечно.
6: Да, и 5 часов вот разговаривали. И ты делился как раз, какое у тебя было перестроение, вот там... 40-45, да, и переосознание. Здесь я думаю, что действительно, если что, я еще не понял, скажу сразу. То есть я еще не понял, у меня нет ответа. Но что точно, да, что есть переосознание, да, и какой-то процесс внутри меняется. Если там раньше было больше эгегей, вперед, давай, то сейчас... я понимаю, что жесткий регулярный менеджмент с собой надо уменьшать. Вот то, что я всегда делал, такой сфокусированный, очень целенаправленный, ежедневный, там, тайминг, цели, движение по ним и так далее. Вот это надо уменьшать, убирать, изменять творчеством, созиданием, какой-то вот большей такой...
5: Проявленностью.
6: Проявленностью, да. Вот, вот, вот. Да, у меня есть линия жизни.
5: Да. Поделись, пожалуйста.
6: Которую я еще стартанул, так повезло, в 13 лет. Да, я в 13 лет прочитал книжку Наполеона Хилла «Думай богатей». Шикарная книжка. И как она мне зарядила, и написал себе 4 цели. Прямо вот в 13 лет реально написал себе 4 цели на 30 лет. На 30 лет. Первая цель была два сына. Мне хотелось очень важно, вот, чтобы...
5: Сколько у тебя сейчас?
6: У меня сейчас два сына. Ну. И первые были два сына.
5: Ну, то есть перевыполнил.
6: Да.
5: Так, окей.
6: Второе — своя компания. Так. Третье — свой загородный дом.
5: Так, дом есть уже?
6: Конечно.
5: Компания есть, дом есть. Так, отлично.
6: И четвертое — BMW X5.
5: Ужасно. Вот. Ты все четыре цели выполнил.
6: На 30 лет.
5: Ты представляешь опустошение человека, который выполнил четыре цели, которые планировал?
6: Ну, слава богу, пока я шел к 30-летию, я доделал линию жизни до 100.
5: Отлично.
6: Поэтому там...
5: Что там сейчас?
6: Давай полностью делиться не буду. Там есть три крупные вертикали.
5: Так.
6: Первая вертикаль — это семейная, родовая. Вторая вертикаль — это бизнесовая. Третья вертикаль — это такая благотворительная, развивающая. Mm. И там школы, там университет и там медицина. Mm. Вот, то есть вот три такие крупные вертикали. По каждой вертикали есть четкие конкретные цифровые цели. И, соответственно, что поражает, то, что как-то вот по этим целям жизнь сама ведет. То есть вот она сама дарит, да, вот непосредственно дарит. То есть вот представляешь так же, в 13 лет я эти цели написал, в 30 лет, ровно к 30 годам я их достиг. У меня в 29 я построил свой загородный дом. Mm-hmm. Ну, вот. И единственное, кстати, чего не достиг, BMW X5. Я купил не X5, а X6.
5: Плюс один, да. Давай так. На самом деле 98% компаний в мире, которые сейчас большие и процветают, они все рождались не на капитале, а на неком построении общества с полем права и общей пользы. Пожалуйста, поразмышляй на эту тему для зрителей, чтобы твой пример стал вдохновляющим примером для тех, кто отправится в путешествие.
6: Да, я думаю, что когда у человека есть деньги для того, чтобы стартовать бизнес, он теряет многое. Почему? Потому что он не создает сам продукт, он его не выстрадывает, он не придумывает нестандартные решения, а он идет и пытается купить эти решения на стороне и получает стандартизированные бытовые такие базовые решения, да, ну, потому что еще и денег, наверное, много не тратит. Да, вот. Поэтому, когда у тебя вот отсутствуют ресурсы, реально, ты начинаешь сам бегать, сам все делать.
5: Креативность.
6: И включается креативность, да, как это. Креативность лучше всего включается, когда человек прижат к стенке, и он понимает, что вот у него есть цель, у него есть мотивация, он что-то хочет создать, но как это, ресурсов на это нету. Да, и как мы, например, да, стартанули. Сайт. Надо написать сайт. Мы начали его наполовину сами писать, но у меня товарищ, друг со школы, Женя Комиссаров, он учился в МИЭТе. И МИЭТ, Московский институт электронной техники в Зеленограде. Я говорю: Жень, можешь мне сайт написать? Он: да, могу. Он мне его бесплатно написал. То же самое я дизайн. Стали делать дизайн. Ну, стали искать, кто может нарисовать. В итоге прототип и базу всего рисовали сами, перерисовывали 10 раз. Но уже там а дизайн помогали тоже ребята, кто как, кого где как нашли. Да. И доставка, первая доставка. Если бы были деньги, что бы мы делали? Мы бы взяли курьера, правильно? Сразу. Но денег, ну, да. Денег не было.
5: И он бы с товаром ушел куда-то.
6: Это другая история. Это тоже уже потом.
5: Было, да?
6: Конечно, конечно. Но если денег были бы. А денег не было.
5: Как хорошо, что денег.
6: Поехал сам. Да, поехал сам.
5: Опыт получил.
6: Опыт получил. Ты понимаешь, ты с клиентом общаешься. Ты понимаешь, что человеку нужно, какие у него вопросы. Ты потом сделал стандарты, как должен работать водитель, что у него должна быть сдача, что он должен быть в фирменной форме, что он должен, кроме того, что товар отдать, рассказать про него и помочь там основные базовые вещи по эксплуатации понимать. Ну и так далее, да? То есть вопрос какой? Вопрос, что Нужны ли деньги для старта? Я думаю, что деньги для старта хорошо, если их нет, да, потому что когда они есть, человек гораздо меньше творчески мыслит. Он пытается создать команду на деньгах. А команду на чем надо создать? На ценностях, ценность, на идее. Да. Да, вот.
5: Это замысел, да.
6: Замысел, да. Ну, конечно, команда, конечно, там деньги какие-то нужны для того, чтобы кушать, для того, чтобы как-то существовать и двигаться. Хотя тоже можно как это перебиться. Да, вот. Мы, например, когда начинали, я там ночевал, у меня была шестерка, машина шестерка такая малиновая. Да, вот. И я прям в ней спал. То есть там у нас комнатка, офис была. Значит, ну, после общежития мы сняли одну комнатку офисную, такую старенькую-старенькую. Нам совсем задешево ее отдали. И вот мы целый день там работали. Вечером спускаешься, около офиса машина стояла, а шестерка, я не знаю, там был в шестерке, нет, там так классно раскладывается.
5: У меня шестерка была, только синяя. Моя любимая тачка, конечно.
6: Тогда ты знаешь, там раскладываются передние сидушки, и спится просто бомбически.
5: Отлично спится.
1: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Кратко. По делу. Новости на Диалог.ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. На сегодня 18.00 гостем программы «Вечерний сеанс» на Диалог.ФМ станет директор Центра поддержки экспорта Республики Дагестан Руслан Абускулиев. В ходе беседы Руслан Тагиевич обсудит развитие транспортной логистики в Дагестане, конкретные преимущества региона, которые выделяются его среди других субъектов страны, а также перспективы экспортного направления и другие актуальные вопросы Петербургского международного экономического форума, в котором он присутствовал. Ну а завтра, 17 июня, с 10 утра до 17.00, специалисты махачкалинских городских электрических сетей планируют подведение работ на подстанции Т2 110 кВт. В связи с этим будет временно прекращена подача электроэнергии на некоторых улицах Кировского района Махачкалы. Полный список можно узнать в телеграм-канале Россети Северно-Кавказ Дагэнерго. Ну а компания «Татнефть» ограничила продажу топлива на всех АЗС России. На данный момент на всей сети АЗС «Татнефть» введены ограничения. Об этом сообщает горячая линия компании. Оператор уточняет, что оплата на автозаправках временно принимается только наличными. Причина принятия такого решения, сроки действия лимита пока не уточняется. Я напомню, как мы утром в программе «Утро» на Диалог.ФМ сообщали об аналогичных ограничениях. Компания уведомляла клиентов на Урале. Сегодня утром на заправках в регионе отпускается в одни руки не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля. Я напомню, что днем ранее лимит топлива компания установила также на АЗС в Ульяновске, а сейчас по всей стране. Тогда я напомню, что причины введения ограничений компания также не объясняла. Роберт Курбанов назначен руководителем секретариата председателя правительства и заместителей председателя правительства Дагестана. Распоряжение об этом сегодня подписал премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов. До этого назначения Курбанов, я напомню, что работал в Министерстве труда и социального развития Дагестана. В разные годы он также занимал должности руководителя аппарата администрации Махачкалы, руководителя председателя правительства Республики Дагестан, а также работал в системе МЧС Республики. Но в Госдуме предложили дать нескольким категориям наших граждан право на бесплатную юридическую помощь при банкротстве. Об этом пишет парламентская газета. Законопроект уже направили на заключение в правительство. Мера может коснуться многодетных родителей, участников спецоперации, членов их семей, инвалидов первой и второй групп, а также малоимущих граждан и пенсионеров. Авторы инициативы считают, что это поможет людям не тратить последние деньги на юристов и пройти процедуру банкротства без дополнительной финансовой нагрузки. И в Госдуме также не исключили запрет на игрушечные деньги, которые похожи на настоящие купюры и монеты. Речь идет о билетах банка приколов. Как сообщили РИА Новости, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков эту тему сейчас обсуждают депутаты и Центробанк. По его словам, это необходимо для защиты населения от мошенников. Ранее я напомню, что Центробанк уже предлагал запретить выпуск и продажу похожих на деньги предметов, а также за нарушение ввести штрафы. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог.ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Когда между агрессивной кислотой и защитными механизмами нарушается баланс, могут возникнуть серьезные проблемы в организме. В их числе гастрит, язва желудка и эрозии, а также рефлюкс. В дальнейшем это грозит перерождением клеток эпителии и раком пищевода. Об этом в своем телеграм-канале пишет диетолог и гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков. Он объяснил, как помочь желудку. Есть три основные ошибки, которые многие допускают. Первая связана с тем, что человек нерегулярно питается. Например, периодически пропускает завтрак или как следует не обедает, обходясь перекусами. Перерывы в приемах пищи повышают риск повреждения слизистой. По сути, это питание на ходу, в спешке, когда непережеванная пища попадает в желудок, раздражается слизистая, нарушается баланс пищеварения, предупредил специалист. Кроме того, надо по возможности избегать раздражающих продуктов. По мнению врача, это кофе, алкоголь, острая и жирная пища. Они могут провоцировать длительную, неконтролируемую кислотность и вызывать воспаление, добавил Рустем Садыков. Также, по словам врача, следует контролировать и стресс. Нервное напряжение усиливает выработку кислоты. В итоге это снижает защитные свойства слизистой желудка.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Абада, Хунзахский район. Если смотреть с высоты птичьего полета, то аул Абада расположен на грудине Хунзахского плато, издревле освоенного человеком. Село славится альпийскими лугами и пастбищами, удобными с учетом условий высокогорья пахотными полями, памятниками древности, выдающимися учеными исламского права и арабоязычной культуры. Основной версией происхождения названия аула считается та, согласно которой название аулу дала сельскохозяйственная культура – ячмень. Он приносил здесь весьма хороший урожай. Об основателях селения сохранилось следующее. По преданию, одним из них считается некий Али, выходец из Сирии. Указывают даже место, где он похоронен. Одно из мусульманских кладбищ аула – Шейхасул Хабал. Сооружение села с самого его возникновения было подчинено исключительно интересам обороны. Входить в Абада можно было только с двух направлений – с востока и севера. В каждом из них имелось две улицы, ведущие к этим направлениям. Других продольных улиц не было. С севера село было защищено башней. Вверх к северу от башни дома плотно примыкают друг к другу, образуя сплошную стену, служащую оборонительным рубежом. За свою многовековую историю аул несколько раз был сожжен и разрушен. Трижды только за последние два столетия, 19 и 20 века. Последний раз в годы гражданской войны. С именем Шабана из Абады связана просветительская деятельность не только в Аварском ханстве, но и далеко за его пределами. Известно, что в 1639 году он вернулся с мусульманского Востока, где учился много лет. Первым его делом было создание в Абаде высшей мусульманской школы – медресе. Его ученость была в те времена настолько широка, что выходцами его школы были несколько сот известных ученых. Здесь обучались представители многих регионов Аварии.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Терекле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 16 июня – день рождения Международного детского центра «Артек». Ровно 100 лет назад, в 1925 году, на берегу Черного моря открылась первая смена. Всего 4 брезентовые палатки и 80 ребят. А сегодня «Артек» – это огромный мир, где встречаются дети из десятков стран, где рождаются мечты и крепкая дружба на всю жизнь. Здесь когда-то загорались первые артековские костры, а теперь звучат голоса новых поколений – талантливых, смелых, готовых менять мир. «Артек» давно стал больше, чем лагерь. Это символ детства, веры в себя и в то, что вместе можно свернуть горы. И пусть за 100 лет изменились палатки на современные корпуса, а простые костры стали частью больших артековских традиций. Дух Артека остался прежним. Здесь по-прежнему верят в силу мечты и в то, что каждый ребенок способен на великое. Многие из тех, кто когда-то носил артековскую форму, сегодня строят будущее, становятся учеными, художниками, инженерами, лидерами. И в каждом из них живет тот самый огонек, что когда-то зажегся у моря.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Почти половина российских работодателей позитивно оценивает уровень подготовки выпускников вузов и колледжей для начала профессиональной деятельности. Согласно исследованию ХХРО, 19% компаний высоко оценивают их подготовку. Еще 30% считают ее достаточной для трудоустройства. Наивысшие оценки получают выпускники, претендующие на должности в сфере управления персоналом. 29% работодателей отметили их высокий уровень подготовки. В маркетинге и рекламе показатель составил 27%, а среди квалифицированных рабочих – 24%. Технические специальности производственного профиля и инженерные профессии также входят в число направлений, выпускники которых наиболее подготовлены к выполнению рабочих задач. Высокий уровень их подготовки оценили 19% работодателей. Компании готовы компенсировать недостаток практических навыков у молодых специалистов. Более половины работодателей берут выпускников на работу и назначают им наставников. Еще 41% предлагают внутреннее обучение, а 36% используют стажировки для оценки потенциала молодых специалистов.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары – кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
6: С 1 июля в России изменится порядок подачи сведений в социальный фонд для назначения пособий. Выплаты будут начисляться, исходя из данных индивидуального лицевого счета работника, сообщил РТ, член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин. По его словам, страхователи будут по запросу соцфонда публиковать в системе данных информацию о стаже работника до даты нетрудоспособности, отмечать периоды отпусков, беременности, все основные события, которые пока не отражены на лицевом счете. Важно, что гражданам необходимо будет сообщать количество дней освобождения от работы как с полным, так и с частичным заработком на этот период. Эта информация, по словам Гавырина, нужна для начисления декретных выплат и пособий по уходу за ребенком. Россиян ожидает 2 короткие рабочие недели во второй половине 2026 года, об этом сообщает ТАСС. Первая короткая неделя будет длиться со 2 по 3 ноября и с 5 по 6. В середине недели россияне отметят День народного единства. В конце 2026 года жителей страны ждет 3-дневная рабочая неделя. Она будет длиться с 28 по 30 декабря, а с 31 декабря начнутся продолжительные новогодние праздники. В следующем году россиян ждет 1 6-дневная рабочая неделя, при этом количество нерабочих дней останется таким же, как и в 2026 году. И в завершении выпуска. Больше половины россиян хотя бы один раз в жизни дарили партнеру подарок после ссоры, но не до конца осознавали, в чем именно оказались виноваты. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков ювелирного бренда. Согласно результатам опроса, 62% респондентов чаще всего сталкиваются с конфликтами в отношениях из-за бытовых вопросов. Также 49% россиян зачастую ссорятся на фоне финансовых разногласий, а 45% из-за привычки отвлекаться на телефон во время разговора с партнером. Помимо этого, причинами разногласий нередко становятся невыполненные обещания, ревность и грубый тон. Самым популярным способом помириться после подобных конфликтов оказался откровенный разговор в сочетании с небольшим знаком внимания. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода «Кикуни» – натуральном ананасовом соке под брендом «Сильбеси». Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод «Кикуни» поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!
1: Будете в Хиве. Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Про экономику на Диалог ФМ.
2: Добрый день. Судя по всему, снижение ключевой ставки Центробанка на ближайшем заседании 19 июня предопределено. Президент России Владимир Путин заявил, что борьба с инфляцией в России дает результаты, и поэтому можно рассчитывать на дальнейшее снижение ставки ЦБ. Полагаю, теперь сомневаться в решении 19 июня трудно. Можно лишь гадать, опустят опять на 0,5% или сразу на 1%. Инфляция, по данным статистики, действительно постепенно снижается. Причем, думаю, ощущения россиян хоть и отличаются от данных Росстата, но все же тоже говорят о снижении темпов роста цен. Однако проблемной зоной остается сейчас топливо, которое при негативном сценарии развития событий может стать толчком для нового витка инфляции. Помимо торможения инфляции, много позитивного по поводу российской экономики было сказано на Петербургском экономическом форуме. Наиболее яркие его моменты есть смысл вкратце напомнить. Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев анонсировал подписание соглашения о проектировании тоннеля под Беринговым проливом между Чукоткой и Аляской. Напомню, что эта идея была высказана в августе прошлого года на встрече Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Некоторые эксперты ставят под сомнение экономическую целесообразность этого проекта. Другие считают его перспективной идеей. Оценить ее, в принципе, несложно. Нужно взять себестоимость морской перевозки товаров из Китая и России в Америку и обратно. Затем посчитать, сколько будет стоить железнодорожная перевозка до тоннеля и от тоннеля. И посмотреть, что выгоднее. Но кроме экономического смысла, есть, конечно, и духовный. Дмитриев в интервью CNN сказал, что тоннель – это символ единства России и США. Еще одна яркая веха форума – руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха накануне ПМФ заявил в интервью ТАСС, что отечественные самолеты могут обеспечить 50, а то и 100% потребностей авиапарка страны. Часть интервью агентство ТАСС опубликовало отдельно. В ней глава ОАК рассказал, что в этом году корпорация выпустит 4 самолета Ту-214, меньше, чем планировалось прежде. Между обеспечением 100% потребности России в самолетах и выпуском 4 бортов за год разница, конечно, есть. Но она вполне объясняется в духе преснопамятного диалога Корнея Чайковского с маленькой девочкой. «Девочка, сколько тебе лет? Скоро будет 8, а пока 3». Так или иначе, но несмотря на потрясающие способности российского авиапрова, авиасалон «Макс» в этом году распоряжением премьер-министра 4-й раз подряд отменен. Еще одна веха форума – презентация кроссовера «Волга К-50». Цены на него будут начинаться от 4 миллионов 200 тысяч рублей, хотя его прототип китайская машина с очередным неудобоваримым названием, стоит в пересчете на рубли примерно 1,5 миллиона. В этот раз презентация кроссовера обошлась без участия премьер-министра Михаила Мишустина, который 2 года назад уже прошелся по очередной китайской «Волге». Так что обошлось без конфуза. Третий яркий момент форума – обсуждение фондового рынка России. В 2024 году Владимир Путин поставил задачу удвоить капитализацию фондового рынка, чтобы она достигла примерно 66% от ВВП страны. Год назад констатировали, что для этого фондовый рынок нужно уже утроить. А итоги второго года этого процесса на нынешнем ПМФ подвел председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов. Мы движемся очень быстро, хорошим темпом, но, к сожалению, в другую сторону. Сейчас для достижения обозначенного президентом показателя капитализацию фондового рынка придется уже учетверять. В общем и целом, Петербургский экономический форум оставил впечатление достаточно бодрое, а положение дел в российской экономике в ходе его сессий постепенно уточнялось.
3: Ну и как дела в области?
4: Отлично все.
3: Прям-таки все?
4: Ну, конечно, не все, но так хорошо.
3: Так значит, хорошо.
4: Ну, не хорошо, а нормально.
2: И, наконец, 2 последних ярких момента ПМФ, связанные с дамами. Широкая экономическая общественность с тревогой отметила отсутствие главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Отсутствие объяснили больничным. Но так как Набиуллина не появилась 9 июня и на конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка, еще более широкая конспирологическая общественность стала обсуждать варианты опалы, отставки и так далее. Так что в очередной раз такая история уже возникала в связи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Общественность пришлось успокаивать пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, который объяснил, что люди иногда действительно просто болеют. Ну да, скептически прореагировала конспирологическая общественность и привычно пресс-секретарю не поверила. Конечно, министр иностранных дел Лавров по-прежнему на месте, но тем хуже для фактов. Последний яркий момент ПМФ традиционен. Ксения Собчак. Ведущие СМИ страны сообщили изнывающему от неведения населению, что Собчак посетила форум с сумкой-лошадью от бренда с названием «Хуже китайских авто». Дабы население не грустило в безвестности, серьезные СМИ также заботливо уведомили не только о бренде, но и о дате выпуска сумки и о материале, из которого оно изделие изготовлено. Чуть позже Лента.ру проделала достойное журналистское расследование и сообщила затаившей дыхание стране. Раскрыта цена сумки лошади Ксении Собчак. Страна разочарованно выдохнула, памятуя, что лет 10 назад сумочку, украденную у уборщицы «Газпрома», оценили в 2 миллиона рублей. Зато теперь россияне знают, с какими аксессуарами модно нынче ходить и есть ли смысл брать их на Петербургский международный экономический форум.
5: Туда тоже можно.
2: Говорили на ПМФ и о духовном. Главный экономист ВПРФ Андрей Клепач заявил, что ключевой ценностью экономики должна быть не прибыль, а обустройство мира. Мир, напомнил Клепач, это божье творение, в котором все происходит по божественной воле, и бизнес должен это ощущать. Да мы, в принципе, очень даже за мир, батюшка, закивал головами российский бизнес. И на всякий случай истово перекрестился на сумку Собчак и китайский внедорожник. Представитель ВЭП призвал предпринимателей работать не ради прибыли, а ради Бога. Да ради Бога, согласился бизнес и задумался, можно ли в налоговый отчет включить строчку. В этом году работали ради Бога, выручки нет, налогов ноль. Религиозную тему поддержал и глава Сбербанка Герман Греф. Он заявил, что в российской экономике есть сейчас 4 всадника апокалипсиса. Вот эти всадники – высокая ключевая ставка, высокая налоговая нагрузка, крепкий рубль и административные барьеры. Но не все участники форума согласились причислять административные барьеры к числу всадников апокалипсиса. Например, председатель бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров парировал мнение Грефа, цитирую, «По поводу того, чтобы освободить бизнес от этих вот оков, я для себя попытался ответить на вопрос, а зачем это делают? Для того, чтобы дать вот этим вот живопыркам, которые вокруг себя насоздавали, чтобы зарабатывать бабки?» Конец цитаты. Однако Греф возразил, «Живопырки, зарабатывающие бабки, живопырки – это и есть та самая экономика. И именно они, большие живопырки, маленькие живопырки и предприниматели, которые создают эту самую добавленную стоимость, они и есть основа экономики. А экономика, как известно, основа всего государства». Вкусив этой высоконаучной дискуссии, россияне поняли, что стали больше понимать, как устроена российская экономика.
6: Постой, репейник! Или как вас там?
7: По-настоящему я живопыра.
8: Оно и видно.
2: В отличие от своего главного экономиста, председатель ВПРФ Игорь Шувалов говорил не о божественном промысле в бизнесе, а о вполне земном, о том, что возник риск сворачивания капитализма в России. И надо помочь Владимиру Путину этого не допустить. Тут возникает резонный вопрос. Если бизнес должен работать ради Бога, то стоит ли печься о земной юдоле, тем паче, что Бог велел делиться? Однако у главы ВЭП более прагматичный взгляд. Происходит какое-то такое смещение, которое является вызовом для того, на что мы потратили с вами 30 лет. Это серьезная вещь, сказал бывший вице-премьер, а ныне госбанкир. И добавил, люди, которые хотят нам дать бой, они все проснулись, и они тоже будут рядом с президентом. Заработанное всеми нами, нашим поколением за 30 лет, надо уметь отстаивать. В частности, Шувалов напомнил о том, что помощник президента России Владимир Мединский призвал совмещать все, что было хорошее от социализма, с капитализмом и, наверное, вернуть распределение. Шувалов считает, что в этом случае идея о технологическом лидерстве России будет похоронена. В целом, речь Шувалова имеет свои исторические аналоги. Владимир Ленин когда-то сказал, «Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться». В этом контексте слова Шувалова можно считать своего рода антитезисом. «Всякая контрреволюция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться». Из всего этого россияне смутно поняли, что вокруг президента стоят те, которые должны защитить заработанное ими, и те, которые им хотят дать бой. В общем, мало что понятно, но интересно.
7: «Защищайтесь, сударь.
8: Я к вашим услугам».
2: Пока главный экономист ВЭП предлагает работать ради бога, а его шеф призывает готовиться отстаивать все нажитое непосильным трудом, ВЭП решили уволить 15% работников. Сбербанк в прошлом году уволил 20% своих сотрудников, заметно сократил персонал ВТБ. Планы сокращений анонсировали и реализуют КАМАЗ, Газпром, Российские железные дороги, Магнитогорский металлургический комбинат и Яндекс. До конца этого года 23% российских компаний планируют сократить персонал, около половины предприятий не будут менять число сотрудников, а 14% все же хотят нарастить свои штаты. А у властей свои виды на работающих и неработающих россиян. Министр труда России Антон Котяков заявил о намерении выявить в этом году 1 300 000 россиян, получающих зарплаты в конвертах. По его словам, в прошлом году удалось вывести из тени около 1 000 000 работников, поэтому планы повысили. Профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов считает, что эта задача реальна, если взяться за выявление случаев, когда работодатели подменяют в целях оптимизации налогов классический трудовой найм контрактами с самозанятыми. Государственные деятели еще год назад начали лихо клеймить институт самозанятых как способ ухода от налогов. Очевидно, немного подзабыв, что государство само и придумало этот формат. Теперь поставлена задача тоже почти библейская – отделить агнцев от волчищ, выявить настоящих и ненастоящих самозанятых. Но вот докука. Устраивать эту кампанию в момент массовых сокращений по стране выглядит немного нелогично. Потому что многие уволенные по сокращению штатов пойдут именно в самозанятые. Потому что другие предприятия в нынешних сложных экономических условиях побоятся брать их в штат со всеми обязательствами. А тут у ведомства стоит цель – выявить 1 300 000 ненастоящих самозанятых. В задачке спрашивается, сколько дров будет наломано. Впрочем, планы Министерства труда – это капля в море в сравнении с оценками Агентства трансформации и развития экономики. Есть, оказывается, и такое. Эксперты этого агентства заявили, что в серую занятость в России может быть вовлечено до 25 миллионов человек, то есть каждый третий работающий. Правда, директор Центра пространственного анализа и региональной диагностики РАНХИКС Дмитрий Землянский заявил, что реальный объем теневой занятости вряд ли превышает 10 миллионов человек, а оценка в 25 миллионов требует обоснования методологии. С другой стороны, что-что, а обосновывать в России умеют и любят. Так что надо будет, обоснуют. Вот на днях миллиардер Олег Дерипаска обосновал, что 3 миллиона россиян потеряют скоро работу, и все из-за крепкого рубля. Некоторое время назад Дерипаска уже сообщил россиянам, что из-за относительно крепкого курса рубля они беднеют. Но россияне этакой арифметической эквилибристике не очень поверили. Дерипаска настаивает, что рубль должен уйти в район 105 рублей за доллар. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, однако, считает, что бизнесу вполне комфортен был бы курс намного крепче – 80-85 за доллар. Так что в строю борцов за девальвацию рубля стойким остался только Олег Дерипаска. Теперь он грозит, что из-за крепкого рубля 3 миллиона россиян останутся без куска хлеба. Иными словами, россиянам сообщили, что единственным условием их существования является их предопределенная и запрограммированная бедность. И еще хорошо бы работать 6 дней в неделю по 12 часов, как предложил тот же Дерипаска. Тоже не проняло. Но, как видим, господин Дерипаска настойчив и последователен в борьбе с крепким рублем и неутомимо предупреждает россиян, что будет, если его не послушают.
8: Те из вас, кто останется в живых, будут завидовать мертвым.
2: Сказанное на Петербургском экономическом форуме определило некоторые пункты экономической повестки июня. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин планирует сокращать дефицит бюджета и выйти на нулевой уровень дефицита постепенно к 2029 году. Министр уверяет, что в основном бюджетный дефицит будут лечить за счет оптимизации его расходной части и наращивания госдолга. Сегодняшний объем госдолга России вполне позволяет безболезненно осуществить новые заимствования. Парламент дает правительству право нарастить госдолг сверх тех лимитов, которые были установлены законом о бюджете. Это будет означать, что правительство становится еще более заинтересованным в снижении ключевой ставки Центробанка, чтобы не платить по облигациям федерального займа лишнего, и в достаточно крепком курсе рубля, поскольку привлекаются в рамках выпуска ОФЗ в основном рубли. Впрочем, для подавляющего большинства россиян вопросы бюджета больше всего отражаются в иной ипостаси – налогов на физических лиц и бизнес. Повышение прямых и косвенных акцизы и утилизбор налогов в 2025 году и с начала этого года стало притчей во языцах. И даже, как видим, Герман Греф отнес его к числу всадников апокалипсиса. Но сейчас намечается отступление от ранее принятых планов. Во-первых, правительство решило отложить введение так называемого технологического сбора с 1 сентября до 1 декабря. Напомню, что взимать его собирались с каждой проданной единицы импортной техники, чтобы помочь развитию производства техники отечественной. Или, выражаясь словами Остапа Бендера, собирать деньги на ремонт провала, чтобы не слишком проваливался. И вот теперь решили хотя бы на 3 месяца отложить по просьбе трудящихся бизнесов. Полагаю, что могут перенести и потом, если только это решение не продиктовано предстоящими осенью парламентскими выборами. Еще более значимый момент по части налогов. Владимир Путин на Петербургском форуме предложил отложить на неопределенный срок дальнейшее снижение порога выручки, после которой малый бизнес начинает платить НДС. С 1 января этого года таким порогом стало 20 миллионов рублей в год. С 1 января следующего года должно было стать 15 миллионов. И тут выяснилось, что этого, прекратить снижать планку, хотели буквально все, просто, видимо, сказать не решались. В партии «Единая Россия» выступили за смягчение налогов на малый бизнес. Заявили, что, мол, нельзя такие вопросы решать с кондачка. Надо, мол, и с самим бизнесом советоваться. И вообще просчитывать последствия. Буквально через несколько дней «Единая Россия» уже внесла в Думу проект соответствующего закона. Но еще до внесения этого документа Министерство финансов уже сообщило, что снижение порога уплаты НДС малым бизнесом будет заморожено минимум на 3 года. Задачки спрашивается, зачем вносить законопроект, если решение уже принято? Впрочем, это уже не важно. Важно, что усиление налогового прессинга как минимум отложено, а как максимум остановлено. И приятно было увидеть, что, оказывается, все были за. Кто же тогда лоббировал драконовые меры по налогам? Но это, полагаю, теперь уже история останется неизвестной. А вот исторические аналогии есть. Когда в 2016 году была остановлена индексация пенсий работающим пенсионерам, министр финансов Антон Силуанов сказал, что индексировать пенсии работающим, цитирую, это несправедливо. А когда в 2024 году Владимир Путин предложил восстановить индексацию пенсий работающим, министр финансов сказал, что, цитирую, Минфин всегда в принципе был за. Отсюда вывод, который практически по всем экономическим вопросам могут сделать как россияне, так и президент страны.
9: Здесь все от меня зависит.
1: Про экономику на Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
10: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
11: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
12: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
13: Лучший сок душистых яблок.
14: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
15: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
16: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
17: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
18: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
19: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
20: Персик слаще из нектаров.
21: Абрикос еще вкусней.
20: винограда
21: и граната
22: всех насыщеннее и вкусней.
23: Слива с яблоком вкусней. Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
24: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купю все любого вкуса. Кикуни сок для меня.
11: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
1: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
25: Арендованными багги теперь можно управлять с обычными водительскими правами. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. ГАИ не штрафуют за отсутствие знака аварийной остановки и бумажного бланка Европротокола. В госинспекции опровергли фейковые сообщения об ужесточении правил с 1 июня. Оформить ДТП по-прежнему можно как на бумаге, так и через мобильное приложение. Но бумажный бланк стоит иметь при себе на случай отключения интернета. Отсутствие в машине знака аварийной остановки само по себе не повод для штрафа. А штрафовать могут за его невыставление при ДТП. Но это не новое требование. Оно было всегда. Арендованными багги теперь можно управлять с обычными водительскими правами. Изменения также коснутся вездеходов до 3,5 тонн и болотоходов с автомобильным управлением. В Госдуме приняли закон, который упростит жизнь владельцам и клиентам прокатов. Теперь для аренды достаточно прав категории Б, С или Д и инструктажа. Среди других требований – возраст старше 18 лет и стаж больше года. Но изменения не касаются личной техники. Для вождения собственного вездехода нужно удостоверение машиниста-тракториста. В Санкт-Петербурге владельцев электромобилей и машин на природном газе освободят от транспортного налога. Льгота действует с 1 января этого года и как минимум до 31 года. Условием получения льготы соответствуют электромобили и автомобили, которые переоборудованы для езды на метане. Год выпуска и мощность не имеют значения. Не распространяется льгота на автомобили из списка предметов роскоши. Также под условие ее получения не попадают гибриды и автомобили, которые ездят на пропане. Для их владельцев транспортный налог остается. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Меня зовут Глеб, и 5000 часов своей жизни я провел в играх. А пока вы считаете, сколько это в днях, я расскажу, чему меня это научило. Если бы меня попросили назвать главную причину, почему игры так хороши, я бы сказал «цель». Игры дают тебе цель. Самые легендарные игры стали легендарными по одной причине. Они лучше других убеждают, почему лично ты должен часами сидеть, уставившись в синий экран. Из последнего это, например, третий «Ведьмак», который настолько в этом хорош, что в нем интересно даже просто искать сковородку. Чего уж говорить о спасении мира. Обратный пример – это недавний провал No Man's Sky. Эта игра побила все рекорды по сбору ненависти. Их мир был пуст, а главное, в нем совершенно не было смысла. Сбор ресурсов, перемещение и снова сбор ресурсов. Чем-то похоже на реальную жизнь. Я любил компьютерные игры. Их сложно не любить, особенно если в твоей жизни нет цели. Утром ты непонятно зачем просыпаешься, затем непонятно зачем садишься в маршрутку, полную безрадостных лиц, едешь в школу, в институт или на работу, платишь налоги, покупаешь продукты, говоришь с незнакомцами, которых называешь своими друзьями, а потом наконец возвращаешься домой, и это единственное, что радует, ведь дома есть чудесный черный ящик, поглядев в который можно неожиданно обрести смысл. И это проблема современного мира, у нас нет смысла. Идеи, ради которой можно было бы жить. Когда-то мы просто выживали, и не было времени искать себя. Затем верили в продолжение рода и передачу знаний следующим поколениям. Потом это забрали, а на смену пришел коммунизм. Все с радостью смотрели в будущее и мечтали об обществе справедливости. Неважно, насколько реалистичны были эти идеи, ведь они выполняли свою роль маяка, и человек знал, к чему идти. Теперь же никакой идеи нет, поэтому каждый должен наполнять жизнь своим смыслом. Вот только нас этому не учат, а на помощь с раннего детства приходят именно игры. Они очень удобны, поскольку не нужно думать, тебе и так все расскажут, почему ты должен жить, зачем собирать ресурсы, кто твой враг и как его победить. Более того, тебя за эти победы вознаграждают. В реальной жизни все сложнее. Здесь нет готовых ответов. Нельзя открыть журнал заданий и понять, в чем смысл жизни. Именно поэтому чудесный заэкранный мир кажется таким привлекательным. Насколько бы ты себя ни обманывал, однажды ты обнаруживаешь себя сидящим в темной комнате, улыбающимся черному ящику. С удивлением и даже стыдом ты вдруг понимаешь, как глупо это выглядит. Но есть и хорошая новость. Ничего не бывает зря. В действительности, это первый урок, который я усвоил, играя в игры. Как бы плох ты ни был, сколько бы ошибок ты ни совершил, ты всегда можешь сделать выводы и стать лучше. Даже если ты 5000 часов своей жизни слил в игры, посмотри повнимательнее. Возможно, этот опыт хранит важные уроки. Цель первична. Это второй урок. Если нет хорошей цели, нет хорошей игры. Жизнь – это единственная игра, в которой задачи вы определяете сами. Не ищите смысл жизни, придумайте его. Если разработчики могут заставить вас согнуться перед монитором, ставя хорошие цели, вы можете заставить себя свернуть горы, делая то же самое. Третий урок. Без хорошей награды никакая цель не будет в радость. Тело требует удовольствий. Оно не будет просто впахивать во имя великой задачи, поэтому я вознаграждаю себя за каждое полезное действие. Дрессирую себя. Точно так же, как игры дрессировали меня нажимать на кнопочки. Награды бывают разные, от прогулки в лесу и особого блюда на ужин до дорогой покупки. К сожалению, не существует универсального метода мотивации, поскольку нет абсолютного смысла жизни и наград, подходящих каждому. На пути к продуктивной жизни решение придется принимать самому. И я желаю вам не нуждаться в играх, которые так удобно снимают с вас эту ношу. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.

0: Появится в микрорайоне Ветеран и в поселке Новый Хушет. Школы на 604 места возведут в селе Байрам-Аул и на 220 мест в селе Какамахи на 150 учеников в селе Пятилетка. Работы на всех объектах сейчас близятся к завершению. Наиболее 16 тысяч человек легализовали занятость в Дагестане с начала 2026 года. О результатах работы сообщил временно исполняющий министра труда и соцразвития Магомедзагит Кихасуров на заседании правительства республики. Так, по состоянию, на 1 июня рабочие группы из тени вывели более 16 тысяч человек. Более из них 52% оформили статус индивидуального предпринимателя. Но арендатор в Шамильском районе Дагестана отделался штрафом за вспышку кишечной инфекции. В суде было установлено, что он оказывал некачественные услуги по предоставлению питания. Из-за этого у посетителей была диагностирована острая кишечная инфекция. Осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей. Об этом сообщила прокуратура Дагестана. Вспышка кишечной инфекции была зарегистрирована среди посетителей кафе селе Голотель в прошлом году. Пострадали более 20 человек, в том числе дети. Но в Госдуме сочли некритичными ограничения продажи бензина на АЗС. Ограничивать продажи бензина на российских автозаправочных станциях стали не только из-за атак беспилотно-летательных аппаратов, но и из-за проблем с логистикой и плановых ремонтов на заводах. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Афанских. По словам Афанского, нефтеперерабатывающие заводы всегда уходят на ремонт по специальным графикам, начиная с мая. «Просто сейчас в каких-то регионах случилось наложение обстоятельств», — сказал депутат. Я напомню, что в конце мая в Крыму ввели ограничения на продажу бензина АИ-95 и АИ-92 из-за проблем с логистикой. Ну и на чемпионате мира по футболу произошла редкая семейная история. Как сообщает газета metro.ru, в матче Новой Зеландии и Ирана на поле вышел защитник Тайлер Биндон. Вместе с этим он вошел в историю турнира. Его мама, Дженни Биндон, раньше выступала за женскую сборную Новой Зеландии, играла на чемпионатах мира 2007 и 2011 годов. Теперь мама и сын стали первой такой семьей в истории футбольных мировых первенств. Сама встреча Новой Зеландии и Ирана завершилась в ничью со счетом 2-2. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей — компания Элко.
0: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Хоккеисты Каролины Харрикейнс во второй раз в истории выиграли Кубок Стэнли, обыграв на выезде Вегас Голден Найтс в шестом матче финальной серии 3-0 и выиграв противостояние со счетом 4-2. Капитан Харрикейнс Джордан Стал, забивавший в каждой из пяти первых игр финала, был признан самым ценным игроком плей-офф и получил Конн Смайт Трофи, став самым возрастным обладателем этой награды в истории. Для 37-летнего Стала этот Кубок Стэнли стал вторым в карьере, первый он выиграл 17 лет назад в составе Питтсбурга. Главный тренер Каролины Рот Бриндамор, под руководством которого команда прервала 20-летнюю засуху, при этом сам становился обладателем этого трофея в 2006 году как капитан Харрикейнс. Чемпион UFC в легком весе Илья Топури впервые в карьере потерпел поражение, отказавшись от продолжения боя после четвертого раунда. Соперник 29-летнего испанца, обладатель временного пояса американец Джастин Гейджи, взял верх техническим нокаутом и стал чемпионом весовой категории до 70 килограммов. Уже после третьего раунда Топури получил огромный урон, у него возникли проблемы со зрением, и после 4-5 минуток его угол принял решение прекратить бой, чтобы не подвергать бойца дальнейшей опасности. Для 37-летнего Гейджи эта победа стала 28-й в карьере при 5 поражениях, а пояс чемпиона UFC он взял с третьей попытки. Мадридский Реал объявил о трансфере левого защитника сборной Испании, воспитанника Барселоны Марка Кукурелья из лондонского Челси. Стороны подписали контракт на 6 сезонов, то есть до 2032 года. Сумма сделки 60 миллионов евро. Реал заплатит 55 миллионов фиксированной суммы и еще 5 миллионов в виде бонусов. Этот трансфер стал первым приобретением королевского клуба после возвращения Жозе Мауриньо на пост главного тренера. За Челси испанец выступал с 2022 года и за это время выиграл Лигу конференций и клубный чемпионат мира. Вице-чемпион России по хоккею на траве среди женских команд «Динамо Электросталь» укрепил свое положение в турнирной таблице в группе «Б», дважды обыграв на выезде своего ближайшего преследователя «Столичный Восток» 5-1 и 4-2. Победная серия подмосковного клуба продлилась до 12 игр, а в этом сезоне команда еще не проигрывала. В противоположной группе уверенно лидирует действующий чемпион казанский «Акбарс» «Динамо», который дома два раза выиграл у «Дончанки» 6-1 и 5-0. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ашшар – село в Курахском районе Дагестана, расположенное на реке Курах в 11 километрах к северо-западу от районного центра села Курах. Селение Ашшар образовалось тысячи лет назад. По имеющимся сведениям, оно несколько раз было разрушено захватчиками, потом горцы опять восстанавливали село. Последний раз, примерно 600 лет назад, горцы, пришедшие с разных мест, построили новое селение и дали ему название Ашшар. После землетрясения 1966 года большая часть ашшарцев переселились в Кизлярский район. Там возникло новое село Сасар и совхоз Ашшарский. Село имеет богатую историю. Оно окружено кладбищами и памятниками, зироятами шейхов. Старое кладбище занимает территорию в 15 гектар, что также свидетельствует о древности села. А самые старинные могилы снесены селевыми потоками. Даже встречаются двухъярусные могилы. До революции в селе действовало две мечети медресе. В селе было много алимов-арабистов. Среди зироятов особо выделяется мавзолей Гаджибубы Эфенди, который является гордостью села. Известными и почитаемыми шейхами являлись Сулейман, Салман, Ибрагим, Абдулла и Рамазан. Также ученый-арабист поэт Ашшар Рамазан оставил после себя поэтическое наследие, в том числе и удивительное оригинальное стихотворение о войне горцев под руководством имама Шамиля против царских захватчиков. Основным занятием села является скотоводство, земледелие. Было развито и ремесленничество. В советский период из села вышли известные республики люди. Среди них доктор физическо-математических наук Абдулла Абдуллаев, кандидат филологических наук Касум Магомедов, исторических наук Абдулла Гафуров и бывший министр финансов Республики Дагестан Даниил Закиржаев.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ». Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
3: В России рассматривается предложение по снижению налоговой нагрузки для многодетных семей, занимающихся предпринимательской деятельностью. Инициатива предполагает двукратное уменьшение налоговых ставок для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей. С инициативой выступили депутаты партии «Справедливая Россия за правду». Они направили обращение с предложением председателю правительства Михаилу Мишустину. Для самозанятых предлагается снизить налог с 4 до 2% при работе с физлицами и с 6 до 3% при оказании услуг юрлицам и ИП. Для индивидуальных предпринимателей авторы инициативы предлагают вдвое уменьшить налоговую нагрузку независимо от системы налогообложения. По мнению авторов инициативы, это позволит поддержать семьи с детьми, развивающие собственный бизнес, а также стимулировать предпринимательскую активность. Предложение соответствует курсу на расширение мер поддержки семей и развитие социально ответственного предпринимательства, учитывающего социальные задачи наряду с экономическими результатами.
2: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: На выборах в единый день голосования 26 года планируется открыть избирательные участки в свыше чем 150 странах мира. Об этом свидетельствуют данные, представленные председателем Центра избиркома Эллой Памфиловой на совещании с Комитетом Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, посвященном подготовке к выборам 2026 года. По ее словам, в общей сложности за границей планируется задействовать более 300 избирательных участков. С 1 июля в России изменится порядок подачи сведений в социальный фонд для назначения пособий. Выплаты будут начисляться, исходя из данных индивидуального лицевого счета работника, сообщил РТ член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин. По его словам, страхователи будут по запросу соцфонда публиковать в системе данных информацию о стаже работника до даты нетрудоспособности, отмечать периоды отпусков, беременности, все основные события, которые пока не отражены на лицевом счете. Важно, что гражданам необходимо будет сообщать количество дней освобождения от работы как с полным, так и с частичным заработком на этот период. Эта информация, по словам Гавырина, нужна для начисления декретных выплат и пособий по уходу за ребенком. И в завершении выпуска: после мощного ливня жители Гондураса обнаружили на улицах, во дворах и на полях множество рыб. Как только дождь ослаб, люди начали выходить из домов с ведрами и контейнерами, чтобы собрать неожиданную добычу. Очевидцы публиковали фотографии и видео, на которых видно, как рыба буквально покрывает землю после непогоды. Многие местные жители считают происходящее настоящим чудом и называют его благословением. Несмотря на многочисленные исследования, ученые до сих пор не пришли к единому мнению о причинах происходящего. Среди наиболее популярных версий – водяные смерчи, которые могут поднимать рыбу из рек и озер и переносить ее на большие расстояния. Другая гипотеза предполагает, что рыба появляется из подземных водоемов, которые выходят на поверхность во время сильных наводнений. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке
1: под брендом «Сильбейси».
0: Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть меры. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог ФМ.
3: Здравствуйте! Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий. Ну, давайте начнем с главного геополитического события, которое буквально перевернуло сегодня мировые финансовые рынки.
4: Да, речь о Ближнем Востоке. Соединенные Штаты и Иран наконец-то достигли меморандума о взаимопонимании. То есть это официально завершает тот самый интенсивный трехмесячный конфликт. Сделка включает постоянное прекращение военных действий абсолютно везде, в том числе в Ливане.
3: Хотя Израиль, насколько я читала, очень жестко настаивает на сохранение своего контроля на юге Ливана.
4: Да, и это может стать проблемой в будущем. Но рынки, знаете, они в детали геополитики вдаваться не стали. Они услышали слово «мир» и отреагировали мгновенно.
3: Отреагировали – это еще мягко сказано. Нефть марки Brent сразу спикировала вниз на 5,3%. Упала ниже $83 за баррель.
4: Потому что инфляционный риск резко снизился, да.
3: Точно. А фондовые индексы просто взлетели. Фьючерсы на S&P 500 прибавили 1,2%, высокотехнологичный NASDAQ вырос почти на 2%. Европейские площадки вообще фиксируют рекордные максимумы.
4: Ну и капиталы предсказуемо хлынули в безопасные или спекулятивные активы. Золото подорожало, биткоин тоже взлетел.
3: Вот что мне интересно. Когда в феврале полетели первые ракеты, многие аналитики прямо кричали, что нефть улетит до $200 за баррель. Почему этот апокалиптический сценарий так и не реализовался?
4: А вот это, пожалуй, самый интересный урок всего этого кризиса. Мировая экономика выдержала этот удар во многом благодаря Китаю. Точнее, благодаря их внутренней энергетической стратегии. В разгар конфликта Китай просто взял и резко сократил импорт зарубежной нефти. с 11,6 миллиона баррелей в день до менее чем 8 миллионов.
3: Как экономика такого огромного масштаба может просто отказаться от трети импорта нефти и не остановиться?
4: У них сработало два фактора. Первый – это их гигантские стратегические резервы. У них накоплено около 1,23 миллиарда баррелей.
3: Ничего себе.
4: Да. Но второй фактор гораздо более фундаментальный. Китай провел системный сдвиг в сторону возобновляемой энергии.
3: А, вы про электромобили.
4: И про них тоже. Массовый переход на электромобили плюс огромная сеть высокоскоростных железных дорог, которая перевозит миллионы людей. Это структурно уничтожило огромную часть спроса на бензин и дизель.
3: Получается, они развивали зеленую энергетику ради своей энергетической безопасности, а в итоге...
4: Да, в итоге непреднамеренно спасли мир от нефтяного кризиса.
3: То есть Китай сработал как гигантский глобальный амортизатор, который просто поглотил этот ценовой шок. Но запасы же не могут быть бесконечными. Если переговоры зайдут в тупик через эти 60 дней, насколько вообще хватит этого китайского буфера?
4: Ну, чисто математически запасов хватит на срок от полугода до года. Но физическая реальность сильно сложнее твитов, которые двигают биржи. Если пролив не очистят от мин, стоимость страхования судов останется заградительной. Так что Китай дал миру время, но саму проблему не решил.
3: И это подводит нас к очень интересной ситуации. Пока на Ближнем Востоке мы видим какую-то попытку деэскалации, на дипломатическом фронте Запада напряженность только нарастает. Трещины в альянсах.
5: О да, на саммите G7 во Франции, в Эвиан-Ле-Бен, это было очень заметно. Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры прямо готовятся к миру, который будет менее зависим от США.
3: Ну, разрыв доверия зрел давно, и это конфликт с Ираном, и помните та шокирующая попытка президента США купить Гренландию у Дании?
4: Да, в Европе тогда многие были в шоке от непредсказуемости Вашингтона, и даже британский премьер Кир Стармер, столкнувшись с жесткой критикой со стороны США, начал явно сближаться с Европой.
3: И эта непредсказуемость, о которой вы говорите, она только что вылилась в совершенно беспрецедентный шаг. Администрация президента США просто заблокировала доступ к новейшим ИИ-моделям Fable и Mythos.
4: От разработчика Anthropic, да?
3: Да, заблокировала для всех иностранных граждан. И сослалась на национальную безопасность.
4: Причем, знаете, сколько времени дали компании Anthropic на исполнение?
3: Сколько?
4: Всего 90 минут.
6: Как только в США поняли, что ИИ может помочь найти бреши в инфраструктуре, они дернули рубильник.
3: Но этот шаг просто ошеломил союзников. Великобритании, европейские страны, их же институты безопасности ИИ и спецслужбы строили работу на этих моделях. И вдруг они отрезаны от передовых технологий. Но у меня возникает вопрос, разве вообще имеет смысл запрещать доступ иностранным специалистам? Ведь такие ограничения любой хакер обойдет на черном рынке, просто купив американские аккаунты. Не стреляет ли правительство себе в ногу?
6: Ну, то, что индивидуальный пользователь с VPN это обойдет, это понятно. Но логика государства здесь иная. Тут уместна историческая аналогия с законом Макмагона 1946 года.
3: Это когда США прервали обмен ядерными секретами с Британией?
6: Совершенно верно. Цель запрета на ИИ – не остановить одиночку, а отрезать от технологии целые Министерства обороны и корпорации других стран. Передовые ИИ-модели теперь официально воспринимаются как цифровое оружие.
3: И этот инцидент, я думаю, заставит каждую страну серьезно задуматься о технологическом суверенитете.
6: Безусловно.
3: А если ИИ теперь это национальное богатство или оружие, то неудивительно, что его использование стоит просто колоссальных денег. Технологический сектор сейчас переживает настоящую финансовую ломку из-за стоимости этих цифровых мозгов.
6: О да. Компании просто паникуют из-за стремительно растущих счетов за облачные вычисления. Еще недавно была популярна практика так называемого токен-максинга.
3: Да, когда программисты гордились тем, сколько токенов искусственного интеллекта они сожгли за день.
6: Именно. Мета и Amazon раньше даже держали открытые таблицы лидеров по использованию ИИ. Кто больше потратил, тот молодец. Сейчас все это поудаляли. Практика подошла к концу.
3: Я читал, что компания Uber потратила свой годовой бюджет на ИИ всего за 4 месяца.
6: Серьезно? За 4 месяца?
3: Да. Им пришлось ввести жесткие лимиты. Теперь у них ограничение $1500 в месяц на человека за инструменты для написания кода.
6: Но это логично. Некоторые фирмы тратят на генерацию токенов до $500 миллиарда в месяц. Эти расходы просто сжигают капитал.
3: Но при этом успешные компании, которые нашли реальную нишу, они продолжают расти. Вот, например, юридический ИИ-стартап Legadora. Их оценили в 5,6 миллиарда долларов.
4: Да, и они планируют удвоить штат до 1500 человек. Значит, бизнес-модель работает.
3: Еще бы. Они запустили рекламную кампанию с актером Джудом Лоу, и трафик на их сайт скакнул на 900%.
4: Впечатляет.
3: Но главная статья расходов всего этого ИИ – это же не зарплаты и не реклама. Это энергия для дата-центров.
4: Да, базовая генерация. И тут мы подходим к одной из самых безумных инициатив этого года.
3: Расскажите.
4: Чтобы решить проблему энергодефицита, администрация США и Министерство энергетики сейчас ведут переговоры с частными компаниями, такими как Окла, Exodus и Shine. И они обсуждают переработку 19,7 тонны оружейного плутония времен Холодной войны. Хотят сделать из него топливо для новых коммерческих ядерных реакторов, которые будут пытать ИИ.
3: Минуточку. Давайте осмыслим это. Мы собираемся использовать оружейный плутоний, пылинка которого, как известно, смертельна, для того, чтобы запитать серверы, которые пишут юридические контракты или программный код. Это звучит как сценарий научной фантастики, который зашел слишком далеко.
4: Ну, масштаб энергопотребления ИИ сейчас таков, что солнечными панелями его не покрыть. Президент США вообще поставил цель резко расширить ядерную энергетику к 2050 году. И бизнес утверждает, что этот плутоний у нас все равно есть. Он опасен. И полезнее его сжечь в новых реакторах, чем бесконечно и рискованно хранить под землей.
3: Ну а ведь физики и эксперты просто бьют тревогу. Затраты на обеспечение безопасности такого объекта от террористов могут оказаться астрономическими. И эти расходы явно лягут на плечи налогоплательщиков, а не стартапов из Кремниевой долины.
4: Риски огромные, да. Но это показывает, насколько отчаянно государства пытаются найти выход из новых кризисов. И мы видим, как правительства пытаются урегулировать вызовы не только в энергетике или виртуальном мире. Перед регуляторами стоят сложнейшие задачи в транспорте, финансах, даже в туризме.
3: Транспорт — это отдельная история. Вы следили за ситуацией с Tesla в Европе?
4: Да. Компания предоставила регуляторам в Нидерландах и Швеции данные, чтобы получить разрешение на использование системы Full Self-Driving, их полного автопилота.
3: И они заявляют, что их автопилот в 7 раз безопаснее человека и потенциально мог бы спасти 32 тысячи жизней.
7: Звучит красиво, но независимые исследователи уже назвали эти данные откровенной маркетинговой уловкой.
3: Почему?
7: Потому что Tesla грёт статистику своих новейших автомобилей с кучей датчиков и хорошими тормозами и сравнивает ее со средним показателем аварийности абсолютно всех транспортных средств на дорогах США.
3: То есть они сравнивают новый электромобиль со старой 20-летней машиной?
7: Да. И даже с мотоциклами и тяжелыми грузовиками. Естественно, их цифры выглядят лучше.
3: И несмотря на эти явно искаженные данные, голландский регулятор систему все равно одобрил. Вот что меня поражает. Как получается, что регуляторы позволяют выпускать на общественные дороги автомобили-роботы, основываясь на такой статистике? Это что, слепая вера в технологии?
7: Нет, это конкуренция. Страны жестко конкурируют за экономический рост. Нидерланды хотят быть пионерами инноваций в Европе и боятся отпугнуть корпорации.
3: Как Сингапур в финансовом секторе?
7: Именно. Капиталы требуют новых путей. Сингапур сейчас пользуется моментом геополитической нестабильности, чтобы стать главным хабом по торговле драгоценными металлами в Азии, конкурируя с Гонконгом.
3: Они расширяют свои хранилища золота, у них уже более 2000 тонн.
7: Создают собственную клиринговую систему и даже отменили 5% лимит на инвестиции в золото для фондов.
3: То есть капиталы текут в Сингапур. А тем временем люди массово устремляются во Вьетнам. Вы видели эти цифры?
7: О да, там настоящий туристический бум. Из-за геополитики для многих россиян Европа сейчас закрыта, у Китая проблемы с соседями, и все едут во Вьетнам. Город Хошимин из-за обилия туристов уже в шутку называют Сайгонградом.
3: Но их инфраструктура явно не была к этому готова.
7: Да. И в ответ на это власти Вьетнама с 1 июля вводят обязательные проверки здоровья прямо в аэропортах. Официально для защиты от вируса Эбола и вируса Непаха. А на практике это грозит туристам двухчасовыми очередями.
3: Вот этот контраст меня и удивляет. С одной стороны, регуляторы вводят строжайшие медицинские проверки для обычных людей, чтобы справиться с перегрузкой инфраструктуры. А с другой закрывают глаза на безопасность автопилотов, чтобы не отпугнуть деньги.
4: Государства просто пытаются балансировать.
3: И в завершении нашего выпуска, говоря о балансе и контроле, две важные новости из Великобритании. Они отлично демонстрируют, как правоохранительная система восстанавливает этот контроль.
4: Премьер-министр Великобритании Кир Стармер наконец-то официально подтвердил этот запрет.
3: Да, в начале следующего года будет введен полный запрет на использование социальных сетей для подростков младше 16 лет.
4: Это радикальный шаг. Стармер заявил, что система саморегулирования платформ просто подводит детей. Государство берет цензуру в свои руки.
3: А вторая новость из Лондона про то, как государство умеет ждать. Скотланд-Ярд произвел очень громкий арест. Задержан так называемый путейский толкач.
4: А, это то дело 2017 года.
3: Да-да. Мужчина во время пробежки умышленно толкнул женщину прямо под колеса автобуса.
4: Чудом жива осталась тогда.
3: Точно. И вот спустя столько лет подозреваемого нашли. Оказалось, это состоятельный банкир со связями в королевской семье. Удивительно, как долго может работать правосудие. Инцидент произошел еще в 2017 году, и только сейчас мы видим результат.
4: Ну, технологии и цифровые следы сегодня просто не позволяют никому полностью скрыться. Даже спустя годы. Ваши финансовые транзакции, уличные камеры, алгоритмы распознавания – все это оставляют след, который рано или поздно вас найдет.
3: И это, наверное, подводит нас к главной мысли сегодняшнего дня. Сегодня мы обсудили удивительный спектр попыток удержать контроль от блокировки передовых ИИ-моделей для иностранных союзников и запрета соцсетей для детей до попыток контролировать цены на нефть и потоки туристов. Это наводит на тревожную мысль. Если в попытках обеспечить безопасность и сохранить доминирование государства все чаще закрывают доступ к технологиям и информации, не станем ли мы вскоре свидетелями возникновения фрагментированного мира? Мира, где даже базовые знания, алгоритмы и интернет-пространство будут охраняться строже, чем физические государственные границы. Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем. Мы будем ждать вас здесь.
2: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
8: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
9: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Как понять, что вами интересуются правоохранительные органы?
2: Зачастую обычно все начинается с того, что к тебе приходит запросик. Вроде еще налоговой проверки нету, вроде и уголовного дела нету, и никто не интересует. Бах, запрос пришел. И запрос о чем? Просим предоставить информацию по таким-то счетам в отношении таких-то компаний за последние 3 года, оборотно-сальдовые ведомости, там, счета фактуры и так далее и тому подобное. Большинство предпринимателей думают, точно надо предоставить. Предприниматели делятся здесь на 2 вида. Первые говорят, да я же белый и пушистый, мне скрывать нечего, я точно все предоставлю. Вторые говорят, наконец-то, больше не могу совершать преступление безнаказанно. Отдам все документы для того, чтобы меня посадили. Почему они это делают? Ну, для меня загадка. Я часто разговариваю, для чего вы это делаете? Они такие говорят, а вдруг они обидятся? Это самый распространенный ответ. Ну, вот знаете, сейчас они попросили вот какие-то документы, по-нормальному уж попросили. Ну, сам пришел, там целый старший опер, там попросил меня предоставить документы, очень по-нормальному со мной разговаривал. А говорит, сейчас не предоставлю. И что будет? Они обидятся, и точно что-то будет плохое. Я говорю, давай так. Самое плохое, что может случиться? Вот, если ты не предоставил. Ну как, меня посадят. Я говорю, а если предоставишь, самое плохое, что будет? Думает, тишина. Ну, я говорю, тебя тоже посадят. И вот смотри, тебя посадят по-любому, что ты предоставишь, что не предоставишь. Так я говорю, вопрос возникает. Зачем предоставлять и помогать? Начинают задумываться. И такие, так за это же, наверное, ответственность есть какая-то. Я говорю, да, есть. Какая? Статья 19.7 Кодекса об административных правонарушениях. 300 рублей штраф. И они такие, большинство же такие, 300 рублей? Я не потяну. Я лучше отсижу 5 лет в тюрьме, 300 рублей никак. Вот это вот страх перед правоохранительной системой, какой-то ступор и невозможность себя защищать блокирует мозг. И люди начинают представлять документы. Но на самом деле же запрос, он говорит о чем? Запрос из правоохранительных органов, он говорит о чем? О том, что, дорогой уважаемый предприниматель, у нас пока нет доказательств для того, чтобы тебя посадить в тюрьму, привлечь к уголовной ответственности. Вот запрос на документы. Ты представь, пожалуйста, эти документы. Мы изучим, почитаем, разберемся во всем и точно обещаем, посадим тебя. И вот большинство предпринимателей, ура, меня наконец-то посадят, да-да-да, давай, 300 рублей не буду платить, предоставлю все документы, и все. Но на самом деле надо включать голову, конечно, ну и консультироваться с адвокатом, предоставлять документы или нет. В каких-то случаях, может быть, стоит и предоставить, но где-то, может быть, и не стоит. Потому что запрос, кстати, может быть незаконным, необоснованным. С запросом надо самим разбираться. И где-то, может быть, правоохранительные органы тоже дообучать, как работать. В последнее время, кстати, стало все лучше и лучше, и мы запрос прям получаем хороший. И уже думаем, предоставлять или нет. Но если даже ты решил предоставлять документы, то у тебя должна быть позиция. Ты сначала должен согласовать ее с адвокатом, как-то объяснить для правоохранительных органов, что происходило и почему тебя не нужно привлекать к уголовной ответственности. И перед тем, как пойти уж точно опрашиваться или допрашиваться, у тебя должна быть письменная позиция. Как мы делаем? Мы садимся с доверителем и можем час, два, три, день, два, три снимать информацию, готовить позицию, потом уже с письменной позиции приходить на опрос или допрос.
1: От какого размера компании учащается риск уголовного дела?
2: Не от какого размера компании, а от какого размера до начислений. Там же часть 2 статьи 199, там 56 миллионов. И вот налоговая же ориентируется на эту сумму, чтобы в случае чего, если не выплатят, ну не погасят недоимку, то хотя бы уголовное дело можно было направить. Ну, вернее, материал для возбуждения уголовного дела в Следственный комитет. И вот на это ориентируется. Компания может быть многомиллиардной, у нее всего вот 56 миллионов до начислений. А компания может быть с оборотом 1 миллиард, и у нее там 150 миллионов до начислений. Потому что работают очень плохо.
1: Блокировка расчетных счетов. Это серьезный знак?
2: Это уже не знак. Это уже про это. Ну что? Если у тебя заблокировали расчетный счет, то как-то суши-сухари. Ну, не то чтобы прям суши-сухари, но разбирайся вначале с налоговой, почему, что за доначисление, что за претензии. Но если расчетный счет заблокировали, это где-то ты уже там несколько первых стадий пропустил. Где ты был, не знаю, отдыхал в Таиланде или что-то там делал. Но были же звоночки. Кто-то приходил, что-то писал, что-то просил, приглашал, рассматривал. И ничего не случилось, и поэтому заблокировали счет. Разбирайся. А если уже арестовали в рамках уголовного дела, то ты прям много чего пропустил. И еще очень много пропустишь, когда тебя поместят сначала в следственный изолятор, а потом в места лишения свободы.
1: Что делать, если вами интересуются?
2: Нужно искать адвоката в этот момент. Лучше бы, конечно, искать адвоката до и профилактировать. То есть вот мы за экосреду, за безопасную экосреду для бизнеса. Мы выстраиваем в бизнесе все процессы безопасно таким образом, чтобы интересов правоохранительных органов не было. А если он вдруг возник, то чтобы минимальные были последствия этого интереса. Вот смотрите, у нас есть такой самостоятельный аудит. Ну, вернее, вопросы для самостоятельного аудита. Там 280 вопросов. Руководитель или собственник садится, прям не обязательно адвокат, и прям по этим вопросам проходится и начинает думать, где у него есть риски, а где нет. И там, где есть риски, он начинает их оценивать, случатся они или нет. И если они случатся, то какой будет ущерб при возникновении этих рисков? И когда ты вот это вот все оцениваешь, ты начинаешь думать, снижать эти риски или нет.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».

0: Дагестане 18 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Управление Федеральной антимонопольной службы Дагестана возбудило дело в отношении администрации Дербента за неисполнение предупреждения о демонтаже 16 незаконно установленных рекламных конструкций. Рассмотрение дела назначено на 24 июня. Я напомню, что 16 рекламных конструкций в Дербенте отсутствуют в схеме размещения, а размещения на их установку и эксплуатацию не выдавались. Ведомство сейчас выдало Дербенту предупреждение с требованием выдать предписание о демонтаже, однако мэрия его не исполнила. Теперь дело будет рассматриваться на заседании управления. Линии федеральной антибиотики.

0: с 2025 года и имеет стратегическое значение для международного транспортного коридора «Север-Юг». Открытие тактильной экспозиции объектов культуры «Мир на ладонях» состоится 23 июня в Дагестанском музее изобразительных искусств имени Гамзатовой. Я напомню, что проект реализован Республиканской специальной библиотекой для слепых. Выставка состоится из тактильных 3D-моделей, которые выдают мировых произведений искусства. Экспозиция открыта для всех категорий граждан, включая лиц с нарушением зрения. Введение канадских санкций сегодня в отношении СПБ-биржи никак не отразится на работе площадки. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе биржи. У СПБ-биржи нет операционных и инфраструктурных связей с канадской юрисдикцией, отмечается в сообщении. Поэтому решение канадских властей не повлияет на деятельность площадки. Но и российская госавтоинспекция оснастит все патрульные автомобили новыми комплексами фото-видеофиксации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника госавтоинспекции Олега Понарина. Он рассказал, что именно в прошлом году региону получили более 700 таких комплексов, а также темпы их поставок планируют сохранять в ближайшие годы. Вариации комплексов разные, есть устройства палочного исполнения и внутреннего расположения. Пока госавтоинспекция закупает комплексы внутреннего размещения, которые невозможно распознавать визуально. Кроме фиксации нарушений, система распознает регистрационный знак и одновременно проверяет автомобиль по базам розыска, а также по другим интересующим базам. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
4: А вечером
5: после работы.
4: А вечером кто в пути?
5: А вечером
4: вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог FM.
0: Уважаемые друзья, добрый вечер всем. Вы слушаете программу «Вечерний сеанс» на волнах радиостанции «Диалог FM». Вещаем из студии Махачкалы до самых высокогорных аулов, поэтому желаем всем доброго вечера и спасибо всем тем, кто настроен на нашу волну. Сегодня у меня в гостях человек, который непосредственно участвует в работе экспорта и Петербургского международного форума, который проходил совсем недавно в Петербурге. У меня в гостях сегодня директор Центра поддержки экспорта Республики Дагестан Руслан Абаскулиев. Руслан, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
0: Руслан Тагеевич, ну, начнем сразу. Очень много громких заявлений было на Петербургском международном экономическом форуме. Но у жителей, в частности у меня, как жителя Дагестана, которые смотрят на всю эту картинку, всегда остается один вопрос. Что это даст нам, обычным людям?
6: Спасибо за вопрос. На самом деле вопрос максимально актуальный, и он должен исходить от жителей республики, потому что любое мероприятие, оно должно приносить какой-то результат и для самой республики, и, естественно, для каждого жителя нашей большой многонациональной республики. Сам Питерский экономический форум, он ежегодный, и это самое главное, это, на первую очередь, это площадка для наших государственных чиновников и международных гостей этого форума, чтобы встретиться, вспомнить предыдущий проект, который мы начинали, посмотреть, на чем они остановились, нужно ли их дальше продвигать, какие проблемы, и в то же самое время встретиться с новыми партнерами на данной площадке, чтобы создать что-то новое и в сфере сельского хозяйства, и в сфере промышленности, транспорта, логистики и тому подобное. В рамках данного форума, на самом деле, было подписано несколько таких, на мой взгляд, результативных соглашений. Это первое, наш морской порт заключил соглашение с казахским морским портом по налаживанию паромного сообщения. Этот проект давно имеет место быть, на самом деле он востребован между нашими республиками, потому что товарооборот на сегодняшний день и в целом по республике растет. На первый квартал этого года уже на 35% несырьевой экспорт по

0: отношению к предыдущему году уже увеличился. То есть есть спрос на нашу продукцию, есть спрос на казахскую продукцию. И здесь не только на самом деле наша продукция и казахская продукция, здесь вопрос идет о транзите грузов, которые идут из других стран Азии в Российскую Федерацию и дальше, и наоборот. То есть данный маршрут востребован, нужно его нужно налаживать. Кроме того, было подписано и другие соглашения в сфере инвестиций. Это с азербайджанскими нашими партнерами. Было подписано соглашение на 145 миллионов рублей на создание питомника саженцев с современной лабораторией инвитро. Это, если так вкратце, то будут созданы лаборатории, где будут разрабатываться новые так, виды разных, так скажем, фруктов. Не сказать, что это будут создаваться новые фрукты, но будут создаваться новые саженцы с учетом нашей земли, так, с учетом характеристик нашей земли. И на сегодняшний день уже определена земля, она будет находиться в селе Великент Дербинского района, куда наша дагестанская компания РВБ вместе с азербайджанской компанией ИСФА собираются инвестировать данные средства. Второй проект был подписан, это уже экспортный контракт, который стал заключением, результатом реверсной бизнес-миссии, который был в начале этого года, когда делегация с Азербайджанской республики, ассоциация строителей Азербайджана, приезжала в республику Дагестан, ознакомилась с нашей продукцией строительной. Как мы знаем, сегодня в Азербайджане идет восстановление территории Карабаха, и в связи с этим есть большая востребованность на строительные материалы. И был заключен контракт предварительно на 30 миллионов долларов на поставку фибробетона, который производится сегодня у нас, компания Техноформа СВБ, на поставку данной продукции в Азербайджан, в том числе и для одного из проектов именно Галарова в Сибризе.
1: Mm-hmm.
0: Были подписаны другие контракты, соглашение на Пекинском форуме, это у нас было, и торгово-промышленная палата заключала соглашение с иранской компанией в сфере инвестиций с целью привлечения инвестиций с иранской стороны на территорию Республики Дагестан и наоборот. Ну, дальше нужно прорабатывать, смотреть. Но я считаю, что есть определенные результаты, и были новые контакты с зарубежными партнерами, были встречи нашего руководства республики с федеральными чиновниками, федеральными министрами, в том числе. И эти встречи были как раз нацелены на то, чтобы поставить на ближайшие планы, так скажем, задачи, которые нужно будет реализовывать в ближайшее время.
1: Руслан Тагиевич, вы заговорили за порт и за сотрудничество с соседним Азербайджаном. Очень часто звучит слово «логистика», да, такое понятие. Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас в режиме вашего ответа услышали, да, что благодаря порту мы уже помимо Ирана направления, у нас еще и китайское направление появится. Если простым языком, да, вот какие преимущества есть у Дагестана, каких нету, например, у других регионов? По слову логистика
0: здесь,
1: именно.
0: Если говорить о логистике и других регионах, то нужно говорить, если мы сравним с нашим Кавказским федеральным округом или с центральной Россией. Если говорить о Северо-Кавказском федеральном округе, ну, естественно, наша привилегия логистики – это наше море. В первую очередь. И границы с зарубежными партнерами. Ну, с зарубежными нашими соседями – это Азербайджан. Потому что на сегодняшний день через Дагестан проходит основной транзит грузов предприятий Российской Федерации на Азербайджан через Дагестан. Естественно, загрузка идет через нашу территорию.
1: Руслан Тагиевич, вот как раз-таки вопрос здесь в чем заключается? То, что возможно такое, что другие регионы на этом будут зарабатывать, а Дагестан останется просто, знаете, таким транспортной логистикой. Есть такая бы, как бы...
0: На самом деле, вот если через нас пойдут те объемы, которые сегодня заявлены в рамках МТК «Север-Юг», и мы создадим всю необходимую инфраструктуру в рамках данного коридора, то на этом уже Дагестан, как бы, так скажем, заработает. Будут созданы новые рабочие места, потому что, если мы говорим о МТК «Север-Юг», это создание как минимум логистических хабов. Что такое логистический хаб? Это создание, это площадка, где будут находиться определенные камеры хранения, холодильники, там гостиница, магазины, кафе, стоянка, 3, 4, 5. Естественно, все это будет приносить определенные доходы в бюджет Республики Дагестан. И таких хабов, если заработает в полном своем мощностях МТК «Север-Юг», на территории Республики Дагестан должны находиться не менее 10 таких хабов. Тем более целая концепция сегодня разработана нашим правительством по развитию транспортологических хабов.
1: Скажите, пожалуйста, это даст новые рабочие места или опять какие-то, либо там, не знаю, отчеты, или реально жители республики это почувствуют
0: должно,
1: разницу?
0: Это должно дать рабочие места. Если этот, есть, они хабы востребованы, без них сам Такасиверук он не заработает.
1: Понятно. Есть мнение, что дагестанскому бизнесу вот очень тяжело выходить на экспорт. Вот это вопрос непосредственно к вам. Скажите, пожалуйста, мешает здесь бюрократия, сложности с логистикой или с документами все-таки?
0: Вот сегодня, на ваш взгляд, такой. Сегодня основная проблема выхода на экспорт – это финансовые транзакции, на самом деле. С учетом санкций многие банки сегодня просто, так скажем, заблокированы. Не, сегодня получить средства за свой товар не так легко. Слава богу, на уровне федерального законодательства сегодня разрешили получать средства в криптовалюте. Если бы этого сегодня не было, то очень много вопросов осталось бы, как получить свои средства нашим экспортерам из-за рубежа. И в рублях можно, а в долларах нет.
1: Спасибо большое. Вот какие дагестанские товары, если мы заговорили, да, об экспорте, обо всем и такой экономике, у нас в Дагестане есть несколько предприятий всего, да, которые вот пополняют так массово бюджет нашей республики. Их несколько, таких крупных игроков. Какие дагестанские товары, на ваш взгляд, вызывают наибольший интерес за пределами России?
0: Ну, смотрите, я вам назову не несколько, я могу вам и десяток назвать предприятий, но нужно определить, так скажем, категории. Если мы говорим об АПК, продукты питания, то, естественно, сегодня наши продукты именно премиум качества, они востребованы и на Ближнем Востоке, и в Средней Азии. И до санкций, я вам больше скажу, до начала СВО наша продукция экспортировалась и в Европейский Союз, причем была очень востребована. И в Германию, и в Швейцарию, и в Италию, и Словакию. В связи с этим, если мы говорим в целом по республике, то есть два основных предприятия, которые дают основной объем экспорта, так скажем.
1: Какие же
0: это по промышленности. Это Салават Стекло Каспий, который сегодня производит листовое стекло. Причем у них это очень хорошо получается, качественный товар, и в том числе они работают с нашими ближними партнерами, с Азербайджаном тоже, и получают государственную поддержку. Тоже нужно подметить, потому что за последние 4 года, если не ошибаюсь, сумма возмещения транспортных расходов составила 276 миллионов рублей. При этом второе предприятие, это также Стеклотара, Дагестан Стеклотара, которое производит те же самые, само название как бы на организации говорит о том, что она производит, это стеклянную тару, также экспортируется в разные страны, но основной объем также идет на Азербайджан.
1: Просто многие удивляются, когда, знаете, я чаще всего общаюсь с кем-то и говорю о том, что дагестанская продукция, она уходит на зарубежные полки. Многие почему-то, у многих удивление какое-то. Так вот, по поводу сельского хозяйства. Фрукты, овощи, вино, производство масел, да, мы все это здесь делаем в республике. Есть ли сейчас конкретные проекты, вот в данный момент, в 2026 году, которые могут стать брендом Дагестана, например, на российском рынке?
0: Мы говорим о стартапах или действующих проектах?
1: Действующих.
0: Если мы говорим о действующих проектах, нужно отметить, на мой взгляд, как человек, который 5 лет работает директором Центра поддержки экспорта, потенциал наших производителей имеет сегодня наши соки, причем это и кикуни, это и амбре, это и риб, у которых есть потенциал выхода на экспорт не в разовой истории, а реально такой планомерным маркетинговой системой, когда они будут выходить со своим брендом не только на ближайшие страны СНГ, но и, в принципе, на Ближний Восток. Это консервная продукция, если вкратце так объяснить. Но при этом, если говорить о стартапах, сегодня реализуется новый проект, новая отрасль, я даже сказал, это оливковая история. Наверняка вы о ней слышали, что в Дагестане хотят
1: По-моему, уже запустили сад.
0: Сегодня идет подготовка, пока еще только зимой планируется посадить первые саженцы, но это новая история, это новая отрасль, новая культура, которая сегодня будет выращиваться на территории Республики Дагестан, хотя у наших соседей она уже давно развивается, более 70 тысяч гектаров в Азербайджанской Республике посажено оливковых садов, и уже идет переработка, и экспорт оливкового масла, если говорить о наших соседях. Мы хотим повторить эту историю с учетом того, что наши соседи готовы передать нам свой опыт, готовы даже предоставить свои саженцы в рамках реализации данного проекта. Считаю, что данная история, тем более она, не сказать, что она первая в России, Сбербанк в Крыму сажал два года назад оливковый сад.
1: Кстати, как там? Ну, открыто прямо, если. Ну, не пошло?
0: Если бы пошло, мы бы услышали бы эту историю.
1: Хорошо, Руслан Тагеевич, вопрос такого характера, если мы заговорили об оливках, о саде, оливковом масле, да, которым в будущем, надеюсь, что будет гордиться наша республика, почему опыт не перенимать, например, не у Азербайджана, а, например, у Италии? Неужели никаких контактов нет?
0: Нет, контакты есть, у бизнеса контакты есть. И даже у того инвестора, который сегодня планирует реализовать данный проект, он сам долгое время жил в Италии и понимает, как эта индустрия развивалась в Италии. Но есть определенные ограничения. Если мы говорим сейчас, этот обмен опыта, это же не просто теория. Это, если мы говорим о создании проекта с итальянцами, то это надо будет заложить итальянские саженцы. А это нелегкая история на сегодняшний день. Привезти с Европы сегодня определенные товары из Европейского Союза. Есть определенные санкции, которые, из-за которых будет удорожание проекта. При этом нужно отметить, что чем проводить те же самые саженцы Италии, можно провести из Турции. Турция тоже один из основных игроков в мире по производству оливкового масла.
1: По поводу киви я хотел поговорить. Я недавно на просторах нашего новостного слышал, тоже выращивается киви у нас в республике. Это насколько правда?
0: Буквально до начала этой эфира мы как раз эту тему обсуждали. На самом деле, в Сальмасальском районе, по-моему, если не ошибаюсь, были посажены. Я своими глазами пока не видел. Я не могу, пока я своими глазами не увижу, я не могу подтвердить вам 100% информацию. Но точно так же, как и вы, обыватель, слышал об этой истории. Я не удивлен, на самом деле, историей того, что на Дагестане может выращиваться киви, точно так же, как сегодня можно выращивать и оливки. То есть не 5 лет назад, если кто-то также заявил бы, что мы выращиваем оливки, никто не поверил бы. Хотя сегодня в Дербентском районе я своими глазами уже видел, как выросли деревья оливковые, и уже получили урожай, и даже законсервировали определенную тестовую партию. Я ее пробовал.
1: Как на вкус?
0: Замечательно.
1: Разница есть какая-то?
0: Нет. Это отличная продукция, на самом деле, выращенная в наших условиях. И она, да, из этого, как вы предыдущий вопрос задали, какие в будущем бренды мы видим, я вижу этот бренд оливок, который будет выращен в Дагестане. По киви я своими глазами не видел, пока не пробовал, но абсолютно не удивлен, если она на самом деле вырастет, и мы будем употреблять киви, выращенные, так скажем, сделаны в Дагестане.
1: Руслан Тагеевич, спасибо большое. Я так понимаю, да, вот как житель, коренной житель Республики Дагестан, я так понимаю, у нас юг Дагестана на самом деле природно и по климату подходит для выращивания очень много и фруктов, и овощей, потому что вот путешествие по нашему необъятному региону, будь то на севере Кизляра, там, например, так не растет все. Например, те же самые фрукты, как инжир, это все можно, и гранат можно встретить в Дербенте и южнее. Здесь, например, их в центре редко где найдешь. Друзья, мы сейчас прервемся на небольшую рекламу. Я напомню, что у меня в гостях Руслан Абаскулиев, после чего продолжим наш диалог здесь в эфире «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
3: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
7: Люблю соки кикуни, очень вкусными. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один, ведь полный магазин.
8: Лучший сок душистых яблок.
9: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
10: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
11: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
12: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
13: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
14: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
15: Персик слаще из нектаров,
16: абрикос еще вкусней.
17: Винограда
18: и граната
16: всех насыщеннее, вкусней!
17: Слива с яблоком вкусней! Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей!
18: Вас послушав, поняла, теперь точно знаю я, купью все любого вкуса, кикуни сок для меня.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
5: А вечером
6: после работы.
5: А вечером кто в пути?
6: А вечером.
5: А вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог FM.
1: Друзья, продолжаем вечерний сеанс на волнах радиостанции «Диалог ФМ». Я напомню, что у меня сегодня в гостях довольно-таки интересный человек, с которым мы давно хотели встретиться, увидеться, который присутствовал на Петербургском международном экономическом форуме. Это директор Центра поддержки экспорта Республики Дагестан Руслан Абускулиев. Руслан, еще раз добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: К тем, кто только что к нам присоединился, мы рассказываем и говорим здесь об экспорте в Республике Дагестан. Руслан, вопрос такого характера у меня. Вы довольно-таки молодой руководитель, немного о вас поговорим, давайте вот уберем всю эту экономику сейчас, да. Вы довольно-таки молодой руководитель для такой серьезной сферы. Были ли какие-нибудь, например, знаете, давление или недоверие в силу вашего возраста? Потому что, так смотрю, на наших политиков все 45+.
0: Ну, я вам так скажу, на самом деле 25 лет было мне, когда был назначен директором Центра поддержки экспорта, сейчас 6-й год, являюсь руководителем. Недоверие, оно было связано даже не ко мне, а в целом к государственной системе от предпринимателей. То есть было недоверие, что государство может помогать. То есть обычно, если проходит госслужащий или представитель системы, то есть это или проверка, или им что-то нужно и тому подобное. То есть когда мы проходили и говорили, что мы хотим вам помочь вывести вашу продукцию на экспорт, или, в принципе, для начала познакомиться, то есть чувствовался холодок, чувствовалось недоверие, чувствовалось такое попытки создать дистанцию, чтобы в дальнейшем не сотрудничать. Несмотря на то, что мы четко и ясно говорили, что у нас есть определенная госпрограмма, мы хотим там поддержать, отправить вас на выставки бесплатно, оплатить сами, там, поехать на бизнес-миссию, помочь сертификации, 3-4-5, первое время сталкивались с недоверием. Но оно, как и не в обиду вам, наверное, но самое лучшее радио в Дагестане – это сарафанное радио. И когда одному предпринимателю ты помог, он получил результат, они между собой связаны, друг другу рассказывают, да, вот, вот этот центр, вот, на самом деле, там бесплатно, без никаких там намеков на то, тому и подобное, помогает, есть результаты, экспортирую продукцию. Не скажу, что сразу, но через 1.5-2 года отношения между нами и бизнесом намного стали ближе, теснее, теплее. И сегодня мы даже, я вам скажу, часто встречаемся с чашкой чая или кофе, просто вместе можем собраться. У нас есть клуб экспортеров, и мы собираемся, встречаемся, видимся, выговариваем. И не так, чтобы там кто-то из... на уровне там галстуков и тому подобное. Нет, абсолютно дружеская атмосфера, просто общаемся, показываем ошибки друг друга, когда мы можем показать ошибки бизнеса, когда бизнес показывает пальцем на ошибки государства, где что-то нужно менять, потому что экономика меняется максимально быстро сегодня, и государство не всегда успевает подстраиваться под те изменения. И вот в этом плане мы сегодня так и работаем.
1: Руслан Тагиевич, вы сказали о том, что государство поддерживает, да, как бы программами. Да, они есть, эти программы, но на мой взгляд, как я вот знаю нескольких бизнесменов, на мой взгляд, все-таки реклама вот этих, так сказать, помощи этой, которая предоставляется государству, она не в таком объеме ведется для бизнеса.
0: Я поддержу ваш комментарий максимально. И недавно такой же комментарий был от бизнеса. То есть не все бизнесмены до сих пор сегодня осведомлены о той господдержке, которая сегодня имеется в республике. Да не то, что в республике, в целом стране. До сих пор есть, остаются еще предприятия, которые не знают, что там есть определенные там...
1: вычеты,
0: например. Да, налог, ну, налоги, в том числе вычеты, там есть определенные субсидированные кредиты, там лизинги, там то, что, допустим, центр экспорта может бесплатно, без каких-либо, без какой-либо нагрузки на бизнес, может полностью оплатить их участие на международной выставке, ну, кроме их перелета и проживания, надо открыто говорить. То есть не все компании осведомлены. Но это, знаете, это для меня, я вот когда вот, еще был назначен директором Центра продвижения экспорта, до этого я имел свой предпринимательский опыт, я всегда говорил, для меня, хоть это является государственной организацией, но нужно понимать, у государственной организации тоже есть свои продукты, которые нужно продавать, и их нужно пиарить.
1: Вы сказали о том, что у вас было свое предприятие, да? Какое это?
0: Нет, я до этого тоже занимался. Я был трейдером, занимался экспортом, импортом разных товаров и услуг. В связи с этим я понимал, что такое экспорт, понимал, что такое импорт, и понимал, что любую продукцию, какого бы хорошего качества она ни была, ее нужно пиарить, ее нужно развивать. И пока ты сам ее не распиаришь, пока ты сам не создашь ей определенное имя, репутацию, ты ее не продашь на международный рынок.
1: Руслан, а что было самое сложное, если мы говорим о вас конкретно за последние годы? Ну, в работе.
0: В работе. Нужно честно говорить, что определенные сложности создавали санкционное давление. Санкционное давление на бизнес. И самая сложная история была связана с SWIFT. Отключение SWIFT, это, можно сказать, было отключение, так скажем, основных артерий для экспортеров и импортеров продукции, потому что все-таки до отключения SWIFT все спокойно переводили деньги в любую страну мира, получали свой товар, провозили все остальное, и логистика была нам выстроена. После отключения SWIFT это просто в один миг, можно сказать, все приостановилось.
1: Мы нашли сейчас какие-то пути?
0: Нашли. Вот самая такая результативная история, как я уже ранее сказал, это когда государство дало возможность использовать криптовалюту в оплате экспорта и импорта контрактов. Не все криптовалюты можно использовать, да, но есть определенный перечень криптовалют, которые сегодня разрешается использовать для перечисления своей оплаты.
1: Есть ли личный какой-то момент, вот, которым вы гордитесь вот, за последние годы в вашей работе?
0: Личный момент, которым я горжусь?
1: Ну, это какой-то вот проект, где...
0: Я, так скажу, горжусь не я, но гордится вся моя команда, с которой я работаю. У нас были контракты... Не в обиду нашим АПК, я все-таки назову компанию в сфере промышленности и высокотеха. Даже не про высокотехнологическая компания ООО «Домологика». Ребята молодые, которые своими силами создали с нуля свою компанию и заключили контракт на 3,5 миллиона долларов на поставку своей продукции в Узбекистан. Более того, в дальнейшем мы пришли к такому выводу, что мы создали совместное производство в Узбекистане по производству датчиков. Датчики, чтобы было понимание нашей аудитории, о чем идет речь, был заказ с компанией «Новый Уран». Эта компания занимается добычей урана в Узбекистане. Наша компания под их техническое задание изобрела необходимый датчик измерительный уровня урана в скважинах. И по сегодняшний день поставляют свои датчики для этой компании. И для Дагестана, я так скажу, высокотех, у нас не так много компаний занимаются высокотехом. Да, можно даже на пальцах одной руки посчитать, сколько этих компаний. И то, что мы смогли с такой компанией выйти на рынок, не только экспорт, а еще создать совместное производство за рубежом, для меня это мой личный результат. Вот так я скажу.
1: А что за компания такая в Дагестане?
0: Домологика. Домологика.
1: Почему, вот имея такое географическое положение, ну, я считаю, нашу республику, на самом деле, на стыке, ну, шелковый путь через нас проходил, как бы, да, все-таки через нас тот же самый Дербент. Почему, имея такое вот географическое положение, наша республика до сих пор не является, на ваш взгляд, полноценным экономическим центром Каспия? Потому что, ну давайте честно, Казахстан там степи, да, чистая вода, я не спорю, Узбекистан там, ну, на мой взгляд, пустыня. Азербайджан, да, хороший пример, но мы все-таки ведущая страна на Каспии.
0: Я соглашусь, что у нас должны быть такие цели, как минимум стать ведущим, так скажем, регионом на Каспии, должны создаваться определенные мероприятия, как минимум ежегодные, типа форумов прикаспийских на территории Республики Дагестан, куда мы должны приглашать наших соседей и определять определенные, так скажем, перспективы развития, в целом развития не только Дагестана, а всего Каспийского региона. Я даже больше скажу, моя дипломная работа в университете была как раз связана с Каспийским регионом. И нужно было создавать определенный общий банк прикаспийский, который банк развития и реализации инвестиционных проектов на территории Каспийского региона. Есть очень много других разных проектов, которые нужно вместе с нашими соседями реализовывать. Но почему сегодня Дагестан является, не является являясь ключевым, так скажем, регионом, но я не скажу, что он не является, но при этом и нет, нельзя сказать, что какая-то из стран Каспийского региона является этим, так скажем, локомотивом. Mm-hmm. Может, даже все-таки, если не говорить о Дагестане, то Россия, да, Российская Федерация является локомотивом развития Каспийского региона. Говорить в целом о Республике Дагестан, но для этого, я считаю, что для этого нужен определенный финансовый капитал, потому что, когда мы говорим, что если мы хотим быть лидерами, стянуть за собой все mm-hmm. эти проекты, то для этого нужны определенные финансовые средства, чтобы организовывать данные разного рода мероприятия, реализовывать определенные инвестиционные проекты, но не могу вам честно, вот, четко и ясно сказать, почему Дагестан сегодня не является якорем, так скажем, этой истории.
1: Руслан Тагиевич, на ваш взгляд, все-таки вот продолжим эту тему, не хватает инвестиций, вы сказали, каких-либо, но в то же время вы четко не смогли мне сейчас дать ответ, ну, я думаю, что дадите потом отдельным комментариям. На ваш взгляд, кадры в Дагестане в этом плане, вот если вот, допустим, я государство, я Минфин, я выделяю эти инвестиции на то, чтобы Дагестан стал, допустим, локомотивом на Каспии. Конкретные проекты, инвестиции, кадры. Как с ними обстоят дела в республике?
0: Кадры как и в республике, так и в целом сегодня в стране. Имеется определенная нехватка кадров. И не зря как бы на уровне президента нашей страны создан новый у нас проект по кадрам. Это связано с тем, что не только в Дагестане, в целом стране сегодня есть определенная нехватка определенных специализированных кадров и в сфере внешнеэкономической деятельности, и в сфере финансов, и в сфере инвестиций. И да, и в целом вообще экономика мира развивается, создаются новые ниши, которых ранее не было. И наш университет, нужно говорить открыто, не совсем готов к данным вызовам. Когда создаются уже целые отрасли в сфере маркетплейсов, а сказать, что у нас сегодня есть... Ну, может, какие-то университеты уже на сегодняшний день подготовили определенные программы, а сказать, если говорить в целом, то под электронную торговлю специализированных программ по обучению сегодня кадров сегодня ну, очень мало по всей стране. Только-только она начинает развиваться. Хотя маркетплейс — это не новая история в мире, а эта история развивается более 20 лет. Если посмотреть историю Амазона, то эта история — это не вчерашняя компания, которая год назад создалась. Да, сегодня у нас два мастодонта в Российской Федерации. Это Озон и Валберес, которые сегодня классно развиваются. И при этом, если мы говорим, что, как вы ранее сказали, что мы хотим быть там якорем в Прикаспийской зоне, при этом нужно понимать, что нам нужны специалисты по развитию той или иной отрасли, особенности электронной торговли. Электронная торговля все большими и большими темпами сегодня занимает долю в экономике не только региона, а всей страны. Из-за этого нужно готовить кадры в сфере ВЭД. Не только ВЭД, но и в сфере инвестиций, в сфере государственно-частного партнерства и тому подобное.
1: А вы считаете, вот лично ваше мнение, хочу узнать, не как руководителя агентства, а вот именно... Маркетплейсы, на ваш взгляд, это хорошая история, что они вот сейчас поглощают весь рынок, так сказать, не только дагестанский? Потому что я знаю, что малый бизнес — это уже, на мой взгляд, может быть, я какую-то преждевременную картинку или оценку даю, что там конец уже. Я не хочу, допустим, извинить, чтобы завтра Махачкала была похожа на пункт выдачи заказов.
0: Я понимаю, о чем вы говорите. На самом деле, вот здесь... два пути развития, на мой взгляд. Вот когда мы говорим, маркетплейсы заходят и забирают определенные рабочие места там. И, допустим, будем вот по нашему рынку говорить, там, Восточка. Там все это время, на протяжении, наверное, лет 30, если не ошибаюсь, может, даже больше, там продаются разные виды товаров без услуг, так скажем. То есть одежда, хозяйственные материалы, 3, 4, 5. Сегодня в основном, возможно, и вы, и в том числе и я, заказываем все это через маркетплейсы. В цене мы, как обыватели, граждане нашей республики, мы выигрываем, правильно? Если бы это было бы дешевле на Восточке, мы пошли бы с вами на Восточке, купили бы на Восточке. А что касается уменьшения рабочих мест, да, мы это понимаем. Но при этом никто не мешает, и я не вижу такого спада. Причем, объясню, количество предпринимателей увеличивается в республике.
1: Я вижу давление на бизнес со стороны маркетплейсов и со стороны, так сказать, новой реальности.
0: Она была, есть и будет. Эту историю проходили не только мы. Это все страны мира, где развивались маркетплейсы, они проходили эту историю. То есть сначала были определенные легкие условия, чтобы бизнесмены туда заходили и торговали продукцию. И дальше это все уже случалось и уже случалось. Но при этом нужно отметить, что и наши предприниматели Республики Дагестан также зарегистрированы в большом количестве маркетплейсов и сегодня торгуют. Если мы говорим, что там, на Восточке, один магазинчик закрылся, но при этом создался электронный магазинчик на Валбересе, где тоже такой же гражданин Республики Дагестан зарегистрировал свою организацию, открыл ИП, выставил свою продукцию, а может даже не свою, потому что на Восточке продавалась не дагестанская продукция, это было тоже так же купи-продай, провозилось с Турции, из других стран мира, или вообще там из других регионов России, ставили определенную оценку и продавали. Это, будем честны. То же самое сегодня происходит на Валбересе. Не сказать, что на Валберсе продается только дагестанская продукция. Точно так же проводится продукция с других стран мира, ставится наценка и продается уже не только в Республике Дагестан, но и по всей России.
1: Руслан Такевич, давайте вот здесь копнем с вами. Да? Вот, мне нравится, чтобы уже так перешли на эмоциональный тон. Здесь я бы тоже хотел бы перейти. Я говорю о том, что маркетплейс давит на бизнес. Да, есть прекрасная тетя Галя, допустим, которая продавала в Хасавюрте или на Восточном рынке. Сейчас ей приходится регистрироваться на том же самом Валбересе, но Валберес там ее душит своими процентами и прочими. Понимаете, я говорю к тому, что человеку сейчас проще пойти где-нибудь работать, нежели как бы сидеть на этом самом маркетплейсе, где с одной стороны будет большой брат на него давить, с другой стороны, где эти как бы, ну, понимаете, там для экономики это не совсем все приятно, на мой взгляд, опять-таки.
0: Ну, смотрите, для экономики, когда мы говорим, для нас, для государства выгоднее, когда предприниматель зарегистрируется, официально откроет свой ИП и будет продавать. И с этого будут поступать налоги в бизнес. С этой точки зрения для государства выгоднее, чтобы предприниматель регистрировался на какой-то маркетплейсе, где будет все открыто, честно, видно, в каких объемах он продал, в каких объемах он купил и сколько налогов платил. Ни на Восточке, ни на других рынках, особенно на Хасавюртском рынке, давайте будем честны, 90% налогов никто не платит. Правильно?
1: Ну, я не в налоговой работе.
0: Ну, вы не в налоговой продукте. Но я считаю, моя точка зрения, что в основном многие предприниматели, которые сегодня торгуют на этих зонах, они в основном не платят налоги.
1: Так, Руслан Такевич, у меня несколько вопросов осталось, причем мы завершим наш эфир. Очень много, да, вот с 90-х годов мы практически с вами ровесники. Очень много ребят в нашем поколении, да, в свое время, по молодости, они уехали с республики. Очень много кадров хороших, да. Что бы вы сказали ребятам, которые сейчас хотят уехать из Дагестана, и они, на ваш взгляд, да, и на мой взгляд, не видят каких-то перспектив здесь, в республике, поэтому уезжают отсюда. Сейчас я вижу еще и другую тенденцию, как много туристов, которые один раз приехали в Дагестан, начинают жить здесь, работать, и все у них здорово получается. Как это две картины вроде одной республики умещаются?
0: Вопрос на самом деле интересный, и я больше скажу, я сам себе этот вопрос часто задаю, что делать в этой ситуации. Я даже сижу о своем ближнем окружении, и своих одноклассников, которые все мы закончили школу, университет. Сегодня большинство моих одноклассников находятся не в Республике Дагестан. Они находятся в Москве, некоторые даже за границей, ну, в основном в центральной части России. Нашли себя, работают, получают определенные зарплаты, которые, я скажу, в ближайшие даже 2-3 года в Дагестане не будет таких уровней зарплат. И понимая, можно и понять их. Человек не нацелен на какую-то перспективную политическую карьеру, смысл ему возвращаться сюда. Если у тебя есть какие-то еще перспективы развития, там, повышения по должности, и ты готов закрыть глаза на определенную зарплату и готов расти дальше ради определенных своих, так скажем, своей мечты там, или своей цели, то я могу понять. Но если у человека в целом жизнь просто это создать свою семью, жить спокойно, не лезть в никакие политические процессы и тому подобное, и он получает зарплату, там, грубо говоря, в Москве сегодня 500 тысяч рублей, приходит в Дагестане, получает там 70-80 тысяч рублей за ту же самую работу, он сюда не приедет.
1: Спасибо большое. Вопрос последний, конкретно вам, по вашей должности. Каким вы видите нашу республику лет через 10?
0: Каким я хочу ее видеть или какая она будет?
1: Каким она будет? Я сторонник не розовых очков все-таки.
0: Считаю, что за последние 5 лет были определенные предпосылки для того, чтобы через 10 лет наша экономика как минимум вошла в тридцатку регионов России в сфере развития инвестиционного климата. Сегодня создаются определенные и промышленные парки, и определенные преференции для инвесторов. Я всегда вижу экономику, вот чуть-чуть отойду, чтобы эта экономика, она не сама по себе, это средства, это финансы. И чем больше финансов мы привлечем, тем быстрее будет развиваться наша экономика. Пытаться развивать ее только за государственные средства, это интересная история, но ее она должна комбинироваться с частными инвестициями. Из-за этого я видел за последние 5 лет, были созданы условия, создаются условия и в сфере туризма, в сфере промышленности, в сфере АПК, создается хороший имидж в целом о республике, за последние 5 лет создавался, о том, чтобы инвестор заходил и создавал здесь предприятия, создавал здесь определенные ценности, услуги. И считаю, что если эта тенденция дальше будет продвигаться, то мы должны как минимум войти в топ-30 регионов России по развитию инвестиционного климата в нашей стране.
1: Руслан Тагиевич, спасибо вам большое. Ведь действительно, на самом деле, да, вот подводя итог нашего сегодняшнего эфира, последние годы о Дагестане стали говорить не только как о туристическом регионе, а о том, как это какая-то такая площадка для бизнеса, и как мы дали такую, знаете, оценку. Я надеюсь, что на самом деле мы будем этим самым хабом на Каспийском море. Я напомню, что у меня сегодня был директор Центра поддержки экспорта Республики Дагестан Руслан Абаскулиев. Руслан, еще раз спасибо. И вы слушали программу «Вечерний сеанс». Спасибо, что он на волне радиостанции «Диалог ФМ».
0: Спасибо.
6: А вечером
2: после работы.
6: А вечером кто в пути?
2: А вечером.
6: А вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог FM.
2: Реклама на Диалог FM.
19: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
6: Фруктовая ароматная семья кикуни.
18: Люблю соки кикуни. Очень вкусные. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
8: Лучший сок душистых яблок.
10: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
11: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
12: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
14: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
13: Овощи, угомонитесь, ведь теряет третий дар, кто пьет вишневый мой нектар.
15: Персик слаще из нектаров.
10: Абрикос еще вкусней.
16: Винограда
10: и граната
16: всех насыщенней вкусней.
10: Слива с яблоком вкусней. Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
18: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Упью все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
6: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Заранее нарезанные фрукты могут нести смертельную инфекцию. Об этом рассказала врач-инфекционист и диетолог Марият Мухина. Зарубежные врачи уверены, что покупка предварительно нарезанных фруктов и овощей может нанести вред здоровью человека, занеся в организм смертельно опасную инфекцию. Их исследования показывают, что упаковки с нарезанными кубиками манго, дыни и ананаса с большей вероятностью содержат вредные бактерии. В разговоре с Life.ru специалист рассказала, что определенный риск потребления нарезанных фруктов и овощей есть. Например, при нарезке овощи и фрукты теряют полезные вещества, такие как антиоксиданты. Они необходимы для правильного функционирования организма. А вот при нарезке антиоксиданты подвергаются окислению. Таким образом, салаты и смузи оказываются менее полезными, чем цельные овощи и фрукты. Сюда же относятся оставленные на прилавке разрезанные овощи и фрукты. Они также теряют полезные свойства. Марият Мухина отметила, что методы приготовления пищи играют большую роль в безопасности ее потребления. Так, температурная обработка может свести к нулю риск заболеваний. Современные методы обработки овощей и фруктов, например, использование специальных средств для мытья, помогают уменьшить риск заражения инфекциями. Однако они не гарантируют полной защиты, потому что нарезанные продукты уже подвергались воздействию микробов во время нарезки и упаковки, говорит специалист. Безопасность овощей и фруктов зависит от того, как их выращивают, транспортируют и хранят. Поэтому очень важно думать, где купить хорошие продукты.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
3: Совсем недавно наши предки жили в довольно прохладной среде. Дома они носили плотную одежду и явственно ощущали, когда приходила осень, зима или ночь. С тех пор мы переехали в квартиры, изобрели центральное отопление, и средняя температура в наших домах значительно выросла. Сегодня мы уже считаем своим святым правом ходить зимой по дому в майке и трусах, подкручивая термостат батареи, если вдруг нам становится прохладно. Однако, разумно ли это? Наши предки существовали в принципиально других условиях, и их жизненное пространство было гораздо холоднее. Могли ли миллионы лет эволюции пройти без последствий? Да, прогресс сделал нашу жизнь комфортнее, но стала ли она здоровее? Взглянем, например, на сон. Наблюдая за жителями современных доиндустриальных обществ, ученые заметили, что они начинают готовиться ко сну только когда падает температура. Не темнота, но прохлада заставляет их засыпать. Из исследований мы знаем, почему это так. Дело в том, что вечерний холод – это главный индикатор для нашего организма, что пришла ночь. Иными словами, не только отсутствие света, но и пониженная температура внешней среды сообщает нашему мозгу, что пора спать. В ответ на холод он вырабатывает мелатонин и другие гормоны, которые делают нас сонливыми. Иными словами, в природе все взаимосвязано. Однако современный человек, оградив себя стенами своей квартиры от нестабильной внешней среды и этой самой природы, создал себе изолированный, удобный, комфортный, но не совсем адекватный мирок. Он придумал себе искусственное солнце и теперь сам решает, когда должно стать темно и холодно. Проблема здесь в том, что его решения зачастую мешают ему жить. Например, согласно исследованиям, идеальная температура для сна не 25, как многим нравится, но 17-18 градусов по Цельсию. Да, кажется, что это очень низкая температура, и большинство людей сейчас съежились. Но дело в том, что ночью наш мозг должен охлаждаться, поэтому во время сна он сам постоянно понижает температуру тела, а прохлада внешней среды ему в этом помогает. Даже если вы будете накрыты одеялом и все ваше тело будет в тепле, голова все равно будет холодной и мозг успешно охладится. Он погружает себя в эдакую мини-гибернацию и замедляет метаболизм. Как следствие, ему легче управлять иммунной системой, циркадными ритмами и качеством сна. В исследованиях мы видим, что чем лучше подушка отводит тепло, тем крепче сон у испытуемых. Поэтому, если мы хотим оптимизировать сон, в первую очередь следует заставить наше тело эффективно избавляться от тепла. Нам придется искусственно повторить то, что раньше делала природа. В этом нам поможет три шага. Во-первых, перед сном мы должны понизить температуру нашего тела с помощью горячего душа. Звучит контринтуитивно, однако это работает. Мы нагреваемся, а организм в ответ охлаждается. После душа наш мозг видит, что тело становится холоднее и понимает: «Ага, кажется, пришло время спать». Так мы имитируем природный процесс. Недавний мета-анализ научных статей показал, что 10 минут 40-градусного душа за час до сна улучшает эффективность этого сна. И улучшает нехило. Мы быстрее засыпаем, увеличиваем продолжительность и глубину сна, а также улучшаем так называемый быстрый сон, который играет ключевую роль в обучении, памяти и восстановлении центральной нервной системы. Есть также две очень эффективные добавки, которые охладят нас перед сном и помогут поддерживать адекватную температуру всю ночь. Это глицин и лаванда. В исследованиях испытуемые принимали по 3 грамма глицина перед сном, что снижало температуру их тел и улучшало не только их сон, но и когнитивные функции и бодрость на следующий день. То же самое касается лаванды. Ее можно принимать в форме добавок или вдыхая пары ароматической лампы, как это делаю я. Однако, как бы странно это ни казалось, готовиться ко сну нужно утром. Многие из вас помнят, как сильно на нас влияет синий свет. Если смотреть в экран перед сном, снижается выработка мелатонина, и что гораздо менее известно, не снижается температура тела. Разумеется, это приводит к целому ряду проблем со сном, и как с ними бороться, я уже рассказывал в других видео. Однако, мало кто знает, что утренний свет влияет на нас не менее радикально. В исследовании 2017 года офисным работникам надели специальный прибор, который измеряет количество света в окружающей среде. Выяснилось, что те, кто с 8 до 11 утра находились в среде с ярким светом, быстрее засыпали, лучше восстанавливались, а их продуктивность была значительно выше. Кстати, это были сотрудники, чье рабочее место было недалеко от окна, так что примите на вооружение. Ученых это заинтересовало, и было проведено множество других экспериментов. Например, в одном из них на испытуемых утром надевали вот такие очки. Таким образом, ученые пытались имитировать то, что раньше само собой происходило в природе. На сетчатку глаза попадают фотоны, а мозг понимает, что наступило утро. Циркадные ритмы регулируются и синхронизируются. Чем больше света, тем меньше вырабатывается мелатонин, и мы чувствуем бодрость. Более того, наше настроение в течение дня значительно улучшается. И, конечно, яркий утренний солнечный свет снижает температуру тела ночью, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому, во-вторых, если мы хотим, чтобы наше тело эффективно избавлялось от тепла, задуматься об этом нужно еще утром. И действительно, задуматься нужно. Из недавнего опроса мы знаем, что дети в Великобритании проводят столько же времени на улице, сколько и заключенные в тюрьме. Государство обязано выгуливать осужденных минимум по 70 минут в день. Современные дети не получают и этого, хотя в свете нуждаются больше взрослых. Усугубляется это еще и тем, что нельзя просто посмотреть в дисплей смартфона или компьютера и получить нужное количество фотонов. Среднестатистический экран излучает примерно 100 люкс. Чтобы наш мозг зафиксировал утро, нам придется смотреть в этот экран несколько часов, а нам нужно набрать 100 тысяч люкс до 9 утра. Так мы максимально подавляем мелатонин, гормон сна, и вырабатываем дофамин, нейротрансмиттер мотивации. То есть утренний свет буквально заряжает нас на работу и делает нас счастливыми. И эффект от него будет гораздо выше, чем, например, от холодного бодрящего душа. Так что самое оптимальное решение – встречать солнце, как это делали наши предки. В среднестатистическое летнее утро будет достаточно 10-минутной прогулки. Это увеличит вашу мотивацию, работоспособность и настроение. Однако на наших широтах лето не бесконечное. Осень, зима и весна известны своей темнотой, и именно из-за темноты в эти сезоны у нас такое плохое настроение. К счастью, ученые из НАСА обеспокоены теми же вопросами. Еще в 91 году ученые выяснили, что когда космонавты смотрят на особую лампу по расписанию, их циркадные ритмы работают в тандеме с земными, что повышает температуру их тел утром и понижает вечером. Так что сегодня все космонавты, чтобы проснуться, в течение получаса используют искусственный источник света, который излучает 10 тысяч люкс. Идеально, если температура света будет приближаться к 6-7 тысячам кельвинов. Именно такой синий свет лучше всего поднимает нам настроение, улучшает продуктивность и качество сна ночью. Обычные лампы нам не подойдут, они недостаточно яркие. Замену солнца придется искать в специализированных магазинах. Обычно интенсивность света у них составляет 10 тысяч люкс, и для эффекта использовать их нужно минут 20. Но как бы мы ни старались охладить свое тело с помощью хитрых приемов со светом, охлаждающим душем и добавками, все это не сработает, если мы будем засыпать в разное время. Ведь подумайте, это очень логично. Единственная причина, по которой люди сегодня засыпают в разное время, это потому что они изобрели себе искусственное солнце. Раньше настоящее солнце управляло нашим сном, теперь мы ложимся спать, когда захочется. Однако наш организм все еще работает циклами, и эти циклы почти идентичны солнечным циклам. Точно так же, как вы не можете заставить солнце двигаться на 20% медленнее, продлевая день, точно так же вы не можете заставить свое тело подождать со сном. В какой-то момент оно готовится ко сну. И если мы посылаем ему смешанные и нестабильные сигналы, например, если сон не наступает или наступает каждый раз в разное время, все системы организма сбиваются, и даже при наличии тех самых заветных 8 часов сна, качество этого сна не будет оптимальным. И, конечно, мы видим, что при нерегулярном расписании сна температура тела ночью значительно выше. Поэтому, в-третьих, соблюдайте постоянный режим сна.
2: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября 2026 года. Документ опубликован на официальном сайте Кремля и вступил в силу со дня его подписания. Согласно законодательству, я напомню, что выборы назначаются указом главы государства не ранее, чем за 110 дней, и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. В единый день голосования 20 сентября россияне также будут выбирать высших должностных лиц как минимум в 8 регионах России. Я в свою очередь напомню, как мы ранее сообщили, о том, что председатель Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова заявила, что выборы в Госдуму станут одной из самых сложных избирательных кампаний. По ее словам, голосование пройдет в непростых условиях на фоне накопившейся усталости общества. Ну и премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов подписал распоряжение о назначении Руберта Курбанова на должность руководителя секретариата председателя правительства и заместителей председателя правительства республики. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров. Я напомню, что Курбанов в разные годы был руководителем аппарата администрации Махачкалы, главой секретариата председателя правительства Дагестана и работал в системе МЧС. До нового назначения работал в Министерстве труда и социального развития Дагестана. В правительстве отметили, что Абдулмуслим Ханипов, который ранее занимал этот пост, продолжит свою деятельность в системе органов.

0: 400 зерноуборочных комбайнов. Планируется также привлечь технику из других регионов и организовать переброску комбайнов внутри республики по графику. Об этом уточнил заместитель министра. Ну а Дагестан стал лидером по оплате наличными в России. На Дагестан, я напомню, что приходится 36% всех покупок за наличные. Это самый высокий показатель в стране. Также в числе лидеров оказалась Ингушетия, Северная Осетия и Кабардино-Балкария. Я напомню, что по данным экспертам, рост наличных связан с увеличением расходов малого бизнеса, перебоем мобильного интернета и стремлением части россиян хранить сбережения в наличной форме. Но в Дагестане 21 июня состоится велоэтап «Три горы». Участникам предстоит преодолеть живописную трассу протяженностью 37 километров с тремя ключевыми подъемами. Старт гонки будет дан в 9:00 напротив торгового дома Киргу в Махачкале. Я напомню, что финишировать спортсмены будут на Буйнакском перевале. Ожидается, что первые участники пересекут финишную черту до 12:00. Отмечается, что маршрут проходит по автомобильным дорогам общего пользования. Перекрытие движения не предусмотрено, поэтому участники будут следовать по правому краю проезжей части. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук. Спонсор новостей. Компания Elko.
0: Интернет. Телевидение. И мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элка и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элка. Надежный интернет для вашей жизни.

о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Первый в мире терминал с ИИ. Сбер представил Neo — новый платежный терминал со встроенным искусственным интеллектом, который компания называет первым подобным устройством в мире. Разработка объединяет ИИ, биометрию, локальные вычисления и цифровые сервисы, превращая процесс оплаты в более персонализированный и бесшовный сценарий взаимодействия покупателя и бизнеса. Главная идея Neo — адаптация технологии под человека. Экран терминала автоматически меняет угол наклона под пользователя, а система биометрического распознавания работает при любом освещении. Для идентификации применяется камера с 3D-картографией лица, широким углом обзора и адаптивной подсветкой. Устройство оснащено 8-ядерным процессором, облегчающим скорость и стабильность работы интерфейса. Разрешение экрана увеличилось на 60% по сравнению с предыдущим поколением устройств. Neo поддерживает все современные способы оплаты — банковские карты, смартфоны, QR-коды и биометрию. Также реализованы дополнительные цифровые сервисы — оплата частями, чаевые, а также

0: отображение и использование бонусов «Спасибо». Нео – это уже не просто терминал, а новые поколения платежных устройств, в котором технологии подстраиваются под человека. Он сам адаптируется под покупателя, объединяет биометрию, искусственный интеллект и цифровые сервисы и делает оплату практически незаметной. Для бизнеса это не только удобный способ приема платежей, но и новый инструмент роста продаж и качества клиентского опыта. Мы уверены, что такие решения в ближайшие годы станут новым стандартом платежной инфраструктуры, заявляют в Сбере. До конца 2026 года планируется установить первые несколько тысяч устройств, а предзаказ уже открыт. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Почти половина российских работодателей позитивно оценивает уровень подготовки выпускников вузов и колледжей для начала профессиональной деятельности. Согласно исследованию ХХРО, 19% компаний высоко оценивают их подготовку. Еще 30% считает ее достаточной для трудоустройства. Наивысшие оценки получают выпускники, претендующие на должности в сфере управления персоналом. 29% работодателей отметили их высокий уровень подготовки. В маркетинге и рекламе показатель составил 27%, а среди квалифицированных рабочих – 24%. Технические специальности производственного профиля и инженерные профессии также входят в число направлений, выпускники которых наиболее подготовлены к выполнению рабочих задач. Высокий уровень их подготовки оценили 19% работодателей. Компании готовы компенсировать недостаток практических навыков у молодых специалистов. Более половины работодателей берут выпускников на работу и назначают им наставников. Еще 41% предлагают внутреннее обучение, а 36% используют стажировки для оценки потенциала молодых специалистов.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Личный коуч.
1: Если вы устали от постоянных забот и проблем, связанных с ведением бизнеса, и потеряли веру в свои силы, мы поделимся секретами, которые помогут вам работать меньше и при этом развивать свой бизнес. Когда бизнес начинает приносить меньше дохода, многие предприниматели задумываются о возможности быстрого расширения, предлагают новые услуги и нанимают дополнительных сотрудников. Это неверное решение. Согласно принципу обратного выкупа, в первую очередь необходимо избавиться от лишних обязательств, а не увеличивать объем работы. Другими словами, нанимайте сотрудников не для роста бизнеса, а для того, чтобы освободить свое время. Предприниматели, которые не умеют делегировать задачи другим, сталкиваются с выгоранием и, как следствие, с банкротством. Да, вы нацелены на достижение результатов и усердную работу, но прежде всего вы человек с ограниченным ресурсом времени. У вас есть работа, семья и друзья, которым также нужно ваше внимание. Большинство предпринимателей считают, что прибыльный бизнес означает работать, не покладая рук. Возможно, на начальном этапе это так и есть, но по-настоящему бизнес развивается, когда руководитель понимает, как освободить время для более важных дел. Существует один секрет, известный немногим, который поможет достичь новых высот в развитии бизнеса. Вам следует сосредоточиться только на тех задачах, которые а. вы выполняете лучше всего, б. приносят вам радость и в. обеспечивают максимальный доход компании. Скорее всего, только две или три задачи соответствуют этим критериям. Вы наверняка уже слышали о правиле 80 на 20, но для предпринимателя оно звучит как 95 на 5. Это означает, что только 5% того, что вы делаете, действительно имеет значение, в то время как 95% задач можно смело делегировать. Да, именно так, целых 95%. Если вы работаете 10 часов в день, только 30 минут этого времени приносит доход. Когда вы работаете из-под палки, то работаете медленно и без энтузиазма, а когда беретесь за сложные задачи, кажется, что вы жертвуете собой ради важной цели, но на самом деле наносите серьезный финансовый ущерб вашей компании. В данной ситуации проигрывают все. Давайте будем честны. Никто не хочет стать выгоревшим владельцем бизнеса, трудоголиком с шатким здоровьем и разрушенными отношениями. Но это непременно случится, если вы проигнорируете принцип обратного выкупа. Он гласит: «Не хочется проверять почту? Не проверяй». При составлении списка дел следует ориентироваться на те задачи, которые имеют наибольшую ценность. Прикладывайте максимум усилий, чтобы вернуть свое время. В свободное время занимайтесь тем, что придаст вам сил. Больше сил – больше денег. Возможно, вы думаете, что чем больше работать, тем эффективнее будет работать бизнес. На первый взгляд звучит разумно, но вы начинаете крутиться, как белка в колесе. Задач море, а результаты минимальные. Или вы думаете, что задача слишком ответственная, с которой никто, кроме вас, не справится. Если вы не научитесь работать меньше и направлять свою энергию на важные дела, то попадете в ловушку. Вы достигаете критической точки, о которой я расскажу более подробно в следующем уроке. Преодоление критической точки. Вы зашли в тупик. Дальнейший рост становится невозможным, и чем больше вы стремитесь к развитию, тем больше страха испытываете. В этот момент срабатывает жизненная установка: «Никто не сделает это лучше, чем я». Да, до тех пор, пока вы не сломаетесь. Все, что отнимает у вас энергию – электронные письма, задачи, которые вы ненавидите выполнять – все это создает стену страха. У вас есть три варианта действий. Первый – продажа. Когда проблем становится слишком много, предприниматель хочет выйти из бизнеса любой ценой. Второй – саботаж. Руководитель принимает ряд неверных решений, которые мешают развитию бизнеса. Например, уволить ключевых членов команды из-за незначительных ошибок, создать новые сайты, совершить необдуманные действия, которые потянут компанию ко дну. Это саботаж собственного бизнеса. Третий – остановка. Бездействие в бизнесе равносильно медленной смерти. Человечество не стоит на месте и требует постоянного развития рынка. Если вы не будете развиваться, то рискуете потерять клиентов. Они обратятся к вашим конкурентам в поисках новых предложений. Есть ли в вашем бизнесе что-то, что вызывает беспокойство или создает проблемы? У вас есть выбор – работать в условиях стресса или начать использовать метод «анализ, передача, заполнение». Он начинается с аудита вашего времени. Вы должны выявить задачи, которые не приносят существенной пользы, но отнимают у вас силы. Затем эти незначительные задачи передаются тем, кто может выполнить их лучше и с большим удовольствием. Вы занимаетесь только теми делами, которые вас вдохновляют, мотивируют и способствуют увеличению дохода. Анализ. Какие задачи, которые мне не нравятся, я могу легко и с минимальными затратами передать другому человеку? Передача. Кто из моей команды или кого я могу нанять хотя бы на неполный рабочий день, может взять эту работу на себя? Заполнение. На каких задачах, которые мне нравятся и которые могут быстро принести компании прибыль, следует сосредоточиться?
0: Личный коуч. Реклама на Диалог.ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса. Это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
4: Российские компании могут сохранять неэффективных сотрудников еще 2-4 года из-за дефицита кадров. Однако устойчивой тенденцией такую практику назвать нельзя, рассказал доктор экономических наук Юрий Шитько. Среди причин такой политики он назвал страх не найти замену, высокую стоимость найма и адаптации, длительный поиск персонала, риски трудовых споров, а также дефицит сильных руководителей, умеющих управлять эффективностью команд. При этом эксперт предупредил, что сохранение кадрового балласта создает проблемы как для бизнеса, так и для работников. По словам Шитько, в компаниях нередко возникает ситуация, когда 20-30% сотрудников фактически компенсируют недостаточную эффективность коллег. Это приводит к перегрузке, выгоранию и демотивации наиболее результативных работников, посетовал экономист. 25% россиян этим летом планируют отдыхать дома, они никуда не поедут. 22% собираются провести отпуск на даче или за городом. Поездку по России планируют 23% опрошенных и только 15% рассматривают вариант с отдыхом за границей, пишет Афиша Дейли. Самой расходной статьей отпуска респонденты назвали дорогу. Проживание оказалось на втором месте в списке расходов, на третьем месте питание. По данным Ассоциации туроператоров России, внутри страны граждане поедут в Краснодарский край, Крым, Кавказские минеральные воды, Москву и Подмосковье и Санкт-Петербург. И в завершении выпуска зависимости оказались самым главным красным флагом для россиянок при выборе партнера. Об этом газете «Ру» рассказали в пресс-службе дейтинг-сервиса «Мамба» со ссылкой на свой опрос. Алкоголь, азартные игры и другие виды зависимости оказались главным отталкивающим фактором в мужчинах. Опрошенные также выделили среди своих красных флагов такие негативные черты, как грубость, вспышки злости, скупость и нездоровое отношение к деньгам, а также лень и отсутствие целей в жизни. Каждая пятая россиянка не готова мириться с эмоциональной закрытостью и эгоизмом партнера. Любовь к видеоиграм и хобби, занимающие все выходные, для большинства опрошенных не критичны. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог FM. Говорим по делу. По делу.

Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салиха Васиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Не заставляйте людей снимать маски. Если маска собеседника вас нервирует, пересильте себя и тоже наденьте свою. Возможно, человек переживает бронхит, а может быть, он навещает пожилого родственника на следующей неделе. Может быть, он просто чувствует, что плохо выглядит. Это, проще говоря, не ваше дело. Проявите такт.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Что делать, если получили акт проверки из налоговой инспекции? Всех проверят, сразу вам говорю, чтобы не было сомнений, что я маленький, меня не проверят, проверят всех. Просто, возможно, сейчас вы не такой заметный, но через полгодика, год, два, три проверят всех, так или иначе. Поэтому, если ты получил акт из налоговой инспекции, сразу шарахаться, сразу бояться и сразу теряться вообще точно не стоит. Когда получаете акт налоговой проверки на руки? Во-первых, дата, когда вы получили этот акт проверки, она отражается... Если мы получаем через телекоммуникационные сети, через интернет, она сразу фиксируется, когда мы отправили квитанцию, что мы, да, мы получили. То есть, окей, бухгалтер ваш или вы лично, в личном кабинете, либо через Контурсбиз получили этот документ и в итоге отправили обратное извещение о получении. Вот с этого дня и начинается течь срок, когда мы обязаны уже какие-то действия предпринимать. Сам акт проверки не означает уже арест и тем более не забирают деньги. Сам акт проверки – это документ, подтверждающий, что налоговая проверила и нашла вот что. Поэтому, если вы получили акт, 30 дней на подачу возражений у нас всегда имеется. Даже если вы получили 29 дней назад этот акт, и вы тупо забыли про него, у вас еще один день есть отправить хоть какие-то возражения в налоговую инспекцию. Да, конечно, я буду говорить о том, что, ну, желательно возражения писать нормально, чтобы сразу можно было на встрече по решению, по принятию решения по акту проверки как-то уже к чему-то прийти. Но хотя бы хоть какие-нибудь возражения, конечно, нужно написать, а потом уже можно дополнение к ним привести и добавить уже на встречу с представителем налоговой инспекции. Поэтому шарахаться, бояться, убегать точно никуда не стоит и, конечно, не банкротиться, потому что у меня большинство людей сразу начинает: «Дмитрий, я что, банкрот? Все, убегаю?» Нет, подождите, надо разбираться. Это раз. Во-вторых, открывая акт, любой акт, там можно частенько найти большие, частые ошибки в подсчете налоговых обязательств. Налоговики сейчас молодцы, они достаточно хорошо сейчас копают, но есть и случаи, когда, ну, не успевают. Поэтому акты бывают сделаны поверхностные. И там цифры, которые считывают налоговые инспектора, они бывают берутся просто, ну, фактически кассовым методом. То есть выручка вся, которая видна, то есть через расчетный счет или через кассы, они просто ее считают налоговой базой, на нее начисляют налог, все, эта сумма, соответственно, является недоимкой, которую хотят они взыскать. Когда мы проверяем, вот этот акт получаем, часто бывает там вообще все неправильно. Нет подтверждающих документов расходов, нет каких-то данных, которые говорят о том, что сумма налогов может быть уменьшена и так далее. Поэтому, когда мы начинаем акт изучать, возражение, которое мы будем готовить с вами, оно будет содержать информацию о том, что цифра была рассчитана неверно, возможно, она вообще будет нулем. Поэтому это все нужно будет пройтись, посчитать. Что еще хотел бы донести о том, что если вдруг получили акт, если у вас вдруг возникла идея о том, что сейчас меня арестуют сразу все счета, счета не арестовывают сразу на основании акта камерной проверки. Точнее как, обычно не арестовывают. Если вдруг вы каким-то образом там до такой степени перешли все, что можно. Помните, когда у Елены Олеговны Блиновской все арестовали? Потому что, ну, там сделали все для того, чтобы к ним налоговая относилась как к преступникам. Стали убегать и ноги на стол, как говорится. Поэтому, чтобы этого не было, ведите себя, ну, по-человечески, адекватно. То есть получили акт, стали разбираться, стали выяснять и все. Арестовывать счет сейчас никто не будет. Поэтому не переживайте, не дергайтесь. Нет ничего такого страшного, чтобы прямо вот садить с ума. Но я вам точно скажу, когда вам нужно уже переживать и дергаться в случае камеральной проверки. Если вдруг вы попадаете под ситуацию, когда у вас обнальные схемы, и вы понимаете, что это обнальные схемы, то, скорее всего, в рамках камеральных проверок в отношении вас еще и возбудятся следственные органы. Если у вас очень часто используются какие-то подставные лица, то есть вы работаете с компаниями, которые, ну, оформлены на подставных лиц, так называемые дропы. И самое интересное, что если вдруг вы как-то или где-то участвуете в каких-то тендерах, аукционах, закупках, где участвует государство, то вам уж точно стоит опасаться того, чтобы где-нибудь закупать бумажные документы, подтверждающие приобретение товара или сырья с НДС. Вот это вот важная история. Потому что ввели в Уголовный кодекс 173.3 статья Уголовного кодекса за подделку документов, а это подделка документов является снижающей НДС, а теперь уголовная статья. Поэтому вот здесь опасаться, конечно, стоит. Тогда здесь включатся истории и с следственными органами, возможно, в зависимости от цифры до начислений, там включатся уже и прослушки и так далее, для того, чтобы понять вообще, насколько к вам стоит присмотреться. Но обычно при получении акта прежде всего нужно разобраться, что инкриминирует вам налоговик, как это все он посчитал. Если посчитал неправильно, берем и пересчитываем заново.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог ФМ.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Госдума принятым законом усилила защиту прав граждан от перепродажи железнодорожных билетов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он добавил, что за 2024 год выявлено 2000 случаев покупки электронных проездных документов теми, кто не планировал совершать поездки, а еще свыше 7000 билетов на сумму почти 23 миллиона рублей было возвращено в свободную продажу по итогам анализа деятельности недобросовестных пользователей веб-ресурсов ОАО «РЖД». Теперь за возмездное оказание услуг, в том числе посреднических по оформлению в электронной форме железнодорожных билетов, будет грозить серьезный штраф – до 500 тысяч рублей. Это решение в интересах людей, заключил политик.
0: Закрома Родины.
1: По итогам пяти месяцев 2026 года продажи в России автомобилей европейских брендов увеличились в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Всего за пять месяцев у нас было продано 26 700 новых легковых автомобилей европейских брендов. Рыночная доля европейцев составила чуть более 5%, написал Целиков. На первом месте по объемам продаж в указанный период оказалась марка BMW с результатом 6400 машин. За ней следуют Volkswagen и Audi. В первую десятку лидеров входят также Mercedes-Benz, Skoda, Land Rover, Porsche, Volvo, Mini и Rolls-Royce.
0: Деньги дороги, как память.
1: Почти 80% родителей готовы регулярно финансово помогать своим детям, которые планируют поступать в вузы в других городах. А самой распространенной статьей расходов оказалась еда, говорится в исследовании «Выберу.ру», которое есть у РИА Новости. Около 79% родителей, чьи дети планируют поступать в вузы в других городах, собираются регулярно финансово поддерживать их во время учебы, а еще 13% готовы помогать только в отдельных ситуациях. Например, при крупных покупках, проблемах со здоровьем или поиске жилья, лишь 8% заявили, что не планируют материально участвовать в жизни ребенка после переезда, сказано там. Так, самой распространенной статьей расходов оказалась еда. 64% родителей заявили, что готовы регулярно переводить студентам деньги на продукты и повседневные траты, при этом средняя сумма составила 18 тысяч рублей в месяц. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог.

0: Мысли вслух. Иногда самые глубокие раны не видны глазу. Не было ни криков, ни крови. Но было кое-что хуже – сломанное доверие. Ты остался с осколками того, что казалось связью, а оказалось иллюзией. Ты отдавал сердце, а тебя принимали как должное. И вот истина, от которой не убежать. Ты не найдешь исцеления в том месте, где тебя разрушили. И не познаешь покоя, пока пытаешься заслужить признание от тех, кто не увидел твоей ценности, когда это было важно. Но это не рассказ о мести. Это не инструкция, как вернуть боль. Это не о них. Это о тебе. О внутреннем подъеме без шума. О стойкости, которая не требует одобрения. О силе, которая не теряет равновесия. Потому что стоики не учили избегать боли. Они учили не принадлежать ей. Сохранять себя, когда рушится все вокруг. Оставаться целым, когда мир требует сломаться. Если тебя предали, обесценили, солгали, отвергли, если тебя заставили сомневаться в себе, останься. Не ради них, ради себя. Потому что это не просто очередной урок. Это момент освобождения. Твоя сила не в ответе, а в отрешенности, не в гневе, а в тишине. Не в том, чтобы доказать, а в том, чтобы подняться так высоко, чтобы они больше не могли до тебя дотянуться. Но стоицизм учит, ты не обязан вести войну. Ты обязан себе покой. Когда кто-то причиняет боль, первое желание – заставить его почувствовать то же самое. Уравнять счет. Но в этот момент ты лишь обмениваешь одну рану на другую. Отдаешь свой покой ради гордости, которую вообще не стоило отдавать в их руки. Путь стоика начинается с контроля над собой, не над ними. Эпиктет сказал, «Мы страдаем не от событий, а от суждений о них. Да, тебя предали, это случилось. Но ты продолжаешь проживать это каждое утро. Несешь в каждую беседу. Позволяешь этому отравлять мысли и красть сон. Это уже не их вина. Это твой выбор. Путь стоика начинается там, где заканчивается обвинение. Ты не можешь контролировать, как они поступили». Не можешь заставить извиниться, не можешь переписать прошлое, но ты можешь контролировать, что будет дальше, а то, что будет дальше, определяет тебя. Что такое покой на самом деле? Это не притворство, будто ничего не произошло, не фальшивая улыбка, когда болит сердце, и не прощение, обернутое в вынужденную доброту. Покой – это сила, это внутренняя уверенность, что ты больше не позволишь их поступкам управлять твоими чувствами. Ты защищаешь свой покой не гневом, а решением. Они больше не имеют доступа к твоему разуму. Не каждый, кто ранил тебя, достоин реакции. Некоторым людям достаточно дистанции и молчания. Это не избегание. Это эмоциональная дисциплина. Иллюзия победы в эмоциональной битве. Будем честны, невозможно победить в борьбе с тем, кому все равно. Ты думаешь, если кричать громче, говорить умнее, спорить дольше, они поймут. Нет. Не поймут, потому что они никогда не видели правду так, как ты. Их поступки не были случайностью, молчание не было забывчивостью, манипуляции не недоразумением. Это было сознательное безразличие. Ты не побеждаешь, разоблачая их. Ты побеждаешь, когда становишься настолько сильным, что они больше не способны даже найти ту версию тебя, которую однажды ранили. Это не трусость, это ясность. Эмоциональный интеллект – это выбор исцеления, а не вражды. Не потому, что они этого заслуживают, а потому, что ты заслуживаешь. Твоя энергия священна. Представь, что у тебя есть 100 единиц энергии на день. Каждая мысль о них – минус 5. Каждый внутренний спор – минус 10. Каждая, а вдруг они скучают, еще 10. К полудню ты уже потратил большую часть на тех, кто даже не думает о тебе. Твоя задача – не чинить того, кто тебя сломал. Твоя задача – заново выстроить себя так, чтобы они даже не узнали. Это путь стоика. Тихая сила, внутренняя дисциплина, безусловное самоуважение. Это победа, которую они никогда не поймут. Когда ты не отвечаешь, тебя назовут холодным. Когда замолкаешь, скажут, что ты изменился. Когда уходишь, обвинят, что сдался. Пусть говорят. Твоя победа для них невидима, потому что им не дано понять твой путь. Ты исцеляешься не для того, чтобы что-то доказать. Ты исцеляешься, чтобы вернуть себе жизнь. Величайшая месть – это не ответ, не публичная истерика, не пост, на который они случайно наткнутся. Это покой, настоящий, глубокий, недосягаемый. Вот чего они не ожидают. Что ты не сжег мост, потому что построил совершенно новую жизнь без него. Есть истина, до которой большинство доходит слишком поздно. Боль – это часть жизни. Страдание – это выбор. Ты не убежишь от разбитого сердца, не отмедитируешь предательство, не обойдешь ложь и манипуляции с помощью позитивных вибраций. Даже величайшие стоики чувствовали боль. Марк Аврелий похоронил 8 своих детей. Эпиктет был рабом с искалеченным телом. Синека изгнан, оболган и вынужден покончить с собой. Но величие их заключалось не в боли, а в том, что они сделали с ней. Эмоциональный интеллект – это не подавление чувств. Многие путают стоицизм с бесчувственностью. Думают, сила – это не чувствовать. Но истинный стоицизм не в отрицании боли, а в том, чтобы смотреть ей в глаза и не позволять разрушить себя, когда кто-то причиняет боль. Есть один вопрос, который меняет все. Не почему они ранили меня, а что мне теперь делать с этой болью? Какой урок я должен извлечь? Какая новая версия меня рождается из этого огня? Стоик не живет в почему. Он действует. Он восстает. И он больше никогда не будет прежним. Ты не исцелишься, пытаясь понять их. Ты исцеляешься, когда начинаешь понимать себя. Что ты терпел, хотя не должен был? Какие тревожные сигналы проигнорировал? Что эта боль раскрыла о твоих эмоциональных границах? Вот настоящая эмоциональная зрелость – превращать рефлексию в перерождение. Не трать рану впустую. Боль – учитель, но только если ты слушаешь. И урок прост. Жизнь тебе ничего не должна. Но ты должен ей свою силу. Большинство растрачивает свои раны. Они кровоточат. Потом ранят других. А потом несут эту боль дальше. В следующий день, следующего человека, в следующее отражение. Не повторяй это. Пусть боль закончится на тебе. Каждый раз, когда чувствуешь жжение, шепчи себе. Это не наказание, это подготовка. Подготовка к ясному уму, к четким границам, к душе, которую не соблазнить дешевыми словами и мимолетным вниманием. Да, боль неизбежна, но страдание – это цепь, которую ты можешь разорвать. И когда ты это сделаешь, поймешь, ты был не жертвой, ты был алхимиком, тем, кто превращает боль в подъем. Боль реальна, но смысл – дело твоего выбора.
1: Мысли вслух.

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Заур Аскандеров избран секретарем Дагестанского регионального отделения партии «Единая Россия». Решение об этом было принято сегодня в ходе 37-й конференции регионального отделения партии, которая проходила в Доме дружбы в Махачкале. Голосование состоялось в тайном формате. По итогам выборов кандидатуру Аскандерова поддержали 281 делегат из 285 принявших участие в голосовании. К другим новостям. С 1 сентября в Дагестане откроются 7 новых современных школ. Учебные заведения появятся в Хасаюрте, Махачкале и в трех селах республики. Самая большая школа на 1150 мест распахнет двери в Хасаюрте. Это школа номер 14. В Махачкале новое учреждение на 604 места. Каждое появится в микрорайоне Ветеран и в поселке Новый Хушет. Школы на 604 места возведут в селе Байрам-Аул и на 220 мест в селе Какамахи на 150 учеников в селе Пятилетка. Работы на всех объектах сейчас близятся к завершению. Наиболее 16 тысяч человек легализовали занятость в Дагестане с начала 2026 года. О результатах работы сообщил временно исполняющий министра труда и соцразвития Магомедзагит Кихасуров на заседании правительства республики. Так, по состоянию, на 1 июня рабочие группы из тени вывели более 16 тысяч человек. Более из них 52% оформили статус индивидуального предпринимателя. Но арендатор в Шамильском районе Дагестана отделался штрафом за вспышку кишечной инфекции. В суде было установлено, что он оказывал некачественные услуги по предоставлению питания. Из-за этого у посетителей была диагностирована острая кишечная инфекция. Осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей. Об этом сообщила прокуратура Дагестана. Вспышка кишечной инфекции была зарегистрирована среди посетителей кафе селе Голотель в прошлом году. Пострадали более 20 человек, в том числе дети. Но в Госдуме сочли некритичными ограничения продажи бензина на АЗС. Ограничивать продажи бензина на российских автозаправочных станциях стали не только из-за атак беспилотно-летательных аппаратов, но и из-за проблем с логистикой и плановых ремонтов на заводах. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Афанских. По словам Афанского, нефтеперерабатывающие заводы всегда уходят на ремонт по специальным графикам, начиная с мая. «Просто сейчас в каких-то регионах случилось наложение обстоятельств», — сказал депутат. Я напомню, что в конце мая в Крыму ввели ограничения.

0: Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
1: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Особое время дня для всех испанцев – сиеста. Это время отдыха, поэтому с 13:30 до 16:30 не принято назначать какие-либо деловые встречи, равно как и беспокоить кого-либо деловыми телефонными звонками. Тем не менее, испанец может предложить провести деловую встречу и во время завтрака, традиционно начинающегося в 13:30. Не стоит принимать это предложение сразу, так как это скорее формальность, требование этикета. Если же предложение озвучено им во второй и третий раз, то можно с уверенностью соглашаться. Видимо, он искренне рад общению и готов поговорить о делах во время сиесты. Деловые переговоры часто могут проходить в ресторанах и во время обеда, который в Испании традиционно начинается ближе к 21:00. Деловых партнеров, как правило, домой не приглашают. Если же это произошло, то, скорее всего, хозяева действительно очень расположены к приглашенным.

0: гостям. В качестве подарка можно взять с собой вино или конфеты, букет цветов для хозяйки дома. Испанцы не любят открытую демонстрацию достатка, поэтому не стоит оставлять больших чаевых в ресторанах или дарить партнерам дорогие подарки.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Салта, Гунибский район. Одним из главных видов промыслов у салтинцев была обработка кожи. Этим ремеслом в конце 18 века занимались около 25 хозяйств. Каждую пятницу в Салта на базар собирались люди из окрестных сел. Торговлю вели по нескольким дорогам. Одна из них была проложена в 60-х годах 18 века. Эта дорога протяженностью 144 версты шла из Гуниба и через Салтинский мост, Хаджал-Махи, Леваши, Автеврахан-Шуру и порт Петровск. В конце 19-го, в начале 20-го салтинцы стали выезжать в промышленные города Кавказа и нефтепромыслы города Баку. В 1899-1901 годах в селе построили большую джума-мечеть. Ее строили всем селом. Салта все сельчане подчинялись старшине Бегаулу, который выбирался общим собранием жителей села, руководствуясь сводом законов, утвержденных джаматом. После Октябрьской революции, когда в стране началась гражданская война, а также иностранная военная интервенция, почти все салтинцы, за исключением немногих, среди которых особо выделяется Узун Хаджи, перешли на сторону советской власти.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.
3: Значимо, важно. «Диалог ФМ» – это день в истории.
4: 16 июня – день рождения Международного детского центра «Артек». Ровно 100 лет назад, в 1925 году, на берегу Черного моря открылась первая смена. Всего 4 брезентовые палатки и 80 ребят. А сегодня «Артек» – это огромный мир, где встречаются дети из десятков стран, где рождаются мечты и крепкая дружба на всю жизнь. Здесь когда-то загорались первые артековские костры, а теперь звучат голоса новых поколений – талантливых, смелых, готовых менять мир. «Артек» давно стал больше, чем лагерь. Это символ детства, веры в себя и в то, что вместе можно свернуть горы. И пусть за 100 лет изменились палатки на современные корпуса, а простые костры стали частью больших артековских традиций. Дух Артека остался прежним. Здесь по-прежнему верят в силу мечты и в то, что каждый ребенок способен на великое. Многие из тех, кто когда-то носил артековскую форму, сегодня строят будущее, становятся учеными, художниками, инженерами, лидерами. И в каждом из них живет тот самый огонек, что когда-то зажегся у моря.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Больше всего на свете младший брат любил старшего. Как-то собрался старший брат в город по делам. Идти нужно было 3 дня, поэтому он запасся всем необходимым. «Возьми меня с собой, я тебе пригожусь», — стал просить младший. «Нет, дорога опасная, а ты еще мал», — отказался старший. «Мудрые говорят, гол тот, у кого нет брата, возьми его», — попросила мать. На рассвете старший брат отправился в путь. Он не заметил, что младший увязался за ним. Так целый день они и шли. Вдруг появились разбойники и связали старшего брата. Младший брат был в отчаянии. Тут он вспомнил, что старший научил его подражать голосам зверей и птиц. Зарычал он тигром. Так зарычал, что у разбойников кровь в жилах застыла от страха. Бросились они бежать без оглядки и побросали все вещи. Рассмеялся младший брат, развязал старшего и рассказал обо всем. После ужина старший заботливо уложил младшего спать, укрыл его и сказал: «Гол тот, у кого сзади нет брата».
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такой, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В настоящее время люди разделились на две части. Первая из них поддерживает чтение и любые другие формы саморазвития. Вторая утверждает, что это просто пустая трата времени. Первый уверяет, что чтение благоприятным образом воздействует на все сферы жизни человека. Вторая всеми силами пытается доказать, что кроме вреда оно больше ничего не приносит, так как отрывает человека от действительности, погружая в воображаемые миры, и тем самым делает его менее социально приспособленным. Но так ли это на самом деле? Время. Время – это то, из чего состоит вся твоя жизнь. И как несложно догадаться, у каждого из нас время ограничено. Многие из нас привыкли тратить свое время впустую, так как будто оно для них ничего не стоит. Мы всю свою жизнь гонимся за деньгами, успехом, славой, признанием, но при этом позволяем нашему времени бездумно ускользать, как будто у нас есть его безграничные запасы. Мы привыкли тратить такое огромное количество времени впустую, прокручивая ленту Инстаграма, перелистывая каналы по телевизору и прокачивая своего игрового персонажа. И уже стабильно в конце каждого дня мы задаемся одним и тем же вопросом. «Да куда опять ушло все мое время? Почему я ничего не успеваю?» Сколько времени уже прошло с момента, когда ты проснулся? И сколько времени ты уже успел потратить впустую? 5 минут? 25 минут? 1 час? Задумайся над этим. Если ты тратишь впустую всего 5 минут каждого часа, когда ты бодрствуешь, а это около 16 часов, то в день ты тратишь около 80 минут впустую. 80 минут в день, 560 минут в неделю, 29 120 минут или 485 часов в год. У тебя действительно нет времени. То, что чтение полезно, многими воспринимается как аксиома. И если поинтересоваться у людей, что именно полезного получает человек от чтения, большинство скажут о расширении кругозора, увеличении словарного запаса, способности лучше общаться с людьми, развитии памяти и мышления и тому подобных вещах. Но что если я скажу тебе, что чтение без преувеличения способно продлить твою жизнь? Йейский университет. Исследование на тему влияния чтения на организм человека. По результатам исследования ученые смогли обнаружить связь между чтением книг и увеличением продолжительности жизни. 12-летние исследования показали, что у людей, которые читали в неделю более 3,5 часов, риск преждевременной смерти в наблюдаемый период оказался ниже на 23% по сравнению с теми, кто не читал книги. Ученые обосновали свои результаты тем, что чтение способствует увеличению связи между мозговыми клетками, что в свою очередь снижает риск нейродегенеративных заболеваний, которые укорачивают жизнь. А между тем, сотрудники университета Сассекса в Великобритании пришли к выводу о том, что чтение способно снижать уровень стресса на целых 68%. А ни для кого не секрет, что стресс – это очень опасный фактор многих заболеваний. Например, он может повышать риски инсульта и заболеваний сердца на 50 и 40% соответственно. Кроме того, чтение помогает замедлять возрастное снижение когнитивных функций и, возможно, даже развитие более тяжелых форм когнитивных расстройств, таких как болезнь Альцгеймера. К такому выводу пришли американские ученые из университета Раш в Чикаго, изучавшие данные 300 пожилых человек, средний возраст которых составлял 89 лет. Исследователи обнаружили, что в мозге тех, кто на протяжении жизни увлекался чтением, реже наблюдались признаки развития деменции, то есть такого заболевания, при котором происходит деградация памяти, мышления, поведения и способности выполнять ежедневные действия. И это подкрепляет результаты другого исследования, которое установило, что у пожилых людей, которые на протяжении своей жизни много читали, было в 2,5 раза меньше шансов на развитие болезни Альцгеймера. Еще один плюс заключается в том, что чтение благотворно влияет на сон. Согласно выводам медиков из клиники Майо, чтение книг перед сном способствует улучшению сна, помогая нашему переходу от бодрствования в состояние сонливости. А вот использовать смартфоны перед тем, как отправиться в кровать, не самая лучшая идея, потому что это плохо влияет на качество сна. Дело в том, что свет, который излучает экраны смартфонов, снижает выработку гормона мелатонина, который напрямую связан со сном.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Российские железные дороги приостановили продажу билетов на некоторые поезда с юга России на сентябрь из-за ремонта на инфраструктуре, передает РИА Новости. В связи с проведением в сентябре ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре, расписание и маршруты некоторых поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября будут скорректированы, говорится в публикации. Компании отметили, что продажи будут открыты в самое ближайшее время после корректировки графика. Доноры крови в России имеют право на дополнительные выходные, льготные путевки в санатории и другие меры поддержки. Об этом РИА Новости рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. По словам депутата, в день сдачи крови и ее компонентов гражданину предоставляется один или два выходных дня с сохранением среднего заработка. Для этого донору выдается специальная справка, дающая право на отгул. Стенякина отметила, что о планах сдать кровь желательно заранее уведомить работодателя и обсудить это с коллегами. Она напомнила, что порядок предоставления льгот и выплат донорам закреплен в статье 186 Трудового кодекса Российской Федерации. Если работа человека не связана с вредными или опасными условиями труда, неиспользованный выходной можно перенести на другое время. При этом денежная компенсация за такой день не предусмотрена. И в завершении выпуска. Лидером кинопроката в России стала третья часть франшизы «Холоп» о перевоспитании в эпоху Петра I, собравшая за выходные более 262 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные портала кинобизнес.com. На вторую строчку опустился биографический фильм о короле поп-музыки Майкле Джексоне, за главную роль в котором исполнил Джафар Джексон. Лента заработала 250 миллионов рублей. За ней следует новый хоррор «Закулисье реальности», о портале в «Лабиринт из желтых коридоров». Ужастик собрал 429 миллионов 900 тысяч рублей. Пятерку лидеров замыкает еще один хоррор «Обсессия» 46 миллионов 400 тысяч и премьера испанского мультика «Зверолюция». У него 37 миллионов 300 тысяч рублей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Диалог FM.
1: Это этикет.
2: Если принимаете гостей в своем доме, позаботьтесь об их комфорте и расставьте стулья на достаточном расстоянии друг от друга. А для сидящего важно, чтобы локти не лежали на столе, только кисти. Не стоит облокачиваться на столешницу, широко разводить руки или горбиться.
0: Диалог FM.
1: Это этикет.
3: Реклама на Диалог FM.
4: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
5: У меня в гостях наш ведущий китаист, переводчик, знающий там с десяток языков, включая древнекитайский, Бронислав Виногородский, с которым меня судьба свела несколько лет, и я очень горжусь нашей дружбой и уважительным, теплым отношением друг к другу. И вот мы с тобой много говорили про восточное и западное мировоззрение, про особенности мышления, про особенности психологии, восприятие этого мира. Мы мыслим в категориях, заложенных когда-то еще древнегреческими объективными идеалистами, Платоном, Сократом, потом Аристотелем. Это мысль, устремленная к образцу. А Восток живет в других категориях, там совершенно другое отношение к движению, к действию. Там вот эти две категории син и ши, конфигурации, потенциал, заложенные конфигурации, и совершенно по-другому воспринимается цель и способ достижения цели. И если европейский человек ориентирован на цель, то восточный человек больше ориентирован на процесс, восприятие себя частью этого мира, а не манипулятором этого мира. И вот эта знаменитая фраза Сунь Цзы: «Добиться такого состояния вещей, чтобы нужный тебе исход не мог не произойти», в скобках «сам».
6: Ну да.
5: И вот скажи, пожалуйста, первый вопрос. Вот мы сейчас находимся в новой фазе там, восстановления, возрождения вот этих отношений с Китаем. Действительно, великая империя с великой историей. Ты же увлекся Китаем, когда был совершенно кризисный период в отношениях с Китаем. То есть это было не очень перспективно и не очень модно.
6: Вообще бесперспективно.
5: Согласись, да?
6: Да, да, да.
5: Вот почему тебя заинтересовала китайская культура, китайский язык? Почему ты пошел на китайский язык? Почему ты потом работал там переводчиком, возглавил там ряд проектов, связанных с переводом? Первым перевел, вот участвовал в переводах великих, великих произведений китайской философии. Почему? Вот скажи, что тебя заинтересовало?
6: Вот очень интересно, на самом деле. Вот ты пока говорил, я отметил несколько для себя вещей. Во-первых, вообще концепция Востока и Запада как цивилизационных единиц – это западная концепция. Это вот очень интересно, да? И мы оперируем, ну, само собой, колониальный западный взгляд, вот это, на колониальный Восток. Но мы привычно оперируем в терминах вот тех, да, по сути дела.
5: Ну, мы воспитаны на древнеримской и латинской литературе, потому что в университетах преподавание до 19 века было на латыни, все мировоззрение воспитано.
6: Да, ну и русский язык, он подвергся там огромному влиянию, да, ну, авраамическое в любом случае видение как таковое, да. И много таких вещей, которые, слава богу, что сейчас они стали видны, их стало видно, потому что, с одной стороны, это вещи, которые вроде как тебя приобщают к прогрессу, а с другой стороны, они очень тормозят развитие как таковое.
5: Есть такой термин, что Китай – это наш, это прошлая цивилизация, но это и будущая цивилизация.
6: Ну, да. При этом, однозначно, конечно, взгляд на историю надо менять, а, следовательно, раз меняется взгляд на историю, нам самим, да, потому что история была описана таким образом, предыдущая как таковая, то придется историю переписывать. Как это не неприятно обыденному уму всегда значит, которые говорят, нет.
5: Да, потому что в нашей истории все-таки центр мира – это Европа.
6: Да-да-да, факты должны быть. Ну, карта у нас такая географическая, где вот все вокруг этого, евроцентрическая, да? А почему я заинтересовался? Я поступил, во-первых, совершенно случайно. У меня не было никакого намерения изучать китайский язык. Так просто сложилось. И покуда я учился, это было с 74 по 79 год, этот самый Китай меня не вызывал никакого интереса. Было очень плохое преподавание, абсолютно мне это, ну, никуда оно не годилось, я не знаю. То есть меня не сумел заинтересовать там ни один человек. И в 79 году я когда закончил, у меня не было шансов, и ни у кого не было шансов работать с Китаем, потому что Китай абсолютно не присутствовал на территории. Я во Владивостоке заканчивал как раз университет. Китайцев никаких не было, их вообще невозможно было увидеть нигде, кроме там нескольких там репатриантов, да, которые тоже шли изучать китайский язык с тем, чтобы там иметь профессию как таковую. А вот заинтересовался я позже, когда я столкнулся внутри среды, в которой я выращивался, значит, вот этого заката социалистического застоя, или застоя социалистического заката. Я заинтересовался в первую очередь китайской традиции, потому что я столкнулся с вопросами, на которые мне современный дискурс не мог дать никаких ответов, собственно говоря. Я там сталкивался. Западная философия меня не устраивала. Я туда копнулся, сюда копнулся, значит, потрогал всех, кого только можно потрогать было, значит, в то время. В какой-то момент я осознал, что ответы на мои вопросы к этому бытию как таковому, значит, они лежат в области каких-то древних знаний. Значит, древних знаний. Это была первая часть.
5: И не европейской ментальной культуры.
6: Может быть, и не так, но, в принципе, я понимал, что они в древних знаниях лежат, и достаточно древних. И с этой точки зрения, там, Греция и Рим никак не попадали в эту обойму древних цивилизаций, да, вот они были как бы, они были частью истории. А вот
5: то древние... Ригведы, Веды,
6: да, нет, и китайские древние тексты. Знания, в конечном счете, туда попадало по тому моему видению, по той карте моей ментально-интеллектуальной, да, туда попадал древний Китай, туда попадали в какой-то степени шумеры какие-нибудь древние, значит, Египет туда попадал, и Веды, ну, и древнееврейская традиция, конечно же, да, но при этом, так как это был 80-й год, у меня не было никаких шансов, находясь в городе Хабаровске, изучить что-либо еще, да, потому что просто не было доступа к информации, и поэтому я выбрал древний Китай, с тем, чтобы выучить древний китайский язык, и с тем, чтобы самому иметь доступ к этим текстам, потому что я почувствовал, что туда идет некий такой поток энергоинформационный, назовем его, не люблю это словосочетание, но тем не менее, да, вот какой-то поток, когда ты соприкасаешься. И мне вот на днях, интересно, мне человек где-то написал вопрос где-то в каких-то соцсетях, вот так вот, как вы считаете, вот что вот исихасская традиция, не более ли она мощная, значит, чем даосская традиция, ну и какие-то там привел аргументы. Я ему ответил следующим образом: вы знаете, вы удивитесь, но меня, может, даосская традиция даже меньше интересует, чем исихасская. Исихасская меня вообще не интересует. Меня интересует то ощущение, да, в этих древних текстах китайских, которые я трогаю, которое я получаю, соприкасаясь с этими какими-то, с этим способом, с этой, что ли, интонацией. Здесь дело даже не в словах. Там понятное дело, что вы учите какие-то схемы ментальные, там учишься как-то мыслить, там берешь какие-то образцы, модели, значит, внутриязыковые какие-то, которые сохраняются в древнем языке, значит, и с помощью этого начинаешь видеть себя в этой реальности, даже не реальность видеть, да, а себя в этой реальности. Значит, и вот я пошел по этому пути, реально выбрав два самых сложных, с моей точки зрения, на тот момент текста древнекитайских. Это был Дао Дудзин и была книга «Перемен». Значит, про Дао Дудзин еще можно было что-то как-то понимать, про книгу «Перемен» непонятно было ничего абсолютно, значит, потому что существующие на тот момент источники, а это был единственный текст, наверное, который был, это перевод Юлиана Щуцкого, значит, который был издан в 60-е годы в начале, значит, Конрадом, китайская классическая книга «Перемен». Он, несомненно, представляет собой научный подвиг, значит, и гениальное какое-то там устремление человеческого духа, но не отражает, он не вскрывает вообще суть и смысл книги «Перемен» от слова совсем. совсем. Более того, наверное, он даже куда-то в сторону уводит человека, если ты пытаешься понять, что такое книга перемен, то, задав этот вопрос и прочитав этот текст, ты получишь массу ложной информации по этому поводу. И вот я начал изучать. Вот, собственно, я начал изучать, начал пытаться понимать, научиться понимать эти самые древние тексты. Значит, а более того, всего того, что, опять же, аврамическая традиция мне говорит о том, что ткань бытия – это есть текст, потому что слово «текст» переводится понятием «ткань», да, как таковое, и тема мира как текста давно сложилась в моем видении.
5: Слово «текстура», да?
6: Да, «текстура», да, ну, «текстура» от слова «текст», а «текст» прямо дословно означает «ткань». Ткань – это то, что ткется, да, вот это ТК. И это общий индоевропейский корень какой-то. Ткать, качество и так далее, ткань, текст. Это, то есть покрывало Изиды, да, наброшенное на этот мир. Мне как-то, наверное, повезло в значительной степени, что я не был испорчен вот этим вот классическим образованием китаиста, потому что я отбросил все ответы, которые мне предлагала традиция, и начал искать свои. Вот до настоящего времени я этим и занимаюсь. Но хотя поэтому, по большому счету, я занимаюсь там взаимодействием. Я много читаю на древнекитайском, значит, и, ну, как бы соприкасаюсь с этой историей, в общем, как-то практикую все это, в том числе и в теле. И мне это дает некое другое видение мира. Вот другое видение мира, которое невозможно даже и описать, и объяснить. Да, вот это вот по большому счету, хотя при этом я практикующий работник слова, да, я там вряд ли я назову себя писателем в прямом смысле этого слова, меня описательность реальности мало интересует, имеется в виду, особенно внешней реальности, меня интересует опять писательство как работа с текстом, вообще текстом как технологией управления тканью бытия.
5: Слушай, вот еще вопрос. Мы внимательно наблюдаем за тем, как сейчас развивается Китай. И понятно, что там, мы как ресурсно там, технологическая такая империя тянемся к смысловой, другой тип энергии, другой тип мышления. Мы видим, что происходит в китайской экономике и восхищаемся. Ну, правда, сейчас и индийская тоже удивляет. Угу. Да, потому что когда у Китая было там 6-8% роста ВВП в год, мы восхищались. Сейчас 14% у Индии, мы даже не знаем, как к этому относиться. И мы внимательно наблюдаем за тем, что происходит. Во-первых, мы видим, как Китай встраивается в остальные цивилизации, как он захватывает Африку, как он захватывает Латинскую Америку, притом ни с кем не воюя, ничего не захватывая войсками. Он захватывает социально-экономические, захватывает через системы образования, да, через инвестиции, через то, что китайцы учатся сейчас, половина классов в Англии, в Америке, китайцы, мало того, 3/4 возвращаются обратно. Но, кроме этого, когда наш туда уезжает, он тут же вдруг становится там, американцем, да, или англичанином, а китайцы остаются китайцем.
6: Это правда, да.
5: Он остается китайцем. Мало того, если, там, например, русские за рубежом себя ведут как черный перец, чем отличается черный и красный перец? Черный перец, когда сыпешь на поверхность, каждая перчинка, она гидрофобная, она боится воды. Она гидрофильная, она любит воду, и она присоединяет как можно больше воды, и поэтому ей хочется быть одной. Чтобы большим количеством воды себя окружить. И поэтому, когда черным перцем перчишь, этот черный перец равномерно распределяется по всей тарелке. А красный перец, он гидрофобный, он боится воды, поэтому они друг дружки. То есть вода – это чужеродная, и поэтому они друг дружки тянутся, и они сливаются сначала в капли, а потом появляется одна большая капля красного перца. И вот за рубежом русские друг от друга отталкиваются, делают вид, что они не русские, а китайцы объединяются. Появился один китаец, через год уже 100 китайцев, потому что он притягивает себе, зовет
6: своих соотечественников. Да, близких.
5: Кроме того, ни в одной стране мира нет Russian Town, но во всех столицах мира есть China Town. И мы наблюдаем за тем, что происходит в китайской там, экономике, социальной жизни, с удивлением и не понимая, что с этим делать. У меня несколько примеров приведу. 2 года назад, да где были китайские автомобили? Прошло 2 года, скоро уже будем думать о том, а где будет Мерседес.
6: Ну да.
5: То есть за 2 года захватили мир. захватили мир. Европа сейчас не знает, как защититься от китайских автомобилей, потому что они уничтожат европейское машиностроение, на чем держится практически половина европейской экономики. Это раз.
6: Придется смиряться.
5: Дальше. Мы смотрим, что происходит в науке. Например, Китай недавно объявил... Две новости. Меня... Их больше было новостей, но две меня убили. Китай протестировал 10G. Мы о 5G еще мечтаем, да, чтобы запустить. 10G. И второе. Китай недавно заявил, что создал квантовый компьютер, который, внимание, внимание, в 10 миллиардов раз быстрее американского. Не в 10, а в 10 миллиардов раз быстрее американского. Это наводит на мысль, что еще следующая итерация, если еще в 10 миллиардов лет, уже раз, уже там столько нулей нет. Дальше. Что происходит в науке? Китайцы разрешили генетические эксперименты над геномом человека. То, что в Европе, в России, в Америке, в Японии запрещено. Китайцы, во-первых, изобрели искусственную матку. И если мы в фантастических фильмах еще несколько лет назад смотрели, как на фантастику, когда человеческие зародыши вдруг развиваются до полноценного человека в какой-то капсуле, то сейчас это реальность.
6: Да.
5: Яйцеклетка оплодотворенная кладется, и через 9 месяцев забирается ребенок.
6: Да.
5: Второе – это то, что они сейчас делают не из двух клеток, а из трех. Они сливают три клетки и таким образом практически минимизируют в миллиарды раз вероятность того, что все три аллеля будут рецессивными. То есть генетические заболевания в этом случае практически не имеют шанса. Да, какие-нибудь гемофилии и другие там рецессивные болезни. Следующее – это они разрешили встраивать эффективные гены. Они берут неэффективный ген, вставляют эффективный. А вот уже повышенный иммунитет, вот лучше же интеллект, вот трудолюбие, а вот работоспособность, а вот выносливость и так далее. И мы вот с генетиками, с моими коллегами и одноклассниками, одногруппниками из университета обсуждаем, что хорошо, мы сейчас за этим наблюдаем. Но когда через 20 лет во все университеты мира будут поступать только китайцы,
6: да,
5: ну просто набрав больше всего баллов, а что мы будем делать? Через 20 лет уже не догоним.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Управление Федеральной антимонопольной службы Дагестана возбудило дело в отношении администрации Дербента за неисполнение предупреждения о демонтаже 16 незаконно установленных рекламных конструкций. Рассмотрение дела назначено на 24 июня. Я напомню, что 16 рекламных конструкций в Дербенте отсутствуют в схеме размещения, а размещения на их установку и эксплуатацию не выдавались. Ведомство сейчас выдало Дербенту предупреждение с требованием выдать предписание о демонтаже, однако мэрия его не исполнила. Теперь дело будет рассматриваться на заседании управления Федеральной антимонопольной службы. На сегодня выпускники 9 классов сдавали государственную итоговую аттестацию по дисциплинам по выбору. Девятиклассники сдают биологию, информатику, литературу, обществознание, химию, физику, историю и географию. Для проведения экзаменов сегодня было задействовано 149 пунктов на базе образовательных организаций. Всего в этот день на сдачу ОГЭ заявлено более 42 тысяч участников. Об этом сообщает пресс-служба Миноборнауки Дагестана. Обществознание сдают около 18 тысяч учеников, и этот предмет традиционно является самым популярным среди предметов по выбору. Но строительная готовность подъездной автодороги к Махачкалинскому морскому торговому порту составляет более 33%. Об этом на заседании правительства Дагестана доложил временно исполняющий министра транспорта и дорожного хозяйства Арсланбек Алибеков. Проект реализуется по поручению президента России, напомню, Владимира Путина, с 2025 года и имеет стратегическое значение для международного транспортного коридора «Север-Юг». Открытие тактильной экспозиции объектов культуры «Мир на ладонях» состоится 23 июня в Дагестанском музее изобразительных искусств имени Гамзатовой. Я напомню, что проект реализован Республиканской специальной библиотекой для слепых. Выставка состоится из тактильных 3D-моделей, которые выдают мировых произведений искусства. Экспозиция открыта для всех категорий граждан, включая лиц с нарушением зрения. Введение канадских санкций сегодня в отношении СПБ-биржи никак не отразится на работе площадки, об этом заявили ТАСС в пресс-службе биржи. У СПБ-биржи нет операционных и инфраструктурных связей с канадской юрисдикцией, отмечается в сообщении. Поэтому решение канадских властей не повлияет на деятельность площадки. Но и российская госавтоинспекция оснастит все патрульные автомобили новыми комплексами фото-видеофиксации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника госавтоинспекции Олега Понарина. Он рассказал, что именно в прошлом году региону получили более 700 таких комплексов, а также темпы их поставок планируется сохранять в ближайшие годы. Вариации комплексов разные, есть устройства палочного исполнения и внутреннего расположения. Пока госавтоинспекция закупает комплексы внутреннего размещения, которые невозможно распознавать визуально. Кроме фиксации нарушений, система распознает регистрационный знак и одновременно проверяет автомобиль по базам розыска, а также по другим интересующим базам. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном.

0: открывая футбольную Америку. Америку.
1: Действующие чемпионы Европы. Испанцы не смогли забить дебютанту Мундиаля сборной Кабо-Верде. Матч завершился в ничью 0-0. Главным героем, вопреки всем прогнозам, стал не Педри и не вышедший на замену Ламин Ямаль, а 40-летний вратарь африканской команды Вазинья, выступающий за команду из второй лиги Португалии. Испания нанесла 27 ударов по воротам, владела мячом больше 70% времени, но голкипер Кабо-Верде отразил все. Вазинья после финального свистка ушел с поля в слезах. Его соцсети после этого матча взлетели с 50 тысяч до миллионов подписчиков, и это только начало.
0: Плавали, знаем.
1: Сборная Туниса провалила стартовый матч на чемпионате мира против Швеции, проиграв со счетом 1-5. Сразу после этой игры Федерация футбола страны объявила об увольнении главного тренера Сабри Лемуши. Интересно, что для Туниса этот шаг не в новинку. В 1998 году точно так же по ходу Мундиаля уволили тренера Хенрика Касперчика. Лемуши у руля сборной провел всего 5 матчей, одержал одну победу, один раз сыграл в ничью и трижды проиграл. Занять его место в экстренном порядке может бывший главный тренер сборной Мондер Кибайер, который выводил команду на 2 предыдущих чемпионата мира.
0: Попутного ветра. Ветра.
1: Сборная Кот-д'Ивуара обыграла Эквадор со счетом 1-0 благодаря голу вингера Манчестер Юнайтед Амада Диало на 90-й минуте, прервав при этом впечатляющую 19-матчевую беспроигрышную серию южноамериканцев. Для ивуарийцев это важнейшая победа, ведь в следующем матче их ждет Германия, которая накануне разгромила Кюрасао 7-1. Впрочем, африканская сборная накануне обыграла Францию 2-1 в товарищеском матче, а сейчас нанесла Эквадору первое поражение за долгое время, так что расклады в группе Е могут оказаться куда интереснее, чем предполагалось.
0: Против течения.
1: У сборной Египта за всю историю было 39 минут чистого времени, когда она вела в счете на чемпионатах мира, но к перерыву матча с Бельгией фараоны побили собственный рекорд. На 20-й минуте с передачи своего звездного партнера по команде Мохамеда Салаха гол забил полузащитник Египта Эмам Ашур. У бельгийской сборной в первом тайме дела не ладились, 8 ударов за тайм и ни одного в створну. Вышедший на замену форвард Ромелу Лукаку изменил игру, и ему на это понадобилось всего 8 секунд. Появившись на поле, он сразу поучаствовал в голевой атаке. После его прострела защитник Мохамед Хани срезал мяч в собственные ворота. Ровно через минуту Лукаку едва не забил сам, но его удар головой пришелся в штангу. В итоге

0: Ничья. 1-1. Египет не выигрывает на мундиалях уже 92 года. Это были некоторые итоги пятого дня чемпионата мира в программе
1: «Открывая футбольную Америку».

0: деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Традиционный казахский этикет берет свое начало в архаичной восточной культуре этой страны. В переводе с древнего турецкого языка слово «казах» означает «свободный и независимый кочевник». Веками Казахстан был страной кочевников и скотоводов, что во многом отразилось на национальной культуре общения этого народа. Сегодня же Казахстан, как независимое государство, развивает международные отношения, стремясь к значимости на мировой бизнес-арене, что заставляет его становиться более европейским государством в вопросах этикета, нежели азиатским. Чаще всего казахи используют для приветствия довольно мягкое рукопожатие, иногда с использованием обеих рук, которое сопровождается улыбкой и зрительным контактом. Более близкие друзья, но одного пола, могут заключить друг друга в крепкие объятия. Большая часть жителей Казахстана исповедуют ислам, поэтому основной формулой приветствия для казахов, как и для всех других народов, исповедующих ислам, является «Ассаламу алейкум», от арабского «Мир вам», с ответом «Ва алейкум ассалам», от арабского «Тебе того же желаю». При встрече казахи четко соблюдают принцип очередности приветствия, берущий свое начало много веков назад. Младший должен приветствовать старшего. Причем это касается как возраста, как и социального статуса. Мальчик приветствует старика, а служащий – начальника. В целом принцип старшинства соблюдается казахами в настоящее время почти во всех этикетных ситуациях. Молодые люди должны оказывать уважение старшему и быть всегда готовыми в случае необходимости оказать ему помощь.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси, и меня часто спрашивают, какие привычки есть у успешных людей? Что они делают каждый день такого, что позволяет им входить в топ-20% самых высокооплачиваемых людей? Аристотель говорил, что 95% всего, что вы делаете, это результат ваших привычек. Поэтому правило гласит, сформируйте хорошие привычки и сделайте их своими хозяевами. И не формируйте плохие привычки. Другое правило гласит, хорошие привычки трудно сформировать, но с ними легко жить. Плохие привычки легко приобрести, но с ними трудно жить. И вот одним из поворотных моментов в моей жизни и в моих исследованиях стало открытие, что все привычки приобретенные, и от них можно избавиться. На самом деле, вы не отвыкаете от привычки, вы просто заменяете плохую привычку хорошей, которая приносит вам больше пользы и результатов. Так как же развивать хорошую привычку? С помощью повторений. Почти все, что вы делаете, как проснулись, это привычки. Так что подумайте, какие привычки были бы полезны. Я написал книгу «Привычки на миллион». В ней 12 глав, 12 самых важных сфер жизни, и в каждой главе по 20-30 привычек. Во-первых, выработайте привычку ежедневно ставить цели и ориентироваться на них. Что это значит? Это значит, что перед сном подумайте о своих целях на следующий день. Составьте список целей, которых вы хотите достичь в этот день. Куда-то едете, думайте о своих целях. С кем-то разговариваете, думайте о своих целях. Видите ли, вы становитесь тем, о чем думаете больше всего, и вы получаете то, о чем чаще всего думаете. Все успешные и богатые люди большую часть времени думают о своих целях. Во-вторых, будьте ориентированы на результат. Люди, ориентированные на результат, всегда думают о том, что конкретно они могут сделать прямо сейчас, чтобы достичь самых важных результатов. Успешные люди составляют список всего, что им нужно сделать, и перед началом устанавливают приоритеты в этом списке. И это отличный способ стать ориентированным на результат. Задайте себе вопрос, если я могу сделать только что-то, одно из этого списка, какую задачу я бы хотел обязательно завершить. Обведите ее кружком и сразу приступайте к ней. Заставьте себя работать, пока не завершите эту задачу. Эта простая техника вытаскивает людей из нищеты и приводит к богатству по всему миру уже сотни лет. Выделите важнейшую задачу, сразу же беритесь за нее и не останавливайтесь, пока она не будет выполнена. Еще одна привычка, которую стоит выработать, это ориентированность на людей. Признайте, что все, что у вас есть в жизни, достигнуто с помощью или с поддержкой других людей. Поэтому всегда думайте, в чем нуждаются и чего хотят от меня другие люди. Как помочь другим, чтобы они захотели помочь мне? Хорошие продавцы всегда думают о своих клиентах. Они думают о том, кто их клиенты, чего хотят их клиенты, как помочь своим клиентам. В отношениях успешные люди сфокусированы на самых важных людях в их личной и профессиональной жизни. Следующая привычка, которую вы можете выработать, это заботиться о здоровье. Почаще думайте о своем здоровье. Думайте о здоровой пище, думайте о зарядке и тренировках, думайте об отдыхе. Помните, чтобы преуспеть в нашем конкурентном мире, вам нужно много энергии. Одна из важнейших привычек — это честность и порядочность. Всегда говорите правду, какой бы ни была цена. И, наконец, последняя привычка — это самодисциплина. Я писал и говорил об этом многие годы. Самодисциплина остается главной привычкой, которая делает возможным все остальное. Вот лучшее определение самодисциплины. Самодисциплина — это способность заставлять себя делать то, что вы должны сделать. Сделать это вовремя, хотите вы этого или нет. Любой может что-то сделать, если ему хочется. Но когда вам не хочется, а вы все равно делаете, то в итоге вы развиваете самодисциплину, которая и делает все остальное возможным. Спасибо за просмотр. А какую привычку вы хотели бы развить прямо сейчас, которая помогла бы вам больше всего в достижении ваших целей? Какой бы она ни была, начните ежедневно прививать себе эту привычку, пока она не станет автоматической и естественной.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как море глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: У одного короля был близкий друг, с которым он вместе вырос. Этот друг, рассматривая любую ситуацию, которая когда-либо случалась в его жизни, будь она позитивная или негативная, имел привычку говорить: «Это хорошо». Однажды король находился на охоте. Друг, бывало, подготавливал и заряжал ружья для короля. Очевидно, он сделал что-то неправильно, готовя одно из ружей. Когда король взял у своего друга ружье и выстрелил из него, у него оторвало большой палец руки. Исследуя ситуацию, друг, как обычно, изрек: «Это хорошо». На это король ответил: «Нет, это не хорошо», и приказал отправить своего друга в тюрьму. Прошло около года. Король охотился в районе, в котором он мог, по его мнению, находиться совершенно безбоязненно. Но каннибалы взяли его в плен и привели в свою деревню вместе со всеми остальными. Они связали ему руки, натаскали кучу дров, установили столб и привязали короля к столбу. Когда они подошли ближе, чтобы развести огонь, они заметили, что у короля не хватает большого пальца на руке. Из-за своего суеверия они никогда не ели того, кто имел ущербность в теле. Развязав короля, они его отпустили. Возвратившись домой, он вспомнил тот случай, когда он лишился пальца, и почувствовал угрызение совести за свое обращение с другом. Он сразу же пошел в тюрьму, чтобы поговорить с ним. «Ты был прав», — сказал он. «Это было хорошо, что я остался без пальца». И он рассказал все, что только что с ним произошло. «Я очень жалею, что посадил тебя в тюрьму. Это было с моей стороны плохо». «Нет», — сказал его друг, — «это хорошо». «Что ты говоришь? Разве это хорошо, что я посадил своего друга на целый год в тюрьму? Если бы я не был в тюрьме, то был бы там вместе с тобой».
1: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Спустя несколько лет активного развития безналичных расчетов, россияне начали чаще использовать наличные. С апреля по май этого года их доля в общей массе платежей достигла 30%, что на 5 процентных пункта больше, чем годом ранее. Об этом сообщил гендиректор платформы ОФД Дмитрий Батюшенков. Параллельно с этим растет и объем наличных в экономике. По данным Центробанка, в апреле он составил 20 триллионов рублей, что на 14% больше, чем в предыдущем году. С начала года объем наличных увеличился на 1,2 триллиона рублей, что превышает годовой прирост прошлого года, отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынка в Промсвязьбанке Дмитрий Грицкевич. Эксперты объясняют тенденцию увеличением издержек малого бизнеса, перебоями в работе мобильного интернета и желанием части граждан хранить сбережения в наличных. Изменения в налоговом законодательстве для предпринимателей, такие как повышение НДС и рост расходов на прием безналичных платежей, также внесли свой вклад в эту ситуацию. Наиболее часто наличными расплачиваются при покупке автотоваров, услуг по ремонту и гостиничных услуг. Наибольший объем наличных платежей зафиксирован в южных регионах страны. Лидером по показателю является Дагестан, где на наличные приходится 36% всех покупок. В Москве показатель составляет лишь 10%.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Ксай Мисик и Сита Джаридач. Лежа в постели, халву не найдешь. Ксай Мисик и Сита Джаридач.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: «Диалог ФМ» о самом главном, главном, нужном и важном. Личный коуч.
3: Не променяйте хорошее на плохое. Вы решили питаться правильно. На завтрак кушали полезные фрукты, в обед свежий салат и овощное рагу. Пропустили полдник, выпили только чашку зеленого чая. Гордость распирает. Вечером вы проходите мимо пиццерии и думаете, что можете вознаградить себя за прилежное поведение. Все-таки вы ели здоровую пищу целых полдня. Да и вы не планируете съесть всю пиццу, лишь пару кусочков. Вы же это заслужили, верно? А вот и нет. Пицца, которой вы себя вознаградите, аннулирует ранее приложенные усилия. Такая поведенческая реакция называется моральным обоснованием и является одним из главных способов самообмана. На основании испытываемой гордости вы даете себе право поддаться импульсу. Логики здесь нет, от слова совсем. То, что вы не слопали пиццу целиком, а лишь 4 кусочка, не делает ее менее вредной. Да, вы что-то сделали или не сделали. Это похвально, но не стоит использовать это в качестве предлога, чтобы позволить себе сорваться. Вы даете моральное обоснование поступку, направленному против вас. Вы даете себе разрешение на грех и пытаетесь рационализировать самосаботаж. Может, сейчас вы пытаетесь оправдать свое поведение? Как перестать саботировать самого себя? Во-первых, не думать в ключе «это правильно, а это неправильно». Есть только то, что приближает вас к достижению цели, и то, что отбрасывает назад. Хотите побаловать себя за хорошее поведение? Вспомните, зачем вы стали на путь изменений. Вы в этом месяце экономили, и теперь в качестве вознаграждения хотите купить себе какую-нибудь безделушку? А зачем вы начали экономить? В первую очередь, покупка безделушки приблизит вас к достижению цели или, наоборот, отдалит? Смотрите на вещи трезво. Вы должны работать на себя, а не против себя. Поэтому в следующий раз, когда мозг попытается вас саботировать, напомните ему о реальных целях. Маркетологи используют разные уловки, чтобы побудить вас к покупке. Громкие фразы «два по цене одного», «эко», «био», «нано», «органик», «товар», «персональный купон», «закрытая распродажа». Но мы-то с вами знаем, что это просто замануха. Личный.

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: В 1926 году в Буйнакске на скале Кавалер-Батарея шли натурные съемки некоторых эпизодов фильма «Белла» по роману Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Черкески, габалаи, оружие брали на прокат у местных жителей, лошадей – на конезаводе. О софитах и прожекторах в Буйнакске в ту пору не имели и представления, поэтому привезли с консервного завода большие листы жести – чтобы с их помощью солнечные лучи направлять на играющих артистов. По ходу съемок актер, исполнявший роль Казбича, должен был на лошади взобраться на самый верх скалы Кавалер-Батарея. Но сколько ни упрашивал режиссер Барский артиста, тот отказывался испытывать судьбу. Приходилось выбрасывать такой выигрышный эпизод. В это время к режиссеру на прекрасном жеребце подъехал молодой человек в черкеске и предложил: «И я подниму коня. А если что-то случится? Так ведь я же сам напрашиваюсь». Снимать решили со спины, чтобы публика не заметила подмену. Эпизод прошел блестяще. Техническая группа записала данные молодого джигита. Абакар Гаджиев, ученик педтехникума. Так буйнакский юноша стал первым в Дагестане каскадером. Абакар Гаджиев участвовал как каскадер еще в нескольких фильмах, в частности, в кинокартине «Аминат».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Михаил Токовинин, основатель компании «Амосирэм».
2: Есть много разных городов под названием Москва, и они почти не пересекаются друг с другом. И поскольку я успел пожить в разных, я это очень хорошо чувствую, очень хорошо понимаю. И понимаю, что вот та Москва, в которой я сейчас живу, она крутая. Мало какой город на Земле может с ней сравниться по качеству жизни. Я рос в типичной советской интеллигентской семье, в которой выезд за границу – это был какой-то вот поинт достижения. Хорошо закончить школу, хорошо закончить МГУ, аспирантура – за границей. Карьерная лестница. И что люди, я в том числе, растут с некой идеей, что обязательно надо, если не уехать, то иметь возможность уехать, паспорт там, не знаю, флажок поставить. И я помню, в какой-то момент поймал себя на идее, что вот я сижу в Сан-Франциско, а я не хочу здесь жить. Но я почему-то себе говорю, нет, ты должен, ты это сдаться, это преодоление. Знаешь, это у эмигрантов там есть такая идея. Да ты просто не смог, надо преодолеть себя, победить там что-то. Надо любой ценой преуспеть. Чушь собачья, если сейчас выгодно делать бизнес в Буркина-Фасо, я должен ехать в Буркина-Фасо. Если выгодно или интересно сейчас в Узбекистане, я буду и в Узбекистане. И самые лучшие и предприимчивые американцы не сидят в Сан-Франциско, они едут в Узбекистан. Не, конечно, если ты айтишник, и тебе нужен венчурный капитал, Сан-Франциско – хорошее место. Но если тебе не нужен венчурный капитал, Сан-Франциско – ужасное место. Там очень плохо нанимать программистов. Там невозможно нанять сисадмина. Нет хуже места для того, чтобы писать софт, чем Сан-Франциско на земле. Ну, потому что ты будешь платить самые большие зарплаты на земле и все равно терять постоянно людей и быть на самом конкурентном рынке программистов на земле.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. На сегодня 18.00 гостем программы «Вечерний сеанс» на Диалог ФМ станет директор Центра поддержки экспорта Республики Дагестан Руслан Абускулиев. В ходе беседы Руслан Тагиевич обсудит развитие транспортной логистики в Дагестане, конкретные преимущества региона, которые выделяются его среди других субъектов страны, а также перспективы экспортного направления и другие актуальные вопросы Петербургского международного экономического форума, в котором он присутствовал. Ну а завтра, 17 июня, с 10 утра до 17.00, специалисты махачкалинских городских электрических сетей планируют подведение работ на подстанции Т2 110 кВт. В связи с этим будет временно прекращена подача электроэнергии на некоторых улицах Кировского района Махачкалы. Полный список можно узнать в телеграм-канале Россети Северно-Кавказ-Дагэнерго. Ну а компания «Татнефть» ограничила продажу топлива на всех АЗС России. На данный момент на всей сети АЗС «Татнефть» введены ограничения. Об этом сообщает горячая линия компании. Оператор уточняет, что оплата на автозаправках временно принимается только наличными. Причина принятия такого решения, сроки действия лимита пока не уточняется. Я напомню, как мы утром в программе «Утро» на Диалог ФМ сообщали об аналогичных ограничениях. Компания уведомляла клиентов на Урале. Сегодня утром на заправках в регионе отпускается в одни руки не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля. Я напомню, что днем ранее лимит топлива компания установила также на АЗС в Ульяновске, а сейчас по всей стране. Тогда я напомню, что причины введения ограничений компания также не объясняла. Роберт Курбанов назначен руководителем секретариата председателя правительства и заместителя председателя правительства Дагестана. Распоряжение об этом сегодня подписал премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов. До этого назначения Курбанов, я напомню, что работал в Министерстве труда и социального развития Дагестана. В разные годы он также занимал должности руководителя аппарата администрации Махачкалы, руководителя председателя правительства Республики Дагестана, также работал в системе МЧС Республики. Но в Госдуме предложили дать нескольким категориям наших граждан право на бесплатную юридическую помощь при банкротстве. Об этом пишет парламентская газета. Законопроект уже направили на заключение в правительство. Мера может коснуться многодетных родителей, участников спецоперации, членов их семей, инвалидов первой и второй групп, а также малоимущих граждан и пенсионеров. Авторы инициативы считают, что это поможет людям не тратить последние деньги на юристов и пройти процедуру банкротства без дополнительной финансовой нагрузки. И в Госдуме также не исключили запрет на игрушечные деньги, которые похожи на настоящие купюры и монеты. Речь идет о билетах банка приколов. Как сообщили РИА Новости, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков эту тему сейчас обсуждают депутаты и Центробанк. По его словам, это необходимо для защиты населения от мошенников. Ранее, напомню, что Центробанк уже предлагал запретить выпуск и продажу похожих на деньги предметов, а также за нарушение ввести штрафы. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Международная группа ученых, включая Кембриджский университет, планировала оценить возможный вред долгого просмотра телевизора для людей с высоким риском развития сахарного диабета, поскольку они склонны к развитию атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний. Результат исследования ожидаем. Чем больше времени человек тратит на ТВ, тем выше риски болезней сердца и сосудов вне зависимости от склонности к диабету. Выводы ученых опубликованы в журнале Ассоциации кардиологов США. Просмотр телевизора 2 часа в день и больше ассоциируется с повышением сердечно-сосудистых рисков на 12%, независимо от генетического риска диабета второго типа. Если смотреть телевизор меньше 1 часа в день, то повышенный риск болезни сердца не наблюдается, даже у склонных к диабету людей. Даже если у вас высокий риск диабета, но при этом просмотр телепередач занимает не более часа в день, то 10-летний абсолютный риск болезни сердца и сосудов будет меньше, чем при частом просмотре ТВ и низком генетическом риске. 2,13% против 2,46%. Ранее ученые также установили связь между длительным, более 3 часов ежедневным просмотре ТВ и более высоким риском развития деменции. Наша жизнь состоит из множества мелочей, которые во многом определяют состояние нашего здоровья. Люди, которые много смотрят телевизор, как правило, мало двигаются, едят много мусорной пищи, недостаточно общаются и так далее. Это все ведет к физическому и умственному нездоровью, прокомментировала выводы ученых врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет. Я пригласил к нам в гости Павла Гительмана. Паш, привет.
2: Привет, Миша.
1: Спасибо большое, что пришел. Павел Гительман, основатель агентства RTA. Мой товарищ, разносторонний очень предприниматель. У Павла также канал YouTube, который, Паш, так и называется. Павел Гительман.
2: Да.
1: Сколько уже у тебя там...
2: Аудитория?
1: Аудитория.
2: Ну, где-то 130 миллионов просмотров мы собрали.
1: 130 уже. Миллионов просмотров. И подписчиков?
2: Где-то чуть больше 800.
1: 800 тысяч. Мы поговорим также немножечко про бизнес YouTube. У тебя еще есть образовательная компания в Дубае, правильно?
2: Да, в Эмиратах, да.
1: Которая проводит замечательные тренинги команд.
2: Да.
1: И такие бизнес-кемпы.
2: Да, такие образовательные лагеря для предпринимателей со всего мира.
1: Супер. Мне довелось на одном таком кемпе побывать. Это было действительно очень интересно. Хорошие, качественные спикеры, в том числе и ваш покорный слуга.
2: Да, спасибо.
1: Поэтому постараемся про все бизнесы немножко поговорить, но начнем с того, что мне кажется очень интересно. Это действительно индустрия рекламных агентств. Вот расскажи вообще, как устроен бизнес рекламного агентства? Что это такое?
2: Да, Миш, спасибо. По поводу бизнеса рекламного агентства достаточно просто. У нас есть три основных контрагента. Это рекламодатели, это поставщики, да, каналы трафика, которые мы можем покупать. И основной контрагент, можно так сказать, это команда. То есть это люди, которые работают внутри этого бизнеса. И очень важно понимание, которое мы для себя сделали, да, вот, которое заложили в бизнес-модель, что рекламные агентства бывают разные. Есть те, которые оказывают разовые услуги, например, разработку сайта или там, брендинг. Да. Это, ну так скажем, те, которые совсем плохо зарабатывают, потому что это проектная деятельность. И второй тип – это те, которые оказывают регулярную деятельность. Ну, например, покупка трафика, размещение рекламы, перформанс-маркетинг и так далее. В разное время это все по-разному называют, но суть заключается в том, что рекламодатели покупают заявки, лиды, медиа, охваты и так далее. Суть очень простая. Есть разные сегменты рекламодателей, есть рекламодатели малый бизнес, в основном они там сами заходят в контекстной рекламе, что-то настраивают или там в таргетированной рекламе. Есть сегмент рекламодателей, которые сами все у себя делают на своей стороне. Есть сегмент те, которые отдают на аутсорс, то есть привлекают профессиональное рекламное агентство. Соответственно, мы вот в этом сегменте работаем. Внутри вот этого сегмента тоже там есть подсегменты клиентов. Мы стараемся работать с средним плюс чеком. Это в среднем наш чек это от 50 миллионов рублей до 500 миллионов рублей.
1: Годового оборота.
2: Годового оборота, да. Самый крупный контракт, который у нас был за всю историю, он был ну, на бумаге подписанный в 1,4 миллиарда. Должен был он быть чуть побольше, вот, но мы его не успели реализовать. Это был, я могу, наверное, сказать, потому что это было публично банк открытия, вот, но их приложение из App Store выпилили первыми, вот поэтому мы этот контракт реализовать не успели, но подписать и чуть-чуть реализовать успели. Людей под них тоже успели нанять. Ну вот, соответственно, суть очень простая. Мы фокусируемся на этих рекламодателей. Дальше они нам отдают бюджет в управлении, ну, по сути, такое управление инвестициями. И дальше наша задача сделать так, чтобы они получили максимальную доходность, и те комиссии, которые они нам заплатили, нам этих комиссий хватило на то, чтобы заплатить команде, которая реализует этот проект.
1: Супер. Вот смотри, ты сказал, что рекламное агентство – это, по сути, такая некая платформа,
2: да,
1: которая соединяет, с одной стороны, компании-рекламодатели,
2: да,
1: а с другой стороны компании, которые владеют так называемым инвентарем, правильно? То есть у них есть, собственно говоря, источники трафика, которые рекламодателям нужны.
2: Да.
1: Соответственно, давай вот поговорим сейчас про обе эти группы. То есть я правильно понимаю, что с точки зрения рекламного агентства очень важно понимать, что происходит по ту сторону баррикад и как мыслит рекламодатель?
2: Это основное. Это клиентский бизнес, то есть вот как в инвестициях, есть buy side, есть sell side, да, и мы всегда на стороне рекламодателей должны, и мы должны быть фактически их командой. То есть, вот знаешь, я такой вопрос задал вообще, почему там Coca-Cola, да, в мире, она умеет делать заводы по всему миру, запускает новые продукты, зачем они вообще обращаются к рекламным агентствам? А на самом деле очень просто, потому что рекламное агентство легче уволить, чем сотрудников. ты контракт разорвал, и тебе не нужно там выплачивать неустойки и прочее. И по сути рекламное агентство – это такая промежуточная модель между аутстаффингом, да, когда ты просто там нанял там, студентов, только это более компетентных людей. Ты их берешь себе на борт, и они фактически даже работают на стороне клиента. У нас даже есть такая шутливая внутренняя метрика: если в офисе у нас сидит много наших людей в команде, значит, что-то у нас плохо в бизнесе, потому что наши люди должны сидеть в офисе нашего клиента.
1: Супер. Вот что самое важное с точки зрения рекламодателя? По каким критериям выбирают ту или иное агентство?
2: Я думаю, выбор зависит от стадии. Да, если мы берем стадия 0, вот сидит маркетинг-директор такой, думает, надо что-то делать, у него есть какая-то задача, у него есть там бюджет, бриф и так далее, то на этой стадии, как правило, смотрят, ну, кто самый крупный, кто самый известный. Есть там несколько рейтингов на рынке: Adindex, Tagline, Acar, там, или по наградам смотрят, там, если это креатив, там, Каннские львы и так далее. И смотрят, кого известно. Дальше они формируют пул 5, 10, 3 агентств, которые им кажутся более интересными. Возможно, они с ними где-то соприкасались на других компаниях или видели в каких-то рейтингах, видели какие-то кейсы, может быть, были на их мероприятии и так далее. Дальше они открывают тендер. Как правило, это закрытый тендер. Закрытый — это значит не на площадке размещено, а потому что на площадке тебе сыпется все подряд. А закрытый — значит, ты сам выбрал, с кем ты хочешь работать. Формируется бриф, агентством рассылается бриф. Как правило, сегодня уже это открытая история, то есть в нем написано бюджет, в нем написано, кто твой конкурент, в нем написана задача, и дается четкий срок. Там, например, 3-4, сколько-то недель, и задача. Дальше вот это основной период, от которого зависит, получит рекламное агентство деньги или нет. И все, там, допустим, 5 компаний, они как в Олимпийских играх бьются за рекламодателя. Вот мы с твоими компаниями, в частности, мои бизнесы работают, и с ХОФ, и с Совкомбанком. И вот вы также объявляете там, говорить, вот мы знаем, например, RTA, мы знаем там еще какие-то агентства, говорить, вот кто сделает лучшее предложение. Вот у нас 3-4 недели, что мы делаем там? Анализируем рынок, анализируем потребителя, анализируем тренды, ну, смотрим, что есть. Свои наработки, которые у нас есть. Если нам дают доступ, и делаем аудит того, что у вас происходит там в рекламных кабинетах, например. И в итоге приходим с предложением.
1: Давай на твоем примере разберем, как устроен бизнес рекламного агентства. Вот просто с точки зрения такого, представь, что мы смотрим твой отчет о прибылях и убытках. Вот да. Какой твой оборот, какие твои основные финансовые метрики?
2: Да. Каждый рекламный госпособ смотрит, как я смотрю. Первое, на что я смотрю, это оборот, то есть биллинг, который мы управляем. По 2024 году это 3,7 миллиарда рублей. Часть этого биллинга идет напрямую через наши юрлица, часть этого биллинга напрямую платится, например, Яндексу, а мы ими управляем. Нам платят только комиссии. Соответственно, если мы мыслим вот проще, то есть у нас есть биллинг, он зашел. Дальше основная статья расходов, конечно, это подрядчики. Там Яндекс, ВКонтакте, Телеграм и так далее. Дальше у нас остается дельта. Да, мы ее называем там revenue net. Разница между тем, что нам заплатили, и тем, что мы потратили.
1: И тот инвентарь, который вы закупили, правильно?
2: Да, тот, который мы закупили.
1: Собственно говоря, в вашем случае, если это сравнивать с товарным бизнесом, да, то вашим товаром является вот такой вот маркетинговый инвентарь.
2: Да.
1: Вы его закупаете, продаете, вот эта маржа, это и есть ваша, по сути, комиссия.
2: Можно так сказать, да. Она складывается из нескольких типов. Это бывает комиссия сверху, то есть ты мне говоришь, я тебе еще сверху накину там 5% от своего бюджета за то, что ты им управляешь. Второе, это комиссия от площадок. Например, мы можем подписывать коммит, например, перед Яндексом. Если мы реализуем такой объем за год, они нам дают какую-то там комиссию. И часы, которые мы выставляем за наши работы. Например, мы там продаем свои часы аналитиков, часы дизайнеров, часы креаторов и так далее. И, соответственно, вот это такие три составляющие, из чего складывается наш вот этот revenue net. И дальше основная наша работа, которая влияет на прибыль, это, ну, по сути, я называю доля фото в экономике. То есть какую долю из этих денег мы потратим на то, чтобы нанять команду людей, насколько эффективно мы их найдем, насколько эффективно мы их интегрируем, как долго они будут работать в компании, насколько эффективно они будут свою, ну, свою работу производить. Потому что, по сути, рекламное агентство – это такой ремесленный бизнес, только группа ремесленников, да, такой команды. И дальше вот эффективное рекламное агентство – это 40% фот в экономике. Ниже – это уже слишком подсушили, то есть, скорее всего, там как бы скоро начнут люди совсем разбегаться. 40 – это прям такая пограничная, ну, высокоэффективная. 70 – это уже ты что-то подраздулся. И дальше, по сути, ты, управляя компанией, ты выбираешь вот границу между 40 и 70. Да? Иногда надо газануть и лучше чуть-чуть подбольше взять людей, ну, там, например, в конце года, понимая, что… Или, например, летом, наоборот, потому что знаешь, что в конце года будет тендерный сезон, и надо успеть хорошо поучаствовать в хороших тендерах, да, например. А в январе, исходя из результатов, принять решение, может быть, подсушиться, и если плохо прошел сезон, если хорошо прошел, наоборот, еще как бы подбавить газку, еще чуть людей взять.
1: Правильно я понимаю, что все-таки вот этот бизнес, он разбивается на такой бизнес-команд, потому что на клиента работает какая-то команда, и у тебя фактически, если ты вдруг выиграл тендер, ты даже можешь специально под клиента заново собирать какую-то команду. То есть, в принципе, это бизнес, в котором ты постоянно собираешь там команды, как ты их переупаковываешь, пересобираешь 100%. И так далее.
2: Абсолютно верно, ты говоришь. То есть, в зависимости от масштаба. Если это большой рекламодатель, то только фулл-тайм под него может там сидеть несколько десятков людей. Бывает такое, что, например, у аккаунт-менеджера это человек, который ведет клиента. В нашем случае до 3 клиентов. Ну, в редких случаях там до 5 бывает, да, если там какой-то еще небольшой
1: проект. Сколько сейчас у тебя клиентов?
2: У нас слово «сейчас», да, это вот в какой момент? Подписанных контрактах что-то, я думаю, где-то...
1: Те, кто вам платит условно ежегодно что-то.
2: Да, ну смотри, тут важный момент, потому что у нас, например, есть контракт с клиентами, который каждый месяц его продлевает.
1: Угу. Да? Это считается.
2: Это тоже считается, да. Да. Есть тут, с кем подписан контракт на год, но сейчас не сезон, мы сейчас ему не делаем
1: это тоже рекламу. Считается.
2: Тоже считается. Да. Ну, в среднем у рекламного агентства получается в районе 50 клиентов всегда в моменте крутится. Угу. Иногда это бывает цифра чуть меньше, там до 20, иногда чуть больше, 70. Дальше очень сложно работать именно с командой, и происходит вот то, о чем ты сказал, возникает холдинговая структура. Ты делишь на разные агентства и дробишь на более мелкие команды.
1: Вот с точки зрения клиента масштаб имеет значение? То есть тот, кто у тебя покупает больше, он имеет лучшие условия?
2: Нет, это не зависит. Потому что клиенту на самом деле, умному рекламодателю важно не условия, а важна доходность на вложенные инвестиции.
1: С точки зрения способности покупки трафика, например. То есть ты когда закупаешь больше, у тебя средняя стоимость, не знаю, клика снижается?
2: Нет, конечно, наоборот. Поскольку сегодня доминирующая часть закупки рекламы – это аукционы, да, то есть там еще 10 лет назад все там торговались по условиям. Или в телевидении это может быть так, мы не разбираемся, мы только интернет-маркетинг делаем. А в интернет-маркетинге доминирующая система – это аукцион. Соответственно, аукционе обратная логика. Чем больше ты покупаешь, тем дороже ты платишь. Потому что, ну, когда ты выбрал маленький сегмент, там, не знаю, женщины 30+ в Москве и купил там на 1000 рублей, да, то, но эффект масштаба возникает в другом, в том, что ты на масштабе можешь более точно попадать в креативы, потому что основной фактор, который влияет на стоимость в аукционе, это даже не объем, а кликабельность. То есть чем более ярко ты делаешь там обложку, заголовок, чем более интересный оффер, какое-то промо-предложение, да, тем более выгодно твое предложение, и тогда у тебя стоимость клика падает. И получается, на объеме закупки, да, у тебя просто больше возможности тестировать.
1: Смотри, вот мы подошли к важному моменту, что на самом деле эффективность для рекламодателя зависит далеко не только от того, как эффективно он покупает трафик, но она во многом зависит от того, какой месседж он коммуницирует. Да. И насколько, ну давай так скажем, по-простому, ярким, кликабельным является его креатив, который улучшает воронки.
2: Да.
1: Вот понимая это внутри себя, вы все-таки стараетесь как-то влиять на рекламодателя, объяснять ему, что есть какие-то 3-4 очевидные вещи, которые помогут ему улучшить конверсию и повысить эффективность. А ваша конечная задача в любом случае гарантировать ему высокую эффективность.
2: Более того, мы не только объясняем, это есть наше обязательство. В рамках контрактов мы, как правило, подписываем и конверсии, которые мы обеспечим, и кликабельность. Подобрать такие сообщения, которые лучше всего откликнутся на правильные посадочные страницы, если мы говорим там о посадочной странице, или если мы говорим о Юкоме, да, то есть это на какой аудитории какой оффер предложить. Потому что тут же несколько факторов. То есть насколько яркое, как ты говоришь, объявление, но и кому. Если нам с тобой предложить, там, не знаю, женские духи, мы с тобой вряд ли их часто покупаем. Это тоже фактор, да, на какую аудиторию, какой эфир ты делаешь. И вот этим всем и занимается рекламное агентство. В этом и есть выгода от того, что рекламное агентство из-за своего опыта должно лучше понимать, как сделать тебе выше конверсию за меньшую стоимость.
1: Вот смотри, весь рекламный бизнес сейчас в России приближается к 1 триллиону. И, насколько я понимаю, доля диджитал уже там доминирует. Перформанс-маркетинг
2: 50%.
1: 50%, да. То есть это большой рынок. И при этом это, наверное, все-таки не консолидированный рынок, потому что доля компаний малого и среднего бизнеса тоже там порядка 50%, правильно? То есть это не как в случае с телеком, где все-таки ну, сам вход в этот сегмент, он большой по сумме, да, тебе, наверное, бесполезно выходить на телек, если у тебя бюджет меньше там десятков миллионов рублей. А в перформансе такая возможность есть, правильно? Соответственно, наш выпуск, я уверен, будет смотреть много, в том числе компаний малого и среднего бизнеса, небольших предпринимателей. Вот глазами такого предпринимателя, глазами компании, которая вот только начинает, делает первые шаги в перформанс-маркетинг и проводит тендер. На какие основные моменты ей следует обратить внимание?
2: Если мы, опять же, говорим особенно о малом и среднем бизнесе, то я думаю, что в маркетинге важно понять несколько вещей. Первое, маркетинг — это всегда венчур. То есть всегда высокие риски, попадания, непопадания. А что такое венчур? Значит, большие риски, высокая доходность. И все, о чем нужно думать, это как создать дисбаланс инвестиций. То есть взять меньше рисков, но получить больше выхлоп. И я бы здесь, опять же говоря, малым и средним бизнесом не мыслил категории перформанс, не маркетинг, не перформанс. Я бы разделил маркетинг на две другие составляющие. Это контент-маркетинг. Что сегодня, на мой взгляд, для любого бизнеса, особенно для малого и среднего бизнеса, это намного, может быть, более выгодный рычаг для привлечения себе клиентов. И второй – это вот то, что называется перформанс-маркетинг, то есть прямая закупка, там Яндекс.Директ, рекламы и так далее, и так далее. Если мы говорим о блоке перформанс-маркетинга, то я думаю, что шаг номер ноль – это не тендер объявить, а, ну, во-первых, разобраться, как эти инструменты работают, но самое главное – сделать достаточно глубокий конкурентный анализ, потому что сегодня эти инструменты достаточно прозрачны. Ты можешь зайти, увидеть любого рекламодателя, увидеть, сколько он тратит денег, какие у него объявления, какой объем рекламы он закупает и так далее, и так далее. Есть множество инструментов, они постоянно появляются, меняются и так далее. Поэтому я бы вообще эту территорию изучил. Потому что в перформанс-маркетинге, знаешь, как в девелопменте, 90% успеха – правильно выбранная локация. И вот если ты ее правильно выбрал, а в перформанс-маркетинге правильно выбранная индустрия, условно, там, в пластиковых окнах, там, не знаю, 10 лет назад, да, там, наш знакомый Артем, они быстро туда залетели и смогли там очень правильно...
1: Там была самая высокая стоимость клика.
2: Она была высокая через два года, когда они зашли, а не в первый день, да. Я тоже сегодня не знаю, но это вот постоянный аукцион. То есть это вот, по сути, как вот акция на фондовом рынке. Ты покупаешь, ты должен в моменте понять, что там происходит. Нужно сегодня акции Apple покупать или нет. То же самое в перформанс-маркете. Там чуть-чуть лучше как бы ситуация, больше стабильность, но все равно ты должен понять, вообще в твоей индустрии нужно идти или нет. Потом дальше. Как говоришь, слово мало-средний бизнес. Очень много в России, если мы говорим про Россию, мало-средний бизнес, они вообще могут не работать с интернет-маркетингом. Я бы шире мыслил, да, потому что в первую очередь маркетинг – это способность понимать своего клиента, что ему нужно, и уже потом мыслить каналами. Вот я бы таким образом действовал. А если уже вы точно понимаете, что вы пользуетесь каналом перформанс-маркетинга, у вас уже потрачены там какие-то средства, и вы хотите обратиться к агентству, то все очень просто. Шаг номер один – зайти во все рейтинги рекламных агентств, написать все рекламные агентства, сказать, пришлите кейсы. Увидеть кейсы наиболее релевантные к вашему бизнесу. Второй вопрос, шаг, который я бы сделал. Я бы у рекламных агентств спросил, а пришлите форму вашего брифа. Какие вопросы вам важны? И 10 агентств пришлют форму брифа, и вы увидите, какие параметры они считают надо заложить. Дальше создал бы прозрачные правила для этих агентств. Взял бы там 10 самых талантливых, кто вам больше всего понравился, кстати, и по человеческим характеристикам, и по профессиональным. И поставил бы им задачу сделать предложение.
1: Давай мы рассмотрим конкретный пример. Это компания, у которой есть прямые продажи в онлайне. И она, например, не так давно еще продавала только на маркетплейсах. Угу. Сейчас многие компании, которые торгуют на маркетплейсах, ищут какие-то другие альтернативы. Да, это экономические риски, и постоянный рост комиссий на маркетплейсах. Вот такая компания решила развивать прямые продажи. Я, кстати, думаю, что таких компаний будет становиться все больше и больше. И рынок такой, как сказать, новичков, такой вот вход, он будет достаточно большой в рынок перформанс. Вот, соответственно, на что этой компании нужно обратить внимание при выборе партнера по размещению рекламы?
2: Ну, может быть, я скажу невыгодную вещь для, в том числе, моих коллег из индустрии. Я бы, если вот сегодня представить, что у меня много друзей на маркетплейсах продают, я бы точно не шел в канал перформанс-маркетинга. Дорого, рискованно, высокая конкуренция. То есть перформанс-маркетинг сегодня алый океан.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Сагратель, Гунибский район. Точная дата возникновения аула достоверно не определена. В Вестнике Кавказа за 1873 год опубликована статья, где говорится, что арабы, прибывшие в Сагратель через Кази-Кумух, не тронули сагратлинцев, оставили структуру андалалского общества с центром в Сагратле. В первом томе эпиграфических памятников Северного Кавказа отмечается, что на некоторых мечетях лакских сел есть камни с надписью 10-11 веков на арабском языке. Вряд ли потребовалось бы 5-6 веков, чтобы добраться из Кази-Кумуха до Сагратля, этой религии, это 10-20 километров. Можно предположить, что это было в 11-12 веках. По имеющимся историческим данным, задолго до нашествия Надиршаха Сагратель был крупным торговым центром не только горной части Дагестана, но и с определенных регионов. На Сагратель часто делали набеги соседи, поэтому круглосуточная охрана всегда имела возле себя сухие дрова. Как только показывались идущие грабители, охрана зажигала костер. Другой форпост бил в барабан. Как только усиливался звук барабана, мужчины вооружались, а женщины седлали лошадей. Грабителей встречали во всеоружии. А в Сагратле было большое общественное медресе, где обучались не только сагратлинцы, но и приезжие из Дагестана и других мест. Кроме этого, было несколько медресе, основанных известными учеными-теологами, где обучалось более 200 человек. Много ученых-сагратлинцев работало кадиями не только в аварских селах, но и у лакцев, кумыков, в Балкарии и закатальных селах. В Сагратле была специальная комиссия, которая принимала экзамены на право занятия должности кадия с выдачей удостоверения. Такие удостоверения имели 60 сагратлинцев. Кадий должен был обладать знанием всех шариатских законов, так как в его функцию входили и судебные вопросы. Сюда приезжали многие дагестанцы для сдачи экзамена на получение статуса имама мечети. Выдающийся шейх Магомед Иракский и Джамалудин Кази-Кумухский учились у Шапи Гаджи Сагратлинского. Очень большую роль сыграли сагратлинцы в разгроме полчищ Надиршаха. Организатором и руководителем этого грандиозного события были старейшины Андалалского вольного общества, совет которых возглавлял кадий Пир Магомед. Сагратель с давних времен славился мастерами-ювелирами. Были здесь знаменитые каменщики, известные далеко за пределами. Здесь родились удивительные мастера самородки. Среди них мастер на все руки Мусаев Халил, слесарь Ганипалов Гамзат, известный далеко за пределами села лекарь Алиев Бутай, Муртузалиев Магомед, скульптор, известный на весь Дагестан. Сагратлинцы первыми в Дагестане установили за счет колхоза пенсию пожилым сельчанам.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Большинство мужчин никогда не становятся богатыми не потому, что им не хватает дисциплины, интеллекта или возможностей, а потому, что они слишком долго не дают себе разрешения жить иначе. Они откладывают свободу, откладывают легкость, откладывают достоинство. Они говорят себе: «Потом, когда будут деньги, когда будет результат, когда цифра на счете, наконец, оправдает это». И именно это ожидание делает богатство невозможным. Никколо Макиавелли предупреждал: «Власть почти никогда не достается тем, кто ждет уверенности. Ее берут те, кто действует так, будто исход уже решен». Почему ты должен жить как миллионер до того, как станешь им? Потому что если ты этого не сделаешь, ты незаметно выдрессируешь себя на жизнь, которая не способна удержать богатство. Вот неудобная правда. Если ты живешь как человек, которому постоянно не хватает, пытаясь стать богатым, ты программируешь свои привычки, решения и идентичность вокруг выживания, а не контроля. Ты становишься эффективным в дефиците. Ты привыкаешь к откладыванию. Ты осваиваешь терпение, но не рычаги. И даже если деньги однажды приходят, ты не знаешь, как с ними жить, не разрушив все. История полна людей, которые получали богатство ненадолго и теряли его так же быстро. Не потому, что они были глупы, а потому, что их жизнь была построена для малости. Макиавелли писал, что фортуна благоволит не надеющимся, а подготовленным. И подготовка – это не деньги. Это форма жизни. То, чему тебя научили, на самом деле звучит разумно. Сначала тяжело работать, сначала терпеть, сначала экономить, а потом жить. Но в реальности эта логика создает людей, которые привыкают к отсроченной жизни. Они настолько хорошо научились ждать, что перестали замечать, как проходит время. А время – единственный ресурс, который нельзя вернуть. Большинство людей думают, что жить как миллионер – значит тратить, показывать, быть безответственным. Это ошибка, которая держит их в ловушке.
2: Элиты, которых изучал Макиавелли, не ждали победы, чтобы жить хорошо. Жить хорошо было частью того, как они побеждали. Они сначала структурировали жизнь вокруг времени, рычагов и контроля, а деньги приходили следом. Если ты не понимаешь этот принцип, ты можешь работать всю жизнь и прийти к финишу уставшим, озлобленным и слишком поздно. Поэтому прежде чем говорить о тактиках, формулах и цифрах, нужно разрушить ложь, которая делает людей бедными в голове, даже когда возможность прямо перед ними. И начинается все с одного убеждения, которое звучит умно, кажется ответственным и тихо разрушает почти всех, кто его принимает. Ты слышал его тысячи раз. Его повторяют casually, как истину. Говорят: «Время – деньги». Но это не просто неверно, это разрушительно. Это одна из самых опасных лжей, когда-либо внедренных в современное мышление. Потому что она производит бедность, убеждая людей, что они практичны. Макиавелли предупреждал: «Самые опасные заблуждения – это те, которые повторяют так часто, что перестают проверять. Это одно из них. Время – не деньги. Время бесконечно дороже денег». И если ты этого не понимаешь, ты будешь жить так, как будто твоя жизнь обменивается на мелочь. Если ты потерял деньги, ты можешь их вернуть. Если ты потерял время, оно исчезло навсегда. Без компенсации, без возврата, без продления. И все же люди продолжают вести себя так, будто деньги важнее. Они тратят часы, чтобы сэкономить копейки. Они делают сами то, что можно делегировать. Они изматывают себя, чтобы чувствовать ответственность.
1: Макиавелли назвал бы это стратегической слепотой. Элиты прошлого никогда не тратили время на низкоценные действия. Не потому, что были ленивыми, а потому, что понимали рычаг. Время для решений, для отношений, для стратегии, не для выживания. И вот ключевой момент. Когда ты продаешь свое время дешево, ты приучаешь себя думать, что твоя жизнь дешева. Человек, привыкший к низкой цене, принимает низкое отношение.
2: Макиавелли писал, что люди, долго терпящие унижение, перестают считать его ненормальным. Это происходит незаметно. Именно поэтому люди, которые говорят «мне деньги не важны», часто жертвуют ради них вечерами, здоровьем, отношениями. Поведение всегда честнее слов. Если ты ценишь время меньше денег, ты не сможешь удержать богатство, даже если оно придет. Именно здесь начинается идея, которую большинство никогда не осознает. Богатство – это не сумма, это поток. Не наличие денег, а доход, который не требует твоего присутствия. Макиавелли понимал это, когда писал о правителях, живущих за счет систем, а не труда. Они не просыпались каждый день с вопросом, как заработать. Их структура зарабатывала за них. И как только ты это понимаешь, все меняется. Цель перестает быть накоплением. Целью становится контроль над временем. Жить как миллионер – это не про роскошь. Это про отсутствие срочности, про предсказуемость, про выбор. И если ты не начинаешь выстраивать эту форму жизни заранее, деньги не спасут. Они лишь усилят хаос. Элиты, которых анализировал Макиавелли, всегда создавали пространство между стимулом и реакцией. Пауза – это власть. Пауза дает возможность посмотреть на ситуацию сверху. Большинство людей не умеют выдерживать паузу. Они боятся, что если не ответят сразу, их забудут. Но в реальности происходит обратное. Тот, кто умеет ждать, становится значимым. Тот, кто всегда доступен, растворяется. И это напрямую связано с деньгами. Миллионер живет так, будто его время уже ценно. Не потому, что он богат, а потому, что он так решил. Решения предшествуют деньгам, а не наоборот. Следующий слой – окружение. Большинство людей ждут, когда их жизнь изменится, чтобы сменить круг общения. Это ошибка. Макиавелли писал, что правителя губят не враги, а советники. Тоже справедливые для частной жизни. Если ты постоянно находишься с людьми, которые мыслят дефицитом, ты не станешь исключением, даже если будешь стараться. Среда сильнее мотивации. Жить как миллионер значит выбирать окружение не по прошлому, а по траектории. Не обязательно быть богатым, чтобы общаться с теми, кто мыслит шире, но нужно быть готовым к дискомфорту. Потому что рядом с такими людьми тебе будет неудобно. Ты увидишь свои ограничения, свои отговорки, свои страхи. Большинство людей избегают этого. Им проще остаться самыми умными в маленькой комнате, чем учениками в большой. Макиавелли бы сказал, что это форма добровольной слабости. Следующий принцип – образ жизни. И здесь снова возникает путаница. Жить как миллионер не значит тратить как миллионер. Это значит не жить как бедный. Бедность – это не отсутствие денег. Это постоянная концентрация на ограничениях. Когда ты постоянно думаешь, чего нельзя, ты перестаешь видеть, что можно. Миллионеры мыслят возможностями, потому что они сначала разрешили себе видеть иначе. Они не ждали подтверждения. Они начали действовать в рамках новой логики раньше. Это касается мелочей. Как ты планируешь день? Как ты относишься к своему телу? Как ты выбираешь, с кем проводить время? Если ты относишься к себе как к временному проекту, мир сделает то же самое.
1: Макиавелли писал, что люди судят о силе потому, как человек распоряжается собой. Не по словам, по действиям. Если ты экономишь на себе там, где это разрушает качество жизни, ты отправляешь сигнал «Я не приоритет». И мир принимает его.
2: Бедные живут короткими циклами. Зарплата, расходы, ожидания. Проект, усталость, разочарование. Мотивация, спад, повтор. Миллионеры живут длинными дугами. Они думают годами, иногда десятилетиями. И именно поэтому они могут позволить себе спокойствие сегодня. Макиавелли писал, что правитель, который мыслит только текущим днем, теряет будущее. То же самое происходит с личной жизнью. Если ты не думаешь о том, как будет выглядеть твоя жизнь через 5-10 лет, ты почти гарантированно не дойдешь туда случайно. Жить как миллионер значит выстраивать решения не ради мгновенного комфорта, а ради устойчивости. И напоследок, самый важный вывод. Богатство не начинается с денег. Оно начинается с того, как ты живешь сегодня. Как ты распоряжаешься временем. Как ты относишься к себе. Как ты принимаешь решения. Как ты выдерживаешь паузы. Если ты начинаешь жить как человек, которому уже можно, деньги приходят как следствие. Не сразу, не магически, но почти неизбежно. Живи так, как будто контроль уже у тебя. И тогда деньги станут не целью, а побочным эффектом.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Всем привет, друзья! Экстренно захотелось мне поделиться с вами своими мыслями. Надеюсь, что они окажутся для вас полезны. Мое сегодняшнее обращение будет о том, что стоит изучать, чтобы жизнь начала меняться в лучшую сторону. Есть масса книг на тему саморазвития и так далее, да и вообще в современном мире уже переизбыток информации, из которой приходится выбрасывать все лишнее и извлекать что-то полезное. Прочитав много книг, лично для себя я определил два направления, изучая которые в жизни действительно начинаются перемены в лучшую сторону. Направление номер один – это изучать, как устроен мозг и какие процессы там происходят. Сразу предупреждаю, если вы не хотите избавиться от многих иллюзий в жизни, например, о том, что такое счастье, что такое любовь, то лучше не начинать изучать данную тему. Но вообще, выходит так, что человек всю жизнь пользуется мозгом, но ничего или почти ничего не знает о нем. Но я все-таки рекомендую вам, друзья, изучать мозг хотя бы на базовом уровне, чтобы иметь хотя бы небольшое понимание о том, какие процессы там происходят. А это нужно для того, чтобы уметь эффективно им пользоваться и выводить свою жизнь на новый, более высокий уровень. Этого я вам и желаю, поэтому рекомендую изучать данное направление. Я повторюсь, что мозгом мы пользуемся всю жизнь, поэтому знания о нем будут актуальны на протяжении всей жизни. Второе направление, которое нужно изучать, это то, как устроено ваше тело и организм в целом. Если не знать, как устроено ваше тело, то довольно легко можно ему навредить и ухудшить состояние здоровья. Скажем, неправильное питание сделает ваш организм уязвимым для микробов, неудобная обувь приведет к нарушениям опорно-двигательной системы, постоянные стрессы могут вызвать проблемы с нервной системой. Незнание собственной биологии может привести также к существенным финансовым потерям. Того, кто не обладает знаниями, легко обмануть. Например, можно убедить прибегнуть к чудодейственной диете или купить средства от всех болезней, и человек будет платить деньги за разрушение собственного здоровья. Знание – сила, друзья. Поэтому изучайте, как устроен организм человека, применяйте эти знания на практике и будьте здоровы. Я вам рассказал про два направления, знания о которых пригодятся вам на протяжении всей жизни. Если вы будете изучать данные направления и, что самое главное, применять знания на практике, то качество вашей жизни будет улучшаться.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября 2026 года. Документ опубликован на официальном сайте Кремля и вступил в силу со дня его подписания. Согласно законодательству, я напомню, что выборы назначаются указом главы государства не ранее, чем за 110 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. В единый день голосования 20 сентября россияне также будут выбирать высших должностных лиц как минимум в 8 регионах России. Я в свою очередь напомню, как мы ранее сообщили, о том, что председатель Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова заявила, что выборы в Госдуму станут одной из самых сложных избирательных кампаний. По ее словам, голосование пройдет в непростых условиях на фоне накопившейся усталости общества. Ну и премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов подписал распоряжение о назначении Руберта Курбанова на должность руководителя секретариата председателя правительства и заместителей председателя правительства республики. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров. Я напомню, что Курбанов в разные годы был руководителем аппарата администрации Махачкалы, главой секретариата председателя правительства Дагестана и работал в системе МЧС. До нового назначения работал в Министерстве труда и социального развития Дагестана. В правительстве отметили, что Абдулмуслим Ханипов, который ранее занимал этот пост, продолжит свою деятельность в системе органов исполнительной власти Дагестана. Ну и в связи с проведением плановых руслоочистительных работ в канале имени Октябрьской революции, с сегодняшнего дня будут введены временные ограничения для движения транспорта, об этом сообщает администрация Махачкалы. Итак, с 16 по 18 июня до 18.00 будет перекрыта улица Московская по отчетной стороне от улицы Даганова до дома номер 49, корпус 4. Водители просят отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее планировать альтернативные маршруты объезда. Аграрии Дагестана первыми в России приступили к уборке озимых зерновых культур. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарип Шарипов. Лидерами по площади посевов стали Хасаюртовский район, Ногайский и Карабудахкенский. Я напомню, что в полевых работах будут задействованы свыше 400 зерноуборочных комбайнов. Планируется также привлечь технику из других регионов и организовать переброску комбайнов внутри республики по графику. Об этом уточнил заместитель министра. Ну а Дагестан стал лидером по оплате наличными в России. На Дагестан, я напомню, что приходится 36% всех покупок за наличные. Это самый высокий показатель в стране. Также в числе лидеров оказалась Ингушетия, Северная Осетия и Кабардино-Балкария. Я напомню, что по данным экспертам, рост наличных связан с увеличением расходов малого бизнеса, перебоем мобильного интернета и стремлением части россиян хранить сбережения в наличной форме. Но в Дагестане 21 июня состоится велоэтап «Три горы». Участникам предстоит преодолеть живописную трассу протяженностью 37 километров с тремя ключевыми подъемами. Старт гонки будет дан в 9.00 напротив торгового дома Киргу в Махачкале. Я напомню, что финишировать спортсмены будут на Буйнакском перевале. Ожидается, что первые участники пересекут финишную черту до 12.00. Отмечается, что маршрут проходит по автомобильным дорогам общего пользования. Перекрытие движения не предусмотрено, поэтому участники будут следовать по правому краю проезжей части. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».

0: Новости спорта.
1: Хоккеисты Каролины Харрикейнс во второй раз в истории выиграли Кубок Стэнли, обыграв на выезде Вегас Голден Найтс в шестом матче финальной серии 3-0 и выиграв противостояние со счетом 4-2. Капитан Харрикейнс Джордан Стал, забивавший в каждой из пяти первых игр финала, был признан самым ценным игроком плей-офф и получил Конн Смайт Трофи, став самым возрастным обладателем этой награды в истории. Для 37-летнего Стала этот Кубок Стэнли стал вторым в карьере, первый он выиграл 17 лет назад в составе Питтсбурга. Главный тренер Каролины Рот Бриндамор, под руководством которого команда прервала 20-летнюю засуху, при этом сам становился обладателем этого трофея в 2006 году как капитан Харрикейнс. Чемпион UFC в легком весе Илья Топурия впервые в карьере потерпел поражение, отказавшись от продолжения боя после четвертого раунда. Соперник 29-летнего испанца, обладатель временного пояса американец Джастин Гейджи, взял верх техническим нокаутом и стал чемпионом весовой категории до 70 килограммов. Уже после третьего раунда Топурия получил огромный урон, у него возникли проблемы со зрением, и после 4-5 минуток его угол принял решение прекратить бой, чтобы не подвергать бойца дальнейшей опасности. Для 37-летнего Гейджи эта победа стала 28-й в карьере при 5 поражениях, а пояс чемпиона UFC он взял с третьей попытки. Мадридский Реал объявил о трансфере левого защитника сборной Испании, воспитанника Барселоны Марка Кукурелья из лондонского Челси. Стороны подписали контракт на 6 сезонов, то есть до 2032 года. Сумма сделки 60 миллионов евро. Реал заплатит 55 миллионов фиксированной суммы и еще 5 миллионов в виде бонусов. Этот трансфер стал первым приобретением королевского клуба после возвращения Жозе Мауриньо на пост главного тренера. За Челси испанец выступал с 2022 года и за это время выиграл Лигу конференций и клубный чемпионат мира. Вице-чемпион России по хоккею на траве среди женских команд «Динамо Электросталь» укрепил свое положение в турнирной таблице в группе «Б», дважды обыграв на выезде своего ближайшего преследователя «Столичный Восток» 5-1 и 4-2. Победная серия подмосковного клуба продлилась до 12 игр, а в этом сезоне команда еще не проигрывала. В противоположной группе уверенно лидирует действующий чемпион казанский «Акбарс» «Динамо», который дома два раза выиграл у «Дончанки» 6-1 и 5-0. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Участники деловых встреч из Казахстана неизменно выбирают одежду согласно западному стилю. На деловые переговоры не опаздывают. Но не стоит ожидать от них, что деловая встреча закончится ровно к назначенному сроку. Казахи любят вести дела не спеша, уделяют внимание мелочам, чтобы быть уверенными в надежности своих партнеров. Поэтому переговоры в Казахстане – это длительный процесс, требующий терпения в ожидании и выдержки. На протяжении веков у казахского народа сформировалась коллективистская культура. Поэтому казахи почти с равнодушием относятся к жесткой конкуренции, приписывая большую ценность сотрудничеству, компромиссам, гармонии, сохранению и развитию отношений, личным качествам человека и личным отношениям. Они умеют утонченно вести бизнес, говорят не прямолинейно, а обобщенно, используя дипломатические приемы общения. Казахи стараются избегать прямых вопросов, стремятся тщательно перепроверять любую информацию. В то же время казах может и повысить голос во время переговоров, чтобы отстоять свою точку зрения. Такое проявление жесткости говорит больше о стремлении казаха постоять за себя в любой ситуации, чем о проявлении агрессивности.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Эмоциональный интеллект. Звучит странно. Мы не привыкли выделять разные виды интеллекта, а говорим просто – он умен. Однако это излишнее обобщение. Мы видим, что человек умен в какой-то сфере, но не замечаем, что он разрушил свою семью. Так насколько он действительно умен? Или кто-то богат, но при этом скуп и нелюдим? Или обладает властью, но не обладает мудростью, из-за чего становится тираном? Разные виды интеллекта нужны для решения разных задач. Но есть универсальный интеллект, который гарантирует гармонию и приводит жизнь к балансу. Эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект – это умение за чьей-то агрессией увидеть страх или даже просьбу о помощи. Это способность за жаждой власти увидеть комплексы и неуверенность. Иными словами, эмоциональный интеллект – это когда ты смотришь в корень, в истинную причину эмоций – чужих и собственных. Он позволяет нам противостоять своим эмоциональным импульсам. Ты как бы можешь посмотреть на себя со стороны и спросить, уверен ли я, что мне стоит злиться? Или что стоит за моей жаждой власти? Эмоционально осознанный человек как бы выстраивает стену между собой и эмоцией, которую он собрался пережить. Эмоциональный интеллект позволяет разуму вмешиваться в стихийные процессы. Раньше нам говорили, что IQ – это лучший показатель интеллекта, а значит и успешности в жизни. Но ученые доказали ложность этой теории. Теперь место IQ занял эмоциональный интеллект. Например, выяснилось, что он в 4 раза более точно предсказывает успех в жизни. Более того, эмоционально развитые люди зарабатывают на четверть больше денег, чем другие. Они лучше управляют подчиненными, им легче вести переговоры, у них лучше дисциплина и психическое здоровье. Однако среди молодых людей показатель эмоционального интеллекта стремительно падает, тогда как IQ растет. Мы как бы становимся умнее, но все меньше можем управлять своим умом. Иными словами, мы все больше похожи на умных животных. Мы как бы разогнали свои мозги, но не знаем, как поворачивать и тормозить. Рано или поздно это приводит к аварии. Но есть и хорошая новость. Эмоциональный интеллект – это не врожденный талант. Ему можно научиться. Нужно лишь совершать простые ежедневные действия. Первая техника называется «Я-послание». Мы привыкли отделять себя от своих эмоций и говорим «Ты меня напрягаешь». Вместо «я напрягаюсь, когда ты делаешь это». Чувствуете разницу? Во втором варианте мы признаем и анализируем источник эмоций. Например, когда муж поздно возвращается домой, его жена закатывает истерику. Но вовсе не потому, что она злится. На самом деле она очень любит своего мужа и сильно за него беспокоится. Однако у нее не получается по-другому выразить свою любовь. Не хватает эмоционального интеллекта. Она кричит «Ах, ты такой сякой, опять пропустил ужин!» И это звучит так, словно она думает только о себе. Ей бы стоило сказать по-другому, например, «Когда ты опаздываешь, я очень за тебя беспокоюсь и не могу найти себе места. Прошу, не опаздывай, это делает мне больно». Согласитесь, если бы мы почаще задумывались над тем, что именно мы чувствуем, наша жизнь стала бы проще. Во-вторых, напрашивайтесь на критику. Мы не любим негативную обратную связь, она ведь обычно вся такая необъективная. Да и вообще, кто дал право меня оскорблять? И пускай на себя сначала посмотрит. Типично, правда? Все потому, что критика оголяет те наши косяки, которые мы прячем от самих себя. Слушайте неприятную критику и старайтесь понять, почему она вас задевает. Это откроет необъятный новый мир запрятанных неосознанных эмоций. В-третьих, сделайте паузу. Предположим, кто-то набрасывается на вас с претензиями. Мы автоматически либо начинаем оправдываться, либо включаем агрессию. Но важно сломать этот порочный круг, притормозить, сделать пару вдохов и выдохов, почувствовать эмоции, которые уже подступают к горлу, и спросить себя, нужно ли их испытывать или это просто пережитки прошлого. Мы как бы останавливаем привычный ход вещей и выбираем, как лучше отреагировать. Постарайтесь умом вмешаться в стихию эмоций. Чем чаще мы вот так себя останавливаем, тем лучше мы понимаем себя и других. Эмоциональный интеллект – это путь к свободе. Сейчас мы находимся в корпоративных лапах тех, кто понимает наши эмоции лучше нас самих. Они используют свои знания в рекламе, заставляя нас покупать вредные продукты. Они играют нашими эмоциями, добиваясь своих целей. Поэтому мы должны научиться чувствовать окружающих. Сейчас мы используем слова, но должны понимать друг друга с полуслова, и тогда, возможно, нам будет намного проще жить. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Жители горной деревни возили виноград в город на продажу по узкой горной дороге, пролегавшей мимо замка великана. Чтобы великан их не трогал, крестьяне каждый раз оставляли у его ворот корзину с виноградом. Однажды ночью, когда все спали, гора затряслась. К счастью, толчки быстро прекратились. Утром они увидели, что огромная глыба перегородила горную дорогу. Крестьяне не смогли сдвинуть ее и решили попросить помощи у великана. Двое из них спустились к замку. Великан чинил каменный забор. «Эй, великан, убери глыбу!» — крикнул один крестьянин. «Если не уберешь, хуже будет. Мы не дадим тебе винограда!» — крикнул второй. Тут великан сделал вид, что хочет бросить в крестьян камень. Те быстро убежали. Все ругали злого великана, но одна девочка думала по-другому. Рано утром она взяла горшок с цветком и вышла из деревни. Девочка спустилась к замку и постучала в железные ворота. Великан приоткрыл ворота. «Здравствуйте, я принесла вам подарок. Я сама его вырастила», — сказала девочка и протянула великану цветок.
3: «Какой красивый!» — прошептал великан.
2: В деревне все уже искали девочку.
3: «Смотрите! По дороге идет великан, а на его плече сидит девочка!» — крикнул кто-то.
2: Крестьяне схватили палки и побежали навстречу великану. Он, не обращая внимания на крестьян, ссадил малютку на землю и стал толкать глыбу. Каменная глыба покачнулась. Мужчины схватились за глыбу с другой стороны, и вскоре дорога была очищена. На прощание девочка сказала великану: «Спасибо, добрый великан». «Доброе слово железные ворота открывает», — произнесла мама девочки.
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Самолет – это непривычная среда обитания для человека, и есть ряд факторов, которые могут привести к летальному исходу. Об этом заявил кардиолог Андрей Кондрахин. По словам врача, одним из обстоятельств для возникновения негативных последствий является долгое нахождение в сидячем положении. Пережимаются нижние части кровеносного русла, возникает застой в венах, в итоге может сформироваться тромб. Также к тромбообразованию может привести неудобная обувь, если она сдавливает вены на ногах. Кроме того, в самолете возникает обезвоживание организма. Когда мы летим, наша система работает так, что она меняется, вплоть до того, что вкусовые рецепторы становятся другими, отметил Кондрахин в беседе с AIF.ru. Чем меньше в организме воды, тем гуще кровь. Из-за изменения давления в самолете страдает и сердечно-сосудистая система. Взлет-посадка – это своеобразная карусель для организма, что тоже может поспособствовать отрыву тромба, сказал врач. Особенно осторожными, по мнению кардиолога, стоит быть людям с варикозными болезнями, сердечно-сосудистыми патологиями, с хроническими заболеваниями, а также беременным.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Сабур етер муратха, сабурсуз галыр уятха. Терпеливый достигает своей цели, нетерпеливый опозорится. Сабур етер муратха, сабурсуз галыр уятха. Көп ашасаң татыбы болмас, көп сөйлесең мағнасы болмас. Будешь много кушать, вкуса не поймешь. Будешь много говорить, смысла не будет. Көп ашасаң татыбы болмас, көп сөйлесең мағнасы болмас. Қара хабарны қанатлары кең мола, у плохой вести крылья широкие. Қара хабарны қанатлары кең мола. Йоқны керек таптырыр, того, чего нет, заставит найти нужда. Йоқны керек таптырыр.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймер, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.
1: Ищешь особый подход? Слушай радиодиалог. Радиодиалог. Личный коуч.
2: Допустим, вы нашли его, того самого сотрудника, бриллианта. Он блестяще прошел собеседование, его глаза горели, его опыт идеально подходил под ваши задачи. Вы ударили по рукам, и внутри появилось то самое приятное чувство. Вот он, человек, который усилит команду. Он выходит на работу, проходит неделя, вторая, месяц, и он исчезает. Тихо уходит, не отвечая на звонки. Или, что еще хуже, приходит к вам с уставшими глазами и говорит: «Это не мое». И вы снова остаетесь один на один с оглушающей пустотой. Что пошло не так? Почему огонь в его глазах так быстро потух? Чаще всего причина не в человеке и не в том, что вы ошиблись в выборе. Причина в том, что происходит после рукопожатия. В том, что мы называем адаптацией, а на деле это часто прыжок в хаос. Мы бросаем талантливого человека в незнакомую среду, без карты, без поддержки и без четкого понимания цели и ожидаем, что он сам как-нибудь выплывет. Поговорим о том, как превратить первые недели нового сотрудника из испытания на прочность в самый мощный инструмент его удержания и мотивации. Это не про инструкции и бюрократию, это про создание системы, в которой талант не просто выживает, а расцветает. Первый контакт – это неделя, которая решает абсолютно все. Первые 5 дней работы определяют 80% успеха дальнейших отношений сотрудника с компанией. Это аксиома. В этот момент он максимально открыт, но и максимально уязвим. Он пытается понять негласные правила, почувствовать атмосферу, найти свое место. И если в этот момент он чувствует себя потерянным, брошенным или ненужным, этот негативный отпечаток останется с ним навсегда. Что ему нужно в эту неделю? Несложные задачи и проверка на прочность. Ему нужна ясность и забота. Он должен четко понимать, кому и с каким вопросом можно подойти, как устроены процессы, кто за что отвечает, какова общая цель и самое главное, что конкретно от него ожидают в эти первые дни. Проводник в хаосе, сила наставничества. Почти все люди боятся задавать вопросы, боятся показаться глупыми, отвлечь коллег, показаться некомпетентными. И новичок, оставленный один на один с потоком новой информации, скорее будет молча делать ошибки, чем попросит о помощи. Он будет сидеть и часами просто изобретать велосипед, вместо того, чтобы за 2 минуты получить ответ. Именно поэтому у каждого нового сотрудника должен быть официальный проводник-наставник. Это не просто опытный коллега, которому можно обратиться, это человек, который сам частично отвечает за успех новичка, который проводит с ним ежедневные 15-минутные встречи в первые 2 недели. Как прошел день, что было понятно, где застрял, давай помогу чем-нибудь. Это создает безопасное пространство для вопросов, ускоряет обучение в разы, и это дает новичку чувство, что он не один, что о нем заботятся, что в его успехе заинтересованы. Теперь давайте поговорим о самой главной потребности любого человека в новой среде – потребность в ясности. Представьте, вы говорите сотруднику: «Ну ты работай, вливайся, а там посмотрим». Что он слышит на самом деле? Он слышит так: «Я сам не знаю, что от тебя хочу. У меня нет для тебя четкого какого-то плана. Твой успех – твоя проблема». Это реально ведь пугает. Человек без четкой цели похож на лодку без пункта назначения. Он может активно работать, махать веслами, но он плывет просто в никуда. И очень скоро у него кончится мотивация, потому что он не понимает, услышан он или нет. Он не может измерить свой прогресс. Посмотрите на это с двух сторон. С вашей стороны, как лидера, ставить четкие измеримые цели на старте – это работа. Нужно подумать, декомпозировать задачи, гораздо проще сказать «разбирайся». Но со стороны сотрудника получить в первый месяц конкретный KPI – это как получить карту и компас. Например, за первую неделю освоить CRM-систему и сделать 10 тестовых звонков. За первый месяц выйти на 5 продаж с таким-то средним чеком. Все, туман рассеялся. Он видит точку Б, он понимает, по каким критериям его будут оценивать, он может сам контролировать свой путь и чувствует себя хозяином ситуации, а не потерянным ребенком. Ясность цели на старте – это не элемент контроля, это элемент уважения. Следующее правило – это зеркало для роста. Культура обратной связи. Что чувствует человек, который делает новую для себя работу, но не получает никакой реакции? Чаще всего он чувствует тревогу. «Я все правильно делаю? А может, я уже где-то накосячил?» Шеф молчит. Наверное, он может быть чем-то недоволен. Эта неопределенность высасывает энергию сильнее, чем любая сложная задача. Отсутствие обратной связи – это нейтральная позиция. Это молчаливое сообщение. «Мне все равно, как ты там справляешься». Многие руководители боятся давать обратную связь, боятся обидеть, демотивировать или просто не умеют этого делать. Они копят недовольство, а потом взрываются, когда уже слишком поздно. Но конструктивная обратная связь – это не критика, это самый ценный подарок, который вы можете дать сотруднику для его роста. Это как зеркало, в которое он может посмотреться и увидеть, что нужно поправить. Сказать, например: «Смотри, вот здесь ты сделал отлично, это твоя сильная сторона, а вот здесь результат не тот, который мы ожидали. Давай подумаем, почему так вышло и как в следующий раз сделать лучше». Это позиция не судьи, а тренера. Регулярные встречи раз в неделю – это не трата времени, это инвестиция. Вы даете человеку фонарик, чтобы он мог уверенно идти в темном коридоре по новой должности. И он будет благодарен вам за этот свет. И, наконец, 5-й решающий элемент системы – точка сверки. Честный разговор через 30 дней. Через месяц после начала работы у вас должна состояться большая честная встреча. Это не формальность, это точка сверки с реальностью. Месяц – это достаточный срок, чтобы понять главное. Есть ли у человека потенциал, соответствует ли он культуре, выполняет ли он хотя бы минимальные договоренности. Не надо ждать 2-3 месяца до конца там испытательного срока, не надо надеяться на чудо. Не бойтесь принимать решения. Честный разговор через 30 дней – это уважение и ко времени сотрудника, и к вашему собственному. Если вы понимаете, что это ошибка, лучше признать ее рано, чем платить за нее месяцами. Так что же такое адаптация на самом деле? Это не набор инструкций, это спроектированная вами среда, в которой новому человеку безопасно, понятно и интересно, где он чувствует поддержку, видит цель и получает честную обратную связь. Создавая такую систему, вы не просто решаете проблему текучки, вы закладываете фундамент для сильной, лояльной и самостоятельной команды. Вы начинаете притягивать лучших, потому что слухи о хороших компаниях распространяются очень быстро. И это ваш главный актив. И помни, главное зарабатывать, а не работать.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Сулакский каньон – один из самых популярных природных памятников Дагестана. Он притягателен как для самих дагестанцев, которые в последнее время пристрастились к активному отдыху, так и для гостей республики. На сегодняшний день каньон является одним из самых глубоких в мире – 1920 метров, а протяженность его составляет 53 километра. Местами он сужается, а кое-где ущелье, наоборот, настолько широкое, что его противоположную сторону можно с трудом увидеть. Каньон красив с любой точки, но чаще всего любоваться на него приезжают в поселок Дубки. Тут сразу несколько мест, откуда каньон предстает перед вами во всей красе. Единых критериев оценки абсолютной глубины каньонов нет. Не всегда ясно, что является оправой каньона и включать ли в расчеты склоны расположенных рядом гор. Если да, то самым глубоким является Гималайский каньон Кали-Гандаки в Непале. Если нет, то в тройку лидеров следует поместить Ярлунг-Цангпо в Китае, а также каньоны Колка и Катауаси в Перу. Таким образом, Сулакский каньон остается за чертой призеров, но все же превосходит Великий каньон на западе США глубиной в 1800 метров, хотя тот и считается самым грандиозным каньоном мира.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Михаил Токовинин, основатель компании «Амосирэм».
2: У меня 20 лет назад уехали родители, больше, из России. И я с самого начала взялся за правило на месяц-два уезжать. Причем уезжать далеко, с большой часовой разницей, там 8-10 часов часовой разницы. И это была замечательная идея и отличное решение, потому что компания пару месяцев в году работает без тебя. И тебя тренируют не лезть во все. И людей на местах учат, что иногда тебя нет. Не, ну ты есть, но через 10 часов. Они пишут вопрос, а ответ получают через 10 часов. И это вообще замечательно, что так сложилось в моей жизни, что вот все мои бизнесы всегда умели жить без меня. Это всегда мне позволяло максимально отдаляться от операционки, насколько это возможно. А я считаю, что первое лицо в компании должно быть как можно меньше увлечено в операционку. Потому что есть в компании узкие места. Да, вот чего-то всегда не хватает. Вот больше всего всегда в компании не хватает так называемой стратегической инициативы. Что это такое? Это способность вносить изменения в процессы, в деятельность, в бизнес стратегического уровня. Например, запустить новый продукт, поменять структуру компании. На самом деле успешная компания от неуспешной часто отличается. Если не везение, то количеством этих изменений, которые она может проводить за единицу времени. Вот если твоя компания может в год делать 20-40 стратегических изменений, она неизбежно очень быстро дает свой успех, потому что, да, 15 изменений будут ошибкой, но 5-то будут удачных. Если ты делаешь всего 5 изменений в год, может быть, ни одного удачного не будет. А изменения компании может делать только первое лицо, и лучше, если это будет собственник. Почему? Потому что у него есть полномочия это делать. Потому что некоторые стратегические изменения могут быть убыточные, могут быть рискованные. Никто из наемных менеджеров не может стратегически менять компанию. Например, взять и сказать, там, ты агентство недвижимости, ты берешь и говоришь, мы больше не занимаемся арендой. В принципе. Кто из наемников может принять такое решение? Никто. Только собственник. Только первое лицо. Взять и убрать там 20% выручки. Ради чего? Ради будущих перспектив. Да, сейчас мы потеряем 20% выручки, но через 2 года мы заработаем в 2 раза больше за счет более правильного фокусирования и позиционирования. Или берем и говорим, мы решили объединить эти 3 отдела в 1. Кто из наемников такое может делать? Никто, только ты. Так вот, первое лицо компании, его главная роль в компании – это не туалеты убирать, а проводить стратегические изменения, на которые только у него есть воля и полномочия. Если первое лицо занято операционкой, у него сжимается количество человек часов, которые он может тратить на стратегию, и компания делает меньше стратегических изменений. Чем больше компания может делать стратегических изменений в год, тем больше шансов на успех.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: В России рассматривается предложение по снижению налоговой нагрузки для многодетных семей, занимающихся предпринимательской деятельностью. Инициатива предполагает двукратное уменьшение налоговых ставок для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей. С инициативой выступили депутаты партии «Справедливая Россия за правду». Они направили обращение с предложением председателю правительства Михаилу Мишустину. Для самозанятых предлагается снизить налог с 4 до 2% при работе с физлицами и с 6 до 3% при оказании услуг юрлицам и ИП. Для индивидуальных предпринимателей авторы инициативы предлагают вдвое уменьшить налоговую нагрузку независимо от системы налогообложения. По мнению авторов инициативы, это позволит поддержать семьи с детьми, развивающие собственный бизнес, а также стимулировать предпринимательскую активность. Предложение соответствует курсу на расширение мер поддержки семей и развитие социально ответственного предпринимательства, учитывающего социальные задачи наряду с экономическими результатами.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Джордан Питерсон, канадский клинический психолог, профессор психологии.
2: Если спросить несговорчивого человека, чего он хочет, он сразу скажет. Он знает, чего он хочет и как этого добиться. А сговорчивые, особенно очень сговорчивые люди, часто даже не знают, чего хотят. Они настолько привыкли жить для других. Привыкли определять желания других людей и подстраиваться под них. Поэтому им сложнее понять собственные желания на своем жизненном пути. И иногда это играет им на руку. Но это точно не будет полезно, если попытаться построить карьеру. Так не получится. Итак, хотя в среднем мужчины и женщины не настолько разные в плане сговорчивости, если взглянуть на крайности, то они очень разные. Самые сговорчивые люди — это женщины, а самые

Вообще, они все сглаживают. И их легко можно понять согласно гипотезе, которую я выдвигаю. При детях конфликты не нужны. Это слишком опасно. Нельзя ругаться. Никак нельзя нарушать относительное спокойствие. И если ты подвержен физическому вреду и, вероятно, эмоциональному, ты также можешь бояться вступать в напряженные конфликты, чтобы решить краткосрочные проблемы. Чтобы решить проблемы быстро, необходимо идти на серьезные конфликты. И все может так завертеться, что будет даже опасно, если за этим не следить. В краткосрочной перспективе бывает безопаснее не мутить воду и вообще не вступать в конфликтные ситуации. Но в долгосрочной перспективе эта стратегия не сработает, потому что зачастую разногласия нужно обсуждать. Они же не испарятся. Преимущество хорошо социализированного, несговорчивого человека в том, что он преодолевает препятствия. Поэтому если социализировать несговорчивого ребенка, он может стать успешным человеком. Потому что несговорчивые люди очень целеустремленные, и их трудно остановить. Но если не получится успешно их одомашнить, укоротить, грубо говоря, к 4 годам их отвергнут сверстники. Это большая проблема. Задача родителя — к 4 годам сделать ребенка социально привлекательным. Вы должны выжечь это на своей подкорке. Мало кто это знает. Это ваша задача. Вот почему. Если хорошо подумать, ответ прост. Представьте, что у вас 3-летний ребенок. Это где-то середина периода первой социализации. Вы с ним в общественном месте. Итак, чего вы хотите для ребенка? На вас наплевать, чего вы хотите для ребенка? Вы хотите, чтобы он мог общаться с другими детьми и взрослыми. Чтобы дети радовались ему, улыбались и хотели с ним играть. И чтобы взрослые были рады его видеть и хорошо к нему относились. А если ваш ребенок – маленький монстр, потому что вы боитесь или не умеете его воспитывать, тогда ваш ребенок будет видеть от других детей только отторжение, а от других взрослых – фальшивые улыбки. И вы отправите ребенка в мир, где каждый встречный будет либо враждебным, либо лживым. А это вряд ли хорошо повлияет на психическое здоровье и благосостояние ребенка. Если он выучит пару простых правил поведения, к примеру, не перебивать болтливых взрослых, быть внимательней, не бить других детей машинкой по голове чаще, чем это необходимо, а также делиться и играть по правилам, то ребенок будет знакомиться. Он будет играть с другими детьми, и если несколько игр пройдут хорошо, то дети продолжат общаться и дальше. Так и будет. Потому что с 4 лет и далее главная социализация детей происходит среди других детей. И если дети сразу не начнут общаться, их не закрутят по этой спирали развития, и они отстанут. Представляете, как это ужасно? 4-летний ребенок не будет играть с развитым на 2 года. 5-летний ребенок точно не будет играть с развитым на 2 года, потому что пробел становится слишком большим. Если ребенок отстает с самого начала, сверстники оставляют его позади. И затем такие дети становятся изгоями и всю жизнь не общаются со сверстниками. Такие люди становятся антисоциальными. Они уже агрессивны, ниже уже некуда. Поэтому мужчины становятся преступниками с 16 до 25. Кстати, это совпадает с графиком креативности. Креативность среди мужчин взлетает с 16 до 25. Потом спадает. График преступности почти полностью совпадает. Это круто. В общем, из-за уровня тестостерона среди мужчин возрастает средний уровень агрессии. Это доминантность, а не агрессия. Тестостерон не только вредит. В 25-26 его уровень спадает. И обычно мужчины начинают раньше ложиться, перестают столько пить, устраивают себе карьеру и берут на себя груз ответственности, связанный с серьезными отношениями и семьей. Очень полезно изучать точки зрения, противоположные вашим. Благодаря им вы не только узнаете что-то новое, но еще и посмотрите на этот мир с других сторон. Также у них есть навыки, которых у вас нет, но их можно развить. Например, если вы интроверт, вам будет полезно наблюдать за экстравертом, потому что экстраверт умеет общаться так, как не умеете вы. Вы можете развить новый навык. А если вы несговорчивы, для вас полезнее всего было бы, особенно если несговорчивость отдаляет вас от других людей,

0: Может, люди считают вас эгоистом, потому что это так и есть. Что же с этим делать? Один из самых многообещающих, скажем, подходов — раз в день помогать другим людям.
1: Джордан Питерсон, канадский клинический психолог, профессор психологии.
2: Мысли вслух.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Шири – это село Дахадаевского района Дагестана. Входит в сельское поселение сельсовет Урагинский. Аул расположен в 12 километрах к западу от районного центра села Уркарах. Местные жители называют селение Хири. Это слово на говоре ширинцев означает «север». Село расположено в нижней части северного склона горного массива Варха, тянувшегося с востока на запад, от чего, вероятнее всего, и получило название. Шири – одно из древнейших сел Дагестана. Ему более 1500 лет. В середине 20 века здесь проживало около 70 семей. А сейчас, как и многие другие села, Шири опустело. Там живет всего одна супружеская пара – Магомед со своей женой Малайкат. Также известно, что впервые село упоминается в 1796 году в форме Шере. Самая известная достопримечательность Шири – могила шейха Хасана, который прибыл сюда в 13 веке из Саудовской Аравии. Арабы отправляли своих посланцев во многие аулы горного Дагестана для распространения ислама. Но далеко не все были готовы принять новую религию.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Испике? Не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».
3: Друзья, всем привет. Сегодня у меня в гостях абсолютно уникальный человек Евгения Валянская. Спасибо тебе большое, что пришла.
4: Привет.
3: Такой экскурс для наших зрителей сразу, потому что я уверен, что 95, может быть, 99% из них, скорее всего, не встречались с тобой на просторах интернета, просто потому что с тобой нет интервью.
4: Да.
3: Ты не ходишь, вот как многие любят сейчас, по разным YouTube-каналам, не рассказываешь все, что ты знаешь. При этом, уникальный факт, у меня есть список, который мне нельзя, к сожалению, шерить, но там 44 самые крупные компании нашей страны, с которыми ты работала, и работаешь, и продолжаешь работать. И более того, многие, ну, может, не многие, но как минимум несколько человек из тех крупных предпринимателей, моих гостей, которые были здесь, вот, собственно, на этом месте, мне настоятельно советовали встретиться с тобой на камеру и пообщаться. Поэтому я воспринимаю для себя эту возможность как абсолютно уникальную и очень рад тебя видеть. Мы сегодня поговорим с тобой про, как бы, эволюцию в неком другом понимании, да, человека-предпринимателя, про эволюцию компании, про некое, то, что ты называешь вертикальным развитием, да?
4: Да, конечно.
3: И, соответственно, я вот из того, что я, по крайней мере, посмотрел и понял, в целом, вот та информация и те знания, которые ты привносишь там в бизнесы и людям, это то, что в сегодняшнем мире может им помочь, я не знаю, создать некую опору новую найти, да, и опираясь вот на вот эти вот знания, как-то развиваться в том, чем они занимаются. Корректно или некорректно?
4: Точно в этом направлении. Мне очень всегда, я всегда немного напрягаюсь и не понимаю, как реагировать, когда мне говорят, расскажи, чем ты занимаешься. Ага. Я говорю, слушайте, я вот эволюционирую людей и команды. Мне говорят, что это такое? И это, в общем, правда сложно объяснить, потому что это правда новая часть, новая какая-то территория, на которую мы пошли, и вот уже 10 лет эволюции в этом году будет, в 25-м.
3: При этом давай еще немножечко назад откатимся. У тебя три высших образования из абсолютно разных сфер. Математика, культурология, психология.
4: Да.
3: Невероятные сочетания. И в целом ты занимаешься вот деятельностью, связанную с коучингом, уже там 30 лет, по-моему, или что-то такое, да?
4: Ну, вот именно развитием людей, да. Больше 30 лет я уже занимаюсь этой деятельностью.
3: Окей, супер, зафиксировались. Все, те, кто нас смотрит, получили хотя бы какой-то образ тебя. Да. Давайте начнем вот с такой вот мысли, которая меня зацепила. Значит, одна из идей, которую, собственно, я про тебя услышал, что ты транслируешь мысль, что человек, он двигается в определенной вертикали, да, и, по сути, как бы есть определенные этапы, с которыми он там рано или поздно столкнется, и угу. Самое важное для того, чтобы человек мог продолжить развиваться, не знаю, больше зарабатывать, становиться счастливее, ему нужно очень четко понять вообще, где он сейчас находится, очень, как бы, правильно ответить на этот вопрос, и только с этого момента что-то начинается. Давай с этого начнем. Что это такое? Поясни мне, разверни мне эту модель.
4: Ну, и так, и не так. Давай сейчас я попробую чуть-чуть добавить. Действительно, человек развивается, и развивается он нелинейно. То есть до определенного момента, и это, в общем, помимо вот этих всех высших образований, в нашей деятельности еще нужно огромное количество сертификаций. То есть у меня их огромное... Ну, прям я их каждый
3: год... Я их сюда выведу, потому что я видел этот список, там по всему миру все, что только можно.
4: Я собирала это все по всему миру, правда. Первое, что хотела сказать, и с этого надо начать. Очень мне было интересно найти то, что является именно научным, имеет научную основу. Но я понимаю, что та аудитория, бизнес, с которой я работаю, им очень важно, чтобы это не было, ну, как бы потусторонним, чтобы оно, ну, как бы имело базу, научные какие-то доказательства и все остальное. Поэтому в этом списке можно будет увидеть вообще, в принципе, все мировые институты, которые так или иначе ходят на эту территорию. Но, наверное, внутри эволюции есть одна базовая конструкция, про которую, собственно, ты и говоришь. Она называется вертикальное развитие, вертикальное лидерство, можно ее назвать. Это действительно стадии, которые проживает человек. Ну, если очень просто говорить, вот простыми словами. Есть стадии про детей. Наверняка все слышали про детские стадии, что вот стадии года, трех лет. Ну, там,
3: ну понятно, да, там кризисы после каждого этапа случаются.
4: Ну, вот, собственно, что открыли, ну, вот мы пользуемся гарвардской моделью вертикального развития, что открыли в этом смысле? Что люди не заканчивают вот эту историю перехода со стадии на стадию и переживания возрастных кризисов. Они ее продолжают до конца своих дней. Вообще каждая стадия, она очень полезная. Ну, то есть она нужна, это наша с вами суперсила. Они все полезные истории. Но у каждого человека, если говорить про вертикальное развитие, просто с моментом взросления тебе могут требоваться все новые и новые инструменты. Ну, ты же усложняешься, ну, как бы не только ты, я имею в виду человек. Он усложняется, мир усложняется, задачи более сложные. И тебе могут потребоваться новые инструменты. И то, что на ранних стадиях своего развития тебе было достаточно, с определенного момента тебе становится недостаточно. Ты просто понимаешь, что тебе нужны еще другие инструменты. У любого человека заложен потенциал, доступ ко всем стадиям. Но для того, чтобы они распаковались, нужно определенное состояние. То есть у тебя будет доступ к этим стадиям не априори. Ну, то есть ты будешь ими даже пользоваться, давай я так скажу, ты этими стадиями даже сейчас уже пользуешься всеми, которые у тебя есть, вот, ну, которые доступны, да, человеку. Но, к сожалению, не все стадии одновременно... То есть ты будешь не знать, что ты это используешь. Смысл вообще вертикального развития только одно. Узнать, что когда ты делаешь вот так... На самом деле, это очень продвинутая штука, которую можно потом использовать для разных других задач.
3: На самом деле, вот про кризис очень интересно. Я не беру детские кризисы, я вот во взрослой жизни считаю, что я сталкивался там с одним таким, знаешь, вот ярко выраженным кризисом, который не просто там какая-то у меня проблема была, а что я прям окунулся в это и пытался понять, и, знаешь, в моменте не понимал, как оттуда вылезти.
4: Да.
3: И потом, собственно, спустя несколько лет, когда уже там все вот эти вот проблемы, которые, казалось, на тот момент были, они ушли, я... Вот такой сел осмысленно и подумал, а что вообще происходило, а что вообще было? И в целом я понял очень простые вещи, что я делал вещи, которые не должен был делать просто по причине того, что как бы не знал, что для меня подходит, а что для меня не подходит. И это и становилось как бы причиной вот этого вот конфликта внутреннего, что ли, потому что я делал какие-то вещи, получал от них внутреннее раздражение, неудовлетворение и так далее, и продолжал их делать. И, собственно, вот это был такой вот кризис. И мне очень цепанула мысль, которую ты сказала, про то, что, по сути, человек для того, чтобы как бы использовать осознанно инструменты вот следующей стадии, он должен как бы познакомиться с собой максимально качественно.
4: Да.
3: И понимая про себя что-то новое, узнавая про себя что-то новое, он это может использовать и конвертировать в переход как бы на следующую стадию. Верно?
4: Да. Значит, кстати, может быть, интересный факт, что вот мы уже много лет занимаемся этим вертикальным лидерством, вот этим. И вот когда мы делали замеры раньше из менеджеров, ну, это не мы делали, это, понятно, исследователи делали. Вот они говорили нам, что лет 10 назад еще, они говорили нам, что среди руководителей они делают исследования, да? 5% людей, руководителей, находились на стадии оппортуниста. То есть, представляешь, да, взрослые люди, 40-летние, 50-летние, а они находились с точки зрения их мышления, логик действия, на оппортунистической
3: стадии. Хочу, да?
4: Хочу себе сейчас. Все остальное меня никто больше не волнует. Ты представляешь? И я тебе хочу сказать, какой прогресс, сейчас почти таких нет. Ну, практически ноль. оппортунистических людей.
3: А что поменялось? Почему, на твой взгляд?
4: Ой, это очень интересный разговор. Давай сейчас все стадии пройдем, сходим туда. Ну, я просто буду и проценты говорить.
3: Ага.
4: На дипломатической стадии было 12%.
3: Дипломатическая – это после оппортуниста.
4: После оппортуниста, да. Представляешь, там было 12%. Ну, руководители, они брали разные в мире, разные некоммерческие организации, ну, в общем, начальники, предприниматели, вот эта территория. Было 12% людей, которые были на дипломатической стадии. Да? То есть они были, искали удобное место. Ну, предприниматели вообще сложно так говорить, да, я думаю, что они сразу раздаются на следующий. Но, в общем, идея в том, что как бы после дипломатической стадии вот этот поиск своей как бы особенности, в чем я особенный, это прям важная часть жизни. И здесь девиз такой: я знаю что-то, я компетентен, я знаю лучше всех в комнате. Знание. Здесь вообще главный фокус человека – знать вот на этой стадии. Видишь, она длинная, долго продолжается. Практически сколько там, с 12-13 она начинается, и потом... Дети прям озабочены, вы посмотрите, это интересно. Они вдруг начинают интересоваться, понимают, что у них это им нравится, это не нравится. Они начинают выбирать какую-то специализацию свою, в чем у них лучше получается. Поэтому, кстати, про людей. Вот люди, которые про себя думают, им сложно определиться. Можно вспомнить себя в этом возрасте и понять, прямо проанализировать. Опять же, пронаблюдать, что с тобой было в этом возрасте. Чем ты интересовался больше всего? Скорее всего, там ты уже это знал. Потому что, честно скажу тебе, многие вещи у людей врожденные.
3: Очень. Я тут с этим тезисом я как бы спорить не стану. То есть меня в целом, честно сказать, из того, что я, по крайней мере, вижу, да, из того, что там я вот наблюдаю, общаюсь, в том числе там в рамках подкаста, я понимаю, что как бы мы ни хотели, я вот согласен с твоим тезисом, да, что многое предопределено не в плане вселенной, там, вот,
4: нет,
3: мистики и так далее,
4: мистики,
3: а с точки зрения фактологии. Ну, тебя вот, я просто вижу там ряд своих знакомых, которые там, у меня есть друзья, которые спят по 5 часов в день, ну, просто им больше не надо, ну, у человека больше, как бы, в сутках больше свободного времени, как бы, да, и вот я, например, так не могу. Я понимаю то, что я как бы не пытался, я не могу на это повлиять, а ему там 5-6 часов сна абсолютно достаточно. Это же вот все генетически задано. Вот у него физиология так работает. Это ты не поменяешь. Это как... И вот таких вот вещей в нас заложено очень много. У кого-то какой-то креативной энергии больше, у кого-то усидчивости, а у кого-то СДВГ.
4: Точно так. И, кстати, тоже полезная вещь, если честно.
3: СДВГ?
4: Да.
3: Ну, я уж как обладатель. Мне все говорят, что у меня СДВГ. Я не знаю, почему, но мне все говорят, что у меня
4: СДВГшечка называют. Знаешь, здесь такая история, непонятно еще, что с этим стоит, потому что есть одна из технологий, которая изучает как раз коммуникацию между людьми,
3: да,
4: которая сейчас очень сильно легитимизирует, не оправдывает, это плохое слово. Ну, то есть она делает так, чтобы было понятно, что действительно есть часть людей, которые врожденно имеют такие особенности. Ну, вот этой вот динамики и всего остального. Но и они очень неудобные. Они бунтуют все время, носятся, они могут сидеть на месте, им тяжело, они гиперактивные. И кажется, что это ненормально. Значит, помнишь, мы начинали с самого начала?
3: Да, я
4: люди, смотрите, с нами со всеми все окей. И вот перестать... Главная проблема, с которой эволюция работает, это то, что люди пытаются себя подгонять под какой-то чужой стандарт. А у нас заложен внутри нас эволюционный инструмент, понимаешь, который позволяет нам определить вот эту всю нашу уникальную конструкцию. Ну, то есть, а что происходит в жизни? Если человек свою конструкцию уникальную не определил, он поотрезал куски своего себя огромные и живет какой-то маленькой, понимаешь, территорией, которую приняли, ну, не знаю, 2-3 человека, которые его окружали. Ну, понятно, что он потом страдает. Куда идти, не знаю, что мне делать, где мое, вот эти все вопросы, они отсюда и происходят. Поэтому очень важно дать возможность вот на этом этапе человеку разобраться. Вот прям исследовать, изучить, поучить разные науки, почитать разные книжки. Ну, не знаю, мне все кажется, мы в этой книжке все в это время и прочитали. Ну, когда мы были в старших классах школы, когда мы были в институте, ну, не знаю, как вот у тебя опыт.
3: Не, у меня позже, слушай, я начал читать, я прям, знаешь, как это... Мне кажется, это было как раз то самое, чем я отличаюсь. А вот все читают, а я читать не буду.
4: А когда ты начал читать, интересно?
3: Вот буквально несколько лет назад вообще, то есть уже там после 25 лет. Причем в таком... Ну, понятное дело, что я что-то читал, но имеется в виду так, вот знаешь, усиленно я начал читать в тот момент, когда я вот какой-то свой первый кризис, вот там 25 лет словил, и я такой, ну, окей, мне кажется, у меня недостаточно информации. Начал искать информацию. То есть у меня просто, видишь, я по жизни как бы за прикладные какие-то вещи. То есть я никогда не буду читать что-то, что я не понимаю, зачем мне там читать. То же самое с точки зрения там контента в интернете. Вот я очень редко буду смотреть что-то, ну, просто чтобы посмотреть. Если я вижу заголовок, который отвечает на мой конкретно сформулированный запрос здесь,
4: да,
3: сейчас,
4: понимаю,
3: то
4: да,
3: я, соответственно, пойду смотреть. И то же самое, например, с книгами. Там художественную литературу я вообще пару лет назад начал читать. И опять же, из запроса. То есть я начал читать, потому что я несколько раз услышал слышал от людей, что вот там великая классика, она очень четко описывает устройство мира и там человеческих взаимоотношений. И я такой, о, интересно, соответствует запросу. А какую-то вот профессиональную литературу там или там что-то там, ну, не знаю, там про нейроны, там про мозг и так далее, я вот начал читать просто в какие-то кризисные времена.
4: Угу, я тебя понимаю. Ну, смотри, тут действительно есть индивидуальный подход. Не знаю, как бы продолжится наш разговор после того, что я тебе скажу, но...
3: Зависит от того, что скажешь, не знаю.
4: Я вот уже волнуюсь.
3: Давай возьму за стол.
4: Да, ну смотри, я тебе хочу сказать, что, если честно, надо, конечно, какое-то количество книг и всех вот этих вещей прочитать, желательно до 25 лет. Угу. Это важно.
3: Ну, я, видишь, вернуться назад не могу, так что меня уже
4: не трогает. Я тебя понимаю,
3: да,
4: но это, короче, ничего страшного, это все быстро на как бы... То, что ты ключевое сказал, да, ты говоришь, я пошел за информацией. Ну, то есть ты говоришь, мне не хватало информации, я столкнулся с кризисом, пошел искать информацию. Угу. Я понимаю, что лучше, конечно, запуститься в этом процессе раньше, это не является... Ничего не... Там все происходит естественным путем. Но ключевой момент, про который ты говоришь, да, что происходит с вот этим человеком в возрасте 12-13, многие, кстати, ну, в этом возрасте начинают. Ну, ты просто не... Сейчас, если тебя будут спрашивать, не могу сейчас на камеру тебя спрашивать, ты вспомнишь. У тебя мог быть свой собственный, вот ты говоришь, я практичный человек, я и смотрю то, что мне полезно. У тебя могло происходить просто это индивидуально по-другому. Но ты всю свою информацию набрал все равно до 20.
3: Ну, другими методами.
4: Другими методами.
3: Это
4: да.
3: Безусловно. То есть, например, я про себя точно знаю, что мне там каждый раз, когда мне нужна какая-то информация, мне гораздо проще позвонить человеку, который знает, сказать, за полчаса, пожалуйста, дай мне краткую сводку
4: вот
3: того, что я должен об этой теме знать.
4: Вот
3: да,
4: и все. 100%. И я уверена, что читать — это не единственный способ. А потом вообще, честно говоря, в более взрослом возрасте вообще читать может быть вредно. Ну, то есть это надо...
3: Глаза, спина, вот это вот все.
4: Да нет, просто есть очень серьезный персонаж, которого надо слушать. Это ты внутри. Если ты все время продолжаешь только начитывать чьи-то мысли, понимаешь, а у тебя...
3: Засоряешь только сознание свое.
4: Конечно. А есть люди, которые знают. Есть такие люди. Вот, например, то, что ты говоришь практическое, тебе не надо было. Ты знал, скорее всего, многие вещи. Ну, то есть ты как бы этим пользовался. Это же не против, я не то, что против чтения, только вы все, то родители сейчас напугаются. Вот, конечно, если идет, но я против только одной вещи. Насилие и уравниловки в этой части. Что люди настолько разные, индивидуальные, что найти свой уникальный способ, как это у тебя, это дико важно.
3: Угу.
4: Вот.
3: Я писал так давно с Евгением Жариновым подкаст, это литературовед, и мы с ним как раз разговаривали. Я говорю, слушай, вот меня как бы там в школе заставляли просто всеми правдами и неправдами читать. И он как раз говорил, что на самом деле там школьная программа, она как бы не рассчитана на людей этого возраста. Когда там великую классику девятиклассникам пихают, они не способны даже, ну, то есть единицы способны, но большинство не способны вообще вкусить и осознать, о чем вообще. То есть они не переживали еще сами этих душевных терзаний.
4: Они их понять не могут.
3: Они не понимают, о чем речь. То есть они, а у них пока что еще вот этот розовый прекрасный мир с развлечениями и отсутствием обязательств. И только потом, когда у тебя появляется что-то еще в жизни, ты такой, а, так вот о чем это было.
4: Да, прям очень, мне кажется, это мудрая мысль, что у этого есть... Ты даже не представляешь, сейчас это надолго можно нырнуть, какое у нас есть количество программ, которые условно нас в этом смысле поддерживают именно в этом возрасте взаимодействовать друг с другом. Ну, потому что, смотри, в древности наш с тобой древний предок, он не имел возможности, если брать эволюционную природу, он не имел возможности почитать книжку. Единственным источником знаний для него был кто?
3: Близкий какой-то человек.
4: Близкий,
3: да.
4: Человек, ну, человек из племени, взрослый, любой, передавал. Это же книжки что поздно появились.
3: Да, слушай, я, знаешь, мне кажется, я не помню, это было в каком-то из подкастов, по-моему, даже нет, в личном общении. Мне кто-то сказал, слушай, вот интересный феномен, что раньше, да, там, подрастающее поколение, что оно делало? Оно шло там к бабушке, к дедушке и говорило, расскажи мне про жизнь.
4: Да.
3: И они, собственно, рассказывали то, что они узнали. А сейчас эта штука утрачена. И вот, не представляешь, у меня буквально, мне кажется, года полтора назад, два, была такая история, я прям... целенаправленно поехал к бабушке и под список вопросов я говорю, давай вот об этом поговорим. И я сидел, слушал, и я узнал как бы там про себя, про свою семью, про вообще там, про то, что происходило в жизни, огромное количество вещей, которые я даже не подозревал. Буквально там такие вещи, что я такой, серьезно? То есть вообще это было в нашей семье, это было в нашей жизни? И это очень интересно, что вот эта такая культура получения знаний от вот старших людей в семье, она просто утрачена, потому что кажется, что интернет знает лучше.
4: Ну, в этом смысле одно другому не мешает. Ты можешь исследовать, что
3: безусловно,
4: за этим.
3: Безусловно,
4: да. Но история, про которую ты говоришь, у нас такая практика даже есть в эволюции, не поверишь. Называется персональная история. Важно собрать, это, кстати, можно для всех дать, практическое упражнение проделать. Кто еще не делал, обязательно сделать. Прям собрать историю своего имени, почему тебя так назвали? Где ты родился, в какой семье? Ну, как бы, что про тебя говорили в детстве родители, бабушки, дедушки? Вообще со всех собрать максимум информации. Это крайне важно, потому что много чего повторяется, многие вещи. Например, люди находят связь, например, того, где они родились, в какой семье, где и как их назвали, связь с тем, что их, с ними происходит сейчас, в текущий момент.
3: Угу.
4: Ну, то есть это прям то, что ты сделал, это, на мой взгляд, обязательное упражнение.
3: Класс. Возвращаемся, идем дальше. Значит, 25 лет, а с 12 до 25 это период...
4: Эксперта.
3: Эксперт.
4: И на этой стадии люди осваивают знания, компетенцию, учатся. Они хотят быть самыми умными в комнате.
3: Угу.
4: Вот если ты человека встретишь, который активно на этой стадии, он тебе будет отгружать мудроту. Говорит, значит, смотри, как жить? Делай так, так не делай. Вот правильно, да? Вот это экспертная стадия. Всем очень нравится, очень приятная. И, кстати, многие люди на этой стадии остаются и не уходят никуда с нее. Ну, не знаю, например, если ты супер... Ты понимаешь эволюционно, в чем ценность? Значит, оппортунист выживает за счет своей энергии, ну,
3: да.
4: И, значит, того, что он хорошо берет то, что ему надо. Кстати, у животных два признака являются вообще эволюционными лидерства. Знаешь, какие? Агрессия и настойчивость. Причем агрессия не является плохой частью жизни.
3: Не, ну в животном мире так уж точно. Это способ выживания.
4: Не просто выживание. А смотри, я могу сразу тебе голову откусить, если я крокодил.
3: Либо зубы показать,
4: зубы показать,
3: чтобы ты свалил.
4: И это имеет большой гуманистический смысл. Понимаешь, да? Вот. Это, кстати, тоже интересная штука. Не знаю, может быть, мы где-то ее потом применим. Есть такой исследователь, кстати, под его руководством вертикальное развитие было, значит, создано. Его зовут Боб Киган, я у него тоже сертифицировался. Он интересный человек. Значит, в Гарварде, гарвардский профессор. Вот он, знаешь, что сделал? Он, книжка есть, можно почитать. Он исследовал, взял условно людей и представь себе, что вы взяли выборку людей, которые им сказали, что если вы не измените образ жизни, в ближайшие 2 года вы умрете.
3: Угу.
4: Вот как ты думаешь, сколько из 7 человек это сделало?
3: Честно?
4: Да.
3: Мне кажется, 1.
4: Да.
3: Да?
4: Да.
3: О, слушай, видишь, у меня есть контринтуитивное действие. Мне кажется, что вот эти вот паттерны человеческие, я просто знаю много людей, которым говорили, у вас проблемы со здоровьем, вам нужно срочно, там, не знаю, диета и спорт, они не делают этого.
4: Не делают. Не
3: это
4: делают.
3: Удивительно.
4: И у нас есть огромный в голове иммунитет. Он так и называется, иммунитет к переменам. Ну, это сложная история, людям сложно себя менять. Вот, это правда. Поэтому это прям специальная наука, как это производить, это изменение. То есть там прям есть целый набор инструментов. Ну, из самых важных нельзя себя менять силком, насилием, то есть силой воли. На силе воли далеко не уедешь. Она очень долго, дорого стоит и очень быстро заканчивается.
3: Вообще, мне, знаешь, по поводу силы воли, я отношусь к силе воли, когда говорят, у тебя что там воли нету, как такое, как деньгам в кредит, потому что ты берешь, причем под огромные проценты, как, знаешь, как в 90-х, берешь 20% в неделю у тебя кредит, потому что ты в моменте делаешь над собой мега усилия, нагружаешь, я не знаю, организм, физически, нервную систему, просто там, я не знаю, а потом ты за это все дело будешь расплачиваться. И в итоге
4: точно
3: откат,
4: будешь,
3: который ты получишь, будет в 2 раза сильнее, чем результат, за который ты заплатил этой силой воли. Я у тебя слышал мысль на тему того, что, по сути, развитие идет только в тот момент, когда мы делаем что-то через удовольствие. А поясни, пожалуйста, разверни.
4: Смотри, вопрос следующий. К сожалению, мы существа, развивающиеся и только в, как бы, ну вот именно развитие. Для этого нужна определенная среда. Если среда благоприятная, у тебя, кстати, будет идти дальше вот эти по стадиям развития. Если среда неблагоприятная, мы падаем на более ранние, выживаем. Ну, понимаешь, выживание – это ранние стадии, жизнь – это более поздние. Это, кстати, главная причина, с которой приходят люди. Многие научились выживать, но жить не очень умеют. Вот, поэтому если возвращаться к этой истории, что такое удовольствие? Ты фактически должен находиться не то, что в удовольствии, а ты должен находиться в некотором нейтральном состоянии. То есть, когда ты себе говоришь, со мной что-то не так, или там, я не окей, да, или там, обесцениваешь себя. Ну, так, к сожалению, у нас этого очень много. Люди говорят, я не смог вот этого добиться, и значит, ну, как бы, жизнь не имеет смысла. В этом состоянии включаются все паттерны выживания. Ты начинаешь выживать, ты не будешь жить. Развитие – это такая территория, в которой тебе должно быть чуть-чуть прохладно. Ну, то есть не то, что у тебя комфорт совсем. Потому что совсем в комфорт ты тоже не будешь выживать. Ну, потому что у тебя все есть, и тебе ничего не надо. Вот. То есть в нашей с тобой системе что такое удовольствие? Давай я, может быть, зайду с другой территории.
3: Давай.
4: Вот многое везде говорят про стресс. Стресс, стресс. Наверняка ты слышал про это. Много сейчас люди говорят, мы все. Да.
3: Там с разных плоскостей, что стресс причина всех болезней, там да, и так далее.
4: Я правда вижу, что делая сейчас много разных исследований на эту тему, что у меня прям много знакомых, они все находятся в хроническом стрессе.
3: Мне кажется, это просто реалии современные.
4: Нет, это индивидуальный выбор. Угу. То есть два человека, находящиеся в одних и тех же условиях, будут находиться в разном, но изнутри, находящиеся в разном состоянии, один будет в стрессе, другой нет. Угу. Много исследований про стресс. Ну да, сейчас туда не пойдем, но я хотела сказать, что это интересный феномен вообще человеческий, что люди экономят на том, чтобы компенсировать то, где ты напрягся, тем, где ты расслабился. Ну, если говорить...
3: Экономят на том, чтобы компенсировать...
4: Да. Они нет баланса.
3: А, ну то есть, условно, напрягся,
4: еще раз напрягся.
3: Еще напрягся,
4: вот.
3: Да.
4: И если ты напрягся и ни разу не расслабился, животное так не живет. Животное напряглось, увидело опасность.
3: Выброс адреналина, 100-метровка.
4: Да, норадреналин. Только да. Норадреналин, все вот это, 100-метровка, и потом что оно делает? Трясется оно, да, или там оно расслабляется.
3: Да.
4: А мы что делаем? Напряглись, потом еще раз напряглись, и потом плохо поспали ночью. Да? Ну и потом опять напряглись. Вот. То есть смотри, чтобы нам, наши предки жили по-другому, они очень много времени проводили вот в том, что, как это называется, ну, где ты сидишь, это даже теперь новый термин есть такой, называется downtime.
3: Downtime?
4: Да, это время, которое нужно нашему мозгу с точки зрения нейрофизиологов, чтобы приходить в себя и гармонизироваться. В эволюции мы называем более прозаичным словом «потупить».
3: Uh-huh.
4: Значит, что такое «потупить» в эволюционном смысле? Смотри, это деятельность, которую ты делаешь, смотри, бесцельно, безусильно, и получаешь удовольствие от процесса.
3: Какая-то некая приятная рутина.
4: Ну, какое-то приятное действие. Ты не заботишься об результате. То есть, например, ты можешь идти гулять, но только не в смысле, вот я сейчас отсюда пройду туда 10 тысяч шагов. Это все, это сразу убирает эффект вот этой деятельности. Uh-huh. То есть это должно быть обязательно сам процесс делания. Слушай, люди много чего любят. Кто-то готовит. Он говорит, я просто стою, впадаю в процесс и что-то делаю. Кто-то, не знаю, пазлы собирает, кто-то гуляет, кто-то вот я по горам хожу. Мне нравится. Я понимаю, что для меня это рутина. Ну, то есть у тебя нет задачи обязательно куда-то залезть. Ты просто идешь в трекинге, и вот эта ситуация прям отдыхает, голова отдыхает в этот момент.
3: Угу.
4: Ну, то есть есть разные опыты, которые ты делаешь. Вот. Ну, а еще полезно сделать себе план по радости.
3: План по радости?
4: Mm. Ну, прям сесть и понять. Вот если это очень болезненное переживание для большинства начальников или предпринимателей, с которыми я говорю. Вот они сидят, у них там разные показатели. Я спрашиваю, вот скажи мне, где конкретно, вот возьми свой день. Это практическая часть. Возьми свой день и посмотри, что из этого дня, который ты прожил, где у тебя там была запланирована радость. Ты, конечно, запланировал себе сложные переговоры, тяжелые, как эти самые, ну, не знаю, там, переезды, еще что-то. Где там радость? Где там вот этот даунтайм? Это обязательно. Иначе просто мы дисбалансированы все.
3: Угу.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Просматривая разные интервью с Уорреном Баффетом, сегодня сложно поверить, что когда-то это был очень стеснительный и зажатый парень, которому было трудно говорить с людьми. За эти годы я, конечно, научился говорить на публике. Раньше меня это страшно пугало, особенно когда надо было выступать на публике в средней школе или в колледже, рассказывает Баффет в одном из интервью. Будущему миллиардеру в те годы пришлось оплатить себе курсы Дейла Карнеги, чтобы избавиться от своих страхов. И как только Баффет заговорил, своим ртом он сразу стал зарабатывать большие деньги на бирже. Иногда правильное слово в нужный момент способно помочь вам сэкономить пару долларов сейчас и заработать миллион в будущем, говорил Баффет. Как только Уоррен проанализировал свои слабые стороны, исправил их и стал создавать вокруг себя миллиардные капиталы, в первую очередь он убрал из своей жизни привычки, которые обрекли бы его на вечную бедность и невезение. Миллиардер составил целый чек-лист вещей, которые высасывают из вашего кошелька деньги. И прямо сейчас мы скрупулезно разберем каждый пункт, указанный Баффетом. Нельзя бравировать деньгами. У некоторых людей от стремительного обогащения голова идет кругом. Никогда не держав в руках больших денег и не умея управлять ими, такие люди начинают вести себя самым неподобающим образом. Покупают дорогие, но совершенно ненужные вещи или тратят их на безумные развлечения. Фонтан из дорогого шампанского, поедание ложками черной икры, скупка вещей целыми рядами. Все это попытки шокировать публику и прославиться за счет имеющихся денег. Но сорить деньгами не позволено никому. И жизнь показывает, что люди с подобным поведением очень скоро теряют шальные деньги, попавшие к ним в руки. Баффет яростно придерживается принципа сохранения денег. Многие ошибочно сравнивают его подход со скупостью. Хотя на самом деле миллиардер понимает, что к любой сумме денег нужно просто относиться с уважением и бережливостью. Тогда деньги ответят взаимностью и будут сами приходить в вашу жизнь. И именно поэтому Уоррен Баффет ведет себя настолько экономно. А самое главное, что такой подход дает результат. И вселенная всегда поддерживает Уоррена. Так, например, его компания Berkshire Hathaway многие годы остается на плаву, даже несмотря на кризисы 2008 и 2020 годов. Нельзя жить с девизом «не хуже, чем у других». Желание подражать окружающим творит с людьми страшные вещи. Если у друга есть дорогой телефон, у меня должен быть не хуже. Сосед купил автомобиль представительского класса, а чем я хуже? Подружка похвасталась новым кольцом с бриллиантом, а я разве нищая? Примерно с таких фраз начинается процесс, который загоняет современного человека в настоящую финансовую кабалу. Желание жить не хуже и иметь вещи, которые уже есть у других людей, толкает человека на необдуманные поступки. Не рассчитывая своих финансовых возможностей, человек берет кредиты в банке, покупает вещи в рассрочку, но не имеет возможности за них платить. Итогом становятся огромные задолженности и нищенское существование, вынуждающие работать исключительно на выплату кредитов. Уоррен Баффет же всегда говорит, что все приходит к тем, кто умеет ждать. Поэтому в погоне за богатством всегда побеждает тот, кто умеет ждать. Поклоняться дорогим брендам. Баффет считает, что нынешнее поколение живет в эпоху брендовых вещей. Это самые обыкновенные вещи, не лучше и не хуже других, но широко разрекламированные, а потому невероятно популярные, что заметно сказывается на их стоимости. Люди, которые хотят выделиться из толпы, готовы платить за брендовые вещи огромные деньги. Более того, готовы влезать в кредиты и жить впроголодь. На самом деле, за огромные деньги они получают посредственную вещь, которая ничем не отличается от дешевого аналога. Про таких людей принято говорить, что для них понты дороже денег. Но окружая себя разрекламированными брендовыми вещами, можно заработать себе лишь мнимую популярность и в то же время загнать себя в огромные долги, став рабом вещей. Нельзя жить непосредством. Существует категория людей, которые научились зарабатывать большие деньги, но совершенно не научились их тратить. И они не бравируют деньгами, не пытаются шокировать окружающих дорогими покупками. Просто у них отсутствует культура потребления, из-за чего заработанные деньги убегают, как песок сквозь пальцы. Эти личности могут вложиться в бизнес, совершенно в нем не разбираясь, могут покупать себе дорогие вещи, не соизмеряя их со своими реальными доходами. Обычно таким подходом к деньгам отличаются люди, которые вышли из низов и которым не привили культуру обращения с деньгами. Баффет подчеркивает, что траты этих людей необдуманные, и именно они приводят к постоянной утечке денег и угрозе бедности. Нельзя презрительно относиться к бедным. Некоторые люди, особенно те, которые ощутили в руках шальные деньги и поднялись из грязи в князи, начинают с презрением относиться к окружающим, особенно к бедным, едва сводящим концы с концами. О таких людях можно сказать, что они озабочены своим материальным статусом. Происходит это потому, что как личности они ничего собой не представляют и ничем не могут выделиться. Люди с подобным отношением к окружающим имеют проблемы с коммуникацией, им трудно выстраивать отношения, на них трудно положиться и им невозможно доверять. Баффет уверен, что с таким плохим человеком хороший бизнес не построить, а значит со временем данная проблема приводит их к потере денег вплоть до полного разорения. С бедностью расставаться тяжело. Менять свою жизнь очень тяжело, особенно когда приходится отказываться от чего-то привычного ради фигуральных перспектив. Уоррен Баффет, в свою очередь, называет это первым испытанием на пути к богатству. Жертва, которую нужно принести, не трагичная. Она просто чаще всего приносит множество неудобств людям. Хотя сделав этот шаг, например, отказавшись от любых брендов или начав жить посредством, вы становитесь денежным магнитом. Этот эффект не будет мгновенным, потому что нужно уметь ждать. Но в перспективе вы расстанетесь с бедностью навсегда и сможете наконец-то наслаждаться личным богатством.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Притчи народов мира.
1: Поэты сочиняли песни во славу могучего падишаха, восхваляя его силу, справедливость, мудрость и богатство. Но однажды доложили падишаху, что сочинена кем-то песня, в которой поется о его жестокости, недальновидности и жадности. Падишах приказал найти и привести к нему поэта, сочинившего такую опасную песню. Но как его найти? Слугам пришлось отловить всех известных поэтов и доставить их во дворец. Каждому поэту приказали спеть песню о падишахе. Как только поэт пел песню, восхваляющую падишаха, его тут же отпускали. И вот остался в зале один последний поэт. Он ударил по струнам и запел ту самую песню, о которой было доложено падишаху, песню о его жестокости, жадности и глупости. Поэт не успел допеть песню, так как стражники схватили его, скрутили ему руки и бросили на землю. «Стойте!» — закричал падишах. «Осторожней! Отпустите его! Я не хочу лишиться единственного настоящего поэта в своей стране».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Спустя несколько лет активного развития безналичных расчетов, россияне начали чаще использовать наличные. С апреля по май этого года их доля в общей массе платежей достигла 30%, что на 5 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Об этом сообщил гендиректор платформы ОФД Дмитрий Батюшенков. Параллельно с этим растет и объем наличных в экономике. По данным Центробанка, в апреле он составил 20 триллионов рублей, что на 14% больше, чем в предыдущем году. С начала года объем наличных увеличился на 1,2 триллиона рублей, что превышает годовой прирост прошлого года, отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. Эксперты объясняют тенденцию увеличением издержек малого бизнеса, перебоями в работе мобильного интернета и желанием части граждан хранить сбережения в наличных. Изменения в налоговом законодательстве для предпринимателей, такие как повышение НДС и рост расходов на прием безналичных платежей, также внесли свой вклад в эту ситуацию. Наиболее часто наличными расплачиваются при покупке автотоваров, услуг по ремонту и гостиничных услуг. Наибольший объем наличных платежей зафиксирован в южных регионах страны. Лидером по показателю является Дагестан, где на наличные приходится 36% всех покупок. В Москве показатель составляет лишь 10%.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.

0: Мысли вслух.
1: Когда человек проходит через опыт духовного пробуждения, он ожидает, что мир изменится. Кажется, что все должно стать ясным, легким и гармоничным. Но на самом деле первым последствием пробуждения становится разрушение привычных опор. Карл Густав Юнг писал, что любое серьезное расширение сознания сопровождается кризисом отношений и структуры личности. Старые связи перестают работать, старые роли становятся пустыми. Вы замечали, что после внутреннего сдвига многие люди рядом начинают казаться чужими? Это происходит потому, что каждый союз строился на основе вашего прежнего «я». Когда вы меняетесь, контракты, которые связывали вас с другими, разрываются. Юнг подчеркивал, отношения – это живые системы, основанные на невидимых психологических соглашениях. Если личность меняется, старое соглашение умирает. Многие переживают это болезненно. Человек думает: «Я стал честнее, глубже, искреннее. Почему же мой партнер, друг или семья больше не понимают меня?» Ответ прост. Их связь была с другой вашей версией, с тем, кто нуждался в их поддержке или разделял их страхи. Но теперь вы свободны.

старое, и в конце – смерть прежних отношений. Иногда после этого рождается новое, но только если обе стороны способны отпустить прошлое полностью. Друзья тоже уходят. Близкие, с которыми вы делили привычные удовольствия или страдания, перестают находить точки соприкосновения. Один мужчина описывал, как после 20 лет дружбы он понял, что с его лучшим другом их связывали только общие способы избегать проблем. Когда эти привычки исчезли, их разговоры стали пустыми. Он говорил: «Каждая встреча напоминала спектакль. Мы пытались смеяться, но внутри знали, что смех мертв». Что делает пробуждение столь разрушительным? Оно убирает иллюзии. Все, что было построено на страхе, зависимости или лжи, рушится. Но это не ошибка. Это естественный процесс очищения. Юнг называл его необходимой смертью старого «я». Чтобы родилось новое, прежнее должно умереть, и вместе с ним умирают связи, основанные на прежнем образе. Это тяжелое испытание. Человек остается один среди обломков прежней жизни. Он задается вопросом: «Смогу ли я остаться верным себе, если потеряю всех?» Вы задавали себе такой вопрос. Именно здесь проверяется глубина вашего выбора. Готовы ли вы быть настоящими, даже если это приведет к одиночеству? Иногда, после полного разрушения, отношения воскресают. Но они уже не похожи на старые. Это встреча двух новых личностей, которые осознают друг друга заново. Такой союз рождается не из потребности, а из свободы. Но он возможен только если оба пережили собственное внутреннее умирание. Юнг учил, что пробуждение не конец пути, а начало. Оно требует мужества пройти через смерть старых оснований, отказаться от масок, пережить утрату. И только тогда появляется возможность построить новые связи. Не на страхе и привычке, а на истине. Итак, первая истина пробуждения. Оно не приносит мгновенного освобождения. Оно сначала разрушает то, что больше не соответствует вашей душе. Это больно. Но это и есть подлинный шаг к новой жизни. После пробуждения многие уверены, что самая тяжелая ночь осталась позади. Кажется, что кризис пройден, эго разрушено, а свет, наконец, победил. Но Юнг предупреждал: тьма возвращается снова и снова, и каждый раз она становится глубже. Он называл этот процесс нисхождением в слои бессознательного, которые невозможно исчерпать за один опыт. Вы когда-нибудь чувствовали, что старая боль снова оживает, хотя вы были уверены, что исцелились? Это не ошибка. Это новый виток спирали. Юнг писал, что бессознательное похоже на археологические слои. Сначала мы очищаем верхний уровень, личные травмы и вытесненные воспоминания. Но чем дальше идем, тем глубже поднимаются новые пласты. Они не личные, а родовые, коллективные, даже космические. Человек, переживший пробуждение, часто сталкивается с повторяющимися циклами тьмы. Каждые несколько лет он может вновь погружаться в депрессию или пустоту, но уже другого качества. Один терапевт рассказывал: «Раз в 2 года я чувствую, как все рушится. Это не просто печаль. Это ощущение, будто сама земля подо мной проваливается. Но каждый раз после этого я выхожу более настоящим, будто сбросил еще один слой лжи». Женщина призналась Юнгу: «Я прошла через темную ночь 3 года назад. Я думала, что все позади. Но теперь я снова в пустоте. Только эта пустота старше и тяжелее. Она словно не из моей жизни, а из жизни моих предков». Юнг объяснял, что это естественный этап. Первая ночь души касается личного опыта. Следующая затрагивает наследственные травмы, записанные в психике поколений. Потом может прийти встреча с коллективным бессознательным, где мы сталкиваемся с тенями всего человечества. И, наконец, тьма космического масштаба, где поднимается вопрос о смысле существования самого бытия. Каждое возвращение тьмы кажется провалом.

0: Человек думает, разве я не должен был быть уже свободным? Но именно здесь рождается глубина. Юнг отмечал, только тот, кто способен многократно умирать в своей тьме, становится зрелым. Он называл таких людей профессиональными умирающими. Они знают, что каждая смерть – это рождение нового уровня подлинности. Но разве легко выдержать этот процесс? Представьте, что вы ясно осознаете, что происходит. Вы понимаете, что это очередная темная ночь. Но знание не спасает от боли. Вы видите, как ваше «я» растворяется в прямом эфире. Вы знаете, что контроль невозможен. И все же должны пройти через это. Сможете ли вы выдержать такое испытание? Юнг выделял несколько видов возвращающейся тьмы. Личная тень – это ваши собственные вытесненные эмоции и травмы. Семейная тень – это наследие рода, истории предков, их страхи и вина. Коллективная тень – это травмы культуры и человечества в целом. Видовая тень – это раны самой человеческой природы. И, наконец, космическая тень – соприкосновение с тайной бытия, с бездной, которая не имеет ответа. Каждый новый уровень кажется невыносимым. Но именно они формируют зрелую личность. В этом и заключается парадокс. Пробуждение не освобождает нас от боли. Оно делает ее осознанной. И каждый раз, когда вы думаете, что достигли конца, вы только открываете новую глубину. Юнг писал, что духовный путь похож не на подъем к вершине, а на спуск в бездонную шахту. Чем глубже спускаешься, тем темнее становится. Но только там, внизу, можно найти золото духа. Золото всегда скрыто в земле, а не на поверхности. Вторая истина пробуждения заключается в том, что тьма всегда возвращается. Это не знак поражения, это призыв идти глубже. Вы готовы снова и снова входить в нее. Вы готовы многократно умирать, чтобы каждый раз рождаться более настоящим. Именно так рождается подлинная зрелость души. После пробуждения человек начинает видеть то, что раньше оставалось скрытым. Сознание словно расширяется, и все, что происходит вокруг, обретает символический вес. Юнг писал, что пробужденный человек живет в мире, где ничто не остается простым. Каждое действие становится значимым, каждая мелочь превращается в урок. Это кажется прекрасным только в начале, но со временем ясность начинает давить. То, что кажется даром, часто является испытанием зрелости. Лишь тот, кто научится оберегать себя, сможет превратить проклятие в инструмент служения. Но даже когда человек учится справляться с новыми способностями, появляется другое испытание. Это особое одиночество. Оно рождается не из отсутствия людей, а из непонимания. Как рассказать близким, что вы слышите их мысли? Как объяснить друзьям, что вы чувствуете их страхи так же ясно, как свои? Большинство замыкается в себе, чтобы не быть отвергнутыми. Учитель говорил Юнгу: «Я окружен людьми, но я одинок, потому что вижу их такими, какими они не хотят себя видеть. Я знаю то, о чем они молчат, и это знание не приносит радости». Так пробуждение приносит не только ясность, но и изоляцию. Вы больше не можете вернуться в прежнюю простоту. Вы живете с глазами, которые невозможно закрыть. И вопрос, который ставит перед вами жизнь: сможете ли вы выдержать это знание и найти способ оставаться человеком среди людей? Многие думают, что пробуждение – это конечная цель, что однажды наступит момент, когда все завершится. Станет тихо, ясно и спокойно. Но Юнг подчеркивал: нет финальной точки, нет диплома о завершении пути, нет состояния, которое можно удержать навсегда. Пробуждение открывает не конец, а бесконечность. Один мужчина, посвятивший духовной практике 30 лет, говорил Юнгу: «Я думал, что почти пришел, что осталось сделать последний шаг. Но каждый раз, когда я поднимался выше, я видел новые горизонты. Я осознавал, что не ближе к концу, а наоборот, все глубже в бесконечное. Юнг сравнивал это с путешествием в космос. Сначала кажется, что главное прорваться за пределы атмосферы. Но как только это случается, человек сталкивается с безграничным пространством, которое не имеет границ. И чем дальше он летит, тем быстрее движется. Сознание не останавливается, оно ускоряется. Каждое открытие рождает десятки новых вопросов. Каждое понимание ведет к следующему уровню, еще более глубокому. Это осознание может сломать. Человек жаждет завершения, отдыха, финальной победы. Но пробуждение рушит эту надежду. Юнг писал: «Истинная цель не в окончании, а в умении быть в процессе. Вечное становление и есть путь. Подумайте, каково это – жить без конца». Не ждать награды, а принять бесконечность как норму. Вы готовы к этому? Готовы ли вы отказаться от идеи прибытия и позволить себе быть в вечном движении? Настоящее пробуждение не обещает покоя. Оно дает лишь одно – бесконечное раскрытие. И именно в этом заключается его истина.
1: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребята, всем привет. У меня в гостях Борис Белоцерковский, человек, который стоял у истоков игорного бизнеса в России, человек, который создал, по сути, вендинговый бизнес в России. Борис, спасибо вам большое за время. Знаю, что вы занятой человек. Очень рад вас видеть.
2: Спасибо за приглашение.
1: Давайте начнем с такого вопроса. Вам, если я не ошибаюсь, 69 лет. Вы занимаетесь бизнесом больше 40 лет, прошли вот весь, мне кажется, цикл вообще российско-советского бизнеса, и при этом вы в суперактивной фазе. У вас встреча, я разговаривал с вашей командой, сложно было встроиться в график. Вы ходите на подкаст-интервью. Зачем вообще это делаете? Зачем вы этим занимаетесь? При том, что по официальным источникам у вас там сотни, ну или как минимум сотни миллионов долларов за плечами имеется.
2: Ну... Во-первых, невозможно остановиться, заниматься тем, что нравится. А во-вторых, не знаю, мне как-то... Это моя жизнь, у меня нет другой. Я не знаю, как можно по-другому жить пока.
1: Пока. Я слышал, что вы говорили, что изначально вообще начали заниматься бизнесом исключительно для того, чтобы зарабатывать деньги. Насколько это вот равно действительности?
2: Ну, покажите мне, кто занялся бизнесом не для того, чтобы зарабатывать деньги, в основном. То есть, ну, если даже ты реализовываешь идею, то ты реализовываешь идею именно для заработка.
1: Вот тут, кстати, извечный спор ходит, и один из ваших давних знакомых в виде Олега Тинькова, у него постоянно вот эти споры, бизнесмен, предприниматель и так далее, да, он постоянно защищает позицию. Вот есть предприниматели, которые не из-за денег, они инноваторы, они там что-то создают, а есть бизнесмены, которые приходят в первую очередь для того, чтобы зарабатывать деньги. Вот вы разделяете такой взгляд или не разделяете?
2: Я думаю, что это одна из олеговских идей, но она, конечно, не такая. И сам он не такой.
1: Расскажите, какой у вас взгляд вообще на бизнес, потому что сейчас поймете, к чему я спрашиваю, потому что у вас на самом деле разные абсолютно бизнесы были. Я, насколько знаю, там свечи изначально производили, чуть ли там не дома ваши сотрудники варили эти свечи в кастрюлях парафиновые. Потом у вас был бизнес с компьютером связан, потом вы были связаны с игорным бизнесом, потом вендинги. И все довольно успешно, все увенчалось, так сказать, прекрасным денежным успехом. Но я понимаю, что для того, чтобы много лет заниматься чем-либо, неважно какой это бизнес, неважно какая это индустрия, там должен быть какой-то подтекст. То есть невозможно так долго просто хотеть зарабатывать деньги и просто какое-то желание работать недостаточно. Что для вас вообще бизнес?
2: Ну, на самом деле, это пункт первый. Можно всю жизнь хотеть зарабатывать деньги. Более того, разбудите меня, если вы найдете человека, который скажет, мне деньги не нужны. Значит, а для меня, не знаю, для меня бизнес и жизнь – это одно и то же. Я не мыслю себя в жизни без бизнеса, я не мыслю бизнеса, в котором я не участвую и так далее. Это... Мне неинтересно. Просто деньги, наверное, уже сейчас не так интересно, но все равно они обязательно нужны. Они являются мерилом и результатом того, что ты вообще работаешь.
1: А расскажите, как вот сейчас проходит ваш вообще день, просто обычный? Потому что я так понимаю, что вы в суперрежиме, то есть он не сильно отличается от того, что у вас было раньше.
2: Слушайте, ну я не занимаюсь оперативным бизнесом, операционным. Я никогда им особо не занимался, у меня к этому, честно говоря, нет талантов. Тем не менее, бизнес – это громадное количество различных отношений, которые я поддерживаю. Бизнес – это какие-то стратегические истории, которыми ты занимаешься и по которым ты должен проводить подготовку. Бизнес – это кругозор. И для того, чтобы у тебя этот кругозор был, тебе необходимо все время смотреть по сторонам.
1: А что для вас смотреть по сторонам?
2: Смотреть по сторонам – это, собственно говоря, смотреть, чем другие занимаются, изучать... как бы конкурентов и неконкурентов, и даже чтение книг является расширением кругозора, как мы знаем.
1: Я, знаете, от вас слышал такую фразу, что для того, чтобы сделать успешный бизнес, не нужно там что-то особо изобретать, нужно просто внимательно как бы смотреть, что происходит вокруг тебя, и искать какие-то вот нерешенные проблемы, какие-то боли. Но вот если так взглянуть на сегодняшний современный мир, ты смотришь, и оно все как бы идеально довольно. То есть не приходят вот так вот сразу какие-то идеи о том, что можно было бы сделать. Идешь в ресторанную или там в общепит, там просто все уже есть. Идешь в автоиндустрию, то же самое. Авиация, то же самое. Девелопмент, то же самое. Насколько, вот на ваш взгляд, то, что было раньше, не знаю, 20, 30, 40 лет назад, и то, что происходит сейчас, оно все равно поддается тем же самым правилам?
2: Понятно. Мы просто говорим, существует голубые океаны, существует красные. Значит, сегодня, конечно же, во многих индустриях, тем более в ресторанном, красный. Пункт первый, надо найти ту нишу, которой нету. Вначале это было достаточно просто. Это были те ниши, которые популярны на Западе, а здесь их не существовали. Так же, как проходили там, не знаю, все там, Озон, сразу вспоминаем Амазон, Uh-huh. Тинькофф, который жил в Америке и там взял эту идею по рассылке кредитных карточек, первым их стал делать как раз Bank of America и Bank One. Значит, ну, то есть первоначальная идея была простая. Ты ищешь те ниши, которых не существует. Сегодня все заключается в нюансах. В этом смысле рестораны очень красивые, как бы история, которую можно рассматривать. Вот мы видим кучу открывающихся ресторанов, вроде везде плюс-минус одинаковая еда, где-то, может, повкуснее, где-то повкуснее, но какой-то успешный, какой-то неуспешный. Если бы знать этот секрет, но какие-то люди раз за разом открывают успешные, как, не знаю, как Саша Аганезов, как Аркаша Новиков, как, там много есть людей, которые делают успешные рестораны. А есть люди, которые открывают ресторан раз за разом, и у них ничего не получается.
1: Тогда вот давайте немножко к вашему пути. Я вообще в целом, если посмотреть на то, на все, чем вы занимались, это как раз такая стратегия некого голубого океана. То есть, по сути, даже с самого первого начинания, там, со свечек, это такая была сфера, я так понимаю, которая не была еще развита на тот момент в России. И то, что мы берем дальше, все то же самое. Да и горный бизнес, и вендинги. Соответственно, вот давайте просто... Мне интересно, знаете, воспроизвести ситуацию. Вот вы сидите, вы до этого там не занимались какими-то вот сверхъестественными вещами, которые позволили бы вам увидеть насмотренность получить гигантскую или еще что-то, чтобы придумать. И вот вы думаете, о, свечки. Это, я так понимаю, первый вообще бизнес, который вам какой-то капитал принес, такой базовый, да? Я потому что слышал, там, $1000 на этом зарабатывали ежемесячно. Вот можете мне попытаться воспроизвести? Понятное дело, что это было давно, но тем не менее. Каким образом вот новая идея, она вообще приходит в голову?
2: Ну, смотрите, вам приходит в голову куча идей непрерывно. Они проходят через вас, проходят как предложение что-то сделать, проходят как какие-то случайности, типа ты там с кем-то встретился, поговорил и так далее. Через вашу активность у вас возникает много идей. Какая-то из этих идей вам почему-то начинает нравиться, вы в нее верите. И в этот момент вы, собственно, туда и ныряете. Идея одновременно можно было, когда я начинал бизнес, можно было идти шить джинсы, а можно было делать свечки. Но мне показалось, что джинсы уже все шьют, а свечки еще никто не делает. И те... Так сказать, а наталкиваешься ты на то, что тебе из Европы привозят, значит, свечки, которые вставляются в тортик. Этого просто не существовало, мы не можем это представить. Тогда этого не было. И ты начинаешь заниматься этим. С игорным бизнесом это тоже было в неком смысле случайность, потому что я пошел работать в компанию «Ретур». Ну, пошел работать, это там... Сложно сказать, именно пошел работать. Которая была совместным предприятием российская, финская...
1: Германская.
2: Да, она была, в общем, помню, да. С российской стороны был союз композиторов, что прикольно. Значит, и у них оказался шведский партнер, который предложил им ставить игровые автоматы. И это был один из многих бизнесов. Ретур занимался гостиницами, он издавал книги, он занимался туризмом. Я... как один из, как бы, руководителей, мне могло понравиться любая история, но мне почему-то понравилось это, и я пошел туда. И с этого, например, начался у меня увлечение горным бизнесом. С вендинговым это тоже история про то, что она там из различных вещей сложилась. Она сложилась, прежде всего, из того, что незанятые производственные мощности, необходимость как-то перестраиваться после закрытия горного бизнеса. То есть я не могу сказать, что я вот сидел и из головы принимал гениальные решения. К сожалению, никакого, значит, Гугла и никакого Амазона я не придумывал из с нуля. Я брал что-то, что лежало для меня на поверхности.
1: А вот если посмотреть, опять же, на ваш роудмэп там бизнесовый, то все проекты, за которые вы брались, они были успешны. А было вообще что-то, что у вас не получилось? Вот, или оно все вытекало одно из другого, и все получалось?
2: У меня было много неуспешных проектов.
1: Ну вот расскажите, потому что я смотрел и все старые, кстати, интервью с вами, там еще давние, и на «Дожде», и с Олегом, и все задают вопросы именно про то, что получилось, и какая маржа у вас в игорном бизнесе. Но мне на самом деле гораздо больше интересно другое, потому что мы все смотрим зачастую на людей, у которых получилось, и пытаемся повторить то, что они сделали. Но в реальности зачастую гораздо больше опыта приносит то, что не получилось, как точно делать не стоит.
2: Слушайте, ну была такая история, например, я как питерский человек, мне, в принципе, нравятся рюмочные. У меня была большая традиции их посещения и так далее. И я думаю, ну как же так, в Москве нету рюмочных. Ну нету тут. Почему-то это... Вот я сейчас открою кучу рюмочных, и это будет очень успешный бизнес. Это было во времена, когда игорный бизнес закрывался, оставались какие-то locations, и были партнеры, которые хотели это делать. Но Это вот история про то, что одно и то же можно открывать успешно, можно открывать неуспешно. Прекрасно, в общем, открыли 5, закрыли 5 и потеряли, ну, относительное количество денег, ну, большое, небольшое. Другой бизнес был неуспешный. Мы рекламно решили, что мы повесим на вокзалах, значит, экраны и начнем продавать на них рекламу. В принципе, у меня уже был опыт в рекламном бизнесе, так достаточно большой, и мне показалось, что это вот такая тема, вот она совершенно... Но из-за того, что это бизнес как бы оторванный и маленький, ему было очень сложно и дорого собирать рекламу, он весело провалился. Ну и самая, наверное, большая неудача моя, это была попытка выйти в английский вендинговый бизнес.
1: Вы даже покупали долю в компании, да,
2: насколько я знаю? Да, мы купили... Идея была прекрасно бизнесовая. Значит, идея была такая – купить публичную компанию английскую вендинговую, сделать реверс тейковый на русский бизнес, и у тебя вот русская компания оказалась на публичном английском рынке. Это прямо... Это история про то, что идея хорошо или идея. Идея была прекрасна. Исполнение получилось неудачным. Мы потеряли там, я думаю, 8 миллионов долларов. Может, 10, не знаю.
1: Давайте проведем теперь, смотрите, такой, может быть, сложный вопрос в какой-то мере, но тем не менее. Вот есть успешные ваши кейсы, есть неуспешные кейсы. Если не с точки зрения каких-то технических особенностей, да, там, я не знаю, там, неправильно посчитали, неправильный бизнес-план, а именно с точки зрения вашего подхода выделить какие-то вещи, которые в одном привели к успеху, а в другом привели к провалу. Я не знаю, может быть, недостаток фокуса, не до конца верили или еще что-то.
2: Вот смотрите, сейчас вот ты приезжаешь там на какую-нибудь фабрику и смотришь современную. Там уже давно жарят кофе горячим воздухом, там есть температурные режимы расписаны, они там с определенных плантаций собирают кофе, все это замешивают. Но в конце всей этой цепочки сидит дедушка итальянский, который пробует на вкус. И он сравнивает с тем вкусом, который мы сделали в первый раз, для того, чтобы в следующем году и через 2 года был тот же кофе. То есть все равно, в конце концов, находится человек с невероятным опытом, который говорит, вот надо тут немножко так, а здесь немножко эдак. Поэтому российские обжарщики в маленьких количествах, например, они делают очень крутой кофе. Но если ты попросишь кого-нибудь делать большое количество кофе со стабильным качеством, не, пока мы не нашли, например, мы продаем, наверное, 1 000 000 чашечек в неделю кофе.
1: Поэтому... 1 000 000 чашечек?
2: Да. Значит, но при этом мы покупаем кофе в основном в Италии.
1: Интересно.
2: Ну, в России вовремя мы еще покупаем, это большое очень производство. Достаточно, вот оно очень современное, но там, конечно, тоже не хватает итальянского старичка или старушки в конце. Кстати говоря, на Лавацци, там тоже, как бы вот я был на Лавацци, там в конце сидят, значит, 4 итальянских бабушки, потому что это большая фабрика. Одна бабушка не справляется.
1: Чтобы кофе не попробовать.
2: Да, да, да, да. И непрерывно тестируют кофе на вкус именно лично.
1: Обалдеть. Ну, кстати, по поводу вот зарубежного бизнеса, я помню, Михаил Фридман тоже рассказывал историю, что когда они выходили как бы на тот рынок, и он рассказал, что ты звонишь в России, ты можешь позвонить человеку в субботу в 4 часа утра, и он как бы не возникнет вопросов, что ты ему звонишь. А там как бы ты сам еще подумаешь 10 раз, а могу ли я вообще себе позволить человеку, даже топ-менеджеру, позвонить. Вот эти вот особенности бизнеса интересны.
2: Фридман, кстати говоря, вот на эту тему про Фридмана вспомним. В какой-то момент мы с ним рядом сидим, и мне все время приходят какие-то сообщения, а у меня привычка смотреть, потому что я потом забуду и отвечать на сообщения. Он говорит, а что ты все время с телефоном? Я говорю, ну мне вот звонят, пишут. А почему? Он говорит. Я говорю, как, ну вот вам пишут же? Он говорит, нет. Я говорю, а почему? У тебя, говорит, есть мой телефон? Я говорю, есть. Но ты же мне не пишешь? Я говорю, не пишу. Вот это, понимаешь, история про то, что когда Фридман говорит, что там нельзя позвонить, ему тоже нельзя позвонить в 4 утра, это все разговоры. Но ему даже, в принципе, позвонить ты 10 раз подумаешь, раньше, чем позвонить и побеспокоить.
1: Но мне, к сожалению, пока что, мне очень нравится то, что говорит Михаил Маратович, и мне не довелось пока что с ним познакомиться, но я прям очень хочу, потому что если слушать то, как он говорит, то, как у него выстроен бизнес, и вообще подход, это, конечно, феноменальная история. Для меня он один из выдающихся как бы российских предпринимателей. Конечно, было остается.
2: Он невероятно интересный, эрудированный, потрясающий, очень образованный в музыке. Мы как-то с ним, значит, разговаривали в Зальцбурге на оперном фестивале. Он, например, свободно оперировал там 10 исполнениями одной и той же оперы. Там. То есть, ну, уникальный абсолютно человек. Мне как-то посчастливилось, мы ходили с ним в поход по Синайской пустыне. И там деваться было некуда. И, в принципе, была возможность поговорить. Очень интересно.
1: Ну, надеюсь, что мне доведется в какой-то момент с ним тоже поговорить, познакомиться. Вопрос, кстати, вот про телефон и про вообще про организацию. Это на самом деле же такая интересная история, потому что есть как бы разные подходы в ведении бизнеса, да? Кто-то, например, организовывает вообще свою работу таким образом, что у него есть там один человек, через которого он коммуницирует со всеми и максимально старается вот от всех оградиться, а есть люди, которые, наоборот, стараются находиться в таком эпицентре вообще происходящего, которые постоянно на связи, которым звонят, которым пишут, которые сами включены. Вот вы больше себя к какому типу относите?
2: Не, ну я точно отношусь ко второму типу, но на самом деле количество людей, которые мне звонят и пишут, тоже, в общем, с годами уменьшается, почему-то не увеличивается.
1: Понял, ладно, тогда возвращаемся обратно. Я понял, что вот про бизнесы, неуспешны были те бизнесы, в которых вы не разбирались. Но вот смотрите, наверняка, когда вы переходили там, в тему игорного бизнеса или в тему вендингового бизнеса, вы, ну, вендингом, наверное, еще был какой-то фундамент, потому что это там производство, оборудование и так далее, но вот игорный. Вы же тоже не разбирались в том, чем вы начинали заниматься. Да, почему да. тогда здесь получилось?
2: Нет, слушайте, это каждый раз это соединение... Не было бизнеса, ну, ни одного из них, где не начиналось с потерь. Вот не было. И в том числе и горный бизнес. Когда я начинал заниматься вот компанией по Уникум, там у меня была прекрасная история, когда мы потеряли деньги. И когда мы вендингом начинали заниматься и стали из-за отсутствия, собственно, кому продавать, мы стали сами делать оперирующую компанию, из-за отсутствия опыта мы тоже вначале теряли деньги. А в свое время, когда был игорный бизнес, и Рицо работал, не знаю, в 15 странах, но не было страны, которая начиналась, не начиналась с попадания. То есть, в принципе, этот опыт, который ты покупаешь за деньги. Вопрос заключается просто в том, что если у тебя идея такая, что ты можешь потерять, не страшно. А если у тебя идея, которая там очень чувствительна к потерям, то... Все плохо.
1: Я вот, кстати, ну, мое такое, может быть, оно ошибочное мнение, но из того круга общения, по крайней мере, которое есть у меня, я замечаю, что люди в основном из моего окружения, кто занимаются какой-то предпринимательской деятельностью, это люди, которые вот с самого раннего детства были к этому склонны. От вас я как-то раз услышал, что это скорее вроде вот это предпринимательские навыки, это скорее приобретенный как бы опыт. И вот смотрите, давайте зайдем с какой стороны. Вот предприниматели зачастую теряют деньги. Вы говорите, каждый бизнес начинался с потерь. И мне кажется, что вот одна из вот этих вот врожденных таких вещей, это такая толерантность к ошибкам, толерантность к тому, что ты можешь потерять, что у тебя что-то не получится, что у тебя что-то сломается. И вот люди, которые, ну, как-то так вот устроены, как-то так родились, они после потери денег, они, не знаю, два дня поплачут, выпьют вина и продолжают дальше двигаться. А другие не могут. Вот на ваш взгляд, вот эти вот вещи, это все-таки, давайте конкретизируем.
2: Ну.
1: Это все-таки, на ваш взгляд, приобретенный опыт, который как-то формируется?
2: Конечно.
1: И, да,
2: конечно.
1: Вот расскажите тогда.
2: Ну, я не знаю, приобретенный опыт это еще как бы внутренняя конструкция человека.
1: Но это
2: готовность,
1: же...
2: готовность его, в принципе, к рискам, к потерям. Бизнес это всегда риски. Если ты нашел безрисковый бизнес, то ты гениальный человек, и что тут говорить? Такие чуда, наверное, бывают, но со мной такого не было. Значит, а в принципе, это история как раз любое предпринимательство – это риски. Если ты идешь на риски, они предполагают потери. Значит, дальше вопрос заключается в том, как ты переживаешь эти потери.
1: А у вас был момент в жизни какой-то, когда, ну, прям вот после провала какого-то вам было очень тяжело? Я слышал, вы где-то сказали, что вы вообще не рефлексируете, что вы не размышляете вот на тему там, какого-то там своего тонкой душевной организации, каких-то таких моментов.
2: Я не сильно рефлексирую, действительно, но, слушайте, у меня было много ситуаций, когда я мог обанкротиться и так далее.
1: И как вы... Вот мне интересно, когда просто, знаете, это понятное дело, что когда ты в моменте оказываешься в такой ситуации, это всегда очень сложно, но потом, когда ты смотришь назад, это как так смотреть, ну, мог не обанкротиться. И сейчас, например, вот такой период времени, да, и не только в России, а вообще во всем мире, что очень многие люди теряют бизнесы. Они, как вот мы за камерой обсуждали, переезжают в другие страны, начинают что-то сначала. И внутренне это такой очень сложный, кризисный период, такое перестроение определенное. Для вас такой же период, например, был в тот момент, когда игорный бизнес в России как бы попал под ограничение, и у вас... полная трансформация и вас, и бизнеса. С точки зрения бизнеса, я представляю, там, наверное, были какие-то процессы, вы думали, что можно производить и так далее. Это для меня более-менее логично. Мне интересно, как бы, внутренний мир. Что в этот момент происходило внутри вас? Я не знаю, вы пили водку, или вы гуляли, или думали, или что вы делали?
2: Нет, я пытался быстрее бегать.
1: Быстрее бегать?
2: Ну, и не в смысле бегать, а в смысле того, что, ну, больше и как бы активнее работать. То есть если я понимал, что мне вместо того, чтобы переживать о том, что у тебя случилось, надо делать что-то. И вот моя попытка была больше делать. Угу. Потому что из этого чего-то обязательно вылезет. А просто, ну, ты потерял, ну, ты расстроился. Это абсолютно бесперспективная идея. Ну, да, что из этого следует? Ничего следует, что тебе загрустить надо? Ну, не, наоборот, если ты потерял, если у тебя критическая ситуация, если на кону там твой жизненный успех, у тебя есть только один выход, ты должен работать.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Перед Первой мировой войной архитектор из Петербурга Иосиф Зильбершмидт приехал в столицу Австро-Венгерской империи Вену, чтобы детально изучить знаменитое на весь мир здание оперы. Его интересовали особенности архитектуры и акустики. Эти знания нужны были ему для работы в Дагестане. В столице Дагестанской области, городе Темирхан-Шоре, промышленник Хизри Гаджиев задумал построить на свои деньги первый в городе и области театр. Он был оснащен по последнему слову техники. Вращающаяся сцена и прочие новшества делали его передовым для своего времени, за что он и получил название «модерн». В театре даже осуществлялся синхронный перевод на национальные языки. В первые годы советской власти театр стал свидетелем знакового события. Именно в этом здании в 1920 году провозгласили автономию Дагестана. Для чего в Темирхан-Шору на созванный по этому поводу чрезвычайный съезд народов Дагестана приехал народный комиссар по делам национальностей Иосиф Сталин. Со сцены концертного зала он зачитал декларацию об автономии. В этом театре выступал Федор Шаляпин, Клавдия Шульженко, Любовь Орлова. Приезжали на гастроли из Махачкалы, получивший столичный статус, артисты Кумыкского, Русского, Аварского, Лакского театров. В настоящее время здесь находится Буйнакский историко-краеведческий музей, филиал Национального музея Республики Дагестан имени Алибека Тахагоди.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Это единственная формула стать миллиардером и достичь феноменального успеха. Лично мои дети не получат от меня ни единого цента, когда я умру. Ну и кто из нас настоящий лев? Большинство людей начинают меняться только при одном из двух условий. Либо в тот момент, когда у них присутствует вдохновение, либо в момент отчаяния. Но лично я считаю, что чаще всего это происходит в момент отчаяния. Потому что когда у человека присутствует вдохновение, у него все слишком хорошо, чтобы предпринимать какие-то дополнительные усилия. Ему не хочется работать, ему хочется наслаждаться. В моменты наслаждения человека посещает мысль, что он уже достиг того, что хотел. Но поверьте, в вашей жизни нет ничего лучше, чем ваши завышенные амбиции. Вы никогда не должны быть полностью удовлетворены своим результатом. Вы всегда должны быть голодны к новым достижениям, желать больших перемен, желать лучшей жизни, которую вы только можете себе представить. Вы всегда должны знать, к чему стремитесь. Ведь вы никогда не сможете осуществить свою мечту, если у вас ее нет. Постоянно завышайте свои амбиции, потому что вы никогда не достигнете большего, чем ваши высшие устремления. Если вы хотите миллион, то вы получите миллион, но не 1,5 миллиона. Если вы хотите 10 миллионов, то 100 миллионов вы никогда не получите. Если вы хотите миллиард, то измените миллиард жизней. Это единственная формула стать миллиардером, изменить этот мир и достичь феноменального успеха. Знаете, какое одно из главных качеств, определяющее успех в жизни? Самоуважение. Самоуважение – это ключ к вашему успеху. Как часто мне приходится встречаться с людьми, у которых преобладает одна и та же проблема – полное отсутствие какого-либо уважения к самому себе и низкая самооценка. Это самая главная проблема людей, которая не позволяет им в полной мере раскрыть весь свой потенциал. Конечно, вы можете подумать, что вас это точно не касается, и что у вас с самооценкой все в порядке. Но если мы соберем, например, 10 человек и начнем их подробно расспрашивать про их достижения, то в какой-то момент все они начнут сомневаться в себе. У них в голове сразу же начнут возникать вопросы. А может, мне просто повезло? Может, это всего лишь удача? Лично я сотни раз задавал себе подобные вопросы. А не повезло ли мне? Но каждый раз я с уверенностью отвечал, что нет, мне не повезло. Да, возможно, в первый раз это было везение, но 20, 30, 40 раз подряд – это уже не везение. Поймите одну простую вещь, что все достижения в вашей жизни возникли не из-за удачи и везения, а благодаря вашему тяжелому труду. Но часто мы наблюдаем обратную картину. Что мы видим? Большинство людей не хотят прикладывать каких-то усилий. Они ничего не хотят делать, чтобы хоть как-то приблизиться к своей цели. Они просто хотят быстрых и легких денег. Но так не бывает. Люди не хотят тяжело работать 2 года, чтобы заработать миллион. Они хотят получать по $100 в день прямо здесь и сейчас. Сегодня так легко сэкономить время. И мне тяжело наблюдать за тем, как бездарно люди его тратят. Все мы знаем, что нам необходимо делать, чтобы получить желаемое. Но нам лень. Все мы надеемся на какое-то чудо, на удачу, на лотерею, на наследство от богатого родственника. Лично мои дети не получат от меня ни единого цента, когда я умру. Возможно, ваши родители говорили вам, что когда вы вырастете, вы сможете делать все, что только захотите. Но это неправильно. Нужно говорить своим детям, что они могут делать все, что захотят, только в том случае, если им это действительно нравится. Ведь именно это облегчает нашу жизнь. Именно занятие любимым делом, которое приносит вам настоящее удовольствие, может сделать вас успешным. Поэтому не бойтесь пробовать то, что вам нравится, даже если вы не получаете никакой поддержки со стороны других людей. Не бойтесь пробовать. Если вам и нужно чего-то бояться, так это бедности. Бойтесь ничего не оставить после себя в этом мире. Бойтесь прожить никчемную жизнь. Знаете, какая разница между мной и любым из вас? В отличие от других, я ничего не боюсь. Я не боюсь потерпеть неудачу, я не боюсь мнения окружающих, я не боюсь хвататься зубами за предоставленные мне возможности. Смотрите, это вы. Вы стоите в стороне и наблюдаете за тем, как все ваши возможности проходят мимо вас. Вы сидите и все чего-то ждете, ждете и ждете. Вы думаете, а может быть сейчас не самый лучший момент? Может быть в следующий раз? Может все-таки в следующий раз? Да, точно, в следующий раз. И вот появляется кто-то вроде меня. Тот, кто впивается в эту возможность зубами. Возможно, в следующий раз, да? Ну и кто из нас настоящий лев? Но даже если я схватился за эту возможность и у меня ничего не получилось, я не отчаиваюсь. Я понимаю, что без неудач в нашей жизни невозможно. Но все вокруг хотят только успеха. Никто не хочет испытывать на себе неудачу. Вам нужно понять, что ошибки будут всегда. Любая ваша неудача – это бесценный опыт, который рано или поздно приведет вас к успеху. Поэтому прямо сейчас встаньте и начните что-то делать. Начните предпринимать конкретные шаги. Проанализируйте все стороны своей жизни и выявите то, над чем вам нужно работать. Начните, например, со своего окружения. Покажите мне своих друзей, и я покажу вам ваше будущее. Все мы становимся похожи на тех людей, которые оказывают на нас наибольшее влияние. И совсем не важно, сколько семинаров вы посетили и сколько книг перечитали. Вы всегда будете такими, как те, с кем вы больше всего общаетесь. Вы – это средний тех 5 людей, с которыми вы проводите большую часть своего времени. Поэтому не тратьте свое время на людей и вещи, которые не приносят вам никакой пользы, а только тянут вас постоянно вниз. Концентрируйтесь только на важных для вас вещах, а не раскидывайте свое внимание на все подряд. Ставьте перед собой самые высокие цели и стремитесь их достигнуть. Не бойтесь пробовать что-то новое, хвататься за возможности и идти на риск. Поменяйте свое окружение, если чувствуете, что оно удерживает вас на месте. Поднимите свою самооценку и не бойтесь совершать ошибок, ведь благодаря им вы накопите тот ценный опыт, который сделает из вас по-настоящему успешного человека.

Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Почти половина российских работодателей позитивно оценивает уровень подготовки выпускников вузов и колледжей для начала профессиональной деятельности. Согласно исследованию ХХРО, 19% компаний высоко оценивают их подготовку. Еще 30% считают ее достаточной для трудоустройства. Наивысшие оценки получают выпускники, претендующие на должности в сфере управления персоналом. 29% работодателей отметили их высокий уровень подготовки. В маркетинге и рекламе показатель составил 27%, а среди квалифицированных рабочих – 24%. Технические специальности производственного профиля и инженерные профессии также входят в число направлений, выпускники которых наиболее подготовлены к выполнению рабочих задач. Высокий уровень их подготовки оценили 19% работодателей. Компании готовы компенсировать недостаток практических навыков у молодых специалистов. Более половины работодателей берут выпускников на работу и назначают им наставников. Еще 41% предлагают внутреннее обучение, а 36% используют стажировки для оценки потенциала молодых специалистов.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: В обыкновенной деревне жил обыкновенный старик. Правда, жил он необыкновенно долго. В стрессовой ситуации он всегда перебирал свои старые потертые четки. Шарики воздействуют на акупунктурные точки на кончиках пальцев, и это благотворно воздействует на нервные клетки. Лекторским тоном объяснял любопытствующим продвинутый правнук долгожителя. Его не менее продвинутый сын не соглашался с родителем. Монотонный перестук костяных шариков настраивает ментальные тела деда, и это поддерживает его здоровье. Не выдержав, дед рассмеялся. «Просто, когда я был мальчишкой, мой дед заставил меня собственноручно вытащить эти четки, и каждый раз, когда я сталкиваюсь с проблемой, я достаю их и думаю». Если сопливым мальчишкой, практически без инструментов и представления, как это делается, смог совладать с задачей, то, будучи старым и опытным, уж точно решу любую.
1: Притчи народов мира.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Унцукульский район. В период Великой Отечественной войны на фронт ушли 960 человек, а вернулись 520. Унцукулец, летчик-истребитель Абдул-Саттар Абдуллаев повторил подвиг Гастелло и направил свой горящий самолет на военный корабль фашистов. На средства и украшения, собранные тружениками района, была построена танковая колонна имени имама Шамиля и эскадрилья имени Махачада Хадаева. Унцукуль – центр производства художественных деревянных изделий, главным образом из кизила, с насечкой серебра или мельхиора. Промысел сложился еще в первой половине 19 века. Это очень редкая разновидность художественного ремесла. Относительно других видов декоративно-прикладного искусства Дагестана, этот промысел возник недавно, около 200 лет назад. Для раннего периода творчества унцукульских мастеров характерно изготовление ручек, нагаек, тростей и стеков. Позднее изготавливались курительные трубки и палки. Произведения унцукульских мастеров неоднократно отмечались премиями на региональных, всероссийских и 30 международных выставках. Еще в 1937 году в Париже на международной выставке изделия унцукульских мастеров заняли первое место и получили гран-при.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Жизнь Джона Рокфеллера полна неожиданных поворотов и событий. Кроме того, что в 1870-х годах он основал компанию, которая стала доминирующей в нефтяной промышленности, Рокфеллер также был известен своим стремлением к эффективности и оптимизации процессов, как и рабочих, так и жизненных, а также созданием уникальных методов управления и контроля. Интересно, что предпринимательская жилка Рокфеллера проявилась в очень раннем возрасте. Когда Джону исполнилось 7 лет, он начал выкармливать на продажу индюшек. Все заработанные деньги он вкладывал в копилку и уже в 13 лет накопил $50. Более того, тогда же он деньги не стал тратить, а одолжил под проценты соседнему фермеру. А еще уже в школе у него появилась та самая заветная мечта – заработать $100 миллиардов и прожить до 100 лет. Джон Рокфеллер стал первым американцем, чье состояние превысило $1 миллиард, а его влияние на современный мир ощущается и по сей день. Советы предпринимателя каждый раз обретают новые черты и помогают большому количеству людей выбраться из бедности. О таких советах мы сейчас и поговорим. Находите время для отдыха. Вы, наверное, думаете, что, будучи первым миллиардером в мире, Джон Рокфеллер работал без перерыва. Однако это не так. Бизнесмен был убежден, что важно уделять достаточно времени для отдыха. У Рокфеллера, к примеру, было множество хобби – садоводство, гольф, путешествия и другое. Ему очень нравилось проводить время на свежем воздухе и уделять достаточно много часов занятиям вне работы. И то, что Рокфеллер не спешил, никак не повлияло на его феноменальный успех, деловые начинания и трудовую этику. Практикуйте кардинальную смену деятельности. Если вы сидели, обязательно встаньте и походите. Если вы смотрели в экран монитора, переведите взгляд на природу и предметы, находящиеся вокруг вас. Если вы находились в том месте, где было множество гула, разговора и смеха, побудьте в тишине. Поменяйте среду, в которой был ваш организм. Уделите время семье, как это делал Рокфеллер, чтению книг или другому вашему хобби. Дайте возможность себе отдохнуть, чтобы снова вернуться к той деятельности, которая приведет вас к богатству. Экономия – прямой путь к миллиарду. Рокфеллер говорил: «Экономьте, когда можете, а не когда приходится». Экономия денег – это не просто накопление богатства. Речь идет о готовности к непредвиденным расходам, вложении средств для увеличения состояния, достижении финансовых целей и душевном спокойствии. Рокфеллер считал, что экономия денег должна быть активной, а не реактивной. Экономия только в случае необходимости, то есть реактивная. Например, при возникновении непредвиденных расходов или финансовых трудностей может быть стрессовой и сложной задачей. Однако экономия по мере возможности, то есть проактивная, даже если речь идет о небольшой сумме, может со временем приумножиться и помочь вам избежать финансовых трудностей в будущем. Этот совет Рокфеллера часто любит использовать другой не менее известный миллиардер уже нашего времени Уоррен Баффет. А если сразу два богатейших человека планеты об этом неустанно говорят, это что-то значит. Одних амбиций недостаточно. Рокфеллер известен как нефтяной магнат, но прежде чем сколотить свое состояние, он начинал как бухгалтер. Затем, во время гражданской войны, он открыл свое первое предприятие по продаже продовольствия и других различных товаров, таких как сено, зерно и мясо. И только через 10 лет Рокфеллер пришел в нефтяной бизнес и решил посвятить ему свою карьеру, основав Standard Oil Company. Возьмите этот урок Рокфеллера при достижении богатства. Амбиции могут помочь вам пройти часть пути, но смелость и готовность выполнять любую работу, которая от вас требуется, могут оказать огромную помощь, когда дело доходит до создания вашего бизнеса. Вы никогда не знаете, в чем ваши сильные стороны и что вам в итоге понравится, пока не попробуете себя в нескольких разного типа делах. Будьте гибкими и готовыми к любым поворотам в вашей жизни. Преграды на пути – это не всегда плохо. Джон Рокфеллер считается достаточно спорной исторической фигурой. Так, его компания Standard Oil не раз подвергалась резкой критике за то, что ей принадлежит почти 90% нефтяного рынка. Пресса писала извительные статьи о бизнесе Рокфеллера, в которых утверждалось, что он участвует в теневых сделках, шпионит за конкурентами и даже им угрожает. Тем не менее, Рокфеллера это не остановило. Хотя американский конгресс в конце концов вмешался и вынудил бизнесмена ликвидировать Standard Oil Trust, наследие Рокфеллера продолжает свою жизнь. Он сумел изменить курс развития американского общества в нескольких аспектах, но особенно это касается предпринимательской деятельности. Данный пример ярко показывает тот факт, что несмотря на преграды на пути к успеху, знайте, что вы делаете, будьте в этом уверены и никогда не сдавайтесь. Только так любой человек способен обойти любые препятствия и справиться с любыми вызовами. Работа в команде имеет решающее значение. По мнению историков, Рокфеллер был отличным командным игроком и всегда стремился сплотить людей вокруг. Бизнесмен не только пытался разрешить любые внутренние разногласия, но и всегда консультировался с членами своей команды, прежде чем принимать важные деловые решения. Рокфеллер предпочитал искать единогласное мнение по любому вопросу, а не действовать эгоистично и решать все самому. Слушайте мнение других, прислушивайтесь к тем, кто действительно хочет вам помочь. Окружайте себя людьми, которые будут готовы бросить вам вызов, и вместе стройте свой успех. Отдавайте щедро и часто. На протяжении всей своей жизни Рокфеллер пожертвовал в общей сложности 500 миллионов долларов своей церкви и другим благотворительным организациям, которые поддерживали образовательные и научные начинания. В 1913 году он основал фонд, который с тех пор разработал спасительные вакцины и другие впечатляющие медицинские достижения, такие как искоренение желтой лихорадки или анкилостомидозы. Усилия Джона Рокфеллера продолжают затрагивать жизнь большого количества людей по всей планете и сегодня. Пытайтесь внести изменения не только в свою жизнь, но и жизнь общества и близких людей. Вселенная обязательно заметит ваши старания и потом воздаст вам в 100 крат больше. Каждый раз, считая деньги, Рокфеллер говорил: «Не бойтесь отказываться от хорошего ради великого». И в этот момент он складывал деньги от самой большой купюры до самой маленькой, а не наоборот, как мы все привыкли это делать. Такое простое упражнение начнет выводить вас из зоны комфорта, и в этот момент главное не останавливаться. Представьте, что вас ждет дальше, и начинайте действовать. Только выход из приятной среды способен заставить мозг и тело действовать в других направлениях и придумывать абсолютно новые пути решения любых, даже самых сложных проблем.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет. Несколько фактов про моих сегодняшних гостей. Более 15 лет создают компании. Одну из своих компаний продали Snapchat за 60 миллионов долларов. В следующую компанию после продажи, Product Science, они привлекли 18 миллионов долларов. Также они уже несколько лет строят фонд, который инвестирует не просто в компании, а инвестирует в людей и получает, соответственно, доходы от всех продуктов компании, которые эти люди создали. Собственно, Давид и Даниил Либерманы, встречайте. Здравствуйте, господа.
2: Привет.
1: Что занимательно, мы с вами в прошлый раз записывали выпуск и говорили о том, как вообще поменяется наш мир, как поменяется экономика, если искусственный интеллект плотно, собственно, придет в нашу жизнь. Проходит буквально месяц, наверное, и начинается просто абсолютно сумасшедший бум, который мы наблюдаем по сей день. И мнения разнятся. Одни люди говорят, что наш мир не будет никогда прежним, собственно, все будет автоматизировано, технологично и так далее. Есть огромное количество скептиков, которые говорят, что все это рухнет, как примерно доткомы в 99-м году, и по факту останется лишь малая часть того, что мы сегодня видим. И все это надувается ради того, чтобы венчурные инвесторы и банки в текущем моменте времени просто зарабатывали деньги. Вы находитесь в самом эпицентре, если можно так сказать, событий. Во-первых, долина, в которой все это происходит. Во-вторых, вы сами активно участвуете в разработке продуктов, и, собственно, у вас огромный круг общения. Давайте попробуем разобраться, что, на ваш взгляд, в действительности мы имеем сейчас? Насколько здесь есть правда про смену парадигмы и новое будущее, и насколько здесь есть что-то от того, что все это обесценится и останется лишь малая часть?
2: С одной стороны, если ты посмотришь на график бабла 2000 года, то ты увидишь, что он уже не выглядит как бабл, потому что текущий рынок, он на порядке превосходит то, что было тогда и считалось чрезмерно надутым.
3: Mm-hmm. Чуточку более...
2: Амазон тогда стоил сильно дешевле, чем он стоит сейчас.
1: Ну, правда, он потом упал на 98%.
3: Да, вы знаете, чуточку более, может быть, картинку можем прямо, которую нам всем было бы понятней, посмотреть на биткоин.
2: В момент, когда возникает вот этот ажиотаж...
3: Ажиотаж.
2: То в этот момент деньги могут привлечь и проекты, которые из себя ничего не представляют. Потому что очень сложно отличить, да. Они все еще очень маленькие, они все выглядят как те, которые могут стать вот этими гигантами, но отличить очень сложно. И что произошло в 2000 году, что было несколько чистейших фродов, там буквально сенаторы участвовали в этом процессе, WorldCom и Enron, это были компании, которые притворились Амазоном и Гуглом, и были
3: накрутили, оценены накрутили свои оценки, а потом все это обрушилось, когда просто их документация, внутренняя финансовая документация вдруг где-то всплыла.
1: Это когда было, в каком году?
3: Это дотком 2000 года. Mm. Тогда же, прямо были кейсы прямого мошенничества, которые обрушили все вокруг. Но мы сейчас видим, что не все из этого было чистым баблом, потому что Amazon, Google, Facebook, Microsoft, все что угодно сейчас стоит эти триллионы и зарабатывают деньги.
2: Тогда просто... этот бум был на некоторых ожиданиях. Он был на ожидании, например, что большинство продуктов будет продаваться онлайн. Тогда очень маленький процент продуктов продавался онлайн, но вот на этом ожидании возникли эти гигантские оценки. Сейчас большинство продуктов продается онлайн. Это случилось.
1: Но это играется, что прошло 25 лет.
2: Да. Всегда занимает дольше времени. Вот в этом как раз и основная причина бабла, потому что вот этот ажиотаж, он в том, что завтра все произойдет.
1: Да, как люди обычно переоценивают, сколько можем сделать за год, а недооценивают, что можем сделать за 10, да? Примерно так. Да.
2: И вот это, безусловно, будет тоже с AI, что вот было много заявлений, что AGI уже произойдет через год, там, и так далее. Не произошло
1: AGI через год. AGI — это вот это общий искусственный интеллект.
2: Да,
1: но мы об этом еще чуть позже тогда поговорим.
2: Это вот конечная цель большинства AI-компаний сейчас. Вот создать этот универсальный, превосходящий человека искусственный интеллект. Однако те, кто смотрит более пристально, никто не может уже сказать, что это ни на чем не основанное ожидание.
3: Уже сейчас, в смысле, AI-bubble... Не бабл. Понятно, в каких местах он по-настоящему работает. И более того, люди платят. Конечный пользователь платит уже эти самые $20 в месяц, потому что он точно понимает, как его жизнь это меняет.
1: Ну вот смотрите, здесь сразу давайте такой буду вам накидывать вопросы, которые у меня у самого в голове бродят. Вот я смотрел, например, прогнозы того же OpenAI, и там, по-моему, до 2030 года они планируют убытков 112, по-моему, да, миллиардов долларов. Соответственно, это колоссальные деньги. И это только верхушка айсберга. Если мы сейчас с вами посмотрим, ну, вы, точнее, я посмотрю, вы все это и так видите, на инвестиции, которые происходят, как хантят людей за миллиарды долларов, это просто абсолютно невероятные цифры, что открывается новая компания, на нее, в нее сразу просто вливаются бесконечные деньги. И вот у меня сразу такой внутренний вопрос. Безусловно, среди сотен этих компаний, которые появились, будут вот эти бриллианты, которые в действительности через 10 лет станут прибыльными, будут зарабатывать триллионы, поменяют мир и так далее, как Amazon и прочие, там, Microsoft и прочие компании. Но есть ощущение, что 98% из того, что сейчас мы с вами видим, оно с ним произойдет то же самое, что вот, как ты рассказал примеры про дубли Amazon и прочего. Более того, у меня лично возникает вопрос, когда компанию, как OpenAI, например, накачивают такими бабками, а вообще... Кто-то допускает то, что это может, просто математика может не схлопнуться в один прекрасный момент, и все, просто, ну, не, компания не будет окупаться, будет нести огромный расход, еще, не знаю, там проблемы с электроэнергией, с обслуживанием всего этого, и что будет тогда?
2: Этот рынок, он в целом про то, что 98%
3: умирает.
2: Всегда будет...
3: умирало последние 30 лет.
2: Это именно поэтому его очень сложно понять, когда вот с внешней стороны смотришь, потому что кажется, что все ошиблись, инвестировав в эти 98 компаний, которые из 100, которые умерли.
3: Но если ты посмотришь очень долгой перспективой и попробуешь посчитать все вложенные в венчур за это время деньги, а потом посмотришь, а на самом деле сколько в итоге созданного value, возвращенного инвестора, то там сколько? 5 иксов?
1: То есть все вложенные деньги на все полученные результаты. Да?
2: И в действительности это нормально, что 98% умирает. И главное, что даже если ты постараешься, ты не сможешь отличить, какая из них в действительности станет этим большим гигантом. Будет ли это OpenAI в итоге или нет, никто не знает. Может ли быть так, что OpenAI превратится в ноль? Может. Но этот тезис все равно строится на том, что в среднем все эти попытки, они оправдывают
1: статистически
2: себя.
1: Статистически просто,
2: создают такое большое валы. То есть уже нельзя сегодня смотреть на компании, как Google или Microsoft или Amazon, как просто накрученные баблы. У них капитализация, соотношение капитализации к их реальной прибыли, вот этот коэффициент, он меньше, чем у Walmart.
1: Угу. Ну да, хотя там это интернет-компания,
2: это интернет-компании, которые растут сильно быстрее. У них, потому что это уже компании, которые непрерывно генерируют очень большое количество прибыли, чистой прибыли. И они как раз оправдывают все те вложения, которые делаются в новой компании. И в этом плане, да, можно подумать о том, что OpenAI очень высоко оценена. Как так может быть? Но год назад у них было миллиард долларов дохода. Сейчас у них 15 миллиардов долларов дохода. Такой скорости ты не видишь ни у одной крупной компании.
3: За историю человечества не было.
2: Она не влезает из первых строчек магазинов приложений в Андроиде и в Apple. И она, в действительности, каждый ее выпуск нового продукта просто сотрясает все крупнейшие компании. Они уже не знают, что с этим делать. Поэтому ажиотаж, который строится вокруг этих компаний, и ажиотаж, который строится вокруг, в действительности, единиц таланта, ты знаешь, мы очень большие фанаты стоимости таланта.
1: Да-да-да.
2: Поэтому то, что сейчас это стало нормой, что какой-то талант может
3: быть
2: стоить
3: покупаться за 100 миллионов,
2: 100 миллионов долларов
3: в год
2: или
3: просто зарплаты,
2: долларов.
3: Или миллиарды.
1: Но это меняет вообще рынок.
2: Да.
1: То есть.
2: Но с учетом того, что они создают, и уникально создают, не то чтобы каждый может создать такие системы, это просто... абсолютно оправдывает то, какие деньги вкладываются. Хоть и в действительности человеку, который не из этого рынка, очень страшно, ну, потому что очень страшно в 98% случаев ошибаться.
3: Потому что есть эксперты, которые понимают, во что инвестировать, а все остальные понимают, что если они сейчас не заскочат,
1: да,
3: то пропустят такую
1: мир,
3: волну. Может быть, вообще все упустят, что у них и так есть, заскакивают, но уже с меньшим сильно профессионализмом заскакивают. Почему сейчас в Силиконовой долине образовалась самая большая за всю историю венчурного капитала концентрация капитала в наименьшем количестве фондов?
1: Угу.
3: А просто огромная концентрация. Потому что на самом деле этот капитал, уже большой внешний капитал от венчура, привык к тому, что они заскакивали, все время как-то неуклюже заскакивали. А тут, ладно, вот эти вот пятеро, такие эксперты, что мы им доверяем, весь капитал вбухиваем в них.
2: Более того, если посмотреть на такие фонды, как Andreessen Horowitz, то они буквально как индекс сейчас. Они инвестировали во все AI-компании, которые ты знаешь. Хотя раньше еще считалось неправильным,
1: что
2: какая-то ты должен инвестировать в одну, это какой-то конфликт интереса. Они инвесторы OpenAI, XAI, Anthropic, SSI, Superintelligent, Safe Superintelligent или Суцкавера, и в компанию Мирмюрати. Они во все.
3: И добавь туда еще два, как минимум, стартапа, создающих децентрализованный AI. Вообще, яйца положены во все корзины.
2: И в этом плане здесь инвестор в действительности, никто не делает заявление, что знает конкретно, какая из них выиграет. Но все понимают, что этот рынок, он точно уже будет другой, и что его общая совокупная стоимость потенциально такая высокая, что
3: десятки триллионов
2: она оправдывает все эти попытки.
3: То есть и суть в том, что вот когда я говорю про экспертизу, это просто в том, чтобы вообще в какую-то совсем фигню не положить денег. Но во все остальное, что явно создано сознанием дела, даже если оно проиграет, все равно положить денег, ты не знаешь, кто выиграет.
1: Давайте с вами рассмотрим гипотетическую ситуацию. Вот смотрите, аналогию все равно проведем с доткомами. Понятное дело, что какие-то компании остались, 98% компаний, или там 99%, они просто обнулились. Вот давайте с вами просто представим. Вот вы говорите, никто не знает. Вот есть такие компании, как OpenAI, например, которые накачивают деньгами, и во многом, если мы сейчас с вами посмотрим вообще на то, что происходит с рынками, вот этот вот бабл, условный бабл фондового рынка всего, он во многом тянется за счет вот этих ожиданий, что компании станут более эффективными, да, что будут там сокращение кадров, больше прибыль. И, собственно, ожидания растут, и рынки растут. У нас фондовый рынок просто вот так вот смотрит сейчас S&P 500. Вот смотрите, давайте с вами представим кейс, гипотетически. Проходит какое-то количество времени, год, два, три, я не знаю сколько, и OpenAI говорят, не, все, ну мы понимаем, что математика, ну ребят, ну не бьется, да, не сходится математика, и все, и они схлопываются. Следом за ними, как вы понимаете, схлопнется еще какое-то количество компаний. И вот мы, давайте с вами нарисуем сюда, это я почему спрашиваю, потому что многие люди этого сейчас боятся. Многие люди, например, сейчас боятся покупать фондовый рынок, как вообще акции в целом, потому что они понимают, что это может все обнулиться, и как тогда сложиться на 90%. И более того, в противовес мы видим, например, что это же исключительное событие, что с одной стороны у нас растет фондовый рынок американский, а с другой стороны растет золото, да? Это такое, вроде бы у тебя и рисковые активы растут, и золото. Понятное дело, что государства покупают.
3: Доложи туда еще растущий биток.
1: То есть растет все, и это абсолютно аномально. И люди, которые вот так зашли, у меня там есть, не знаю, там условный $1 000 000, я хочу проинвестировать, смотрят на все это, думают, не, тут что-то вот зарыто. Что произойдет, на ваш взгляд, вообще с экономикой США и с экономиками мира, если какой-то такой гигант просто закроется, обанкротится и потянет, естественно, за собой еще какое-то количество компаний?
2: В целом, как пики бабла обычно неоправданы, так и низы кризисов тоже обычно неоправданы. И, скорее всего, будет очень резкая коррекция.
3: Падения.
2: Особенно с учетом того... Я вот только что защищал AI-компании, но одновременно мы не очень согласны с текущей стратегией, потому что ты прав, что очень большое количество капитала вкладывается не в инновацию. Очень большое сейчас количество капитала вкладывается в...
3: Скалирование текущего статуса
1: Кво. Ну, дата-центра, например, да?
2: Дата-центров с текущим даже железом.
1: Баснословные бабки просто.
2: В своих отчетностях записывают амортизацию на 6 лет.
1: Да-да-да.
2: Оборудование, которое через 2 года должно абсолютно устареть.
1: Мы видим сейчас, простите, перебиваю, на примере с биткоином, да, что, условно говоря, прошлые асики, они просто неэффективные. У тебя хешрейт такой...
3: Ты представляешь, насколько?
1: Да, а тут, я говорю, маленькие цифры, а тут просто представь, какой объем, условно, капитала, а ну, модель примерно та же самая.
3: И... Просто вот сам по себе биток, асики биткоинов за вот 13 лет их существования увеличили производительность, сколько выдается математических операций на вложенный капитал и приложенное электричество, вот эту производительность, увеличили в 300 тысяч раз
2: за 13 лет. И в этом плане ты действительности в инновациях в этой области вкладываться в просто в строительство текущего, да, текущей версии
3: скалирование кремния
2: оборудования, это действительно, с нашей точки зрения, достаточно серьезная ошибка. И в этом плане... Но она делается с очень четким расчетом. Да, она делается с очень
3: четкими расчетами.
2: Потому что сейчас все-таки идет очень сильная борьба за доминирование этого рынка. Кто будет им владеть? И все готовы забыть про то, что, возможно...
1: Математика не важна, да.
2: Да-да. Но мы как раз в любом случае думаем, что это скорее неправильная стратегия. И ты прав, что если в какой-то момент возникнет страх, и, ну, уже такой цепной страх из-за того, что они делают, то, безусловно, можно на несколько лет откатить назад прогресс, когда вот несколько лет, как это было совсем недавно, в 2002, 2021 и 2024 годах, из-за больших ожиданий, которые создал 2021 год, угу, после пандемии, несколько лет было вообще очень сложно засуха поднимать деньги на
3: проект. Поднимать деньги.
1: Ну, там же интересные такие кейсы были, которые, ну, понятное дело, что это более мелкие аналогии, но тем не менее, там кейс того же Farfetch, да, когда началась пандемия, они сказали, мы дизраптим рынок фэшена, и теперь все будут покупать онлайн. Ну вот, и их накачали деньгами, выросли оценки, а потом оказалось, что, в общем-то, любой бренд может сделать свой онлайн, а потом, когда закончилась пандемия, оказалось, что люди, в общем, любят магазины, как бы, и ходят все равно в магазины, и как бы, и компания ушла с молотка за доллар.
2: Вот как раз вот, вот эти сверхожидания, они в действительности приводят к...
3: Давай только в данном конкретном случае что будет? Вот они накачают рынок огромным количеством GPU. Потом вдруг окажется, что, например, нету к этому спроса или что-то другое появляется. Поскольку это все обрушится, то к чему это на самом деле придет? Это может привести к тому, что развитие скорости чипов будет на какое-то время замедлено, потому что никто не будет давать новых дополнительных денег на это развитие. Но те чипы-то не исчезнут. То есть не то, чтобы был бум, и весь AI исчезнет. Нет, он просто будет там, просто произойдет перераспределение, кому что принадлежит.
1: По сути, деньги перераспределяться из одного кармана в другой, да?
2: Да, да.
1: Кто-то потеряет, кто-то будет закредитован, кто-то купит это за бесценок.
3: Ну, что произошло с недвижкой в 2008-2009 году? Да. Она просто вся сменила руки. И потом все вернули все свои деньги, как бы 2 года спустя.
2: При этом,
3: не все, а в смысле те, кто получили весь этот актив, вернули.
2: При этом OpenAI очень умно поступает с точки зрения того, как они поднимают деньги. Большинство этих денег идут не в компанию, а идут в сторонние компании, которые получают кредиты на строительство этих дата-центров. То есть OpenAI даже мало что потеряет, и инвесторы OpenAI мало что потеряют. Это скорее инвесторы этих сторонних компаний с дата-центрами.
1: Финансовых организаций.
3: Не-не-не, Oracle, в смысле. Это все накачивается в Oracle, который строит все эти дата-центры и покупает себе на капекс.
1: Да, он же сейчас number one, да? Самый богатый человек в мире.
2: Ну, благодаря этой мысли.
3: А сам OpenAI как бы, может, даже не погорит, когда вдруг окажется, что все эти железки не нужны, а нужны другие.
1: То есть идея такова, что вы предполагаете, что если даже такое произойдет, то условно, как сейчас оно может быть переоценено, так же оно в моменте там упадет, но это будет не такая история, что рынок развернется и пойдет обратно. То есть это неминуемо, оно просто как обычно, как и любой кризис, отскочит.
3: На пару лет отскочит.
1: Да, и как бы и через пару лет вернется на круги своя и будет уже, скажем так, более здоровым, естественным образом расти и развиваться, верно?
3: А еще 20 лет спустя
1: мы
3: не узнаем мир.
1: Да, оно.
2: И в этом плане просто это, с одной стороны, неизбежно, это такая психология.
1: Да.
2: Что очень сложно себя остановить, когда вот такое происходит, и все бросаются на то, чтобы хоть какой-то капитал в это вложить. И в действительности, но для того, чтобы вкладывать капитал, в действительности нужно иметь экспертизу, нужно уметь отличать, где в действительности происходит инновация, а где ее, например, не происходит.
3: Причем это очень важно. Все, опять же, это же правда меняющий жизнь продукт. Он прямо сейчас меняет жизнь всех нас. В каждой профессии. И в этом смысле как бы это не фейк-фейк. Это не какой-то прям супер-пузырь. Поэтому каждое государство мира или каждая компания смотрит на это и говорит, если я вот сейчас год еще подожду, а не лопнет это или лопнет, то я могу оказаться просто нерелевантным.
1: Давайте теперь смотрите. Вот, я думаю, что я за крипторынком плотно слежу уже достаточно много лет, и вот, условно говоря, там, убийц биткоина, да, если можно так говорить, их было достаточно много уже, и там ребята приходили, делали, условно, utility, и говорили, что вот у нас майнинг-модель, и так далее, все это заканчивалось одинаково, да, то есть, условно говоря, там биткоин, как вы сказали в самом начале, это цифровое золото, оно гораздо, там, более мобильное, чем золото, плюс ты можешь транзачить, плюс оно ликвиднее, и так далее, и так далее, и так далее, оно under the government сейчас, да, как бы, по крайней мере, на текущий момент, и у тебя очень понятно, как бы, применимость. Вот сейчас в вашей конкретной модели, вот, первое, да, откровенно вам говорю, первое такое, у меня скепсис такой, так, как только появляется какой-то коин, у меня сразу, типа, появляется определенный скепсис. Вот давайте теперь на пальцах разберем, в чем конкретно модель протокола, почему людей это должно замотивировать, и почему считаете, что это вообще имеет какой-то, хотя бы там, да, какой-то небольшой процент, но, тем не менее, потенциала стать чем-то очень большим. Вот давайте взаимосвязь, мне нужна четкая.
3: С биткоином. Мы видим все эти 26 гигаватт электричества. Так. И они тратятся на решение математической операции, которая никаким образом не относится к конкретной функции, о которой ты говоришь, транзакция.
1: Так.
3: Сама транзакция там занимает микро...
1: Ну, понятно, добыча основная, это все основное тратится на добычу, да.
3: Добыча, это на самом деле просто сжигание электричества.
1: Перебор кода, да.
3: Вот это текущее состояние биткоина. И ему достаточно этого, потому что он сделал функцию транзакции, а все это сжигание электричества, оно нужно для... security сети, то как бы для того, чтобы никто не стал большинством и не обманул общий леджер.
1: Окей, так.
3: А то, что мы делаем, мы сразу сказали, нет, 99% этого вычислительных мощностей должно тратиться на полезное действие, и только 1% на security сети, на безопасной сети. И в этом основная разница. Как бы тот протокол, который мы делаем, он такой. А полезное действие в нем — это вычисление существующих LLM-моделей и тренировка новых LLM-моделей.
1: Как это работает? Я не до конца понимаю, как это технически работает. Дайте прямо на пальцы. Значит, вот я взял, купил несколько машинок.
2: У тебя есть GPU.
1: Да.
2: Да, в целом на этом GPU может происходить AI-вычисление.
1: Да.
2: Ты, как в случае с биткоином, ты установил на него определенный
1: софт, да.
2: И подключил его к сети. В этот момент твоя...
3: Машина
2: начинает общаться с сотнями машин сети. Сети и начинает, они совместно образуют
3: оркестрацию.
2: Единый сервер, который может производить эти AI-вычисления.
1: Угу.
2: И дальше...
3: И внешний API.
2: И дальше так же, как в биткоине, вот есть так называемый proof of work, да, что ты зарабатываешь монетку, доказывая, что ты можешь производить операции.
1: Uh-huh.
2: Вот так же и в нашем случае твой сервер доказывает, что он может производить операции, и чем больше он операций может производить,
3: тем больше
2: долю
3: монеток каждый день он забирает себе.
2: Вот. И в этом плане для тебя опыт никак не отличается от биткоин-майнинга. Ты подключил, она, твоя машина
1: работает.
2: Да, вопрос
1: работает. Только в том, куда направляются вычислительные
2: да.
1: мощности.
2: Да. Да. Но одновременно, что происходит с другой стороны, что разработчики
3: любых приложений.
2: Ботов, приложений.
3: Какой? Компания Flow.
1: Я могу условно прийти и на вашу сеть...
2: Нагрузить все свои AI-вычисления. И они как раз отправляются в эту распределенную сеть.
1: Да.
2: Эта распределенная сеть производит эти вычисления и выдает результат.
1: Да.
2: Ты знаешь, как в чат GPT. Ты написал какой-то вопрос.
3: Запрос.
2: Отправился. Тебе вернулся ответ. Также ты этот ответ получаешь только за счет распределенной сети. Каждый вопросик распределяется, кто будет на него отвечать, и этот ответ дальше идет тебе обратно. И все это делается в безопасном виде, так, чтобы быть...
3: Уверенным, что ответ, который тебе пришел, это не фейковый ответ, и не подделанный ответ. То есть там на нашей стороне, внутри протокола, записан алгоритм, который убеждается в том, что модель, которую... работу, которую запросил девелопер, не изменена до степени квантизации этой модели. И... Если, может быть, это не до конца понятно, mm-hmm. но как бы термин... то есть можно упрощать, это вот называется квантизация, может, там 16 бит, 8 бит, 4 бита, и наша модель определяет...
2: Если ты попытаешься
3: обмануть девелопера и дать подсунуть ему другую степень упрощения, наша модель это отловит, и ты не получишь вознаграждение.
2: В этом плане мы действительно, этот продукт, он не конкурент биткоина. Мы не создаем
3: новое
2: золото. А, вот. И, на и то, что...
3: Можно пример привести можно... Filecoin, условно.
2: Да. При этом то, что произошло за эти 15 лет, что был не только биткоин, были разные проекты. И, в частности, те проекты, которые создавали некоторые utility.
1: Mm-hmm.
2: Например, есть Filecoin.
3: Render или Filecoin.
2: Да, у него не капитализация в миллиарды долларов.
3: Триллионы.
2: То есть триллионы долларов. У него капитализация в миллиарды долларов. На данный момент Filecoin хранит 10 миллионов терабайт данных.
1: Угу.
2: На самом деле, как инфраструктура, это очень успешный проект. 10 миллионов терабайт — это больше, чем YouTube.
1: Угу.
2: То есть все видео YouTube можно было бы поместить
3: и,
2: в этой сети.
3: Да, можно.
1: Это распределенная сеть.
2: Это распределенная сеть.
3: Да, это хранить.
1: Довольно... Честно сказать, признаюсь, как бы не было мне стыдно, но да, я не знаю,
3: это плохой
1: проект.
3: Продукт. В этом
1: я
3: вся штука.
1: Я впервые слышу, да.
2: Да. Вот, и...
3: Protocol Labs их сделали, это Filecoin.
2: Вот, также есть проект Render, он сейчас, по-моему, оценивается где-то в 6 миллиардов, 5-6 миллиардов долларов. Они также распределили сервера для того, чтобы делать рендеры мультиков.
1: Угу.
2: Им реально пользуется, это самый дешевый способ сейчас делать рендеры мультиков, использовать из сети. Это в действительности все были нишевые рынки. Это были все нишевые рынки, вот как хранение файлов, рендер картинок. Но AI, он на порядок больше рынок.
1: Угу.
2: То есть мы не конкурируем за то, чтобы стать новым золотом. Мы конкурируем, а можно ли быть большим процентом AI-рынка. И в отличие от всей остальной вот этой финансовой криптосоставляющей, да, то есть рынок смарт-контрактов сегодня порядка 2 миллиардов долларов.
1: Угу.
2: Вот это вот это, то ограничение, которое... ну, в смысле, вот такой рынок, он небольшой. Рынок AI-вычислений уже сегодня 40 миллиардов долларов. А через 10 лет рынок AI-вычислений — это порядка 2 триллионов долларов.
1: Mm-hmm.
2: То есть...
3: И когда мы говорим про рынок вычислений, в смысле, сколько будут в год, платить
2: да,
3: в год?
1: Я понял, да,
3: значит,
1: да, я понимаю.
3: Значит, мы говорим про капитализацию этого рынка в десятки триллионов долларов.
1: Ну, умножается, понятно, коэффициент, мультипликатор.
2: Вот, и в этом плане действительности... есть, в любом случае, есть скепсис, потому что нельзя себя сравнивать с самым большим. Да, вот ты сравниваешься с биткоином, но биткоин — это уникальная вещь. Но если ты сравниваешь себя с различными уже существующими
1: да.
2: вот этими инфраструктурными криптопроектами, да, они стоят не
3: забрали
2: миллион,
3: ли
2: но
3: они 10% от централизованного рынка? Да, забрали. Вот биткоин забрал 10% от централизованного рынка золота.
1: Это пока
3: что. Можем ли мы... Видишь, ты еще и говоришь «пока что». Можем ли мы в теории представить себе... в вселенную, в мультиверс, вот срез этого мультиверса, в котором децентрализованная сеть GPU забирает 10% этого рынка будущих вычислений, который мы только что оценили в десятки триллионов долларов.
1: Mm-hmm.
3: И если может, значит, мы тогда идем с сегодняшней точки, сегодняшней оценки этой маленькой сети, до того, что она будет в следующие 5-10 лет расти до триллионов долларов.
1: Mm-hmm.
2: У всего есть...
3: Шанс.
2: Шанс, да. И действительно сейчас есть очень большой шанс, что большие AI-лаборатории, с ними невозможно будет конкурировать.
3: И американское правительство все удушит, но никому не даст
2: если
3: чипов,
2: ты веришь,
3: все удушит.
2: Но если ты веришь в этот шанс, тебе сейчас нужно шортить весь остальной рынок.
1: Угу.
2: Потому что весь остальной рынок не выживет
3: в этом новом мире.
2: Но именно поэтому и будет расти
3: спрос
2: на альтернативу.
1: Угу.
2: Что альтернатива, она нужна. Что
3: это не будут, нами не будет пользоваться ни Google, ни Meta, ни OpenAI.
1: Нет, понятно, это для тех, кто не может миллион своих ГПУшек поставить.
3: Да, но нами будут пользоваться такие компании, как Canva, Flow, многомиллиардные компании, которые производят много вычислений, которым тоже это нужно.
2: Но как раз для которых большой риск.
3: И для которых большой риск, эти пять компаний заберут их рынок себе.
1: Mm-hmm.
3: Вместо них будут делать презентации, вместо них будут делать обсчет показателей здоровья человека.
2: В этом плане, так же, как для биткоина каждый финансовый кризис был скачком, да, и вот и увеличением вот этой аудитории, которая mm-hmm. ищет альтернативу, также каждая новость по поводу того, что...
3: Машины все окончательно сменили, водителей такси больше нету. Все. Это еще одна новость, и другая новость, и другая. Год за годом мы
1: и
3: будем
1: это не происходит.
3: Думаешь, не произойдет?
1: Нет, оно произойдет, просто оно уже 10 лет назад должно было произойти.
3: Не, вот еще не 10, 20, сколько года.
2: Да.
3: Вот оно медленно заезжает.
2: Посмотри на график Waymo, это самоуправляемая машина.
1: Да,
2: Сан-Франциско.
1: Да, я видел, да.
2: они уже больше, съели чем? 20% рынка перевозок. И это просто экспоненциально растущий график. Со всеми этими технологиями они действительно занимают дольше времени.
4: Долго запрягать,
2: когда,
4: очень, да?
2: Когда поэтому, произойдет? Поэтому на самом деле, когда нам говорят, а вы уже опоздали, нет, мы не верим. Потому что вот эта адаптация AI, она займет несколько лет. Mm-hmm. Она займет 5-10 лет. Но как только это произойдет,
3: сектор
2: то эффект на рынок будет колоссальный.
3: Сектор за сектором это будет видно.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: В России рассматривается предложение по снижению налоговой нагрузки для многодетных семей, занимающихся предпринимательской деятельностью. Инициатива предполагает двукратное уменьшение налоговых ставок для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей. С инициативой выступили депутаты партии «Справедливая Россия за правду». Они направили обращение с предложением председателю правительства Михаилу Мишустину. Для самозанятых предлагается снизить налог с 4 до 2% при работе с физлицами и с 6 до 3% при оказании услуг юрлицам и ИП. Для индивидуальных предпринимателей авторы инициативы предлагают вдвое уменьшить налоговую нагрузку независимо от системы налогообложения. По мнению авторов инициативы, это позволит поддержать семьи с детьми, развивающие собственный бизнес, а также стимулировать предпринимательскую активность. Предложение соответствует курсу на расширение мер поддержки семей и развитие социально ответственного предпринимательства, учитывающего социальные задачи наряду с экономическими результатами.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». На работе и в пути «Диалог ФМ» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.